0: пытаясь изложить, выставить вот какую-то там структуру, по ступенькам все показать, что вот то-то, то-то будет, вот это вот явилось, ага, вот сейчас там вот в Сирии, там в Дамаске, там в Египте, вот там цари, там встречаются, там войны, там Третья мировая приближается, там будет строиться храм, а вот скоро явится человек греха и так далее, и тому подобное. И вот все на этом и бурлит, и разве недостаточно нам того, как просто сказал об этом Христос, как просто говорил об этом Петр, как просто говорил об этом Павел, что вот как тогда первый мир, он был потоплен в одно мгновение, в один день пришел всему конец, и все. То же самое сейчас мир стоит, придет один день, когда явится Господь, земля и все дела на ней сгорят, святые его будут восхищены, те, кто умер в Господе, будут уже до этого явлены со Христом, воскрешены, и тогда придет всему конец, будет суд, когда Христос говорил также притчу, он поставит овец по правую сторону, козлов по левую сторону, и одни пойдут на вечную жизнь, в блаженство со Христом, с Богом вечную обитель, а другие пойдут в огонь вечный. Вот так вот все просто, и по Писанию не нужно усложнять, потому что все равно сколько той жизни. Ведь жизнь человеческая, она очень-очень кратка. И в это время нужно главное успеть, это иметь спасение, не пройти мимо, покориться Евангелию, спастись, сокрыться во Христе. Надеюсь, что эти рассуждения кому-то помогут. Тут я ничего не утверждаю, остаюсь в свободе. В этих рассуждениях, рассуждения вроде бы и простые, в то же время это касается будущего, откровений. Я высказал, пересказал то, как верю. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.

И мы славу Тебе высылаем, ибо сегодня все творение дышит Тобой и славою Твоей. Сегодня каждая душа сегодня на этом месте славословит Тебя. Сегодня молитвы святых Тебе возносятся, Господи, и Ты нас объедини в одну молитву, в одну хвалу, Господи, подобающему Богу нашему. И даруй нам сегодня славить Тебя, Господи, как в первые дни жизни своей, когда...

там ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. И пусть сегодня, Господи, по слову Твоему, каждый из нас сегодня отворяет двери сердца своего. Ибо там хозяин жизни нашей. Ибо там тот пастырь, который любит нас больше всего на свете. Ты даруй сегодня, Господи, склониться у алтарей Твоих очи. Ты даруй душу свою положить там, где Ты. Ты даруй сегодня вместе с Давидом сказать: одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне все дни жизни моей. Господи, Ты даруй нам сегодня сердце поклонника, сердце сына благодарного, сына и дочери. Ты даруй сегодня каждому из нас, склоняясь на колени в молитвах своих, прикоснуться, Господи, прикоснуться к Тебе и сказать Тебе, Господи, что-то самое дорогое, что есть в жизни нашей. Слава Тебе.

Последнее время у меня, ну, а сейчас опять появились эти надписи, потому что скоро День Победы. Меня смущали эта надпись. Спасибо деду за победу. Я не против спасибо, я не против того, чтобы сказать спасибо. Но если уж спасибо говорить, то спасибо дедушке. Ну, не складно тогда, не рифма. Так тебе рифма нужна? Или действительно ты хочешь сказать спасибо? А так спасибо деду за победу, на другой танки грязи не боятся. А так бы спасибо дедушке за победу. Недавно, представляете, как будто кто-то услышал меня. Я недавно еду, и впереди машина. И там написано: спасибо бабушке и деду за великую победу. Спасибо бабушке и деду за великую победу. Ну, уже не так звучит, да, грубо, деду. Вот, хотя лучше бы, конечно, если бабушке и дедушке за великую победу. Вроде бы мелочь. Ну, подумаешь, деду или дедушке. А разница чувствуется. Есть какая-то теплота. Дедушка — это вот коленки, это карманы, это руки. А деду все-таки сердечная недостаточность. Наверное, смотрели или слышали эту новость? Сердечно недостаточно послужило причиной смерти блокадницы, 81 год. Ужас. А еще ужаснее то, что снова и снова повторяют, потом обсуждают, копии накаляются. Вот-вот, надо же, вот этот бедный охранник и заведующий, вот-вот. Как это может быть? Неосторожное слово. Подход неформальный. Говорят, все правильно подошли. Вот. Но нужно было неформально. Не слышали, да? Не ужасно? Может быть, из-за того, что мы не задумываемся о произнесенных словах. Может быть, все это происходит из-за того, что да, мы правила соблюдаем. Но за этими правилами мы что-то теряем жизненно важное. Слова наши становятся пустыми. Мы говорим о любви, а там просто вот набор слов, букв, вернее. Мы действительно много говорим, не задумываясь о том, как это сказанное слово, даже правда, как она может быть перенесена этим человеком. Может, он не выдержит сегодня этой правды. Может, ему нужно профилактику. Можно, прежде чем ему сказать вот правду, как молотом приготовить его. По-другому может подойти. Мы сегодня о многом говорим, не задумываясь об этих словах. А ведь совсем недавно и время уходит. Уходит, когда прежде чем слово произнести, говорят, его процеживали, как сквозь марлю. Задумывались о том, что произнести. В этих словах была вот эта сердечность. И эта сердечность не давала сказать опрометчивых слов. А сегодня это слово становится бессердечным, пустым. Тогда отношения наши с человеком и взгляд на человека. Сначала мы вроде видим еще его и дела его видим. А потом этот человек становится уже, перестает быть человеком. Он превращается в врага, который недостоин ни жалости, у него даже глаз нет. А может, из них может посмотреть Бог. Сердечная недостаточность – это не диагноз человека, может быть, а может быть, диагноз времени, в котором мы живем. Сердечная недостаточность. Нам не хватает сердечности, мне все очень прямые и правильные. «Мимино» фильм стоит, наверное, посмотреть. Мне очень момент обратил внимание, сейчас просматривал. А, потому что болел? Ну да.
Там сюжет такой, этот Рубик едет, Рубик едет на машине с товарищем и спрашивает, прохожего спрашивает там, это Тель-Авив, а где аэропорт? Он говорит, а зачем нам аэропорт, нам прямо? Он говорит, у меня там, я хочу адрес узнать, у меня там друг раньше работал, я ему напишу письмо, он возьмет и скажет, ва, как узнал? И ему будет приятно. А когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что и мне приятно. А ты говоришь прямо. А потом, когда мне будет приятно, я тебя так прокачу, что и тебе тоже будет приятно. Я так думаю. Сердечная недостаточность может быть симптомом сегодняшнего времени. Мы все торопимся по прямой, потому что она самая короткая. Мы все хотим все и сразу получить. И друг друга, и от друга от друга. Мы все хотим иметь вот эти рукава, которым махнув бы, все сразу получить. Но в жизни так не бывает. Нам бы не потерять этой сердечности. Нам бы не потерять этой теплоты, уходящей из наших слов, из наших отношений с друг с другом. Я прочитаю из Евангелия от Луки очень известную притчу. Но она была сказана, посмотрите, вот не о самой притче, а смотрите, что здесь написано в Евангелии от Луки. Сказал, Христос сказал, он до этого говорил одни слова, притчу там о вдове, которая ходила к судье. А потом дальше написано, сказал также аудитория, ну, одной как бы аудитории или части аудитории, сказал об этом. А дальше написано, сказал также и к некоторым каким, которые уверены были о себе, что неправедны, и уничижали других. Думали, что абсолютно правы. Уверены были. Он к ним уверен и сказал эту притчу. Самоуверенность так же опасна, как и неуверенность. Вот к этим уверенным, которые абсолютно были уверены, что они правы, он сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». И дальше то, что называется, бьет в самое сердце. Он говорит, «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвышен будет». Два человека вошли в храм. Ну, наверное, сначала, зачем вообще храм? Чтобы прийти, помолиться, чтобы пойти встретиться с Господом, чтобы прийти и увидеть красоту дома Господня. Знаете, вот был профессор на этой сессии, и он попросил супругой культурную программу ему устроить в Пушкин, во дворец. Вот. Ну и, конечно, там палаты, там комнаты, все это. Вот. Ну, всем интересно же, конечно, где янтарная комната. Сначала это вроде все интересно, потом уже
оно вроде все повторяется, все, где янтарная комната. Ну и, конечно, в янтарной комнате там экскурсоводы не знают, как же называется, вот-вот одних вытащить, а других вести. Вот, больше там всего столпотворений. Вот. И знаете, что я услышал в этот раз в янтарной комнате? Ну, конечно, услышал опять, что вот какая она удивительная, там историю, вот, восстановление и количество янтаря, там 6 тонн янтаря, там вот-вот-вот и прочее, прочее. И все, конечно, слушающие глаза раскрываются от того, что насколько же удивительно, хотя тут же говорят, ну и что, ну в янтаре, ну и что. Экскурсовод говорит, а вы знаете, самое ценное в этой комнате, что? Ну все, вроде, ну все уже рассказали. Самое ценное в этой комнате — это вы. Так тепло становится сразу. И она говорит, что ну такая шкатулка, в которой драгоценность хранят. А если драгоценность ценная, то и шкатулку делают приличной. Правильно же? Мы приходим в храм, действительно в Дом Божий. Для нас это самое-самое чудное, самое-самое удивительное. Но все это сделано не для того, чтобы мы почтили вот-вот все творение и самого Творца. А мы приходим для того, чтобы свой статус поднять, что ты человек самый-самый ценный, независимо во что одет, независимо ни от чего, ты человек. Ты самый ценный, самый драгоценный. Сразу сердечность наполняет, тепло, и действительно. Мы приходим в храм, где хотим быть что лучше? Лучше относительно кого? Лучше, чем сам Господь нас создал, мы не станем. Хуже, чем можем быть, мы не станем. Мы приходим сюда, видя красоту Божьего творения и понимая свою красоту, мы, как услышали, приходим сюда, чтобы учиться опять и опять любить Бога и ближнего своего. Мы приходим учиться любить друг друга и Господа. Полюбить мы можем друг друга в том совершенстве, что заключено в слове «любовь», мы можем только тогда, как мы слышали, когда Божья любовь в тебе. Тогда и каждый человек для тебя драгоценный, ценен так же, как и ты сам себя видишь ценным. Аминь. И опять же сказал к некоторым, которые были уверены. И Господь интересный в том, что Он, что называется, и высшую математику преподает, и в то же время говорит языком первоклассно. 2×2=4. Как и вот и 20 мыслей о браке. Они простые, но глубокие. Он взял в притче два человека, фарисея и мытарь. Нам сегодня сложнее это все понять, вот в чем здесь особенность. Потому что сегодня фарисеи в том виде, в котором они описываются, их нету. Да, у Пастернака есть все в тоне с фарисействе, но мы вот уже подразумеваем не самого человека, а то отрицательное, которое в фарисействе есть. Фарисей, который считался в глазах общества порядочным человеком, на которого все равнялись, который учил, что ни к чему плохому не прикасается, десятой дорогой обходи плохие компании и нехороших людей. И вот этот человек вдруг оказывается рядом с тем, которого, как это в фильме «Мимино», у вас личная неприязнь есть, была к этому Папишвили? Потерпевший. Говорю, такая была, что он даже кушать не могу, говорит. Два человека оказываются вместе абсолютно непримиримых.
Ну вот, как сегодня бы привести пример такой. Вот не смешно, но, может быть, об этом сказал. Вот если бы здесь в зале был родственник этой блокадницы, и пришел бы охранник или кто там, директор магазина, как бы они между собой чувствовали друг друга? Как бы они друг на друга посмотрели? Захотел бы он, чтобы этот человек был рядом? Да даже в этом зале. Легко ли быть вместе? Вот, вот представь себе, два человека. И один абсолютно имеет на это право. Написано, что он стал молиться, и действительно он такой. Все делал как надо. И в прямом смысле, какой добродетели не хватало, Христос ведь не сказал. Он сказал, если праведность ваша не превзойдет книжников и фарисеев, то вы не войдете. Они фарисеи в то же самое время, как про Павла говорим, что я фарисей из фарисеев. Я буквально все, что нужно, исполнил. Комар носа не подточит. Так какой добродетель мне хватало? Не хватало искренности или сердечности. Вот то, о чем я вначале сказал. Все верно. Но сердечности не хватало. Искренности не хватало. Искренности к другому человеку. А искренность в церковнославянском языке, там даже вместо ближнего написано искренним. Возлюби искреннего своего, как самого себя. То есть, если мы поступаем кому-то искренно, то это значит, он для нас ближний. Мы ведь искренны с кем? С кем имеем отношения друг с другом? С кем открытые отношения, верно же? Мы не боимся сказать прямо, зная, кому я говорю. Мы искренны с друг к другом тогда, когда мы близки друг к другу. Вот этой искренности и не хватало фарисею. Это не значит, что нужно поощрять зло. Это не значит, что нужно закругливать, что называется, острые углы. Нет. Не торопиться ставить точку над этим человеком. Не торопиться бросать камни. Помните, Христос сказал, пожалуйста, ясно, понятно, закон говорит. Но вдруг он произносит вот эту фразу. Кто из вас без греха? Пожалуйста. Написано, камни уже были в руках. И вдруг все побросали один за одним. Сказал эту притчу он тем, которые были абсолютно уверены, что неправильно. Не хватает искренности. И фарисей, и мытарь. А мытарь, написано, что он стоял вдали, не смел даже поднять глаз на небо, ударяя в себя в грудь, будь говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Он ничего не сделал, но в этой молитве написано, Христос сказал о нем в этой притче, что он пошел более оправдан. У Ефрема Сирина есть такие слова удивительные. Смиряющийся грешник не нуждается даже в добрых делах. Не в смысле, что нужно просто сокрушаться, ничего не делать. А имеется в виду его мысль о том, что смирение – это самая высшая добродетель. Превышается над всеми самыми-самыми замечательными делами. Смиренным дает благодать. Фарисей, мытарь, он действительно посмотрел, слушал и сказал, ничего себе, и этого я не делаю, и этого не делаю. Да кто же я такой? Я же тоже человек,
но в мене ничего доброго нет. Зачем я вообще живу? Как мне страшно! Неужели я такой злой? И он по-настоящему увидел, в чем он нуждается. Прежде чем кому-то что-то сказать, наверное, и нам стоит сначала заглянуть внутрь себя и посмотреть, можем ли мы, например, не обманывать, можем ли мы не грешить, можем ли мы не завидовать, можем ли мы не думать похотливыми мыслями, можем ли мы не посягать на чужое. Господи, будь милостив ко мне грешник. Искренно к себе, тогда ты по-другому и посмотришь на другого. Помните случай, та же история, похожая история доброго самарянина. Иудея или этого израненного человека сразило не то, что он позаботился вот-вот, не только в том, что он позаботился о нем, там, перевязал раны там, в гостиницу и отдал на содержание еще и впрок. То, что самаряне с иудеями не сообщаются. А он не то, что не прошел мимо, а позаботился. Самарянин, который не сообщается с иудеями. И Христос сказал, вот так и поступайте. И вы поступайте. Я вспоминаю относительно недавно, может, год-полтора назад, с внучкой Дариной. Хорошо, что их нету. История такая случилась. Был какой-то период, вот, когда к ней буквально прилипли несколько человек, мальчики и девочки, нехорошие. Я сам свидетелем был, что я сижу рядом с ней, она делает уроки, и телефон не умолкает, она уже не отвечает, вот, а телефон, вот, выходи на улицу гулять. И я слышу, вот, нехорошие слова. Я говорю, Дарина, давай я выйду. Первая реакция, я выйду, я сейчас им на пушечный выстрел не подойдут. С родителем поговорил. И, конечно, первая реакция – оградить. А потом прошло время. Я не знаю, сколько времени. Честное слово. У меня вдруг разговор внутри. Послушай. Ну да, нехорошие. Но это же тоже чьи-то дети. Может быть, они тянутся, не липнут не для того, чтобы не только чтобы сделать зло, а может быть, души их тянутся к этой сердечности, которую увидели вот в Дарине. И я как-то вот это, Ваня Синицын, Настя, я стал за них молиться. Они отстали. В школу ходят. Я абсолютно уверен, что что-то плохое, которое было в них, отпало. Во всяком случае для меня, они стали моими. Но это не я. Моя реакция. Я абсолютно был, считал, что я прав. Надо им надавать. Это верно. А дальше-то что? Одним надаешь, а другие где будут? Так и опять же, кому надавешь? Это же чьи-то дети. Они плохое делают, потому что не видели доброго. Прежде чем разговаривать друг с другом,

больше в нас не близких, а очень даже далеких. И все не правы, и только я прав. А подумай, то, что ты считаешь правым, это твое или это потому, что ты где-то наслушался, нахватался? Уважаемый, а еще раньше, вот при государине, так милейший говорили кто? Государи говорили слугам своим. Милейший, уважаемый. А сегодня, конечно, уважаемый, это когда человек с большим карманом и при положении уважаемый в обществе человек. Вот. А вообще это уважаемый. Это база, что называется. Уважаемый – это каждый человек. Не от того, что он делает, а потому, что он человек. А сегодня незаметно так получилось, что даже родителям иногда приходится говорить о том, что дети – это не слуги ваши. И родителям точно, то есть и детям напоминать о том, что и родители не слуги ваши. На днях тоже случай такой видел. Бабушка, Божий одуванчик. И площадка, там каток, и площадка. И девочка, ну, наверное, мне показалось, лет 7. Бабушка, ну не то, что в ноги, я не знаю, сказать, в ноги стелется, вот, ну, не передать. А девочка, ну просто, а ты такой холодный, как айсберг в океане. Хотя бы знак внимания, что бабушка вот так ее вот опекает. Внимание такое. И они идут, и так получилось, что я ушел, и эта девочка собралась с одной площадки на другую. И идет такая гордая вся, а шнурок развязан. И бабушка. Не слышал, как она зовут, что шнурок развязался. Вы представляете, принцип такой, мне кажется, это из принципа. Не остановилось. Никакой реакции. Бабушка уже чуть ли не вперед забежать, чтобы шнурок, а это гордо идет ни в какой. Братья и сестры, я не давлю на жалость, на сердечность. Я просто сегодня рассказал и рассказываю свои свидетельства относительно того, что вот переживаю, что чувствую. Я и сам о себе задумался. А как я поступил бы тогда, когда бы тебе вот не просто на ногу наступили, а вот такой ситуации? Человек, с которым не то что... Я должен увидеть в нем близкого. Да, поэтому прежде чем что-то сказать, нужно заглянуть в себя. И, наверное, нужны не слова о правде, а правда в словах. Искренность в словах. На государственном уровне сегодня говорят, межгосударственном уровне говорят. Ничего не нужно придумывать. Просто нужно честно сказать, что мы это будем делать или не будем. Представьте себе. И каждый считает прав, и каждый считает, что другой не прав. Никто не хочет свернуть, и никому нехорошо. Сказал также к некоторым, которые были уверены. Дорогой слушатель, дорогие братья и сестры, изменили мы свое мнение после того, как услышали эту притчу? Считаем ли мы себя также абсолютно уверенными? Или хочется, чтобы в нас потревожил этот мытарь своим вот этим сокрушением? Знаете, почему мытарь нас мало тревожит? Потому что мы думаем, что, ну, это еще... Когда Господь там придет, это очень не скоро, я еще успею,
Вот.

Еще посмотрим, братья и сестры, Господь при дверях. И нужны, и ценность имеют и пред Господом, да и по жизни. И дела наши, и поступки наши, и молитвы наши только тогда, когда они искренны. Помните, в Откровениях написано, что и трудился ты хорошо, и терпения у тебя достаточно было, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Поэтому вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежде дела. Я не знаю, что думаете вы от услышанного, какие ваши переживания. Я поделился своими. Мне хочется, чтобы во мне мытарь тосковал. Я сейчас хочу, чтобы мы помолились. И если кто-то чувствует в сердце этого мытаря, сделай то, что он сделал. Господь, будь милостив ко мне, грешнику. Мы встанем, закроем глаза свои для того, чтобы заглянуть внутрь себя честно и искренно. Если мытарь тревожит, приди к Иисусу.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Сердце ищет тепла, сердце сил не жалеет. В бесконечный полет рвется наша душа. Сердце ищет любви и в разлуке болеет. Но на помощь ему доктора не спешат. Вы не бойтесь любить и быть в чувствах щедрее. Счастлив тот, кто любовь раздает без конца, ведь от скупости чувств наши души скудеют, а от скудности душ так грубеют сердца. Сердце ищет тепла на промокших аллеях, сердце ищет любви для продрогшей души, сердце ищет любви, устает и слабеет. Сердце ищет тепла, ты к нему поспеши. Вы не бойтесь любить, быть друг другу добрее. Тот не прав, кто любовь раздает, не спеша. Ведь от скупости чувств наши души стареют. Просто жить без любви не умеет душа.
2: Если сердце злое, нет душе покоя, раздирает ненависть душу на куски. Быстро постареешь или заболеешь, сгинешь в одиночестве от большой тоски. Если зависть душит, мучает и гложет, если мысли жабой давят и гнетут, не найдешь покоя, не уснешь на ложе, зависть с клеветою душу изведут. Гнев не успокоишь, себе яму роешь, пропадешь, погибнешь, выгоришь дотла. Посмотри на небо, чисто, голубое, улыбнись прохожим, пожелай добра. Сердце распахнется добродушной птицей, будет жизнь прекрасной, чистой, светлой вновь. И душа в покое к Богу возвратится, будет петь от счастья, и придет любовь.
1: Зарисовка. Мы в детстве были много откровений. Что у тебя на завтрак? Ничего. А у меня хлеб с маслом и вареньем. Возьми немного хлеба моего. Года прошли, и мы иными стали. Теперь никто не спросит никого. Что у тебя на сердце? Уж не тьма ли? Возьми немного света моего.
3: Александр Латушкин. «Час покоя». Кажется, и не было страданий в час, когда Господь покой дает. Нету ни плохих воспоминаний, ни скорбей, ни боли, ни забот. Только ощущение, как будто Бог во мне работу завершил. И такое чувство, словно утром рядом шло со мной, пока я жил. Бог меня собою наполняет. Кажется, не нужно ничего. Время о делах напоминает. Жаль мне не остановить его. Будут еще штормы и потери. Буду еще плакать и стенать. Только в это я сейчас не верю. Да и не хочу напоминать. Мне так дорог этот час покоя. Я его на памяти оставлю. В этот час, что мне Господь устроил, снова себя Богу предоставлю.
1: Нужно радость ловить, как по капле росу, и гуляй в заповедном прекрасном лесу. Нужно мысли очистить от шелухи, пусть глаза твои будут без слез и сухи, пусть улыбка твоя озарит белый свет. Лучше жизни вообще ничего просто нет. Даже если тебе в чем-то не повезло, ты поверь, что бывает и худшее зло. Нужно доброе видеть в минуте любой. Нужно радость дарить тем, кто рядом с тобой. Нужно верить в любовь и в рассвет, и в закат. Никогда ты смотреть не пытайся назад. Будь счастливым и крылья свои распусти. Выше голову, друг мой, давай, не грусти. Жизнь прекрасна сама по себе. Что уж там, и немного ее здесь отпущено нам. Будем жить, будем солнце встречать по утрам, пусть оно улыбнется доверчиво нам, а потом на закат будем долго смотреть. Станет грустно, давай мы с тобой будем петь. Кто что любит? Романс, серенаду, шансон, и природа пускай зазвучит в унисон, и рассеется грусть, и тревога уйдет, и улыбка опять на лице расцветет.
4: Не унывай, когда бушует ветер, не угаси духовного огня, храни его и пребывай во свете, в его лучах надежная броня. Пусть ураган грозится, брови хмуря, неси свой факел и не унывай. Тебя не сможет покалечить буря. Христос с тобою, друг, не забывай. Его огонь от холода согреет, коль сохранишь негаснущим фитиль, и ветер зла тебя не одолеет. Настанет час, на море будет штиль. Быть может, ты сочувствия не встретил в глазах родных, но ты не одинок. С тобою тот, кто укрощает ветер, с тобою рядом милующий Бог.
3: Трудная дорога, верным предстоит. Уповай на Бога, сердце говорит. Хочется смириться, Господу воззвать. Научи молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел и ты когда-то среди злых людей. И когда сгустится тьма вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Как бы мне хотелось, чтобы мир святой овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться в скорби устоять, чтоб всегда молиться и не унывать.
1: Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если все, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непороченную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежда, как птица, парила бы в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Чтобы парить, не обязательно быть ангелом и иметь крылья. Главное, чтобы тебя окружали люди, которые не дадут упасть.
5: Я помолюсь за тех, кто рядом, в часы тревог, в часы невзгод, кто просто согревает взглядом, улыбкой беды зачеркнет. Я помолюсь за тех, кто снова душе на помощь поспешит, за тех, кто душу лечит словом, от бед поставив твердый щит. Я помолюсь за тех, кто дорог, кто в сердце свой оставил след, за силу дружбы, для которой преград и не было, и нет. Я помолюсь за тех, кто может меня понять, меня простить, за тех, кто чувствует до дрожи, храня любви святую нить. Я помолюсь за тех, кто рядом, за тех, кто может быть далек, но понимает с полувзгляда, вчитавшись просто в ворох строк. Я помолюсь за тех, кто ценит все чувства те, что так чисты, кто светом сердца песнопений меж душами сведет мосты. Я помолюсь за самых милых, тех, чья душа не знает льда. Пусть им Господь дарует силы, чтоб быть такими навсегда.
1: Ждут меня небеса сокровенные, чудные. Верю я, что придет тот ликующий час, когда сердце забудет мгновение трудное, слезы, слезы от счастья польются из глаз. Ждут меня небеса, и блаженство, и радости для меня приготовил мой любящий Бог. Пенье ангелов там будет песен всех сладостней, разбредутся печали и толпы тревог. Ждут меня небеса, я шагаю уверенно к тем прекрасным мечтам, что сегодня во снах. Ждут меня небеса, путь слезами измеренный скоро кончится уж в небесах, в небесах. Ждут меня небеса, и бескрайние звезды жизни светлой моей неземные лета возместят дни недолгие, горькие, слезные. Ждут меня небеса на руках у Христа.
6: О камнях. Не бросайте камень на упавшего, не бросайте камень на виновного, не давайте места гневу вашему. Наклонитесь над душой надломленной, тот упавший и вздохнуть не пробует. Грех почти смертелен, есть свидетели. Душу придавить плитой надгробною, стать судьей, наречься благодетелем, мантии судейские не редкость. Для судейства редок страх Господень. Камни для дорог тесались крепкие, не такие ли в руках, кто поднял? На судейском месте обвинители, и камней подобранных премного. Наклоняюсь я к ногам Спасителя. Господи, Ты сам суди и строго. Пусть упавший вновь поднимет голову, пусть вздохнет судейская палата. Господи, Ты силен сделать золото даже из того, кто виноватый. Камень Ты не бросишь, Боже праведный, правила Твои не изменились. Приготовил камень Каин Авелю, а в руках божественных есть милость. Ты поднимаешь грязного, упавшего, у которого надежды крохи. Камень не коснется болью страшною и не станет вздох последним вздохом.
4: Господи, прошу, дерзаю, благостный, помню боль отброшенного камня. Очи у виновного заплаканы. Неужели среди судей Каин?
6: Любовь Васенина.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет всем, привет девушки, привет ребята. Это программа «Пит-стоп». И это опять я, Сергей, Аркаша, Оксана и Татьяна. Сегодня мы будем говорить с вами, друзья, о такой теме. Называется она «Зависимость от людей».
3: То есть мы продолжаем предыдущую, да?
2: Да, мы продолжаем предыдущую тему зависимости. Мы тогда говорили, если вы помните, о зависимости от технологий, от интернета, от игр компьютерных, от гаджетов. А сегодня мы поговорим о зависимости от людей. И я хочу вам задать такой вопрос. Скажите, какая может быть зависимость от людей вообще? Вот о чем можно здесь говорить?
4: Ну, зависимость ребенка от матери. Неплохая
5: тут
4: зависимость.
5: Наверняка еще есть, сразу можно разделить на плохую зависимость и хорошую. На какую-то, может быть, естественную зависимость, и которая негативная, то есть она как влияет. Вот мне кажется, на ребенка с матерью это естественно, и это хорошая зависимость, это нужная.
2: Хорошо, Аркаш, тогда я могу тебе, ну, здесь...
5: Так, отрицательное, да?
2: Да, сказать, что а ребенок, если ему 30 лет, и он зависит от матери, это хорошая зависимость?
4: Нет, это нормально уже.
2: Давай пока, знаешь, что пока поговорим о зависимости вообще. Не будем разделять на хорошую и плохую, а какая она бывает. Договорились? Таня сказала о зависимости от детей, от их матери.
3: Зависимость от любимого человека.
2: Два, хорошо.
4: В коллективе, там, например, в группе, да, в университете. Каждый студент зависит друг от друга.
5: Мнение какое-нибудь.
4: Или... И от мнения.
2: Ну, не каждый может зависеть. Ну, то есть может зависеть, но не зависит. Не всегда, да?
5: От помощи людей. Некоторые вещи человеку бывают не даны, либо он не любит это очень делать, либо ему нужна помощь, он без чужой помощи не обойдется. Тоже зависимость. И вот бывает, это в систему входит.
3: Вот я сказала, от любимого человека, да, может еще жена зависеть от мужа. Не в плане любви, да, какой-то, а в плане именно физически даже. Она чего-то сама сделать не может, муж может. Или муж там зарабатывает. Если жена нет, то она тоже в какой-то мере от него зависит.
2: Она с дома с детьми, и финансовое положение зависит от мужа, да?
3: Да. Ну, к примеру.
2: Вот.
4: Ну, друзья зависят друг от друга.
2: Друзья.
4: И необходимо общение, поэтому...
2: Еще. Что, прям все, мы прям все перебрали, да?
5: Ну, может, еще чуть-чуть.
3: Если брать от людей, конечно, то, наверное, все.
4: Мы зависим от сферы услуг, там, от магазинов.
2: Хорошо, ну это уже много. Ну, давайте мы тогда сейчас попробуем разделить, как сказал Аркаша вначале. Какая зависимость хорошая, какая плохая?
3: Зависимость в любом случае становится плохой.
2: Аркаша, мне кажется, зависима от Оксаны, и Оксана зависит от Аркаши.
3: От слов. Если мы зависим... Ну, вот я мысль потеряла. Если мы зависим от чего-то, если это у нас какой-то перебор уже, то в любом случае это становится плохой зависимостью. Я думаю, что любая зависимость, даже самая хорошая, может стать плохой.
4: Должна быть мера во
3: да.
4: всем.
5: Слишком хорошо тоже нехорошо. Если вроде бы человек помогает, рад помочь, но бывает так, что люди, ну, бывают от своей невоспитанности, либо еще от чего-то, например, начинают... пользоваться этим, перебарщивают и просят, помоги мне, помоги. Хотя, может быть, они могут сами сделать либо это. И это как раз в негативную уже сторону идет. Уже человек не от чистого сердца им помогает, а уже, ну, он просит. Ну, ладно, хорошо, я им помогу, но по правде это уже негативное пошло.
2: Входит в привычку.
5: Да, уже в привычку того, входит. Уже.
2: Что он просит, а не
5: злоупотребляет. Злоупотребляет.
2: Хорошо, раз.
5: Так
2: поговорили
5: можно,
2: об этом.
5: Мне кажется, много чего так. Вот про то, что ты сказал тоже, про
2: зависимость
5: ребенка и маму.
2: От мамы.
5: Некоторые есть такие, которые из гнезда не выпали еще и в 30 лет.
3: Вот зависимость даже от любимого человека, она может быть... Вроде бы как со стороны это звучит как-то красиво, да? Ты зависишь от любимого человека. А это может быть настолько негативным, с другой стороны, если ты... просто начнешь растворяться в этом человеке, полностью забивая в себе какие-то личные качества свои, полностью вообще себя куда-то отодвигая, начинаешь уже жить в этом человеке полностью.
4: Забываешь вообще про свои дела, свои хобби, друзей.
2: То есть теряешь твою личность,
4: правда,
2: да?
4: Не можешь ни есть, ни пить, да, только тогда. У себя там этот идеал перед глазами.
2: Ну а где эта грань? Насколько можно зависеть от человека? Можете нарисовать мне сейчас?
5: Ну, наверное, это первую грань. можно обозначить как культурная грань воспитания, что должно позволять общество, то есть вот общие рамки такие, вот опять же про помощь, либо про какую-то вот зависимость еще от чего, может быть, от человека, от мнений, этим злоупотреблять нельзя. То есть нужно быть ненавязчивым, грубо говоря.
2: Но есть же, вот у человека есть такой круг, да, в который он может впускать, ну, рамки, границы, куда он может впускать людей к себе близко, да, и сколько он может впускать, это тоже есть ограничение, да, там, двоих, троих, и от кого он может зависеть тоже, да, вот, но вот вы мне скажите, есть же, есть, ну, можно ли человека увеличивать, например, чтобы он мог приближать к себе 20 человек, 30 человек, это хорошо или плохо?
4: Но здесь проблема в том, что ты не можешь со всеми одинаково близко общаться. Все равно что-то личное ты расскажешь только своей семье. Это нормально.
3: А если о друзьях?
4: И друзья, близкие друзья. Нет, хорошо, когда у людей много друзей, но все равно...
3: Вот у меня одна подруга рассказывала, что к ней подошла одна девочка в лагере на костре и сказала: «Ты знаешь, я... Очень, говорит, хорошо, что мы с тобой познакомились, но ты не пускаешь в свой круг общения вот всех. То есть у тебя какой-то свой круг общения, с которыми ты общаешься, собственно, близких людей. Но ты, типа, не всех пускаешь туда».
4: А вдруг она недостойна войти в этот круг? Это нормально, если я поставлю границы?
3: Я считаю, что это тоже нормально, не знаю.
5: Для кого-то это обидно. Например, могу на себе сказать, что, например, если мой лучший друг... У него появляется, ну, скажем, что девушка, либо какое-то увлечение, не связанное со мной. Он начинает этому уделять время, а если мы до этого общаемся достаточно интенсивно, вечер проводим вместе, какие-то именно часы, либо дни проводим вместе, есть общие интересы, и мне этого не ставят. Мой кусочек торта чуть-чуть обрезается, мое время общения с этим другом, с этим человеком, и я начинаю страдать и чувствовать это. Естественно. И получается, как сказать, ты-то можешь... Есть такие люди: я со всеми дружу, просто бегать и всем дарить любовь, но всем-то все равно не получится.
2: Всем не хватит.
5: Все равно лучший друг, грубо говоря, с которым ты будешь рад всегда увидеться, и человек, которому ты сможешь все высказать и поделиться, все равно он будет... Их будет не так много, как, может быть, весь круг общения твоего.
2: Ну вот смотрите, ребят, если вот человек, которому ты очень сильно доверяешь, в котором у вас такие отношения пошли, что ты зависишь от его мнения, ты уже зависишь от, ну, что он скажет, ты больше к нему прислушаешься, там, его совет тебе важен. Это зависимость. Но, а если этот человек, вот как ты сказал, Каша, начинает в один момент действовать так, как, ну, что не соответствует твоим принципам жизни, по которым ты твердо стоишь, по которым ты стоял в этих принципах и был тверд, уверен до еще знакомства с ним. Вот. Как тогда быть? Ты этого человека отвергнешь, ты пойдешь против него или ты будешь за него? Вот в этих случаях.
3: Смотря насколько
2: случаях.
3: Сильно ты как раз-таки от него зависишь.
2: Ну а вот, вот здесь и вот вопрос как человек? Раз правильно вот сейчас вот в этом, в таких случаях правильно вот, вот за счет этой зависимости оставаться с ним, вот, но вопреки своим принципам, которые ты установил вот очень давно и которым ты считаешь правильным.
4: Это насколько твердые твои принципы? У тебя есть совесть, и она тебе говорит. Ты можешь поступить с принципами, пойти за тем человеком, делать то, что за что тебя твоя совесть обличает там, да?
2: Хорошо, какими принципами ты можешь поступиться? Тань, вот ты, например, каким принципе можешь?
4: Я могу пойти со своей подругой в то место, куда я не планировала, например, изменить как-то свой график.
2: Ну, не планировала. А, например, в то место, когда, которое ты никогда не ходишь и не ходила, и вот считаешь, что ты не должна туда ходить, ты бы пошла в то место
4: нет.
2: с этим человеком?
4: Нет.
2: Не пошла бы?
4: Даже если это моя лучшая подруга, нет.
2: А вот если это вот ей жизненно необходимо, например, пойти туда, и ей жизненно необходимо, чтобы она была, чтобы ты была с ней рядом?
3: Коварные такие вопросы.
2: Так, ну
4: я подумаю.
2: Я понимаю, что это нелегко сразу ответить.
4: Я взвешу,
2: это такой
4: риторический
2: вопрос, да.
3: Это, вот... наверное, от случая зависит просто.
2: Вот, да, правильно.
3: Конечно, я ты уже прям не скажешь, можно или там нельзя.
5: Не, ну и все-таки принципы, тут есть такая грань, все-таки принцип – это та вещь, которую ты реально соблюдаешь, которую ты следуешь и четко стоишь. Это твой характер. Если ты изменяешь своим принципам, ты изменяешь сам себе. Я считаю, все равно в любом случае принципы ты свои должен отстаивать. Если это, конечно, недорогой для тебя человек и настолько, как сказать, есть, может быть, под угрозой чего-то или... Но опять же, это индивидуально, но принцип это сам характер, сам ты просто. Как-то.
3: Ну хорошо, взять нас, верующих людей, да, у нас принцип всем известный, что вера, суббота, да, и все такое. А как же тогда быть, если человек, которого ты, например, любишь, да, говорит, что я не буду ходить, например, с тобой вообще в церковь или что-нибудь в этом духе, а это твой принцип. Я считаю, что принцип это серьезный.
5: Да, например, у тебя есть неверующий друг или даже твоя девушка, твой молодой человек, и он не хочет с тобой разделять этот принцип, этот жесткий принцип. И говорит тебе, пойдем в клуб.
4: Мне мама всегда говорила, что настоящий друг будет тебя любить с твоими принципами, с твоим Богом. И, в общем, тот настоящий друг, который будет всегда за тебя.
2: А я, знаете, как считаю... Вот в этом случае, что когда человек начинает общаться, заводить отношения, и вдруг тут человек говорит, что он не хочет принимать твои принципы, веру в Бога, и вообще, ну, в этом вы с ним расходитесь. А как же до этого ты не знал об этом, что он не захочет? Ты не спрашивал, вы не общались об этом?
4: Конечно.
2: Вот именно, что вера в Бога – это принцип, который, мне кажется, узнается сразу, да? Когда человек начинает общаться, ну вот сразу, если даже мои одноклассники, там, мои одногруппники узнали где-то с первой недели, со второй, что я хожу в церковь, что я верю в Бога, они узнали мой принцип, что я не пойду с ними, если они пойдут куда-нибудь там выпивать. Я с ними спокойно общаюсь, я люблю с ними общаться, мне нравятся эти люди как друзья, как собеседники, но они знают четкие мои принципы. А девушка, это вообще тем более, она узнает об этом, наверное, первый день. Ну, не первый, может, второй, да? И когда она мне через год заявит такое, да, ну, мне кажется, как-то странно.
5: Абсурдно.
2: Неужели она не могла мне раньше это сказать? И зачем? Это тогда ее корыстное желание, да, чтобы мы завели отношения, а потом она скажет, что на самом деле я не поддерживаю тебя. Тогда это не настоящие отношения, мне кажется, стоит разорвать их сразу. Вы меня поддерживаете? Вы так задумались, друзья? Вот. Это в плане любимых, а в плане наших близких. Вот это сложнее. Смотрите, если у меня отец или мать, да, есть много таких ситуаций, которые не поддерживают то, что я хожу в церковь. У меня есть много друзей, которые ходят в церковь, и у них ни отец, ни мать это не поддерживают. Они говорят, что вплоть до того, что если ты крестишься там, то можешь не приходить домой. Mm-hmm. Вот здесь как быть? Ситуация вообще...
3: Ну, смотря в каком ты возрасте, обычно это часто встречается, там, если ты, например, подросток, то здесь гораздо сложнее. Если ты сейчас, вот тебе там от 20, там, то ты волен сам принимать решение, я думаю. Конечно, сложнее тем, кто младше, потому что полностью как раз-таки зависит от родителей во всем. Это сложно.
5: А если у тебя настоящий, мне кажется, вера и такой сильный принцип, и ты хочешь его соблюдать, все равно тебя не оставит... Бог, может быть, это слишком громко так звучит, но, может быть, сложится так обстоятельство, и люди сердце размякнет у них, и они примут твою точку зрения. Потому что они все-таки тоже тебя любят, и они должны тоже уважать твое мнение.
2: Есть такая заповедь пятая, да, почитай отца и мать.
5: Угу. Да.
2: И я уверен, что какие бы ни были наши отец и мать, они все равно хотят нам доброго, и мы должны их почитать. Я, конечно, не знаю, что бы я делал до 18 лет, если бы мои родители не принимали моих, да, принципов. Слава Богу, у меня было все хорошо в этом плане. Но есть люди, вот, которые до 18 лет сталкиваются с такой проблемой, и им, ну, вот, приходится смиряться с мнением родителей. Я даже не знаю, ну, я не могу сказать, что они не правы, потому что я не знаю, что бы я делал в таком случае. До 18 лет это сложно. Ты зависишь, во-первых, финансово от родителей. Во-первых, это люди, которые тебя вырастили, это люди, которые тебе помогли, которые тебе дали образование и культуру, и все. Вот в таких случаях, не знаю, надо, ну, молиться Богу, и, как Аркаш сказал, но все может быть. Бог в любом случае, ну, сделает так, как надо. Только вот верным оставаться, да?
5: Да.
2: Вот. Ну, я не знаю, какие мы еще зависимости с вами не обсудили?
3: От мнения других людей.
2: Вот.
3: Там
2: очень
3: Таня
2: хорошая,
3: что-то сказала,
2: очень хорошая зависимость. Вернее, не то, что она хорошая, я говорю, вопрос интересный.
3: Мне кажется, зависимость плохая, сразу говорю. Не знаю. Мне кажется, это ужасно, когда ты постоянно думаешь, что о тебе думают. И вот как ты даже идешь, вот сейчас ты как пройдешь, что о тебе подумают. Я не могу.
2: Ну, смотри, Оксана, мы сейчас сидим с вами, тут красиво, ну, так стройно. Мы разве не думаем, как сейчас на нас смотрят люди? Как они на нас думают?
5: Ну, это, может быть, больше диктует просто именно среда, где ты крутишься, где ты живешь, находишься. Какие-то правила. Но все равно, например, есть же хорошие песни, пусть лучше мир прогнется
2: под тебя.
5: Под себя.
4: Это проблема внутри человека, когда он думает постоянно о том, что про него скажут, да? Значит, просто он не уверен в себе. И здесь надо искать какие-то пути, как мне быть уверенным в себе, что-то в себе менять, просто понять, какой я человек. А действительно, есть ли у меня победа в жизни? За что я могу себя любить? За что я могу себе нравиться?
5: То есть ведь, а есть ведь еще объективные мнения, когда, например, ты видишь то, что тебе говорят, и мнение остальных, оно со стороны. И правда, грубо говоря, если тебе не идет эта одежда, этот стиль, тебе люди говорят, ну, не твое тебе. Но это по-доброму, и нужно это принять просто, ну, увидеть и понять, попробовать.
2: Нет, я согласен. Мнение людей, ну, слушать. Вообще, я считаю, что можно научиться от каждого человека чему-то. И слушать мнение, советы – это, ну, первое, что мы должны делать.
3: Здесь есть две крайности. Есть люди, которые прямо от этого зависят, только об этом и думают. А есть люди, которым вообще все равно, что о них подумают.
2: Да, слушать нужно.
3: Что-то нейтральное.
2: Но принимать решение нужно самому, конечно. Я так считаю.
4: Я думаю, нужно слушать тех людей, которые тебя любят.
2: И это,
3: которые тебе добра желают.
4: Да.
3: Все равно мы знаем, кто это для каждого из нас.
5: Потому что, вот, например, даже в Библии все равно люди, написано, ну, у некоторых пророков, им же было важно, что Бог о их поступках думает. И верующим человеку тоже, почему он следует написанному в Библии. Он же, ему важно, чтобы он соблюдал и он правильно выглядел. Перед Богом.
3: Вот
5: перед
3: зависеть от того, что о нас думает Бог.
4: От мнения Бога.
3: Это хорошо.
4: Важнее, что думают люди.
2: Хорошо, друзья. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии и то, что вы думаете об этом вопросе на нашем сайте. А следующая программа будет онлайн. У вас будет возможность писать нам и спрашивать то, что вам интересно. Ну все, пока.
3: Пока.
5: Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Случай не правило. В послании к Ефесянам, глава 6, стих 11, сказано, чтобы дети повиновались родителям. А я знаю такой случай, когда родители принуждали своих детей говорить неправду. Тут возникает вопрос, всегда ли должны дети повиноваться родителям? Повиновение родителям, как и властям, не должно идти вразрез со Словом Божиим. Послушание детей родителям необходимо совершать в Господе. Родители отвечают перед Богом за своих детей, но не все родители имеют страх Божий. Я тоже знаю случаи из детства, когда сосед-алкоголик посылал своего сына воровать. Ясно, что в таком случае благоразумный сын не должен был подчиняться отцу. Слова апостола Павла основаны на заповеди Божией. Они утверждают, как правило, власть и авторитет родителей в семье, без чего невозможно воспитание детей.

спасен как бы из огня. Апостол Павел писал о верующих, которые будут спасены как бы из огня. Что это значит, спасение как бы из огня? Писание утверждает, что спасение – жизнь вечная, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. Что это значит? Это значит, что место верующего на небесах оплачено жертвой Иисуса Христа. Но не забудем, что дела наши идут вслед за нами. И если этих дел кот наплакал, то это значит, что спасенный верующий останется без награды. На ваш вопрос определенно отвечает апостол Павел. Все дела верующих, большие и маленькие, пройдут проверку, испытание огнем. И если эти дела не были делами Духа Святого, действующего в нас, а делами плоти, все эти дела сгорят, как сено или солома. Таким образом, верующий окажется спасенным как бы из огня. Мне вспоминаются пожары на родине, которые мне не раз приходилось видеть в сухие летние дни. Бывало так, что хозяева дома, захваченные пожаром врасплох, выбегали из дому «яко благ, яко наг». Деревянные постройки горели, как порох. Иногда от всех достатков хозяина оставалась только обгорелая одежда. Люди, конечно, были спасены от огня и радовались в этом спасении, все-таки не погибли. Но разве это положение сравнимо с тем, когда человек получает не только спасение, но и великую награду из рук Христа за добрые и святые дела, которые им совершались во славу Христа?

что это за плод?» Иоанн Креститель сказал: «Принесите достойный плод покаяния». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. Можете ли вы ответить, что это за плод? Плод покаяния – это результат покаяния. Покаяние несет перемену жизни. Тот, кто до покаяния служил греху, после покаяния должен служить Богу. Тот, кто покаялся и принял Божье прощение, имеет одно желание – ходить в обновленной жизни. Если этого обновления нет, значит, не было и искреннего покаяния, а, следовательно, не было и возрождения свыше. –

Есть ли разница? Сегодня я решила послать вам особый вопрос, на который никто не мог мне ответить. Вопрос такой. Вот мы православные, вы баптисты. А какая между нами разница? Вы ходите в церковь, и мы ходим. У нас поп, а у вас пресвитер. У нас поют гимны, и у вас поют. У вас бывают денежные сборы, и мы это делаем. У вас есть в церкви разведенные, и у нас их хватает. У вас выходят за неверующих замуж, у нас тоже об этом никто не спрашивает. У вас, я знаю, есть такие члены, что на жен поднимают руку, и у нас таких хоть отбавляй. Особенно, когда подвыпьют. У вас есть сердитые, всегда надутые, и у нас такие есть. У нас бывают деления, и у вас поделились. Скажите, какая между вами и нами разница? Печально, что вы не видите разницы. А разница есть. И ее делает в первую очередь сам Бог. Не все те баптисты, которые называют себя баптистами. Конечно, со своей стороны вы можете сказать то же самое. Но дело в том, что те явления, которые встречаются у нас как исключение, как ненормальные, нетерпимые, в вашей среде считаются вполне нормальными. И наоборот, исключением у вас считаются люди не курящие, не пьющие, посещающие каждое воскресенье церковь и тому подобное. Большинство членов наших церквей любят Господа и Слово Божие, стараются жить мирно и свято, жертвуют, молятся, помогают.

Две рабы греховных привычек принимали слово в сердце и у ног Христа находили прощение и мир с Богом, полное освобождение от плохих привычек, становились новой тварью в полном смысле слова. Только в такое христианство я верю. Если вы встретите баптиста, внешняя жизнь которого не отличается от жизни людей неверующих, не верьте, что он баптист. Этот человек – обманщик, и обманывает он только самого себя. Чада Божии, которые не от плоти, не от хотения мужа родились, а родились от Бога, внутренней и внешней жизнью, отличаются от тех, кто не рожден свыше. Истинность слов Евангелия «Кто во Христе, тот новая тварь» вы можете проверить на себе. Господь вам в помощь. В заключение укажу вам на основной критерий, определяющий отношение человека к Царству Божьему, независимо от того, кто он, баптист или православный. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание к Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Яснее этого не скажешь.

Молитва не обряд. Некоторые братья на всех собраниях, призывных, назидательных, поступают с молитвой одинаково, одни и те же слова и просьбы. Молитва стала обрядом. Бывает, что брат нагрешил, а потом в молитве при всей публике все это объясняет. Бывает на этой почве и разлад. Объясните, хорошо ли верующим молиться в присутствии посторонних? Не лучше ли согрешающим признаваться друг перед другом в проступках, нежели нести свои бремена в публичные собрания? Должно быть какое-то правило относительно молитвы. Никакого строго определенного правила для молитвы установить невозможно. Молитву нельзя сковывать даже золотыми цепями. Однако верующие должны соблюдать нормирующее благоразумие, а это дар Святого Духа. Истинно духовный брат считается с обстановкой, временем, с интересами других верующих и при полной внутренней свободе полагает границы для соблюдения внешнего благоустройства. Обратим внимание на следующие места Святого Писания. «Мы имеем ум Христов». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Колоссянам, глава 4, стих 5. «Братья, не будьте дети умом». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. «Бог не есть Бог неустройства». Первое послание к Коринфянам. «Все должно быть благопристойно и чинно». Первое послание к Коринфянам. И, наконец, «молясь, не говорите лишнего». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. Если молитва превращается в обряд, подавляющий дух, то никакие святые слова не помогут. Молящемуся нужно не забывать о других, желающих помолиться. Иной раз могут молиться и десятки людей в одном собрании, но молиться конкретно, без повторений, кратко и сердечно. Некоторые братья имеют привычку постоянно

Постоянно молиться одной и той же молитвой, и даже со слезами. Но эти слезы верхнего слоя, по обряду. От таких молитв никто не назидается, их только терпят. Сатана не любит духовности в молитве. В одних собраниях он закрывает уста верующим, и они вообще не молятся, а в других он вызывает молитвенный беспорядок, похищая у молитвы целесообразность, простоту, глубину, и делает молитву для всех тяжестью. В присутствии посторонних людей верующим молиться не только можно, но и должно с соблюдением правил Святого Писания, которые мы привели выше. В Библии мы имеем много примеров публичной молитвы. Молитвенные собрания верующих дают больше свободы выражать в молитве свои личные нужды без посторонних людей. Виновным друг перед другом следует уладить свои отношения друг с другом перед Господом или в сложных случаях пригласить старших братьев. Надо стараться охранять церковь от личных трений и недопониманий между отдельными верующими. А посторонние, само собой разумеется, не должны иметь к этому никакого отношения, за исключением тех случаев, где, может быть, пострадали интересы посторонних от согрешивших верующих. Впрочем, пресвитер должен быть очень осторожным при устранении недостатков в молитвах, чтобы не нарушить искренний молитвенный порыв верующего. Нужно начинать с общего духовного воспитания –

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Сегодня, уважаемые друзья, Алексей Пирогов поговорит с нами на тему «Как познать волю Божью».
3: Останьтесь, пожалуйста, на нашей волне. Мы желаем вам хорошего приема.
4: Я недавно видел в новостях, как в одночасье разрушился недавно построенный высотный бетонный комплекс. Что послужило тому причиной? Была ошибка в сборе конструкции. Строители допустили неточность в установке перекрытий и плит. Небольшое отклонение повлекло за собой огромный крен и последующее падение. Так бывает и в нашей повседневной жизни. Мы строим планы, принимаем решения, а дело разрушается. Почему? Предпринимая важный шаг, мы не познали воли Божией. Может быть, после этого долгое время все шло гладко, была какая-то видимость успеха, но вскоре маленький крен превратился в большой обвал и падение. Библия говорит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Псалом 126. Каждый из нас строитель своей жизни. В какой-то мере мы строители жизни тех, кто связан с нами. Мы несем ответственность за те решения, которые принимаем. Но мы постоянно сталкиваемся с проблемами, стоим перед выбором и часто не знаем, какой шаг нам сделать. Ведь в практической жизни воля Божия не всегда ясна. Что же хочет от нас Бог? Как я смогу угодить Ему? Все это очень волнует христианина. Верующий человек не желает поступить на основании своих чувств и эмоций. Он хочет угодить Богу. А как же это сделать? Действительно, глобальная воля Божия, то, что касается всего человечества, нам хорошо известно. Бог желает блага своему созданию. Господь Иисус сказал: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, то есть Его, Христа, и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 40 стих. Мы видим, что в Библии дается прямое указание, как нам всем исполнять волю Бога в своей жизни – веровать в Иисуса Христа и исполнять Его Слово. Есть там, в Библии, многочисленные напоминания о том, что Бог ожидает от нас в нравственной сфере. Взять, например, пятую заповедь: «Почитай отца твоего и мать». Она появляется и в Ветхом, и в Новом Заветах. То же самое в отношении идолопоклонства, блуда, воровства, лжи и многих других вещей. Бог ясно очертил, что Ему это ненавистно. Нам нет смысла переспрашивать Его волю в этих вопросах. Она уже явлена. Но в Библии не всегда можно найти прямой ответ на другие волнующие нас второстепенные практические вопросы. «Действительно, куда мне поступать?» – думает выпускник школы. «В медицинский институт, чтобы быть врачом, как евангелист Лука, или в семинарию, чтобы быть служителем церкви, как апостол Павел, а может быть вообще лучше в военное училище, чтобы нести военную службу, как сотник Корнилий?» Это лишь небольшой пример той дилеммы, которая возникает в данном вопросе. Как определить, что угодно Богу? Подобная проблема стояла перед многими христианами. Они жили задолго до нас. Их опыт можно осторожно переложить и на нашу собственную жизнь. Мы рассмотрим для примера жизнь апостола Павла. Как он определял волю Бога? До уверования Павел был гонителем христиан. Он ревностно исполнял иудейские законы, предписания и думал, что тем самым он угождает Богу. На пути в сирийский город Дамаск Господь остановил Савла и обратился к нему вопросом: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл упал на землю и спрашивал: «Господи, что повелишь мне делать?» Обратите внимание, что один из первых вопросов того, кто встретился с Богом, о воле Божией. «Что мне делать?» Господь сказал ему идти в город. В этом городе ему будет сказано, что делать. Там Савл проводил время в молитве и ожидании исполнения слов Господних. Через какое-то время Бог послал ему навстречу Ананию, христианина, который помолился над ним. А затем Савл принял крещение. Вероятно, что Анания же и ввел Савла в круг учеников, то есть в гонимую христианскую церковь. Все это мы можем прочитать в 9 главе книги «Деяний святых апостолов». Мы сегодня в лучшем положении, чем Савл. У нас есть священное писание. Мы точно знаем, что уверовавший во Христа должен принять водное крещение и посещать церковь. Но кое-что из этой истории мы все же сможем спроецировать на нашу жизнь. Во-первых, Бог смотрит на наше сердце, так же, как Он смотрел на сердце Савла. Если там искреннее желание угодить Ему, то мы можем вопрошать Господа: «Господи, что Ты повелишь мне делать?» Так же, как Савл, мы можем взывать Господу и получить ответ. Наше вопрошение должно быть искренним. Во-вторых, молитва. Савл в молитве ожидает исполнения воли Божией. Итак, сначала мы ищем ответ в Библии. Наше сердце открыто и искренне. Мы молимся и с надеждой ожидаем ответа. Великая трагедия современного человека в том, что у него нет времени остановиться и молитвенно поразмышлять. Что же делать? Он решает это на основании своих чувств, а нужно всего лишь остановиться и поразмышлять в молитве. Так познается воля Божия. Мы знаем, что Савл стал известным проповедником язычников. Он основал много новых церквей, он был автором 13 посланий. Многим он более известен как апостол Павел. Как же он познавал волю Божию после своего обращения? В Деяниях апостолов, 16 главе, в 6 стихе читаем: «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они, то есть Павел и Сила его спутник, не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». У меня здесь появляется вопрос: а разве Бог не повелел проповедовать Его слово всем, повсюду? Так Он сказал своим ученикам. Почему же здесь Павел не был допущен Духом до проповеди во Фригии и Галатии? Дух Святой поставил препятствия. Значит, бывают в нашей жизни препятствия от Духа Святого. Вероятно, бывают препятствия от лукавого. Бывают препятствия для осуществления какого-то плана, идущие непосредственно от Бога. Здесь мы видим такое. Нет смысла биться о эту стену. Бог ее воздвиг. В 9 стихе той же главы мы читаем, что ночью Павлу было видение. Значит, есть и такое откровение воли Божией. Хотя я не советую доверяться всем подряд видениям. Если они противоречат Библии, то они явно не от Бога. Нам не стоит искать видений. Павлу предстал муж-македонянин, житель греческой провинции, который упрашивал его прийти к ним на помощь. Так Павел сделал заключение, что он призван проповедовать в Македонии. Действительно, его проповедь там сопровождалась большим успехом. Были основаны церкви в столице провинции, в городе Филиппы и в близлежащей Фессалонике. Мы видим, что Бог может поставить сверхъестественное препятствие для какого-то нашего дела. В последующем Он покажет, для чего это было. Нам следует проявлять терпение. Кстати говоря, прошло время, и Павел прошел по городам, куда сначала намеревался прийти. Воля Божия часто открывается постепенно. Нужно делать шаг и смотреть, благословляет ли этот шаг Бог. Бог дает нам мудрость и возможность рассуждать. Не грех будет переспросить его вновь и вновь, но грех поступать не по воле Бога. Лично для меня большое значение имеет совет духовных людей. Апостол Павел принимает совет для уразумения воли Господней. Так, например, было в отношении обращенных в христианство язычников, то есть неевреев. Как поступать с ними? Не будут ли они препятствием для прихода ко Христу евреев? Стоит ли обращаться к ним с проповедью? Апостол Павел не решает единолично такой важный вопрос. Он получает совет от других апостолов и учеников. Мы читаем об этом в 15 главе «Деяний апостолов» в 22 стихе. Так апостол Павел был послан с миссией к язычникам. Воля Божия здесь позналась через совет и рассуждение. Вообще, Павел часто советовался с друзьями. Он также брал пост и молился вместе с церковью о решении какого-то вопроса. Я не могу обойти стороной и тот момент, что воля Божия в жизни апостола Павла постигалась и через новозаветное пророчество. Сегодня мы мало знаем, что это было на самом деле. Ясно, что это не было прорицанием. Сегодня часто используются прорицания колдунами и шарлатанами для предсказания будущего. Новозаветное пророчество не было похоже на ветхозаветное. Мы должны понимать, что Новый Завет тогда не был написан. Были люди, которые лично знали Христа и его учеников. Вероятно, что они произносили какие-то вдохновенные речи в собрании. И эти речи воодушевляли христиан на действия. Например, в 11 главе книги «Деяний святых апостолов» в 28 стихе говорится, что пророк по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Историки установили, что голод, о котором говорил Агав, уже имел место. То есть Агав просто констатировал факт и вдохновлял церковь на сбор помощи для голодающих братьев в Иерусалиме. В другом случае, в 21 главе «Деяний» тот же Агав сказал, что обладатель пояса, которым он себя связал, это было символическое действие, также свяжут в Иерусалиме иудеи и отдадут в руки язычников. Обладателем пояса был апостол Павел. В той же самой главе мы читаем, что Павел был схвачен в Иерусалиме, но не говорится, что евреи его связали. Они лишь повлекли его и били, а вот сковали его цепями – язычники, римляне. 33 стих 21 главы. Что я хочу этим сказать? Новозаветное пророчество не отличалось совершенством. От пророков были скрыты многие детали событий. Они были лишь вдохновителями христиан на дело Божие. Они выступали как пламенные ораторы в период написания Нового Завета. Их опыт уникален. Я не стал бы сегодня для определения воли Божией в своей жизни искать современных пророков. Для объяснения людям того, что хочет от них Бог, Павел применял Писание. В 28 главе Деяний, 25-26 стих, Павел приводит слова Исаии и применяет их к конкретной ситуации. «Иудеи не хотят слышать слово Господня, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Павел делает перенос значения этого пророчества во время, когда он обращается к евреям, и делает вывод, что ему следует обратиться с проповедью к язычникам, ибо евреи не желают слышать слово Господня. Апостол Павел делает то, что сегодня делают многие проповедники. Он переносит значение Священного Писания для своих современников. Можно много говорить о том, как познать волю Божию. Все это относится к сфере личного опыта христианина. Но не будем забывать, что именно Библия дает нам ясное определение того, что Бог хочет от нас. Можно молиться и размышлять. Можно искать совета церкви и мудрых богобоязненных друзей. Стоит смотреть на то, не воздвигает ли сам Бог препятствия для осуществления дела. То, как складываются обстоятельства, тоже может быть нам сигналом, благословляет ли Бог дело или нет. Но все стоит проверять по Библии. Хочешь познать волю Бога? Молись, делай шаг и смотри.

0: И на этом мы, уважаемые друзья, с вами попрощаемся. Всем желающим написать нам мы подаем наш адрес. Мы рады вашим письмам.
1: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветслар, Германия. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого доброго.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш цикл бесед на тему «Христианин и горе». Мы поговорим о том, когда и как обращаться за помощью к другим людям, тогда, когда нам плохо. Послание к Галатам, 6 глава, 2 стих говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Что делали христиане в новозаветные времена, когда теряли своих близких? Они вместе горевали. Друзья собирались, чтобы оплакать смерть Лазаря. Читаем мы в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 19 стих. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их». И когда пришел Иисус, читаем мы дальше в 35 стихе, «Он плакал вместе с ними». Иисус прослезился. После установления церкви, когда мученической смертью умер Стефан, его погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Деяния 8 глава 2 стих. Когда умерла Серна, все вдовицы со слезами предстали, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Читаем мы в Деяниях 9:39. Первые христиане следовали наставлению «плачьте с плачущими». Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. Очевидно, христиане Фессалоник верили, что Христос вернется еще на их веку, поэтому они интересовались, что произойдет с теми учениками, которые умерли до Его возвращения. Для них Павел написал следующее заверение. Мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава с 13 по 18 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Что касается переживания горя, в этом отрывке примечательны две особенности. Во-первых, сама весть. Утешительная весть для горюющих христиан состоит в том, что когда Христос вернется, мертвые во Христе воскреснут, чтобы быть с Ним. Другие христиане, еще живущие, будут восхищены в это время для встречи с Ним в воздухе. И второе – это метод. Этой вестью христиане должны утешать друг друга. Горе нужно разделять. Братья и сестры во Христе должны вместе плакать. Этот факт не должен нас удивлять. Церковь Господа – это, по словам Джемса Фоулера, сообщество небезразличных. Христианство всегда было религией друг друга. Христианам заповедано любить друг друга, 1 Иоанна 4:7, приветствовать друг друга, послание к римлянам 16:16, поощрять друг друга, евреям 24, наставлять друг друга, евреям 3 глава 13 стих, быть братолюбивыми друг ко другу и в почтительности друг друга предупреждать, послание к римлянам 12 глава 10 стих, принимать друг друга, римлянам 15 глава стих 7, наставлять друг друга, римлянам 15 глава 14 стих, быть друг ко другу добрыми, Ефесянам 4:32. Когда умирает член церкви, братья и сестры во Христе должны окружить любовью его семью. Поэтому, оплакивая смерть своего близкого, человек должен искать утешение не только у Бога, но также у братьев и сестер во Христе. Утешение – дело взаимное. Вас могут утешить другие, и вы можете помочь утешить других. Смерть – это не исключительно личное дело. Чтобы получить утешение от других людей, вы должны быть готовы рассказать им о своем горе. Во все века и в различных культурах по всему миру горе было общественным событием.
Большинство антропологов подтверждают, что нет ни одной цивилизации из до сих пор обнаруженных и изученных, в которых не было бы следов в той или иной форме, свидетельствующих о процессе похорон, пишет один из археологов. Когда кто-либо умирает в деревне или в племени, люди оплакивают его вместе. Похороны или поминальная служба не только приносят утешение семье, понесшей утрату, но также подтверждают, что умер член сообщества, давая возможность другим людям, не членам семьи, оплакать смерть того, кто был неотъемлемой частью их жизни. Похороны важны. С точки зрения психологии, похороны представляют людям время и место для оплакивания. Дать выход горю особенно важно для членов семьи, но это необходимо и другим людям, соседям, деловому сообществу, в некоторых случаях, религиозному сообществу в большинстве случаев, патронажным медработникам, а также кругу друзей и знакомых, многие из которых могут быть неизвестны семье, пишет Слейтер в своей книге. Эти люди также были частью жизни покойного, им необходимо выразить свое горе. Похороны дают такую возможность. С социологической точки зрения, похороны дают возможность каждому, кого затронула эта смерть, погоревать вместе. Роберт Слейтер продолжает. «Во времена, когда все чувства обострены, важно, чтобы на первый план выходили взаимодействие людей и поддержка общественности. Похороны могут создать такую атмосферу. Горе в одиночестве может быть разрушительным из-за того, что человеку приходится держать все свои чувства в себе. Часто говорят, что разделенная радость вдвойне радость. Вне всякого сомнения, разделенное горе – это горе ослабленное. В моменты сильнейших эмоциональных потрясений люди нуждаются друг в друге. Когда умер ваш близкий, вы должны позволить другим вспомнить его, признать его участие в их жизни и оплакать его кончину. Не существует устоявшихся правил, как проводить похороны или как семье вести себя на похоронах. Главное то, что вы, оплакивая своего близкого, даете возможность и другим, кто тоже скорбит о нем, оплакать его». Помимо утешения, которое вы можете получить от тех, кто пришел на похороны вашего близкого, вы можете и должны искать помощи от других людей в индивидуальном порядке. Для этого необходимо следующее. Во-первых, у вас должна быть внутренняя готовность открыться перед другими. Иногда людям мешает пережить горе их нежелание открывать свои эмоции перед другими. Людям необходимо делиться своим горем с теми, кто готов с участием выслушать их. Тут может помочь психолог-христианин. Кроме того, в некоторых общинах и сообществах проводятся специальные занятия для тех, кто в горе. Проявление эмоций не свидетельствует о слабости. Держать горе внутри себя вредно для здоровья, и от этого продлевается срок, необходимый для того, чтобы снова вернуться к нормальной жизни. Или, что еще хуже, наступает такая глубокая депрессия, которая проявляется в физической или душевной болезни. Библия не советует так себя вести. Мужи веры не сдерживали свои чувства. Прочитайте, например, слова Иова и Псалмы, а также посмотрите, как выражал горе Давид в связи со смертью Саула и Иоаннафана, Вторая книга Царств, первая глава с 19 по 27 стихи, а также своего сына Авессалома, Вторая Царств, 18 глава, 33 стих. И нам не следует так себя вести. Когда вы честно и открыто выражаете свои чувства, даже негативные, перед другими, вы исцеляете свою израненную душу. В основе создания разного рода малых групп и занятий по взаимопомощи, включая занятия по преодолению горя, как раз лежит тот факт, что обсуждение проблемы приносит исцеление. То, что советует Библия относительно исповедания грехов, друг перед другом, то есть признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, Иакова 5:16. Этот же совет также является хорошим советом и в отношении негативных, но не греховных мыслей. Если вы признаетесь и молитесь, то вы получаете помощь как от людей, так и от Бога.
Христиане должны охотно выражать свои чувства друг перед другом. Не думайте, что вы можете говорить о своих проблемах только с профессиональным проповедником или психологом. Конечно, если депрессия продолжается слишком долго или мешает вам вернуться к нормальной жизни, то вам следует обратиться за помощью к профессионалу. Хотя выбирать человека или людей, которому вы доверите свои чувства, нужно с осторожностью, рассказывать кому-то о них очень важно. Существует большая вероятность, что вы не сможете вернуться к нормальной жизни, пока не сделаете этого. Во-вторых, у вас должна быть внутренняя готовность принять помощь от других. Видя, что вы в горе, многие ваши друзья и братья и сестры во Христе захотят помочь вам. Некоторые люди настолько привыкли полагаться только на себя, что им неприятно, когда кто-то хочет им помочь. Иногда за уверенностью в своих силах стоит плохо скрытая гордыня. Библия не хвалит христиан за такую гордыню. Однако, когда вы переживаете горе, вам, скорее всего, потребуется предлагаемая помощь. Даже если нет, то, что вы позволите им оказать ее вам, будет для них благословением. В Деяниях, в 20 главе, в 35 стихе написано: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». При этом и вам станет легче от сознания того, что у вас есть друзья, которые беспокоятся о вас. Вы можете помочь людям помочь вам, если расскажете им, что конкретно вам нужно. Вы можете поведать им о своих физических, а также о психологических нуждах. Если вы хотите поговорить о своем близком, которого потеряли, попросите кого-то выслушать вас. Если вам просто нужно выплакаться, и вы не хотите оставаться одни, попросите кого-нибудь побыть с вами. Большинство христиан будут рады сделать то, о чем вы их попросите. В-третьих, у вас должна быть внутренняя готовность прощать людей, когда они говорят не те слова. Стараясь утешить человека, понесшего тяжелую утрату, люди должны тщательно подбирать слова. Однако люди есть люди, и иногда приносимое ими соболезнование больше ранит, чем утешает. Вы не можете помешать людям и друзьям произнести необдуманные комментарии, однако ваша реакция на их словесные промахи зависит только от вас. Можно отдать людям должное за их сочувствие, которое они не смогли передать словами. Допустите, что человек, произнесший необдуманную фразу, искренне хотел утешить вас. Простите его за слова, и пусть утешением для вас будут его намерения. Другие также могут помочь вам вернуться к нормальной жизни, являясь объектом вашей помощи. В период горя люди склонны замыкаться в себе, пытаясь исцелить свое израненное сердце, ограждая его от всего. Думать только о себе, стать несколько эгоистичным, в такой момент типично и простительно. Однако, чтобы вернуться к нормальному состоянию, вы должны направить свои мысли наружу и начать думать о чем-то еще, кроме себя и своем горе. Один из способов добиться этого – это начать искать путей, как помочь другим людям. Как представляется, Павел советует молодым вдовам повторно выходить замуж. Первое послание Тимофею, 5 глава, 14 стих. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. А вдовам старшего возраста он, Павел, советует посвятить свою жизнь добрым делам. Пожилые вдовы должны быть известны по добрым делам, если воспитали детей, принимали странников, умывали ноги святым, помогали бедствующим и были усердны ко всякому доброму делу». 1 Тимофею, 5 глава, 10 стих. Служение другим может способствовать вашему исцелению от горя. Существуют различные варианты. Можно попробовать помочь с церковной работой, например, вести учетные книги или заняться благотворительностью. Можно стать волонтером в больнице или помощником учителя в местной школе. Можно посвятить свое время работе с детьми. Можно найти соседа, нуждающегося в помощи, пожилого человека, инвалида или бедного, и помочь удовлетворить некоторые его нужды.
независимо от того, что еще вы делаете, можно молиться за тех, кто в этом нуждается. Павел, в частности, говорил в Писании о том, как ему помогли молитвы и ходатайства многих. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 10 и 11 стихи. «Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих многие возблагодарили за нас», — пишет Павел. Творя добрые дела, вы достигаете нескольких целей. Во-первых, вы приносите славу Богу. Евангелие от Матфея 5:16 говорит: «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Во-вторых, вы перестаете думать о себе. Чтобы пережить свою тяжелую утрату, нужно забыть про себя. В-третьих, вы начинаете направлять свою энергию на другое дело, которое поможет вам научиться жить снова. Кроме того, утешая других, вы начинаете постигать смысл собственного страдания. Бог есть Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Бог, утешая христиан, дает им силу утешать других. Действительно, кто страдал, те могут лучше понять страдающих и помочь им. Если вы воспользуетесь тем, что уяснили из собственного опыта страдания, чтобы утешить других, кто страдает сейчас, тогда ваша утрата не будет вовсе напрасной. Рэнди Бектон рассказывает о своем разговоре с женщиной, которой было за 70, которая лишилась великой любви всей своей жизни. Он пишет: «Она спросила, какая польза от меня теперь? Я попросил ее подумать о том, чтобы выступить в роли раненого целителя. Мудрец сказал однажды: тот из нас, кто на личном опыте узнал, что такое боль и страдания, принадлежит уже не только себе, он брат всем, кто страдает». И далее он продолжил: «Я понимаю, что у вас бывают периоды, когда вам жалко себя из-за утраты дорогого вам человека, и сочувствую вам, но мы с вами знаем, что жизнь, построенная на жалости к себе, приносит горькие плоды обиды, страха и делает человека страшно несчастливым. Подумайте о том, что вы можете сыграть важную роль в чьей-то жизни. Горевать из-за смерти близкого человека — это естественно. Но если вы решите обратить свою утрату в нечто ценное, например, попробовать вывести кого-то из мрачного периода его жизни, то это будет уникально. Однако это будет возможно только тогда, когда вы позволите Богу своим духом работать в вас». Дорогие друзья, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному» — Бытие 2 глава 18 стих. Это истина для всех времен, но особенно нехорошо быть одному после смерти близкого человека. Приняв помощь других людей и помогая другим, вы сможете по Божьей благодати пережить горе и научиться жить снова.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Божья правда».
1: Дорогие друзья, в прошлой передаче мы начали разговор о законе добра и зла, который существует во всех народах. Этот закон помогает человеку различать справедливые поступки от несправедливых, как некий духовный инструмент. Размышляя об этом, мы упомянули труд покойного автора С.С. Льюиса, профессора литературы в Кембридже, Англии. Сегодня представляем цитаты из его книги «Сущность христианства». Льюис пишет: «Некоторые возражают, говоря, что мы действуем по побуждению инстинкта. Да, мы знаем, что значит чувствовать в себе побуждение инстинкта, будь то материнская любовь или чувство голода. Но иногда мы испытываем сильное желание помочь человеку. Это желание не всегда согласуется с инстинктом. Побуждение оказать помощь возникает вопреки инстинкту. Например, если тонет человек, инстинкт самоохранения твердит нам лучше держаться подальше от опасности. Но какое-то другое чувство толкает вас в воду. Этот импульс заставляет вас подавить страх. Какой-то моральный закон внутри нас как бы играет на клавишах наших инстинктов, указывая, как нотная страница, на какую из клавиш следует нажать. Внутренний моральный закон толкает нас поступать вопреки животному инстинкту и помочь человеку в беде. Таким образом, у нас появляется желание сделать доброе дело. Мы не слепо, а вполне сознательно толкаем себя на хороший поступок, так как внутри нас нет естественного инстинкта к добру, то моральному закону приходится подавлять нежелание сделать то, что диктует чувство долга. Нельзя считать материнскую любовь или патриотизм правильным, хорошими импульсами, а воинственный или половой – плохими. Просто первые мы чаще поощряем, а вторые чаще обуздываем. Но бывают ситуации, когда, наоборот, следует возбудить в себе воинский инстинкт, например, на войне, и подавить материнский, когда следует наказать ребенка. Моральный закон направляет наши инстинкты, приводя их в соответствие с окружающей жизнью. Если бы люди следовали всем своим инстинктам, они бы превратились в дьяволов. Ведь даже любовь ко всему человечеству, став абсолютным ориентиром, идолом, способна привести человека к нарушению договоров и ложным показаниям во имя любви и интересов человека. Как инстинкт самоохранения, так и инстинкт к любви может проявляться в добрых, полезных поступках или в недобрых, извращенных, злых. Но, может быть, мы просто научились своду правил, переданному нам по наследству. В таком случае понятие о добре и зле было бы изобретением человека. И на необитаемом острове люди не знали бы о нем. Но опыт показал, что это не так. Да, мы учимся правилам поведения у родителей и воспитателей, но моральный закон – это нечто другое, неизменное, в то время как правила поведения меняются от зависимости в эпох и место. Мы сопоставляем нравственные нормы разных народов и видим, какие из них более близки к идеалу добра. Итак, мы знаем, что мораль цивилизованного общества лучше, чем мораль дикарей. Мораль христиан лучше, чем мораль нацистов. Значит, есть абсолютный идеал, по которому мы равняемся. Мы можем иметь различные представления о Москве, но есть реальная Москва, и по ней можно проверить наше представление, иначе каждый бы считал свою фантазию более правильной. Так же самое наше понятие о любви является только понятиями, но есть настоящая истинная любовь. Библия говорит: «Бог есть любовь». И христиане понимают, что это любовь Божья. Эта любовь выражается в личности Иисуса Христа. Вышеупомянутый автор труда «Сущность христианства» С.С. Льюис сравнивает поведение людей с камнем или деревом. Камень тоже подчиняется определенному закону, например, закону тяготения, а дерево —

природу, растения, мы не осуждаем за то, что они плохие, если они не отвечают нашим желаниям. Себя же и других людей мы обвиняем, хотя с точки зрения эгоистической, как животное, человек делает то, что для него естественно. Во время войны услугами предателя с радостью пользуется каждая сторона. Но хотя они извлекают из этого выгоду, они смотрят на самого предателя, как на презренного человека. Полезность и порядочность не совпадают в наших суждениях о людях. Итак, существует моральный закон, который управляет нами и который не создан людьми. Он не изменяется и не поддается забвению. Этот закон направляет наше поведение. Этот закон тверже алмаза, словно кто-то, пребывающий за пределами видимости, горячо заинтересован в правильном поведении людей, в их честной игре, бескорыстии, храбрости, искренней вере, честности и правдивости. Он осуждает жестокость, жадность, бесчестность и корысть. Мы симпатизируем его зову, но в то же время постоянно нарушаем этот закон. Глядя на себя глазами этого законодателя, мы ненавидим сами себя и понимаем, что наше положение безнадежно. Люди не становятся лучше. Зло наглеет и распространяется, и мы живем в раздвоенности, беспомощности и страхе. Мы ненавидим добро, в то же время любим его, ждем добра от других и не делаем это сами. Мы не можем жить без добра и не живем в согласии с ним. Один из авторов Библии так написал об этом состоянии. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» На отчаянный вопрос своей души апостол Павел отвечает: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим,

сыны Божии. Дорогие друзья, загляните в ваше сердце и сравните ваши желания с вашими поступками. И если вы честный человек, если ваша совесть еще не сожжена, вы увидите, как часто поступаете вопреки совести, вопреки морального закона, написанного на сердце вашем. Это нормальное состояние человека, который еще не принял благую весть о Христе. Вы, как апостол Павел, прежде его обращения, боретесь, но всегда побеждены законом, живущим в плоти. Апостол Павел познал Христову благодать и заявил благодарение Богу Христом Иисусом. Во Христе кроется секрет жизни победы над злом, потому что Он победил зло, приняв грехи мира на Себя, умер на кресте, но воскрес для оправдания нашего. Веруя в Его, мы живем новой жизнью. Если вы желаете этого, если ищете Божьей правды в постоянной борьбе, Бог откроется вам, потому что Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Но вы должны открыть дверь вашего сердца, признать свою виновность и беспомощность и принять Христа в сердце ваше.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом.

0: Эту весточку мы получили из Белоруссии, Минской области, от сестры Строк Валентины. Она пишет:
1: «Мир Божий вам, дорогие наши родные во Христе, сотрудники радиопередачи! Пишет вам ваша постоянная слушательница Валентина. Пусть ваши голоса всегда звучат в эфире. Я постоянно жду вашей передачи. Очень тяжело в наше время духовно выживать. Будем молиться, чтобы всем нам и потомкам нашим дойти до цели. Пусть Бог поможет оставаться всем нам верными Ему. Осмелюсь спросить вас, есть ли возможно услышать гимны «Тоска моя по родине» и «Из Мясского колодца»? Да благословит вас любящий Господь, с любовью, семья Строк, Валентина, Антон и дети».
0: Дорогая сестра Валентина, спасибо вам за ваше письмо. Мы рады, что вы ждете наши передачи и что они дороги вам. Мы благодарны Господу, что Он имеет такое долготерпение и милосердие к нам. И сегодня еще звучит Его призыв. Иисус Христос нежно стучит в каждое сердце. И дай Бог, чтобы грешник ответил на этот призыв.
1: Дорогая сестра Валентина, мы с удовольствием выполняем вашу просьбу. Для вас и вашей семьи прозвучат эти гимны.

0: Вели Господь в любви и милости своей к нам. Только в Господе мы можем находить такое утешение и ободрение, ибо Он сказал:
1: «Я сам утешитель ваш».
2: Имеем ли мы представление, насколько близки мы к Богу? Одно из самых больших препятствий для нас на пути к Нему – это чувство, что наша плоть из-за совершенных нами грехов становится враждебной Ему.
0: Если мы согрешили, то мы тяжело ранили сердце Бога, но и тогда мы остаемся центром Его любви, зеницей Его ока. Он повсюду следует за нами с прощающим сердцем.
2: Мы часто говорим: «Я нашел» или «Я нашла Бога», а на самом деле это Он, Бог, нашел нас. Наш Господь Бог – это хлопотливый и любящий Отец. Ведь Господь в восторге от любого нашего успеха, ведь Он слышал, как мы произнесли первое наше слово –

0: книге пророка Исаии, в 46 главе, в 4 стихе, есть такие слова.
1: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас».
0: В этом слове мы имеем обетование и для наших поседевших друзей, родных и близких, а также для всех, которым подкрался уже возраст. И тогда, когда мы состаримся, наш Бог постоянно и неизменно будет все тот же сущий. Седые волосы напоминают нам о том, что наши силы убывают. Лишь Божья сила никогда не убывает. Поэтому, когда мы уже не сможем носить тяжестей и бремен, когда мы едва сможем носить самих себя, Господь будет носить нас. Подобно тому, как в юности Он носил нас на Своих руках, так Он поступит с нами и тогда, когда мы окажемся полностью немощными. Он даровал нам жизнь. Он и позаботится о нас.

0: Люблю тебя, как розы расцветанье, как цвет пахучих ярких лепестков. И сознаю, что я твое создание, и чувствую твою ко мне любовь.
1: Люблю тебя всем сердцем, всей душою, не в сладкозвучной песне на словах. Живешь ты в сердце трепетном со мною.

люблю тебя, ловлю твое дыхание, хочу во всем тебе я подражать. К тебе мое стремление и желание, чтоб свет твой в этом мире отражать.

тебя и знаю, я любима. Моя душа искуплена тобой, ведь я тобой везде всегда хранима. И ты ведешь меня своей рукой.

Ты для моей гортани слаще сота, милее ласки матери моей. С тобою исчезает дня забота, а ночью льну к тебе еще сильней.

0: душа вкушает райские мотивы, тебя всем сердцем славит в тишине и думает, как люди те счастливы, что говорят с тобой наедине.
1: С тобою смерть — мое приобретение, и с радостью в могилу я сойду. Одну любовь, как жертву воскуренья, сложу к твоим ногам и припаду.
0: У трона твоего в час благодатный, и там со всеми вторить буду свят. Мои уста в тот день весьма прекрасны, тебя, Творца миров, благословят.

Польется песнь рекою, хороводом, чтоб величать тебя, царя царей. И я сольюсь с твоим святым народом, чтоб прославлять тебя еще сильней.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Итак, друзья, сегодня у нас с вами продолжение книги «Псалтырь», и мы с вами читаем 57-й псалом. Так вот быстро все идет, уже 57-й, не успеешь глазом моргнуть, будет 58-й. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Дирижеру хора на мотив «Не погуби» мольба Давида. Подлинно ли правители, говорите вы беспристрастно? Справедливо ли судите меж людьми? Нет, неправду вы замышляете. Ваши руки творят на земле произвол. От утробы матери нечестивые среди отступников. С рождения сбились с пути и обманывают. Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает и не слышит голоса заклинателя, как бы тот ни был искусен. Раздроби зубы у них во рту, о Боже! Вырви, Господи, клыки у львов! Да исчезнут, как высохшая вода, пусть будут, как надломленные стрелы в натянутом луке, как улитка, что растает слизью изойдя, как мертворожденный, что не увидит света. Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн, зелен он или сух, нечестивые погублены будут. Праведники возрадуются, когда увидят возмездие, когда омоют стопы в крови нечестивых. И будут тогда говорить: поистине праведным есть награда, поистине есть Бог, судящий на земле. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас текст взят не из синодального перевода, из более современного перевода, потому что некоторые вещи нам нужно увидеть немного лучше, чем передано в синодальном переводе. Что мы видим в этом тексте? Я надеюсь, что детишки не будут разговаривать вместе со мной, когда я разговариваю, что будет как-то по-другому. Потому что иначе просто надо собрать вещи и идти домой, потому что никто никого не слушает. Все в пустоту идет. Поэтому, родители, позаботьтесь, пожалуйста. Что мы видим в этом псалме? Какую проблему, какой вопрос у Давида? О правителях. То есть Кирилл увидел там вопрос о правителях. Какой вопрос о правителях? Они плохие люди, правители. Так, это уже псалом с такой политической окраской, да? Все псалмы с политической окраской. Хорошо. Здесь слово «правители» или у вас «судьи», у кого-то в синодальном переводе написано, по-еврейски звучит как «элохим». Ну, совсем по-еврейски «элохим». Так вот звучит. Переводится на русский язык как «сильные». Вы знаете, где в Библии встречается это слово самый первый раз? В Бытие 1 главе, в 1 стихе, в начале сотворил Бог небо и землю. Это слово «элохим» переводится напрямую как «сильные». Но косвенно, а теперь уже и более прямо для нас, благодаря Библии, оно означает Бога, власть Бога, силу Бога, могущество. Сегодня праздник Пятидесятницы, День Троицы. Это сила Божия, Духом Святым живет в каждом верующем. И об этом мы поговорим. Но здесь Давид обращается к сильным и спрашивает их: действительно ли вы управляете миром честно, беспристрастно, не для себя, не подстраивая, не подыгрывая самим себе? И видим, что нет, что люди действуют по собственному произволу, присваивают себе право и власть, распоряжаются жизнью, здоровьем, имуществом, свободой, судьбами других людей. Мы и сегодня говорим про людей власти сильные мира сего. Мы так и говорим, у нас сохранилась вот эта традиция библейская. Но это слово «сильные» в первую очередь всегда относилось к Богу. Таким образом, сильные мира сего, вот в этом псалме, они пытаются взять на себя права Бога, распоряжаясь не только законами и их исполнением, но и вообще самими людьми. Так вот у меня к вам вопрос, братья и сестры. Портит ли людей власть? Понятно, что самый ответ должен быть «да». Что-что? Но, правильно, здесь не написано только про правителей. Правители описаны во втором стихе. Но дальше говорится о всех людях. Говорит «от утробы матери нечестивые среди отступников». Таким образом, я должен показать вам название этой проповеди. Проповедь называется «Есть суд». Мы все ждем суда, когда же кто-то это разрулит. И знаете, в нашей стране такая уже порочная практика на протяжении последних, может быть, нескольких веков. Когда один царь сменяет другого, мы думаем, что новый царь все исправит, потом смотрим, а все как-то так же, как и было. И думаем, ну теперь новый царь придет, и все станет лучше. И последние, по крайней мере, что я знаю, 200 лет ничего не меняется. Люди каждый раз ожидают лучшего от нового правителя. Но здесь говорится, что это не власть испортила людей. Здесь говорится, что люди вообще от рождения испорчены. От утробы матери нечестивые среди отступников. С рождения сбились с пути и обманывают. С рождения. Есть ли у человека какая-нибудь должность в правительстве с рождения? Нет, даже если он царевич, он пока должность не занимает. Не имея еще власти, он уже испорчен. Любой человек таков. Даже сам Давид в другом псалме говорит, что вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вопрос не в зачатии и рождении, вопрос в том, что человек грешник. Просто по факту рождения. Просто по факту рождения. И любой человек, получив власть, может испортиться. Что еще портит человека? Что вы знаете? Деньги портят человека. Власть портит. Ну так, из распространенного, что есть такое в нашем народе уже в поговорках. Вот. Но внешне он портится. Я хочу вам показать такую вот миленькую картинку. Ай, пути-пути. Кто это? Это львенок. Хотели бы вы его погладить? Нет, почему? Он питается молочком. Ну, иди погладь. Ты бы не гладил. Хорошо, но как бы он не сосал молочко и не делал бы так вот лапками, потом он вырастает. Это тот же самый. Хотели бы вы его погладить? Он только что отверг попытку его погладить. На самом деле есть сотни случаев, когда дикий зверь вырос с человеком, терся об его ноги, его кормили с бутылочки и потом загрыз своего хозяина. Какой-то наступил момент, и звериная природа вылезла наружу, и он набросился на своего хозяина, и никто не мог больше этого хозяина спасти, потому что это его природа, это заложено в нем. Даже если вы видите такого, он все равно будет вот таким. Что бы вы ни делали, что бы вы ни делали. Но мы-то разговариваем с вами не о зверях, а о людях. В человеке тоже есть его природа, которая звериная, которая хищная, которая испорченная. Давид говорит, что вы несправедливы, вы обманываете, вы творите произвол, вы отступники. И говорит, что у вас яд, как у змеи, что с вами, говорит, связываться все равно, что с глухой змеей, коброй, которая... Вы знаете, кстати, как кобра наносит вред? А как она пускает яд? Есть змея, я не буду говорить, может быть, кобра, неважно. В той же самой Индии, где укрощают кобр, есть змея, которая пускает свой яд вместе со слюной, плюет в глаза. Не кусает. Просто слюной брызжет. И человек может ослепнуть, если ему в глаза попадет эта слюна. В человеке внутри находится его грешная природа. Вот дети балуются на собрании не из-за того, что они вот, ну, активные, а из-за того, что они грешники. И взрослые тоже грешники. Но в чем разница? Грешники взрослые – это дрессированные грешники. Со временем человек учится сдерживать себя. И у него немножко падает активность, ему легче это сдерживать. И всем кажется, ну взрослый так делать не будет, как ребенок. А дети очень эгоистичные. Но настоящая природа, ее никуда не денешь. Перед нами сосиски с охлаждения. Нет, на самом деле это болезнетворная бактерия. И знаете, если положить ее в морозилку, она станет безопасной. Как вы думаете, сколько нужно продержать эту бактерию в морозилке, чтобы она стала совсем безопасной? Вечно. Если вы продержите ее в морозилке 1 000 000 лет, и только вы достанете, морозилка рассыпется в прах. А бактерия оживет. Потому что за 1 000 000 лет морозилка рассыпется в прах. А бактерии ничего не будет. Она опять станет болезнетворной. И точно так же грешная природа человека, укрощаемая политикой, искусством,

греха вылезла наружу, и все. Просто львенок стал львом. Просто заморозка кончилась, и бактерии стали опять действовать. Нельзя изменить человека, как бы дрессируя его и как-то облагораживая. И не обязательно человеку давать власть, чтобы увидеть, что он плохой. Иногда человек позволяет себе уколоть кого-то, потому что его просто обидели. Он говорит: я не виноват, меня довели, я теперь имею право сказать обидные слова кому-нибудь. Ничего, что тому человеку больно, сам виноват. И человек получает некоторую власть в это время, не политическую, но как бы моральную власть. Морально я имею право его сейчас там обругать, унизить имею право морально. Мы в разных ситуациях имеем право моральное обидеться, чтобы все бегали вокруг нас. В общем, что-то делать, чтобы угнетать других людей, чтобы перед нами немножко преклонялись, а мы чуть-чуть возвышались. Смотри, как я умею мыть посуду, ты так не умеешь. Смотри, как я умею ремонтировать радиоприемник, ты так не умеешь. Ты кто такой вообще? Иди отсюда. Молчи и слушай меня. И человек в любом месте, даже если он дворник, может приобрести себе какую-то такую власть хотя бы на 5 минут. Его природа всегда в нем. Просто она дрессированная. И просто у кого-то есть возможность больше раскрыть эту природу, у кого-то меньше возможностей. Ну и надо сказать, что тот, кто позволяет себе своей греховной природе раскрываться, он живет за счет других. Например, я пришел, скажем так, в поликлинику. Общая очередь. Один человек, предпоследний в очереди, начал скандалить. Я то, я все, у меня там это, у меня то. Пошел к главврачу, его провели первым. А другие что? Другие подождут. Скандальный получает власть. За счет других людей. Мы говорим в начале псалма: ну, правители, конечно, они правители. Они едут по дороге, а нам перекрывают дорогу. У них там дворцы, а у нас маленькие пенсии. А там им строят там что-то, а у нас даже школ не хватает. А когда мы сами шпыняем кого-то, может быть, подкалываем, унижаем, за спину бросаем. Мы то же самое делаем. То же самое. Это та же самая болезнь. Под микроскопом все одно и то же. Болезнь греха. Когда человек ненавидит Бога и ненавидит других. И когда творится несправедливость, первый вопрос: куда смотрит кто? Бог, конечно. А второй вопрос, знаете какой? А ты в несправедливости всегда ли пострадавшая сторона? Не бываешь ли ты на другой стороне? Поэтому вопрос, куда смотрит Бог? Ответ в Библии. Не медлит Господь исполнением обетования. Но что? Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не наказывает этих злодеев, потому что у нас такая же инфекция. То же самое. Если бы не жертва Христа, мы все бы умерли. Когда? Согласно псалму, когда мы становимся грешниками? От утробы матери. Здесь буквально написано: от колен матери. То есть родился — до свидания. Все, ты грешник. И кто бы жил? Никто бы не родился даже. Но благодаря жертве Христа Адам с Евой выжили, родили детей, и у Каина были дети. Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И долготерпит нас, чтобы долготерпеть других людей, которые не имеют веры в Иисуса Христа. Все люди куплены ценой крови Христа. Дьяволу не принадлежит ничего и никто. Люди, которые валяются под забором пьяные, которые матерятся там у тебя на работе, Саша, которые там курят у вас в подъезде, люди, которые крадут там миллиарды, там, будучи у власти, люди,

0: которые еще что-то делают, матери, которые убивают своих детей там в утробе и так далее. Все эти люди принадлежат Христу, потому что Он умер за всех. Но они еще не сделали свой выбор. Нету ничего в этом мире, что принадлежало бы дьяволу. Он обманщик. Если бы ему что-то принадлежало, зачем бы ему было украсть, убить и погубить? Это было бы его. Все принадлежит Богу. И все люди принадлежат Богу. И Бог знает об вот этой инфекции, и Он отдал за наши грехи своего Сына. И теперь люди, которые принимают этот факт, становятся здоровы, свободны от этой инфекции. Да, мы, верующие, тоже иногда чудим, что-нибудь такое делаем, но мы уже свободны. Эта болезнь уже не к смерти. Мы уже выздоравливаем. А те, кто говорит, Христос это, ну потом, не надо мне, у меня свой Бог, и ты мне мозги не промывай. Они отказываются от Христа и остаются с этой инфекцией, и она их убивает. Это картиночка из Библии для детей. Дети, кто такую Библию видел? У кого есть? О, дети, молодцы, есть. Валентин Анатольевич, да, Олег. Две руки поднял, хорошо. Денис, Сергей, да, Андрюха. Все почти дети читали такую Библию. Ну, по-грубому сказать, это комиксы. Хотя мы комиксы привыкли, это Марвел, там какие-нибудь драчки, там сражения. Но здесь важный момент. Иисус пришел к своим, а свои его не приняли. Бог обращается к людям, как к своим. И к неверующим людям тоже обращается, как к своим. Придите ко мне, я вас исцелю. Я исцелю ваш грех. И вопрос не в том, что кто-то борется там с пьянством лучше и может не пить. Кто-то борется с матершинными словами лучше и может не материться. Вопрос в том, что кто-то принимает Христа и получает исцеление. И от пьянства, и от матершины, и от злобы, и от гнева, от всего. А кто-то не принимает Христа. И он, может быть, тот, кто не принял Христа, лучше надрессирован. И ходит чистенький, аккуратненький. Слово у него грамотное. Но внутри то же самое. Просто нужно время, чтобы вырвался оттуда кровожадный. Что же говорит наш псалом? Будет с людьми, которые отвергают Христа, которые не избавляются от этой инфекции, которые живут с этой болезнью внутри, пытаются исправить себя воспитанием или философией, или образованием, или еще чем-то. Что будет с этими людьми? Написано, строго наш псалом говорит, написано, раздроби зубы у них во рту, о Боже. Ну, мы иногда делаем такую вещь. Если у нас домашняя кошка, ну, это злые люди только так делают, то удаляют ей когти. И она там шкребет что-то, а все очень мягенько получается. Удаляет. Она не может когти больше выпустить. Если дети смотрели мультик «Вольт», то там один главный герой, кошка, которая угрожает голубям, я там, принесите мне поесть, а то я вам там. А потом оказывается, что у нее нету когтей. И она ничего не может. И вот здесь говорится строго, раздроби зубы у них во рту, о Боже. Вырви, Господи, клыки у кого? У львов. Да исчезнут, как высохшая вода. Да исчезнут, как высохшая вода. Бог обезвредит зло. Бог праведный судья. Зло будет просто уничтожено. Вы знаете, что надо сделать, чтобы отходы, например, ядерного реактора убрать куда-то? Вот в конце, вот они отработали эти отходы. Как утилизировать? Можно их отмыть водой? Что? А потом? А потом все. Ты не можешь их отмыть, ты не можешь их там проветрить. Все, что с ними соприкоснется, все станет радиоактивным. Что-то можно чуть-чуть обработать, но в основном в свинец и куда-то глубоко, или под воду, или под землю, и все. Когда человек не хочет принять Христа, его зло остается в нем. И не принимая Христа, человек обрекает себя на то, что он будет уничтожен. Он будет Богом, в конце концов, уничтожен. Написано, праведники возрадуются, когда увидят возмездие. Праведники возрадуются, а люди вокруг что скажут? Действительно скажут, праведным быть правильно, а еще что скажут в последнем стихе? Действительно есть Бог. Когда зло не наказывается, даже сами злые люди говорят, а где ваш Бог? Даже сами злодеи хотели бы, в конце концов, где-то в глубине своего сердца, чтобы Бог все это прекратил. И люди смотрят на это и видят в истории, что рано или поздно Бог вмешивается. И зло всегда бывает, в конце концов, наказано. Конечно, мы понимаем, там, сочувствуем этим людям, хотим, чтобы они были спасены. Но мы не можем сочувствовать злу. Зло должно быть наказано. Когда был Нюрнбергский процесс, все помните, что это такое из истории? Вот как судья спрашивал ли фашистских вот этих генералов, маршалов, а скажи, пожалуйста, хороший ли ты был семьянин? А ты вежливый был человек, здоровался с соседями? А как ты, подавал ли бедным? Спрашивал ли кто-нибудь этих фашистов? Нет. Дело в том, что они на другой стороне. Человек, который не принял Христа, остается врагом Бога. Он на стороне зла. И вместе со злом, к сожалению, должен быть уничтожен. Он становится обителью зла. Есть такой фильм «Обитель зла». Так вот, обитель зла в сердце у человека, а не где-то там. И если человек не пускает в сердце Христа, там обитель зла. И он будет, как высохшая вода. Итак, Божий суд есть. И Божья милость есть. Божий суд готов уничтожить зло. Божья милость предлагает нам Христа. И говорит, если ты примешь Христа, то я дам тебе Святого Духа. И буду сам жить в тебе. В чем смысл праздника Троицы? В том, что Господь Иисус живет в нас Духом Святым. И там уже Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Я живу верой в Сына Божьего. Итак, человек так или иначе должен умереть. Либо ты умираешь со Христом во Христе, Его смертью, Его крестом, и живешь уже для новой жизни сегодня. Либо умрешь потом, без Христа, и будешь уничтожен, как обитель зла. Итак, несколько выводов. Конечно, здесь в этом псалме намного больше мыслей, но время нас не ждет. Несколько выводов. Итак, держись за праведность. В этом псалме сказано, что праведным есть смысл быть, потому что есть суд Божий. Итак, первое, держись за праведность. Как ты можешь быть праведным? Только благодаря жертве Иисуса Христа. Сам никто из нас праведным быть не может. В нас самих обитель зла, как мы уже поняли. Итак, благодаря Христу, следуя за Христом, служа Христу, будь праведным. Благодаря этому. Дальше. Ожидая Божьего суда. То, что Бог обязательно зло приведет на суд, поэтому будь праведным. Поэтому. Ввиду этого, в перспективе такой, будь сегодня праведным, потому что быть злым невыгодно. Потому что в конце концов злые все прогорят. Даже если сегодня за счет зла можно чуть-чуть прибавить себе зарплаты или быть более уважаемым, или хотя бы быстрее добраться до дома. И третье. Держись за праведность во свидетельство людям. Здесь сказано, что когда праведные устоят, люди увидят в конце концов Божий суд. Бог вступится за них. Бывает, что праведные страдают, но если праведные до конца выстоят, Бог покажет, что Он вступился за них. Если ты поборешь искушения, если ты будешь в смирении до конца, если ты будешь действовать правильно, последовательно, до конца, в конце концов Бог поднимет тебя и покажет людям, что Он есть, что люди, так что люди признают, что Он есть. Итак, держись за праведность, потому что есть суд, потому что мы куплены Христом, потому что в верующем живет Святой Дух, потому что мы свободны от этой болезни людей беззакония, от греха, вот этой болезни. Итак, будем же верными свидетелями Бога, живя праведно в повседневной жизни. Аминь.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Уважаемые друзья, предлагаем вашему вниманию несколько бесед в изложении христианского поэта и писателя Николая Александровича Водневского.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас всех любовью и в любви Господа Иисуса Христа. Сегодня мы имеем беседу о счастливом рабстве. Счастливое рабство? Не звучат ли эти слова парадоксом? Разве может быть рабство счастливым? Слово «раб» в наше время неприятно звучит. Режет ухо, особенно в Америке, где все граждане равны, все свободны. И эта свобода закреплена законами. Однако свобода граждан – это очень относительное понятие. Мы свободны делать выбор. И часто люди попадают в рабство греха и плохих привычек. Не может человек жить сам по себе. Он должен кому-то принадлежать. Совершенно свободных людей на земле нет. Вот почему слово «господин» или «Господь» по отношению к Богу – это самое дорогое, драгоценное слово. А слово «раб» – красивейшее – раб Божий, слуга Божий. Апостол Павел любил это имя больше других имен. Во всех посланиях он подчеркивал: «Павел, раб Господа» или «Господина», можно сказать, «Иисуса Христа». Мы, верующие, называя Христа Господом, признаем себя Его рабами, хотя мы иногда бываем непослушными рабами, но это уже другое дело. На самом деле, разве можно найти лучшего господина, чем тот, каким является наш Господь Бог? Он – Отец наших душ. Он наш Создатель, Он наш Попечитель, Он наш Защитник. Имя Господь ежедневно произносят миллионы людей, вздыхая и радуясь. И хотя мы живем не в век рабов и господ, но если мы доверили себя Богу, имя Господь нас не соблазняет. Верующие люди любят это имя, и Бог называет преданных Ему христиан рабами или Его слугами. «Посмотри, кто есть такой, как мой раб Иов», — говорил Господь сатане. «Мой раб Иов, мои рабы», — говорит Господь сегодня о тех, кто Ему предан, кто Ему служит. Я люблю называть себя слугой и рабом Божьим, потому что это имя для меня очень приятно, и лучшего я не хочу, потому что рабство Богу отличается от рабства мира сего. Рабство Богу – это добровольное рабство, рабство по любви, это счастливое рабство. Христос пленил меня своей любовью, и это сделало меня добровольным Его рабом, Его слугой. Что заставляет меня поклоняться Христу? Что заставляет меня падать пред Ним, как прах? В первую очередь, сознание моего ничтожества и Его любви ко мне. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренностей моей. Так говорил раб Божий и царь Израиля в своем пророческом псалме, 21-м псалме. Загляните, прочитайте эти слова, 15-й стих 21-го псалма. Так сказать может только тот, кто познал неизреченную Божью любовь, кто познал Его благодать, благодать спасающую, благодать охраняющую наше спасение. Кстати, здесь очень будет полезно прочесть удивительный текст из книги «Исход», 21 главе. Дорогие слушатели, кто имеет Библию, советую открыть 21 главу книги «Исход», Прочтем стихи со 2 по 6. Так звучала заповедь Божия. Послушайте. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Но если раб скажет: „Люблю господина моего, не пойду на волю“, то пусть господин его приведет его перед богов, то есть перед судьей, и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Вот так, друзья мои, Дух Святой изобразил нам картину добровольного рабства. Рабство – это одна из черных страниц истории человечества. Крепостное право в России было тоже ничем иным, как рабством. Крепостник-помещик мог обменять человека на собаку. Такое бывало. В газетной хронике царской России до 1861 года можно было встретить такие объявления: «Меняю 3 крепостных на племенного быка». Друзья мои, не лучше было положение в Америке в период рабовладельчества? Не лучше. У Израиля положение было иначе. Господь через Моисея дал народу закон, чтобы не было крайностей, не было жестокостей, если ты купишь себе раба. Потому что в те времена это было нормальное положение. Состоятельные люди покупали раба. Заплатил за него деньги, то пусть он тебе отработает только 6 лет, а на 7-й отпусти его на свободу. Этот закон был строгим. Этот закон был строгим. Но если тот раб скажет: «Я люблю господина моего, не пойду на волю после 6 лет служения ему». А разве может быть такое положение? Разве можно найти такого раба, который бы добровольно отказался от свободы? Так может поступить только тот раб, у которого господин не жестокий тиран, не эксплуататор, не угнетатель, а любящий, справедливый, милосердный, сострадательный человек. Такой господин одевает своего раба как сына своего, разговаривает с ним с любовью, не бьет его, сочувствует в его проблемах. Раб работает, и господин работает. Он не делает внешней разницы между своим сыном и своим рабом. Поэтому, когда кончается срок такого рабства, видя доброту господина, раб может сказать, и бывало так, может сказать: «Куда я пойду? Ну, где я найду лучшее место? Ты был не только моим господином, но и другом. Ты был мне как родной отец. Не хочу я свободы. Буду тебе добровольным рабом». Это напоминает нам картину Нового Завета. Когда на вопрос Христа, верующие, я думаю, вы помните, Христос спросил учеников: «Не желаете ли и вы уйти от меня?» Когда люди отходили после его речи, которая мне была не по сердцу. «Не желаете ли вы уйти от меня?» Петр ответил: «Куда нам идти? В тебе глаголы жизни». И вот когда человек желает быть добровольным рабом, рабом своего господина, тогда должен совершиться обряд прокалывания уха раба. В этом образе Дух Святой нарисовал нам картину добровольной отдачи Господу, закрепления этого акта крещением, водным крещением. Крещение – это обещание Господу оставаться ему всю жизнь верным, служить ему доброй совести. Все христиане, любящие Христа, поступили именно так. Друзья мои, Бог купил нас дорогой ценой, ценой крови Сына Своего Единородного. Он выкупил нас из-под власти сатаны. Когда человек услышит, как страдал Христос на кресте за своего раба, когда уверует в Него и когда поймет силу Божьей любви, тогда человек отдает себя добровольно, добровольно, с благодарностью. Вот это отдает себе Богу. Это и есть счастливое рабство. Друзья мои дорогие, скоро будет 50 лет, в августе месяце. 50 лет, когда я узнал, что Бог любит меня не так, как любят люди. Бог любит меня не словами, или не только словами, но и делом. Делом. Каким делом? Прочитайте 3 главу Иоанна, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И каждый, кто будет веровать, будет иметь жизнь вечную». Когда я узнал это, то 14 августа, это было 1948 года, я решил отдать себя Христу, решил быть Его рабом. Тогда я сказал своей душе, я это помню сегодня, слова: «Господи, вот мое ухо. Проколи его косяку дома Твоего, чтобы все видели, что я раб Твой, а Ты мой Господин. Проколи, Господи. Проколи не только одно ухо, оба уха. Ибо я хочу быть рабом Иисуса, который заплатил за меня такую дорогую цену, кровь свою, жизнь свою до последней капли. Слава Богу! Слава Богу! Я никогда не был разочарован, никогда не пожалел о своем решении. О, братья, как бедны, как жалки, как духовно убоги те христиане, которые никак не могут понять, что быть слугой Христа гораздо выше, благороднее, чем быть слугой земного царя. Давайте вместе скажем Господу в молитве: «Господи, помоги нам, христианам, быть в первую очередь Твоими слугами и в этом найти смысл и цель жизни. Аминь».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий сердцам вашим. Откроем Псалом 8.

Почитаем стихи с 4 по 6. «Когда я взираю на небеса твои, — псалмопевец говорит, — дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Друзья мои, прочитав вот эти вдохновенные строки псалмопевца Давида, взятые, которые я, так сказать, взял в основание моей беседы, у меня невольно вырывается глубокий вздох и восклицание. Что же произошло с человеком, которому Творец дал вот такие привилегии? Дал славу перед животным миром, дал честь. Почему он так низко пал и почти уподобился животным? Я вспоминаю стихотворение, которое перевела когда-то с английского языка сестра Евгения Львовна Абрамова. В этом стихотворении обезьяны жалуются, что их причисляют к человеческому роду. Обезьяне обидно. Обезьяны ведь не убивают друг друга, не бросают своих новорожденных детей, не имеют тюрьмов, не имеют концлагерей. А человек, сколько зла он натворил на земле за всю историю свою и продолжает творить сегодня. Давно где-то в Эдеме стена дала течь, и великое зло, а с ним и горе, разделились по всей земле, затопили ее лучшие места, грозя погубить весь мир пагубным наводнением. Среди некоторых христиан существует понятие такое, и оно культивируется в нашем братстве, что проповедники Евангелия не должны касаться социальных и моральных проблем человечества, а вот должны проповедовать только Христа, ни больше, ни меньше. А Иоанн Креститель в этом отношении имел другое понятие. Когда говорил лицом к лицу с правителем Иудеи, с Иродом, он ему сказал: «Не должно тебе жить женой брата твоего». Кто теперь может вести такой разговор с членами правительства вот в таком роде? Те, кто пробовали это делать, попали под осуждение и дорого заплатили за это. А ведь если обезьяна отрекается от человека, умная фантазия, то всем нам есть о чем подумать. И не только подумать, а сделать определенные решения. Корни социального и морального зла внедрились очень-очень глубоко в сердца наши. Вырвать их надо как можно скорее, и без этого скорая гибель нашей цивилизации неминуема. Человек ведет войну с представителями собственного вида и изощряется в убийстве разными методами. Человек человека убивает разными методами. О животных этого сказать нельзя. Вы видели когда-нибудь, чтобы лев разрывал льва на куски, издевался над ним с садистским упоением? Животные как-то разрешают свои споры, не убивая насмерть друг друга. Они могут поспорить, порычать, задеть один другого лапой, даже укусить могут, но не убивать друг друга. Массовое уничтожение особей своего рода, это изобретение только человека. На самом деле, обезьяне должно быть обидно, когда ей говорят, что человек произошел от обезьяны. Первые две мировые войны стоили человечеству 70 миллионов жизней. 70 миллионов человек было убито своими же собратьями. Но беда в том, что от этого люди ничему не научились, и убийства не прекращаются и сегодня. То в одном, то в другом конце земли эти убийства происходят сегодня. И в этот час ведутся приготовления к войне более широкого масштаба. К войне, в которой не будет побежденных, не будет победителей, а будут уцелевшие и уничтоженные.
Много лет ведутся переговоры об ограничении вооружений, а между тем запасов атомного оружия уже достаточно, чтобы буквально стереть с лица земли всякую жизнь. Даже если стороны, которые ведут переговоры и согласятся сократить вооружение на 50%, опасность уничтожения жизни на земле не уменьшается. И потому хочется плакать о судьбе нашей планеты. Да, человек из прошлых уроков ничему не научился. Когда-то я читал об опыте одного зоолога. Ученый-зоолог изучал жизнь и привычки червей. Он поместил червяка в коробку с двумя отверстиями, и причем возле одного из этих отверстий дотянул проволоку со слабым током под маленьким напряжением. Червяк направился к этому выходу, но получил удар током и вернулся обратно. Он еще раз и два попытался пользоваться этим выходом, но с таким же результатом пришлось искать другой выход. Зоолог несколько раз помещал червяка в ту же коробку, и каждый раз он пользовался только тем отверстием, которое не было под током. 2-3 ударов было достаточно, чтобы сделать червяка мудрым, так сказать, в этом отношении. А человеке, к сожалению, этого сказать нельзя. Интересно заметить еще то, что ни животных, ни птиц нельзя заставить есть или пить то, что заведомо вредно, им вредно. Никакими силами, например, никаким обманом вы не можете приучить или заставить обезьяну курить. А человек же хорошо знает хорошо. Сегодня особенно много об этом говорят, что курение порождает рак легких, ведет к преждевременной смерти. Он знает, что употребление алкоголя вредно, приносит много болезней, много страданий. И тому, кто пьет, и тому, кто с ним живет, с таким алкоголиком. Какие же силы побуждают его отдавать себя во власть зеленого змея? Борьба с алкоголизмом человеческими силами почти бесплодна. Друзья, нам, христианам, известно, что Бог немного умолил человека пред ангелами. Мы так читали, начинали беседу. Бог немного умолил человека пред ангелами. Бог дал человеку несравненно больше на земле и у вечности, но человека подвела же его собственная воля. Он потерял эти привилегии через непослушание, и с той поры начался его отход к звероподобности. Цивилизация здесь ни при чем. Не только среди простых людей, но среди правителей мира мы встречаем все больше и больше цивилизованных каннибалов. Роковая ошибка человека привела к его падению, к войнам, братоубийству, к отступлению от Бога. И перемена социальной системы не меняет положение. Вся причина в агрессивности характера человека. А агрессивность – это плод его греховности. Мы грешники по природе своей земной. Для того, чтобы сломить силы зла, нужна перемена характера. А может ли человек сделать это своей силою? Нет. Пробовали, не получается. Это еще никому не удавалось. Для этого нужна сила свыше. И эту силу имеет Бог. Человек может принять ее только от Бога через уверование в Иисуса Христа как спасителя грешников. Дети Адама уже имели агрессивный характер. Уже дети Адама имели. Сын Адама, Каин, убил своего брата Авеля из зависти. Зло открыто выступило против правды. С той поры, утративший живой контакт с Богом,
Человек не может жить в мире со своим братом, воюет с ним, бунтует, мечется в поисках мира и счастья и не находит его. Посмотрите, какая взаимовыручка существует среди животных, даже среди птиц. Однажды я наблюдал, как хлопотали воробьи над неокрепшим воробушком, выпавшим из гнезда. Не только родители, но вся воробьиная стая старалась спасти юного собрата от беды, потому что они следили за каждым движением, отвлекали в сторону кота, который не рисковали своей жизнью до тех пор, пока этот птенец не набрался сил и сам взлетел на ветку. Но сколько раз приходилось читать в газетах о том, как грабители в больших городах Америки и в других странах такое бывает, среди бела дня сбивают с ног женщину, ограбляют ее, и никто, как говорится, не пошевелит пальцем. Ну, в лучшем случае могут вызвать полицию. И полицейский патруль приезжает, как говорится, в пустой след по малину. Грабитель и насильник уже скрылся. И это повторяется ежедневно. Повторяю, не только в Америке, но и в других странах. У животных этого не бывает. Бог поставил человека на высший пьедестал. Бог дал нам ум и силу, дал право господствовать над животным миром, но не издеваться над своим собратом. Бог дал человеку мудрость, чтобы покорять силы природы. Человек развил эти способности, человек достиг Луны, теперь целится на Марс, но в духовном отношении он все больше и больше дегенерирует и продолжает уходить от своего Творца, отходить от принципов морали. Жестокий и страшный мир, темную ночь греха и зла, пришел Иисус, Сын Божий, чтобы своей искупительной жертвой примирить человека с Богом и положить начало новому человеку. Этот новый человек, примирившись с Богом через покаяние, через рождение свыше, получает право быть дитятей Божьим. Для него мир с Богом, мир с людьми дороже всего на свете. Люди, сердец которых коснулась благодать Божия, и в которых его любовь вошла Духом Святым, являются истинными миротворцами. Свет любви Христовой освещает их жизненный путь. Бог дает им силу побеждать власть греха, побеждать зло любовью, прежде всего, в своем сердце. Брат мой, сестра моя, да поможет Господь всем нам иметь постоянно мир с Богом, и тогда мы можем иметь мир друг с другом. И если среди слушателей есть такая душа, есть такие люди, которые еще не примирились с Богом, Евангелие повелевает нам: примиритесь с Богом, примиритесь через покаяние, придите к Нему. Он даст вам новое сердце, новое желание, новые чувства, новые мысли и поведет вас своим путем. Да поможет Господь вам в этом и мне. Друзья радиослушатели, да поможет Господь каждому из нас, и мне в том числе, всегда бодствовать и в смирении ходить пред Ним, чтобы дух тьмы не имел над нами власти, но чтобы Дух Святой был всегда с нами и у нас. До встречи с Ним, с Искупителем нашим Господом Иисусом Христом, встречи с Ним лицом к лицу. И это время приближается. Господь близко. Аминь.

пунктории две девушки-гречанки, две фригиянки и две негритянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышались тихое «тсссс». По этому знаку одна из гречанок, фригиянки и эфиопки встрепенулись и вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула, чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадался о них и Петроний, но как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы. Осталась в пунктории одна эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина. Пункторий был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены. Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвила ее шею руками. Затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодным устам Петрония. После угощения, которое называлось завтраком, из-за которое оба друга уселись сейчас, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов – после полудня. Однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на форум искоса. Осенью, в эту пору, бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес. Веницы не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на Палатине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в кубикул, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ее руки и виски. «Ты не поверишь», — сказал он, — «как это освежает и бодрит! Теперь я готов!» Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин, поэтому кратчайший путь лежал ниже форума. Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн. Гиганты-негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы Педисеквы. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки. Казалось, он о чем-то размышляет. «Мне пришло в голову, — сказал он, — что если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я, мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей». Марк отрицательно покачал головой. «Нет, — спросил Петроний. На самый худой конец дело это будет предоставлено императору. И можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону». «Ты не знаешь Лигии», — возразил Вениций. «А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь, иначе как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?» «Я видел ее сперва у фонтана, потом встречала еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей, и с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол.
Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином и не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказывая о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Стоун. Вообще, я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом. И нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны с только что вырванным камышом в руке. Она опускала его кисть в воду и кропила росшие вокруг ирисы. «Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на нашу манипулу шли с воем полчища парфян. Но и той цистерны они задрожали. И я, смущенный как мальчик, который еще носит булу на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить». Петруний взглянул на него с легкой завистью. «Счастливец!» — сказал Петруний. «Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле. Одно благо пребудет вечно — молодость». Немного помолчав, он спросил. «И ты с ней не заговорил?» «Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли. Но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отрадней, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье». Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафран на желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить. И вдруг убежала, как гамадриада от глупого фауна. У нее, наверное, красивые глаза. Глаза, как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, море архипелага не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавти и стал что-то спрашивать, но я не понимал, что ему надо. «О, Афина!» — воскликнул Петруний. «Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос. Не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры». И снова, обратясь к Веницию, продолжал. «О ты, весенний бутон на дереве жизни! Ты, первый зеленый побег винограда! Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для незнающих жизни мальчишек». «Чего ты надо мной смеешься?» «А что она чертила на песке? Не имя ли Амура? Не сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего ты мог понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки?» «Я надел тогу раньше, чем ты думаешь», — сказал Вениций. «Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?» «Если что другое, я, пожалуй, не угадаю». «Рыбу». «Как ты сказал?» «Говорю, рыбу». «Должно ли было это означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь?» «Не знаю. Но ты, назвавший меня весенним бутоном на дереве жизни, ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак». «Дорогой мой, об этих вещах спрашивай Плиния. Уж он-то в рыбах разбирается». «Будь еще жив старик Апиций, он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь рассказать. За свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе». Но на этом беседа прервалась. Их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский. Вениций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на римский форум, господствующий над миром и вместе с тем невообразимо затопленный его волнами. И действительно,
Местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов, и рослых, светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галов и германцев, косоглазых серов, людей с берегов Евфрата и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Оронта с черными томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменно равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов, из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбонской Галлии. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздно шатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал. Петрония толпа хорошо знала –

0: Это чувство оскорбляло столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью. Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Пандатерии, предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубелия Плавта, которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне, как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору на уличных перекрестках, недостойны были в его глазах называться людьми. Итак, не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле педания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться. Выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Веницию. «Это тебе подарок», — сказал он. «Благодарю», — ответил Вениций и, взглянув на название, спросил. «Сатирикон? Что-то новое. Чье произведение?» «Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина, чью историю я собирался тебе рассказать, ни участи Виентона. Поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись». «Ты сказал, что не пишешь стихов», — заметил Вениций, заглядывая в середину рукописи. «А тут, как я вижу, проза густо ими усеяна». «Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона. Что ж до стихов, они мне противились с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку. Другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца. Я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их, коль не с чистой совестью, то с чистым желудком». Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Идомена и, договорясь насчет гем, велел нести себя прямо к Авлу. «По дороге я расскажу тебе историю Руфина, как пример того, к чему приводит авторское тщеславие», — сказал он. Но Петроний не успел приступить к рассказу, как они свернули на улицу Патрициев и вскоре оказались у дома Авла. Молодой, мускулистый привратник открыл им дверь в остей, первую прихожую. Над дверью висела клетка с сорокой, верещавшей гостям приветствие. «Здравствуй!» Проходя из этой первой прихожей в атрий, Вениций сказал. «Ты заметил, что привратник здесь без цепи?»
1: «Странный дом»,
0: — вполголоса ответил Петроний.
2: «Наверное, тебе известно, что Помпонию Грицину подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Хрестоса. Удружила ей, говорят, Криспинилла, которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. У Невира. Да в Риме легче найти миску рыжиков из Норика. И ее судили домашним судом».
0: «Ты прав, дом странный. Немного погодя, расскажу тебе, что я тут слышал и видел». Тем временем они пришли в атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый Атриенсис, послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали им кресла и скамеечки для ног. Петроний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением. Атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся Имплувий, был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше, и обсажен анемонами и лилиями.

0: В этом доме, видимо, особенно любили лилии. Их было множество, и белых, и красных. Обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна, отлитая также из бронзы, лань склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в атрии был мозаичный. Стены, частью облицованные красным мрамором, частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой красок. Косяки дверей в боковые комнаты были украшены черепахой и даже слоновой костью. В простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающееся роскоши, исполненное благородства и уверенности в себе. Петроний, чье жилище было украшено гораздо более пышно и изысканно, не мог, однако, найти здесь ни одного предмета, который оскорблял бы его вкус. Этой мыслью он тут же поделился с Веницием. Но вот раб Виларий отодвинул завесу, отделявшую атрий от таблиния, и в глубине дома показался спешивший к гостям Авл. Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, может быть, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла. Сейчас оно выражало удивление, даже беспокойство, вызванное неожиданным приходом Неронова друга, сотрапезника и наперсника. Петроний был человек достаточно светский и наблюдательный, чтобы сразу это заметить, и после первых приветствий он со всем присущим ему красноречием и непринужденностью объяснил, что явился поблагодарить за заботу, которую окружили в этом доме сына его сестры, и что благодарность — единственный повод его прихода, на который он отважился, помня о давнем знакомстве с Авлом. Авл со своей стороны уверил, что рад видеть такого гостя, и что до благодарности, то, мол, сам он преисполнен этого чувства, хотя о причине Петроний, наверное, и не догадывается. Петроний впрямь не догадывался. Напрасно он, подняв свои орехового цвета глаза к потолку, пытался припомнить хоть самую малую услугу, когда-либо им оказанную Авлу или кому другому. Ни одной не мог вспомнить, разве что ту, которую собирался оказать Веницию. О, разумеется, нечто подобное могло случиться помимо его воли, но только помимо воли. «Я сердечно и высоко ценю Веспасиана», — молвил Авл. «А ты спас ему жизнь, когда однажды на свое несчастье он заснул, слушая стихи императора».
1: «Напротив, то было его счастье», — возразил Петроний, — «ибо он их не слышал. Но не стану спорить, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый так и рвался послать к нему Центуриона с дружеским советом вскрыть себе вены».
0: «А ты, Петроний, тогда его высмеял».
1: «Да, верно. А точнее, наоборот, ему польстил. Я сказал, что если же Орфей умел песнею усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. А Генобабра можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть».
0: «Наша всемилостивейшая Августа, Попея, превосходно это понимает».
1: «К сожалению, такие ныне времена», — сказал Авл.
0: Но тут Петруний, испугавшись, как бы старый полководец не пустился рассказывать о прошлых войнах, переменил тему. «Вот, говорят, в окрестностях Перенесты крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах, а во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны. Дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору». Некий Котта, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине падение города или, по крайней мере, разрушение какого-либо большого здания, что можно предотвратить лишь чрезвычайными жертвоприношениями. Выслушав эту новость, Авл сказал, что, по его мнению, такими приметами пренебрегать нельзя. Боги, возможно, разгневаны неслыханными злодеяниями, и в этом нет ничего удивительного. Стало быть, умилостивляющие жертвы вполне уместны. «Твой-то дом, Плавтий, не слишком велик», — отвечал на это Петроний, — «хотя живет в нем великий человек. Мой же дом, конечно, слишком велик для такого плохого хозяина, как я, но он тоже мал. Если же дело идет о разрушении какого-то очень большого здания, вроде проходного дома, то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его падение?»
1: Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония. Хотя ему не свойственно было различать между злом и добром, он доносчиком никогда не был, и с ним можно было разговаривать вполне свободно. Снова, переменив тему, он стал хвалить жилище Плавтия и заметный во всем убранстве хороший вкус.
0: «Дом этот старый», — сказал Плавтий. «Я ничего в нем не менял с той поры, как унаследовал его».
1: После того, как отодвинули завесу, отделявшую атрий от таблиния, дом был виден во всю длину, через таблиний, через расположенный за ним перистиль и следовавшую далее залу, или экус. Взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрий доносился веселый детский смех.
0: «Ах, доблестный вождь!» — сказал Петруний. «Разреши нам послушать вблизи этот искренний смех, который ныне так редок».
1: «С удовольствием!» — ответил, вставая Плавтий.
0: «Там играют в мяч сын мой, Авл и Лигия.
1: Что ж до смеха, Петруний, мне кажется, у тебя вся жизнь проходит в нем».
0: «Жизнь достойна смеха, вот я и смеюсь», — отвечал Петруний. «Но у вас тут смех звучит по-другому».
1: «Кроме того», — прибавил Вениций, — «Петруний не то что смеется целые дни, скорее он смеется целые ночи».
0: Так, беседуя, они прошли по дому в сад, где Лигия и маленький Авл играли мячами, а предназначенные для этой игры рабы-сферисты подбирали мячи и подавали играющим.
1: Петруний окинул Лигию быстрым внимательным взглядом. Маленький Авл, увидев Вениция, подбежал к ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мечом в руке, разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами. Но так как в садовом треклине, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела Помпония Грицина, гости направились поздороваться с нею. Хотя Петруний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал. Встречал ее у Настасии, дочери Рубилия Плавта, и в доме Синеки, и Полиона. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненное благородство осанка, движение, речь вызывали в нем чувство невольного удивления. Весь облик Помпония настолько противоречил его понятиям о женщинах, что этот человек, славившийся в Риме своей испорченностью и самоуверенностью, питал к Помпонии известное уважение и даже иногда в ее присутствии терял привычную невозмутимость. Вот и теперь, принося ей благодарность за заботу о Венеции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение «домина», которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например, с Кальвией Криспинилой, со Скрибонией, с Валерией, с Алиной и другими знатными женщинами. После приветствий и изъявления благодарности Петруний перешел к упрекам. Он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях. Ее не встретишь ни в цирке, ни в амфитеатре. На что она, положив руку на руку мужа, спокойно ему отвечала. «Мы стареем, и оба все больше ценим домашнюю тишину». Петруний хотел что-то возразить, но Плавтий дополнил слова жены. «И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами». «Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами», — небрежно возразил Петруний. «А поскольку риторики нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести Гера, чем Юнона». При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости.
0: «О, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни. Кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает».
1: Это было сказано даже с долей искренности. Помпония Грицина, хотя и достигла после полуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелки и изящны. И, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 138. Погребение. Каждый день Женя много времени проводила с Татьяной. Они подружились. «Что-то неотразимое в этой девушке», — думала Татьяна. «Я никогда никому не привязывалась, как к ней. Она словно ангел. При ее появлении становится так легко. И о Боге говорит она так, словно знакома с ним лично». Постепенно она поправлялась. Женя расспросила, где она живет, и однажды пошла посмотреть. При виде этого грязного, неуютного жилища девушка содрогнулась. Придя на собрание, она рассказала своим друзьям о драгоценной погибающей душе. Рано утром, в субботу, ребята и девушки взяли с собой инструменты, известь, краску и отправились по указанному адресу. Соседи в недоумении поглядывали на давно заброшенный дом. Работники стали в круг, склонили головы и попросили Божьего благословения. Затем они принялись за работу. Слышали шутки, пение. К вечеру домик стоял как игрушечный. В следующий вечер возле дома опять была молодежь. Грязные тряпки, вытащенные из дома вчера, сожгли посреди двора, а вместо них положили чистую постель, на окнах появились белые занавески. Ребята расчистили двор, вскопали огород и несколько грядок засеяли семенами моркови, укропа, петрушки, редиски, посадили лук и картошку. Окончив работу, они снова собрались вместе и поблагодарили Небесного Отца за посланный им успех. В искренних молитвах они просили, чтобы Господь навел порядок и в душе этой несчастной женщины. Мальчики очень удивились, когда на следующий день они снова встретили Олега у дедушки. «А где ты ночевал?» – спросил Саша. «Здесь», – спокойно ответил Олег и улыбнулся. «Я думаю, что Иисус умер за меня, поэтому-то я здесь». Ребята с нескрываемым удивлением смотрели на Олега.
3: Сегодня мы с вами узнаем, что же совершил Иисус Христос своей смертью. Откроем Евангелие от Марка, 15 главу, и прочтем 38 стих.
2: «И в тот же миг завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу».
3: Помните, мы с вами читали о храме? Когда был построен храм, большая завеса висела перед внутренним помещением храма. Это была комната, в которую раз в году входил первосвященник, чтобы окропить крышку ковчега кровью жертвенного животного. Бог велел израильтянам повесить завесу для того, чтобы они никогда не забывали, что из-за грехов им недоступно присутствие Божие. За этой завесой сияла слава Божия, свидетельствуя, что Бог живет вместе с ними.
2: «Дедушка, а кто разодрал эту завесу?» – спросил Славик.
3: «О, это сделал сам Бог».
2: «А почему он это сделал?» – спросил Юра.
3: Бог дал знак, что Он полностью удовлетворен ценой, которую Иисус заплатил за грешников. Больше не было нужды приносить Богу в жертву животных. Давайте вспомним, что мы с вами читали раньше. Первосвященник раз в году входил во внутреннее помещение, чтобы принести в жертву Богу кровь животного. Но кровь животных не могла искупить грехов. Однако Бог прощал все грехи, кто верил в Него еще до смерти Иисуса. Бог знал, что придет Его собственный Сын и своей кровью полностью искупит все грехи. Когда умер Иисус, Бог разорвал завесу, показывая всем, что Он удовлетворен и больше нет нужды приносить жертву кровь животных. Путь возвращения к Богу был открыт. Иисус своей кровью искупил грехи людей. Бог обещал, что все, кто согласен с Ним и верит только в Иисуса, искупление им всех людских грехов, будут угодны Богу и никогда не попадут в ад. Прощай, Юра, 39 стих из 15 главы Евангелия от Марка.
2: Когда центурион, стоявший напротив него, увидел, как он испустил дух, он сказал: «Этот человек и вправду был Сын Божий».
3: Славик, а ты, пожалуйста, прощи дальше 40 и 41 стихи.
2: Несколько женщин, находившихся там, наблюдали издали. Среди них были Мария Магдалина, Мария младшего сына, который звали Иаков, а старшего Иосия и Соломия, следовавшие за ним и помогавшие ему, когда он находился в Галилее. Было там и много других женщин, пришедших с ним в Иерусалим.
3: Это были женщины, верившие в Слово Божье и в то, что Иисус был обещанным Спасителем. Олег, прощи с 42 по 46 стих.
2: Так как этот день был днем приготовления, то есть пятница, день перед субботой, и уже темнело, пришел Иосиф из Аримафеи, уважаемый член совета, также ожидавший наступления Царства Божьего. Смело войдя к Пилату, он попросил отдать ему тело Иисуса. Пилат удивился тому, что он так быстро умер, поэтому он позвал центуриона и спросил, давно ли он умер. И когда Пилат услышал рассказ центуриона, он отдал тело Иосифу. Тот, купив льняной материи, снял Иисуса с креста, завернул его в покров, поместил высеченную в скале гробницу и привалил ко входу в нее камень.
3: Даже при погребении Иисуса пророчество продолжало сбываться. Иосиф Аримафейский был богатым человеком. Иисус был погребен принадлежавшим Иосифу каменном склепе. Давайте откроем с вами 53-й псалом и прочтем 9 стих.
2: Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его.
3: И так искупление совершилось. Ничего больше не надо было делать, и не могло быть сделано для искупления наших грехов. Завеса была разорвана. Путь к Богу через Иисуса Христа открыт.
2: Если бы ребята не знали, что Иисус должен воскреснуть, это была бы самая печальная история из Библии. Но теперь, несмотря на смерть Иисуса, в сердцах их царила тихая радость. Он умер, чтобы примирить их с Богом. Для Олега было все новое. Все то, что было услышано, привлекало его, и в то же время многое оставалось непонятным. Как и все, он получил карточку с вопросами. Долго сидел он вечером над ними, и когда не знал ответа, спрашивал дедушку.

0: Глава 139. Адам.
1: «Дедушка, — попросил Олег, — не могли бы вы мне рассказать то, что рассказывали и читали ребятам с самого начала? Потому что мне не совсем понятно».
2: «С удовольствием. Для этой цели, наверное, Бог тебя и привел ко мне».
1: «Бог меня привел?» — удивился про себя Олег. Дедушка взял Библию и по порядку стал рассказывать то, что уже было известно ребятам.
2: «Ветхий Завет представляет собой своеобразный маяк. Бог знает, что люди блуждают в потемках, но Он ясно указал нам путь возвращения к Нему. Множество исторических событий, описанных в Ветхом Завете, говорят о рождении, смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Ты уже прочел первые главы книги Бытия. Помнишь, что сделали Адам и Ева после согрешения и осознания своей наготы? Прочти, пожалуйста, книгу Бытия, 3 главу, 7 стих».
1: И тут словно глаза у них открылись. Они увидели, что на них нет одежды и что они нагие. Тогда они набрали фиговых листьев, сшили их вместе и стали носить как одежду. «Они сделали себе одежду из листьев», — ответил Олег.
2: «Была ли угодно Богу сшитая ими одежда?»
1: «Нет, только я не понял, почему», — ответил Олег.
2: «Бог не мог принять то, что сделали Адам и Ева. Это означает, что они не смогут сделать что-либо угодное Ему. Бог хочет, чтобы и мы тоже это понимали. Мы не можем ничего сделать, чтобы быть угодными Богу. Мы можем ходить в церковь, делать добрые дела, помогать нуждающимся. Все это хорошо, и мы должны это делать, но ничто из перечисленного не сделает нас угодными Богу. Какие бы усилия мы ни прилагали, и что бы мы ни делали, нам никогда не удастся стать достойными жизни на небесах. А теперь прочти, пожалуйста, стих 21 из 3 главы книги Бытие».
1: «Господь Бог сделал для Адама и его жены одежду из шкур животных и надел на них».
2: Бог отказался принять одежду, сделанную Адамом и Евой. Вместо этого Он сам убил животных и из шкур сделал им одежду. Точно так же Бог отказывается принимать все, что мы делаем, пытаясь угодить Ему. Но, любя людей, Он послал Своего Сына Господа Иисуса Христа умереть за нас, после чего мы бы стали Ему угодными».
1: «Как же тогда должен человек отвечать на призыв Бога быть Ему угодным?» – спросил Олег.
2: «Чтобы быть угодным Богу, человек должен признать себя грешником и не надеяться на свои собственные усилия, уповать своей вере на Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, веруя, что своей жизнью и кровью на кресте Иисус полностью искупил наши грехи. Если мы в своей вере уповаем только на Него, тогда Бог простит наши грехи и примет нас. Но не потому, что мы безгрешны, а потому, что Господь Иисус, умерший вместо нас на кресте, безгрешен. Все, кто уповает лишь на Него, становятся угодными Богу, потому что они прикрыты или опоясаны праведностью Господа Иисуса». Давай рассмотрим с тобой следующую историю, которая повествует о Каине и Авеле. Это были первенцы Адама и Евы. Они бы оба принесли свои дары Господу. Прочти, Олег, из главы 4, книга Бытие, с 1 по 6 стихи.
1: «Адам познал свою жену Еву, и она родила ребенка, которого назвали Каином. С помощью Господа я сотворила мужчину», — сказала Ева. После этого она родила еще одного ребенка, брата Каина, Авеля. Авель стал пастухом, а Каин – земледельцем. Когда пришло время жатвы, Каин принес в дар Господу выращенные им плоды земли. Авель же принес в дар животных из своего стада самые лучшие части своей самой лучшей овцы. Господь принял дар Авеля, а приношение Каина не принял. Каин был этим очень опечален и рассержен.
2: «Чье приношение принял Бог?»
1: «Авеля», – ответил Олег. «А почему же он не принял приношение Каина?»
2: «Бог отверг Каина потому, что тот пришел к Богу своим путем, согласно своим представлениям, а не путем, указанным Богом. Человек должен принести животное, убить его и выпустить из него кровь. Господь велел делать это, так как знал, что однажды его собственный сын отдаст свою кровь для искупления грехов мира. Авель тоже был грешником, но он каялся в своих грехах и верил, что только Бог спасет его. Поэтому Авель принес жертвоприношение, которого требовал Бог. Ягненок, которого Авель принес жертву Богу, напоминает нам о Господе Иисусе. Прости, Олег, Евангелие от Иоанна, 1 главу, 29 стих.
1: На следующий день Иоанн увидел шедшего к нему Иисуса и сказал: «Смотрите, вот Агнец Божий, который берет грех мира».
2: Это произошло на берегу Иордана. Бог принял Авеля и примет всех, кто в своей вере будет уповать на Господа Иисуса и Его кровь, пролитую им за грехи каждого человека в этом мире.
1: Поздно вечером, лежа в постели, Олег размышлял над услышанным. Никогда раньше не слышал он о Боге. Оказывается, мир – это не просто случайно появляющиеся и исчезающие люди. Это целая система. Никогда раньше не приходило ему в голову, что кто-то может думать о нем и интересоваться им, переживать за его жизнь и беспокоиться о его душе. Теперь ему была понятна история о распятии Иисуса Христа. Ведь это был Сын Божий, и Он умер за него, за одинокого, забытого, никого не нужного сироту. Интересно, что же будет дальше?

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Любитель ярких красок. Самки шалашников, живущие в Новой Гвинее и Австралии, выбирают себе партнеров, глядя на шалаши, которые построили и украсили для них самцы. Самка оценивает не только конструкцию и дизайн, но и декор, как интерьера, так и парадного входа. Дело в том, что самцы украшают постройку цветами, раковинами улиток, разноцветными листьями, крыльями бабочек. Ученые, изучающие шалашников в Новой Гвинее, обнаружили, что и собственные вещи, если они достаточно ярких цветов, нельзя оставлять без присмотра. Вкусы шалашников достаточно индивидуальны. Например, ученые наблюдали за одной такой птицей, которая совершенно не переносила желтый цвет. Кроме того, она зачастую воровала украшения из шалашей соседей. Вычислить вора ученым было несложно. Этот шалашник тащил все предметы, кроме желтых. Некоторые шалашники в качестве элементов декора предпочитают крылышки бабочек, некоторые – цветы. Наш Господь Иисус Христос говорил, что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца нашего Небесного. Этими словами он подчеркнул индивидуальность каждого живого существа. Творец любит каждую свою тварь. Птицы-шалашники, как и люди, проявляют свою индивидуальность в различиях вкусов и пристрастий. Но это не все, что хотел сказать нам Христос. Главное – это любовь к нам Создателя, высшим проявлением которой стало прощение наших грехов в Иисусе Христе. Не забывайте об этом. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Бытия, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Владычество и обладание землей дано человечеству путем наделения людей. Чем? Каждый сейчас может сказать разные варианты, но ясно одно, что владычество дано человеку путем дарования человеку мозга. Именно этот орган помогает людям исполнять Божие повеление. Именно поэтому человек способен приструнить любого животного. Конечно, не голыми руками, но все-таки способен это сделать. Уникальные кадры из Кении. Там одно из племен охотится совсем необычным образом. Они ждут, пока хищник растерзает жертву, начнет ее пожирать, потом они сами отгоняют хищников и отрезают себе части туш. Хотя Бог сказал, что такое мясо годится только собакам, не все люди знакомы с Библией. О том, что это мясо годится собакам, сказано Исход 22:31. Что это за пример? Это пример физическая демонстрация разницы человеческого разума и любого животного, даже царя зверей, как люди могут отогнать хищников, когда им что-то надо. Это видео вы, как и многие другие, найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». В Индии произошел случай, когда одна девушка собралась прыгать с моста. В это время там находился водитель такси, который сначала пытался словами отговорить несчастную таких действий. Но слова в данном случае не помогли. И девушка решила на роковой шаг. Она решила прыгать. На ее счастье, водитель был силен. Не только на словах, но и на деле. Он был готов спасти ее жизнь. Проявив ловкость, силу, он схватил даму за волосы и вытащил ее. Иногда в жизни случается такое, что без помощи других не обойтись. Саморешение некоторых проблем толкает еще большую яму. Именно поэтому важно вовремя к Богу обратиться, который силен вытащить из любой ямы сам. Или послав в нужный момент нужного человека или людей. Прочитаем Евреям 4:16. «Имея такого первосвященника, мы вольны приблизиться к благодатному престолу Бога, чтобы получить благодать и обрести милосердие, которые помогут нам во время испытаний». Книга Екклесиаста, 4 глава, стих 12. «Враг может одолеть одного, двое же могут противостоять врагу, а трое еще сильнее, не как веревка, скрученная втрое, которую трудно порвать». Иисус Христос отправил своих учеников по двое не просто так. Ведь один – это одиночка. Двое – это уже команда. Двое, представляете, всего двое – это уже команда. А если двое или трое собраны во имя Иисуса, так это уже собрание, где находится сам Христос. Марка 6:7. Команда, в данном случае 4 человека, решила провести эксперимент. Что они сделали? Они увидели большой камень, который можно было сбросить в обрыв. И четвером, то есть силой 8 ног, пытались его сдвинуть. У них это получилось. Если бы это делал один человек, у них ничего бы не получилось. А вот команда 4 все смогла. Дорогие друзья, вооружитесь примером первых учеников Христа. Действуйте совместно, говорите о Боге. Сталкивайте камни неверия в сердцах людей в пропасть, чтобы всякий, кто призовет имя Господне, был спасен. Деяния 2:21. Президенту Ботсваны был показан огромнейший алмаз, который был найден в этой стране. Его вес составил примерно 0,5 кило золота, а стоимость его оценивается в 63 миллиона долларов. Это второй алмаз по величине за всю историю. Интересная реакция президента на этот драгоценный камень. Он
буквально сказал «Вау!», восхитился. Какие еще мы знаем драгоценные камни? Алмаз, хризолит, экфлас, корунд, рубин, сафир, тафиит, берил, аквамарин, изумруд. Есть и другие. Они хоть и драгоценные, но все-таки камни. Настоящее сокровище кроется не в камнях и не в бумажках, которые называются по-разному. Главное сокровище от Бога людям — это его слово. Библия показывает путь, как, идя за Христом, дойти до конца, который станет только началом вечного счастья с Творцом. 22 глава книги Откровения. Вечное счастье с Творцом. Как его можно достичь здесь, на земле? Разве поможет какой-то найденный алмаз или какая-то другая драгоценность? Разве можно купить это за деньги? Конечно же, нет. Вечное счастье с Творцом возможно только через веру. Через ту, которую показал Иисус Христос –

помогает нам ее достичь. На сегодня у нас все. По Божьей милости, мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Ми весьма благодарны Господу за то, что сьогодні можемо начать передачу радіопрограм. Молитвенно поручаем вашему вниманию эти передачи, в которых мы будем говорить о христианском вероучении, о духовных вопросах и изучении Священного Писания. Первое. Книга, которую мы будем изучать. В нашем мире существует одна удивительно уникальная книга. Другой, подобно ей, мы не знаем в человеческой истории. Пришла она к нам из глубины веков, без рекламы о самой себе. Оценку важности и значения этой книги можно сделать только посредством познания ее. Познать же эту книгу можно лишь через изучение ее. Вошла она в жизнь людей просто и скромно, как приходит все великое и необходимое. И сразу же заняла прочное и почетное место в нашей цивилизации, которая и творилась в большей или в меньшей мере под ее влиянием. Книга эта называется «Библия» или «Священное Писание». Она признается священной у евреев и христиан. Евреи признают священной только первую часть, то есть Ветхий Завет. Христиане признают обе части – Ветхий и Новый Завет. Книга эта не есть собранием человеческих произведений, но Божьим откровением, объявленным через пророков и апостолов, которые и записали их на страницах этой книги. Послушаем, как свидетельствует о ней святой апостол Павел. Цитирую. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам, 1 глава, 11 и 12 стихи. Следовательно, если эта книга не есть человеческая, а есть откровением Божьим, то только Бог через Духа Святого может открыть и дать понять все то, что нам нужно понять в изучении Святого Слова. Зная силу и полезность Священного Писания, святый апостол Павел рекомендует его своему молодому духовному сыну и сотруднику Тимофею, чтобы он читал и изучал Священное Писание. Послушаем, как он об этом говорит. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3:16. Священное Писание полезно для научения, а оно учит только хорошему. Оно обладает силой обличать, если в человеке окажется что-либо плохое. В Слове Божьем имеется сила и средство, что он может исправлять и научать, чтобы жить в праведности так, как нужно. Существует рассказ о императоре Петре Великом. Однажды он сказал такие слова. «Усмирил стрельцов, осилил Софию, а себя самого усмирить не могу». Действительно, весьма правдивые слова. Как бы человек не был силен, но истинную победу

Беду в нем может совершить лишь Бог через свое слово. Поэтому Павел и рекомендовал это его своему сотруднику Тимофею. Второе. Великая книга. Необходимо признать, что Библия есть великой книгой. Она содержит в себе 66 книг. Писали эти книги более 40 авторов. Среди них были цари, хлебопашцы, министры, ремесленники, священники, рыбаки, ученые, генералы, пастухи, юристы, мытари и врачи. Одни из них были богатые, другие – бедные. Жили они на трех континентах и в разное время, мало или ничего не зная друг о друге. Отражают они все социальные прослойки тогдашнего общества. Писалась эта удивительная книга на протяжении более 1500 лет. Содержит она в себе многие виды литературных произведений, такие как «Богооткровение», «Историю», «Законы», «Пророчества», «Поэзии», «Биографии», «Письма», «Философию» и «Послания». Чтобы приобрести познание об этой книге, нужны годы изучения ее. Однако и в короткий срок с хорошо сорганизованной программой можно хорошо ознакомиться с основными истинами этой книги. Такое изучение бывает удивительной наградой в испытанных благословениях для изучающего ее. Прежде чем приступить к изучению содержимого в ней, необходимо ознакомиться с некоторыми важными фактами о самой книге. Такие познания сделают это изучение более осмысленным и полезным. Третье. Библия писалась еврейскими авторами. Необходимо сказать, что Библия в своей первоначальной форме была книгой еврейского народа. Поэтому и писалась она еврейскими авторами, за исключением двух книг. Евангелие от святого Луки, носящее название своего автора, и книги Деяний апостольских. Лука был греком. Подтверждается это следующим. Деяния апостольские, 1 глава, 19 стих. Цитирую. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так, что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови». Апостол Лука, употребляя фразу «на отечественном их наречии», говорил, что он не принадлежал к еврейской национальности, потому что иначе он бы сказал «на отечественном нашем наречии». Почти все происшествия и события, записанные в Библии, имели какое-то отношение к еврейскому народу. Однако в перспективе исторических событий в Библии упоминается и о других народах. Правдой является также то, что после смерти Иисуса Христа в новозаветной истории христианской церкви видно, как ученики Христовы прокладывают новые пути согласно завета Христа, делая Евангелие Благой Вести достоянием всех народов, не закрывая его в своих национальных храмах или синагогах, а делая его достоянием для всякого, кто лишь призовет имя Господне. Нужно, однако, заметить, что все эти люди, уверовавшие во Христа, были все-таки евреями. Для них нужно было перешагнуть свои установленные веками традиции, чтобы поделиться учением Богооткровения, Благой Вести о спасении во Христе Иисусе с иными народами. Четвертое. Значение слова «Библия». Слово «Библия» взято из греческого слова
«библос», которое означает в прямом смысле кору или растение, из которого приготовляли папирус, своего рода бумагу, на которой в то время писали книги. Египетский вид этого растения, ситника, из сердцевины которого выделывали папирус, бумагу, растение это росло в изобилии в дельте реки Нила и других местах, вырастая вышиной от 6 метров и толщиной до 5-6 сантиметров. Название это позаимствовано из Египта и относится ко второму столетию до Христа. Потом это название стали употреблять к названию самих книг, которые были написаны на папирусе. И в этом определении это означало «книга». Через латинское употребление этого слова оно вошло и в иные языки, как слово «Библия». Помимо того, что эта книга всего лишь в одном томе, однако она содержит в себе 66 книг Ветхого и Нового Завета, объединяет 39 книг Ветхого и 27 книг Нового Завета, объединение 39 книг Ветхого и 27 Нового Завета произошло в 5 столетии нашей эры. Все эти книги Ветхого и Нового Завета, собранных и объединенных в одну книгу, называются одной книгой Библией.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом. Надеюсь, что сегодня ты останешься со мной, как у нас будет разнообразие сегодня. Вы услышите музыкальное исполнение, слушайте сегодня христианское пение. В заключение этой передачи вы еще услышите одно стихотворение под заглавием «Эйдлвайс». У нас сегодня будет интересная программа. Я хочу сосредоточить свои мысли на новое расположение души человека. Это новое расположение будет разбиваться на некоторые части, как умение восхищаться, признавать существование тайны и открывать ей свою душу. Начну нашу радиопередачу сегодня исполнением следующего музыкального номера –

У микрофона Владимир Кулаков. Надеюсь, что сегодня вы останетесь со мной, как я посмотрю в начале на новое расположение души человека. Умеете ли вы восхищаться? Признаете ли вы тайны? И открываете вы это все своей души? Дорогой радиослушатель, если вы это не имеете в своей душе, то вы познать истину вряд ли сможете. Человеку, чтобы понять, познать, найти истину в своей жизни, он должен иметь вот это именно новое расположение души. Он должен иметь восхищаться, он должен признавать существование тайны и открывать все это своей души. Слишком часто материальные заботы и также эгоистические интересы препятствуют нам замечать окружающие нас красоты. В изобилии встречающие на нашем пути нас влечет мир кажущегося и мелочной прибыли, и благодаря этому наши глаза постепенно стали близорукими. Но только лишь мы сделаем усилия, чтобы разбить оковы, в которые нас заключает повседневная жизнь. Нас изумляет и приводит в восторг то, что мы открываем. Многоуважаемый радиослушатель, ценность человека определяется его способностью изумляться и восторгаться. Почему именно эта способность удивляться необходима для наших будущих изысканий? Мы привыкли с детства к изложенным здесь истинам и рискуем утратить способность воспринимать прекрасное и трепетать при упоминании о нем. В этом мы можем быть подобны крестьянам, не замечающие красоты окружающей их природы. Созерцание мира и всех его красот может поддерживать в состоянии бодрствования душу, способную восхищаться. Вот почему и мы остановились на этом вопросе.

Принятие тайны. Мы целиком погружены в тайну. На каждом шагу мы встречаемся с ней на сцене мира. Прошло время, когда полагали, что все можно объяснить наукой. В XIX веке любители научного прогресса, ослепленные первыми открытиями, положившими основание современной науки, мечтали стать самодавляющими во всех сферах и даже навязать свои закономерности самому Богу. Они охотно употребляли выражения, которые в наше время вызывают только улыбку. Современный мир не содержит больше тайн. Ренан однажды сказал: «Последнее слово современной науки — научно организовать человечество». Нет сомнения в том, что разум, организовав человечество, организует и Бога. Ученые нашего века стали гораздо осторожнее. Во-первых, они свели к точным границам поле своих изысканий. Они говорят так: истинный ученый, не колебаясь утверждать, что его методы недостаточны для удовлетворения всех потребностей человеческой души. Каковы бы ни были в будущем успехи алгебры и анализа, великие проблемы существования Бога и бессмертия души всегда будут вне досягаемости их формул. Самый великий геометр мира знает по этим вопросам не больше, чем ученик начальной школы. Ученые также сознают, что их объяснения часто являются гипотезами, и что во многих случаях им пришлось или еще придется расставаться с теориями, как будто хорошо обоснованными, чтобы лучше охватить не вмещающиеся в их синтез факты. Наука — кладбище гипотез. Всемирное тяготение, электричество, последние основы материи, теплота, свет, цвет — все это остается таинственным в глазах ученых. Они устанавливают их существование и наблюдают их действия и последствия, но они не знают еще, каковы их глубокие основы. Невозможно дойти до первопричин. Существование само себе и гармония существующего — тайна мысли и жизни, тайны повсюду. Вот достаточное основание для того, чтобы наука провозгласила свое невежество. Хорошо известны законы падения тел, но неизвестны причины движения. Видя, что все происходит, как если бы массы притягивали друг друга, бездоказательно приписывают материи под именем мирового тяготения таинственные притягательные свойства, подобное снотворному свойству опиума. Можно то же самое сказать о теплоте, свете и электричестве. Разочаровавшись в возможности проникнуть, когда бы то ни было, в глубину сущность этих явлений, человеческий разум создает гипотезы для их объяснения и скрывает свое неизлечимое невежество под миражем слов. Для всех известный ученый Ньютон однажды сказал так: «Я не знаю, что мир думает о моей работе, но по собственному моему представлению, во всех моих научных изысканиях я только ребенок, играющий на пляже. Иногда я, может быть, находил более круглый камушек или более красивую раковинку, чем мои коллеги. Но океан истины всегда оставался тайной в моих глазах». Наконец, стало общим место отметить, что тайна возрастает по мере того, как наука прогрессирует. Каждое новое открытие удлиняет список вопросов, ставящихся пред человеческим умом. На каждый вопрос, ставящийся и экспериментатором, наука дает ответ, но этот ответ поднимает десятка-два новых вопросов. Наука прежде всего школа скромности и искренности. Как бы недалеко наука
не распространяла свои завоевания, и область всегда остается ограниченной. Тайна охватывает ее на все протяжении ее границ. И чем не дальше ее границы будут распространяться, тем больше тайн будет окружать ее. Каждое открытие ставит несколько новых вопросительных знаков, и ответ на каждый из этих вопросов не может не возбудить множество новых вопросов. Таким образом, повсюду мы встречаем тайну. Ученые искренне соглашаются с этим. С нашей стороны было бы необоснованной претензией хотеть во что бы то ни стало исключить тайну из нашей жизни. Христианское решение проблемы жизни содержит несколько таинственных элементов, недоступных одному разуму. Но следует ли сразу отбросить его, потому что в нем содержатся не поддающиеся проверке элементы, истинность которых будет, однако, гарантирована высшим авторитетом — Богом? По какому праву могу я отстранить их до рассматривания под предлогом, что их глубинный смысл мне недоступен, тогда как ежедневно я принимаю тайну, приносимую мне жизнью, и когда сама наука опирается на многочисленные данные, недоказуемые разумом? Жить — значит верить, но значит ли это всегда понимать? Тот, кто видит колос, верит в пшеничное зерно, но проник ли он в тайну прорастания зерна? Я не имею права восставать только потому, что христианская религия, как и другие религии, предлагает мне несколько тайн. Раз я принимаю без протеста те, которые приносят с собой наука? Ничуть не смущаясь, я, напротив, заранее соглашаюсь с необходимостью встретиться с тайной. По моему мнению, одного моему ума далеко недостаточно, чтобы дать объяснение всему. К счастью, в религии имеются тайны. Если бы их не было, то это возбудило бы во мне неверие. Я мог бы подозревать, что она лишь искусственное подстроение человеческого ума. Тайна успокаивает мое сомнение. Она является печатью Божьей. Тайна не является стеной, о которую разбивается ум, а океаном, в котором ум теряется. И религия без сверхъестественного элемента заставляет меня думать о рекламе, вычитанной мною в газете «Вино без винограда».

мы восприимчивые или нет. Многоуважаемый радиослушатель, созерцание фона человеческой драмы научает меня осознавать мои границы, быть смиренным и восприимчивым по отношению к могущим мне помочь. Смирение не есть добродетель нас унижающая. Согласно учению Бердяя, смирение есть активная добродетель, а не пассивная. Она показывает силу нашей души, а не ее немощь. Смирение дает нам главным образом правильный критерий в оценке самих себя. Уничижаться или превозносить себя значит терять смирение. Она является по преимуществу добродетелю истины. На самом деле мы так незначительны по сравнению с раскрывающимися перед нами силами и чудесными явлениями, окружающими нас. Тютчев написал поэму «Фонтан». «О смертной мысли водомет! А водомет невообразимый! Какой порыв неисчислимый! Тебя стремит, тебя метет, как жадно к небу рвешься ты! На длань незримо роковая, твой луч упорный преломляя, свергает в брызгах с высоты». Являются ли наши человеческие достижения более замечательными, чем, например, крыло бабочки или лилия полей? В науках мы видим две соприкасающиеся противоположности. Первое — естественное неведение, в котором находятся все люди при рождении. Вторая противоположность — та, до которой доходят великие души, познавшие все, что людям дано знать, и утверждающие, что они ничего не знают, и наталкиваются на то же незнание, познавшие самого себя. Те, кто вышел из естественного незнания и не смог достичь другого, окрашены своей самодовольной наукой, делают вид, что они что-то понимают. Они мутят мир и рассуждают хуже всех других. Большое знание помогает человеку открыть свое глубокое незнание. Истинное смирение, противополагающееся гордости, оно нам даст в особенности душевную восприимчивость. Не будучи особенно самоуверенными, мы будем более благожелательны к тем, кто могут вести свет в тайну человеческой жизни и объяснить нам наше незнание. Мы отнесемся с открытой душой ко всему тому, чего мы не знаем, если в один прекрасный день незнакомая нам истина постучит в наши двери. Мы отнесемся к ней не свысока, а наоборот, примем ее. Не прекращая наших исследований, мы будем сохранять открытую душу, не только ожидающую, но желающую перейти границы своего ума и преграды своего сердца. Мы охотно будем прислушиваться к свидетельству других или даже того, кто нас во всем превосходит. Определив ценность их свидетельства, мы охотно примем его помощь, если он предложит нам просветить нас и руководить нами в нашем земном странствовании.

Эдельвайс. С загорелым лицом, смело поднятым ввысь, к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек поднимался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвайс, благородный пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек. Там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок я найду, я сорву, повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек. Эдельвайс, на снегу у источников рек. Если я подскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня. Отдохну, подымусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь. Как прекрасен Христос на вершине холма, на кресте, что спасение людям дает. Мир объяла густая, гнетущая тьма. Возведи свои очи к горам, пешеход. Пусть как редкостный горный прекрасный цветок твою душу пленит красотою Христос. Пусть напоит тебя вечной жизни поток. Пусть стопы твои станут на твердый утес. Будет трудно, крепись, будешь падать, вставай. То, что в нем ты найдешь на вершине крутой, во сто крат превосходит ценой Эдельвайс, и ничто не сравнится с его красотой. И когда ты взойдешь, то на крест посмотри, с покаянием в груди, с лицом поднятым ввысь, драгоценную, вечную жизнь там найди, и с пустою душою домой не вернись.

Наше время уже пришло к концу, дорогой радиослушатель. Я приглашаю вас в следующую неделю в это же время на этой волне присоединиться к радиопередаче «Жизнь с избытком». Напоминаю вам слова нашего великого вождя и спасителя Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». У микрофона ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Желающие написать мне, пишите по адресу этой радиостанции.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог света благоволит обитать во мгле». Сегодня вторая, заключительная часть. Стихи 9 и 11 из книги «Исход», глава 33. «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, как видимая примета присутствия Господа. И Господь говорил с Моисеем, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Такое тесное общение имел Моисей с Господом. Совершенно очевидно, что оптически Моисей не видел Господа, но акустически Моисей слышал Господа совершенно ясно. Но такие встречи и разговор Моисея с Господом происходили во тьме этого шатра или скинии, так как в Ветхом Завете Господь благоволил обитать во тьме. Впоследствии мы читаем о том, что Господь дает Моисею задание сделать ковчег и для него крышку. В книге «Исход», глава 25, стих 8, Господь говорит, чтобы израильтяне сделали ему святилище, в котором он желает обитать среди Израиля. Читаю этот стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Но главное, каким образом? И дальше Господь говорит Моисею, чтобы он сделал скинию, сделал ковчег и крышку к нему, и поставил этот ковчег в скинию. А в ковчег следовало положить откровение. Об этом читаем в книге «Исход», глава 25, стихи от 16 по 22. «И положив в ковчег откровение, которое я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина ее 1.5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки, сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края». «Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов, и положи крышку на ковчег сверху». В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. А теперь главное, стих 22. Там, за завесой во тьме, святая святых, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Впоследствии Израиль воевал с филистимлянами и часто проигрывал им в этих сражениях по причине непослушания своему Господу. Однажды израильтяне решили принести в стан своего войска ковчег завета, надеясь, что он принесет им победу. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 4, стих 4. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Но филистимляне разгромили израильтян, о чем читаем в стихе 9. и сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый бежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших. А теперь все выше рассмотренное обобщим в том, что перечислим ключевые места нашей темы и посмотрим на все это с точки зрения Бога. Для этого обратим наш взор на главную цель Бога с людьми, с Его творением. Во-первых, начнем с Нового Завета, где Святой Дух открывает нам цель Бога в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, свое творение, евреев и язычников, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом мы видим главную цель Бога. Но Бог не мог это сразу сделать, потому что все люди находились во тьме, во власти сатаны, который всеми средствами и усилиями их ослеплял, чтобы держать их вдали от Бога. На основании падения Адама и Евы в грех все люди попали в плен сатаны и погрузились в глубокую тьму, потому что они выполнили его волю, волю сатаны, и съели запретный плод. Сатана временно оказался победителем над Божьим творением. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнято у сильного, это сатана, добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным, то есть Господом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться, говорит Господь, с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Этот процесс спасения, процесс освобождения людей из плена сатаны длился очень долго. И, как мы с вами из Евангелия знаем, решающее сражение Господа Иисуса с сатаной с целью освобождения людей из плена сатаны произошло на Голгофском кресте. Там, на этом кресте, Господь Иисус ценой своей крови, ценой своей жизни заплатил за грехи всего погибшего мира. Там Он совершил искупление для всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Но мы снова забежали с вами немного вперед, поэтому вернемся назад. Тому факту или событию, чтобы освободить свое падшее в грех творение из плена сатаны, предшествовало много времени и усилий Бога. Главное направление по осуществлению спасения людей мы видим в избрании Богом Авраама, Исаака и Иакова с его 12 сыновьями. Через них Бог образовал свой народ Израиль как образец, которому следовало подражать. Через Израиль Бог намеревался затем и язычникам открыться. Но основную работу Бог ведет с Израилем, чтобы через пророков ему показать, что он является Богом Израилевым, является Создателем Израиля. Поэтому Бог многократно и разнообразно, символично открывается в Ветхом Завете своему народу Израилю. По этому случаю еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в Божьем плане спасения людей Израиль стоит на первом месте. Вы спрашиваете, как это следует понимать? Историю спасения людей Бог начал с Израилем на основании субботы, когда язычники еще не знали Бога Израилева. Об этом мы читаем в книге «Исход». Бог повелевает своему народу Израилю в книге «Исход», глава 20, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний, день седьмой, и освятил его. А также в книге «Исход», глава 35, стих 2. «Шесть дней делай дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». А завершение Божьей субботы покоя с Израилем Святой Дух показывает нам в послании евреям, которое направлено в первую очередь евреям. Послание евреям, глава 3, стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И дальше Святой Дух увещевает Божий народ Израиль в послании евреям, глава 4, стих 1 и с 8 по 11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, в субботу покоя Господа Иисуса, не оказался кто из вас опоздавшим». И стихи с 8 по 11. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». И закончит Бог план спасения людей, а именно спасение своего народа Израиля после восхищения церкви по окончанию тысячелетнего мирного царства, когда он на короткое время снова отпустит сатану с его демонами из темницы, чтобы испытать свой народ Израиль на верность. А тысячелетнее мирное царство называется, как мы выше заметили, еще субботой покоя. А поскольку в отношении спасения людей в Божьем плане Израиль стоит на первом месте, то Бог в Ветхом Завете занимался и в основном символично открывался своему народу Израилю. Выше мы с вами по этому поводу прочитали в книге «Исход», глава 25, стих 8. «И устроят они, то есть израильтяне, мне святилище, и буду обитать посреди их». А в книге «Исход», 25, стих 22, дальше читаем о самом главном. Там, за завесой во тьме святая святых, где Бог благоволит обитать во мгле, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. А теперь, можно сказать, сделаем главный вывод в том, чтобы ответить на вопрос, который возник на основании нашего главного текста. Поскольку все люди в Ветхом Завете находились во власти сатаны, находились во тьме, то и Бог благоволил ради своего творения до поры до времени обитать во мгле, чтобы не дать сатане возможность полностью истребить Божие творение с лица земли. Таким образом, Бог желал или благоволил жить среди своего народа во мгле, во святом святых, в скинии собрания и управлять своим народом Израилем. Пойдем и дальше по следам Израиля. Но пришел, наконец, тот момент, когда Бог, согласно своего обетования, решил ввести свой народ Израиль в тысячелетнее мирное царство в обетованной земле. Этот момент Святой Дух называет полнотой времени, как читаем в послании к Галатам, глава 4, стих 4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына,

мирное царство. Но евреи говорили: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Хотя Иисус по своему обетованию пришел к своим, но и свои его не приняли. Израиль не признал Иисуса своим Мессией. Поэтому они кричали Пилату: «Пни, распни его». Евангелие от Луки, глава 23, стих 21. Хотя Иисус принес людям на Голгофе свет, но Израиль и дальше остается примерно на 2000 лет во тьме. Почему? Потому что за отказ принять Иисуса своим Мессией, своим Спасителем, Бог наложил на сердца израильтян покрывало и отставил их на 2000 лет времени благодати в сторону, как читаем об этом во втором послании Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. «Но умы их, то есть евреев, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, сейчас, во время благодати, тогда это покрывало с отдельных кающихся лиц снимается, и на протяжении этого времени Господь Иисус занимается созданием Своей Церкви из язычников». Дорогие братья и сестры, запомните, что все евреи, за исключением отдельных лиц, которые в вере и с покаянием в своих грехах обращаются во время благодати к Иисусу, остаются во тьме. А со всей массы евреев, независимо от того, верят они или нет, Иисус Христос снимет покрывало с их сердец через двух свидетелей Иисуса, Моисея и Илию, чтобы во время 70-й седьмины они могли уверовать. Поскольку мы коснулись Божьего плана спасения евреев, то доведем его до конца. Остаток евреев в 144 тысячи душ, которые в первую половину 70-й седьмины уверуют и примут Иисуса своим Мессией через двух свидетелей Иисуса, войдут в обетованную землю. На них Бог изольет Свой Дух и осветит их сердца. Поэтому их познания будут намного выше и совершеннее, чем у нас, детей Божьих. Об этом мы читаем у пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Этот завет он заключил с ними на Голгофском кресте. А мы, все дети Божии, живем лишь во время этого нового завета. Но с нами Господь Иисус не заключал никакого завета. Новый завет можно заключать лишь с теми, с кем был заключен первый завет, как с Израилем». Стих 32 и дальше. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от мала

0: Большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их, уже не воспомяну более. Этот Новый Завет, который Господь Иисус заключил с Израилем на Голгофском кресте, Он введет в действие, то есть ратифицирует при вводе остатков 144 тысячи душ в тысячелетнее мирное царство. Поэтому Господь Иисус не будет больше жить в их среде во мгле, как читаем в нашем главном тексте, но в этом тысячелетнем мирном царстве он чудным образом преобразит весь окружающий мир. И дальше читаем о том, что в тысячелетнем мирном царстве Господь Иисус будет жить среди своего народа. Об этом мы читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 27. Так говорит Господь Бог: «Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира. Завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Свое святилище, видимый храм, Господь Иисус устроит в Иерусалиме, где Давид будет пребывать в плоти, как видимый царь Израиля. А мы с Иисусом, как духовный Христос, Иисус – глава, а все дети Божьи – Его тело, вместе с Ним 1000 лет будем принимать участие в управлении Божьим народом Израилем. Господь Иисус установит такой порядок, чтобы каждое колено израильтян один раз в году приходило в Иерусалим для поклонения царю Израиля, то есть Иисусу, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Это будет им в наказание за непослушание повелению Господа Иисуса. Эта строптивость и своеволие, непослушание Господу Иисусу остается в их плоти, хотя наследственный грех им будет прощен. Это все же странно и поразительно, что грех Адама и Евы, который мы унаследовали через нашу плоть, настолько устойчив и богопротивен. Но выше я уже отметил, чем кончат все эти строптивые и своевольные израильтяне в конце тысячелетнего мирного царства. А что стало с нами, язычниками, после того, как Бог повелел из тьмы воссиять свету через своего Сына Иисуса Христа, когда Он явил свет в этот мир, как мы выше читали во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. О том, что с нами стало, Святой Дух однозначно сообщает нам в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 8. Сначала, кем мы были? И вас, язычников, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Стих 4. Теперь приходит поворот. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, Евангелие от Иоанна 3:16, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках, в вечности, преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. А Израиль не принял это богатство Божьей благодати во Христе Иисусе, не приняли этот Божий дар. Поэтому Бог призывает нас, всех детей Божьих, чтобы мы молились и постоянно напоминали Богу, не о Боге, а напоминали самому Богу о Его народе Израиле, как читаем у пророка Исаии, глава 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, нас, детей Божиих, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Тысячелетнем мирном царстве. Аминь.
1: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Дорогие друзья, я искренне радуюсь тому, когда два любящих сердца искренне посвящают себя друг другу и Богу и соединяют свои пути, чтобы идти дальше вместе. Для поддержки обоюдной, для совместного труда, для того, чтобы научиться любви и терпению, заботливости и прощению, жертвенности и настоящей ежедневной любви. К сожалению, праздничный день бракосочетания бывает в жизни только один раз, а потом начинается жизнь с ее буднями, тревогами, трудностями, болезнями и переживаниями. И как важно во всем этом всем сердцем и душою искать Бога, искать Его Царство и прежде всего в своих сердцах, в своей жизни, в своих взаимоотношениях, чтобы дети, которых даст вам Бог, имели теплое, сердечное место, семью, дом и крышу для своей жизни, для своего развития, чтобы они смогли тоже познать Бога и полюбить Его, и могли этому научиться у вас, своих родителей. Но к этому тоже ведет непростой путь молодости, развития. К сожалению, есть такие темы, о которых почти не говорят с подрастающими, но которые так важны в жизни.

0: Даже немало пережив жизни, я близко к сердцу принял статью о спросе на девственниц в Америке. Ее я хочу вам предложить для размышления. И, может быть, для того, чтобы вы смогли предупредить других, своих подрастающих, молодых друзей, чтобы они хранили себя, хранили свою чистоту, хранили свою честь, хранили свои сердца и души для будущей жизни, которая так важна, потому что ошибки прошлого обязательно сказываются сегодня. И то, что мы сеем сегодня, мы же сами будем пожинать завтра. Будьте разумными. И если прошлого нельзя возвратить назад, то будьте очень осторожны и внимательны и решительны в том, чтобы следовать путями Господними по жизни для того, чтобы достичь хорошего завтра.
1: Радио «Свобода» как-то прозвучала информация о том, что среди американцев растет спрос на девственниц. И это совсем не шутка. Это большая проблема, которая стоит перед всем миром, перед всем человечеством, которое безудержно сползает в болото безнравственности, которое приведет к необратимым экономическим последствиям и бедам. Спрос американских женихов на девственниц далек от смеха. Очень уж драматическими оказались для Америки последствия нравственной распущенности. Одних только наркоманов здесь около 55 миллионов. Картину упадка дополняет другая цифра. По разным причинам здесь не работает почти половина трудоспособного по возрасту населения. Но особенно впечатляет интеллектуальный упадок. Половина взрослого населения США не в состоянии написать письма. 44 миллиона взрослых американцев не способны подсчитать, сколько денег израсходовано на покупки в магазине, сравнить разницу в стоимости продуктов, получить информацию из текста, помещенного на обратной стороне простейшего бланка. На фоне такого масштабного упадка нации спрос на девственниц воспринимается как защитная реакция общества на вырождение, которое надвигается на американцев с быстрой скоростью. Он был предопределен ослаблением нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, извращенцев, инвалидов и психически больных. Сегодня в Америке, по данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются около 37 миллионов американцев. Больше половины всех больничных коек в США занято душевнобольными, остальные бегают по улице. Пишет Климов в книге «Князь мира сего», страница 262. Трудно прогнозировать, на фоне каких событий и как быстро будет расти спрос на девственниц. Как же влияет девственная чистота на здоровье поколения? Нации не знали научного ответа на этот вопрос, но у них была масса примеров рождения от гулящей девушки плохого, испорченного потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшее в прошлом веке явление телегонии, решающее влияние на потомство женщины, первого в ее жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд, то есть биологическую основу потомства каждой женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она будет рождать детей. Он, нарушивший ее девственность, становится как бы генным отцом всех будущих детей женщины. Должны ли девушки это знать, начиная интимную жизнь? Бесспорно, и не только знать, но самым серьезным образом обращать на это внимание и остерегаться этого. К сожалению, большинство дам всех возрастов не осведомлены об этом наследственном таинстве. В итоге их первый мужчина оказывается далеко не лучшим по набору физических и нравственных качеств. Он, первый, порочен уже тем, что использовал доверчивость юной девушки и отсутствие у нее жизненного опыта. По существу, он поступил как животное, удовлетворив данной природой инстинкт и не женившись на предмете своей животной страсти. Поэтому девушка, использованная таким образом и брошенная, справедливо считалась испорченной. Именно этот индивид, далеко не самых лучших качеств человек, заложил ее будущим детям негодную биологическую основу – генофонд. Поэтому наши предки презирали оступившихся девиц, не позволяя на них жениться своим сыновьям. Но открытие телегонии вскоре было спрятано от людей, так как приоткрывало таинственные завесы судеб множества простых и великих людей. Более 150 лет назад проводились опыты скрещивания породистых кобыл с самцами зебр. Не произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены, и никто бы о них сейчас и не вспоминал, если бы по прошествии нескольких лет не случилось нечто необыкновенное. У побывавших под самцами зебр кобыл вдруг стали рождаться полосатые жеребята. С чего бы это? Настоящий отец – породистый жеребец, мать – тоже чистокровная кобыла, а жеребята – полосатые. И это по истечении многих лет после первой вязки самцами зебр, не приведшей к зачатию и беременности. Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо телегонией. Впоследствии учеными было доказано, что эффект телегонии распространяется на людей, причем даже в гораздо более ясно выраженной форме, чем в мире животных. Америка, презревшая, как и другие страны, нравственные нормы и телегонию, получила эти ясно выраженные формы в пугающих масштабах. Поэтому и родился здесь спрос на девственниц, что пришло время спасать нацию. Эти ясно выраженные формы уже дают о себе знать и в других нравственно падших государствах, включая и Россию. Пугающе быстро разрастается клан наркоманов, воров, насильников, извращенцев, неблагоприятная наследственность которых наложилась на тяжкий экономический кризис и только усиливает его. Можно уверенно сказать, что одна из определяющих причин кризиса – игнорирование женщинами в течение многих лет законов наследственности. В итоге на первые в жизни места выходят те, кто негативно запрограммирован этой природой и стал отрицательно переустраивать жизнь всех слоев общества. Явление телегонии существует и наказывает всех, кто пренебрегает законами наследственности в угоду своему животному началу. Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную связь с мужчиной, должны знать, этот первый мужчина закладывает генофонд на их будущих детей, когда бы и от кого бы они впоследствии не рождали их. Но если этот первый мужчина был далеко не лучших характеристик, значит, не лучшие данные будут и у детей легкомысленных женщин. Ламброзо приводит немало примеров полного исчезновения знатных родов всего лишь за 2 века. При этом исчезновению были подвержены преимущественно те фамилии, члены которых женились на знатных наследницах. Иначе говоря, наследницы имели более чем достаточно времени на развлечение. А как сейчас? Примеров, подтверждающих связь разных форм распущенности с рождением неполноценного потомства, более чем достаточно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации, будь то американцы, французы, русские или любые другие, лежит исключительно через восстановление нравственных норм. Не решив эту задачу, ни одно государство не даст достойного потомства для выхода из глобального кризиса. В разгар Отечественной войны один немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с Россией. Его удивило, что 90% девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Прошли годы, и дико об этом говорить, но этот вопрос все больше и больше касается так называемых христианских кругов и христианской молодежи. И это беда не только в будущей жизни, а уже в этой, настоящей. И потому каждый должен очень серьезно относиться к чистоте душевной, телесной, нравственной, к чистоте своих отношений друг с другом, и особенно с Богом, с которым предстоит встреча каждому из нас. Собираясь в дорогу, важно определиться с целью, к какой вы будете стремиться, и пути, методы, как вы это будете делать. Лучший путь – ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам в своей совместной жизни, в своих сердцах, чтобы только Бог был для каждого из вас окончательным авторитетом, чтобы Его Слово было для вас законом, и Его воля и желание были желанием каждого из вас, потому что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Он праведность, Он жизнь, Он радость, Он истина, Он путь, и Он пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели ее с избытком. И пусть в ваших сердцах будет избыток любви, мира, доброты, чтобы и для ваших детей это было добрым началом. Сент-Экзюпери как-то сказал: «Любить – это не значит смотреть друг на друга, но смотреть вместе в одном направлении». Смотрите вперед, помня о том, что земная жизнь не заканчивается смертью, и каждый из нас готовит себя к вечности. Помогайте друг другу на пути.

Я думаю, что вы, выросшие в христианских семьях, хорошо знаете слова мудрого царя Соломона, который говорил о том, что начало мудрости – страх Господен. Ну а в чем же венец мудрости? В чем же ее вершина? Я думаю, что настоящая вершина мудрости в том, чтобы близко к сердцу принять первую заповедь, которая говорит о том, что Господь Бог наш единый есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и крепостью твоею и ближнего твоего как самого себя. В этом вершина мудрости – жить в любви, потому что Бог есть любовь, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы будете по-настоящему любить Бога и любить друг друга, то такая нитка, втрое скрученная, вместе с Богом, с Его любовью, не скоро порвется. Она сможет вынести многие трудности в жизни, сможет быть крепкой опорой для кого-то и крепко связывать любящие сердца. Пусть ваши сердца всегда будут исполнены Богом, Его любовью, Его светом, Его миром и радостью. И пусть светильник вашей жизни всегда горит ярко и радостно.

Если есть в жизни нечто прекрасное и доброе, то, что делает ее достойной жизни, то это любовь. Потому что Творец Вселенной, Бог, есть любовь. Это то, что совершенно чужих людей объединяет в одно целое на всю жизнь. На любви нужно учиться. И это то, что не дается так просто, но оно приходит и вырастает в наших сердцах и в нашей жизни.

Наше завтра начинается сегодня. И потому поступайте благоразумно сегодня и сейте разумное, доброе и вечное, чтобы завтра пожинать доброе в жизни своей. Мы каждый сеем для себя и пожинаем то, что сеем, надеясь, что минет беда и все уладить вдруг сумеем. Но нужно ясно, твердо знать, кто нашей жизнью управляет, и строгий суд или благодать при встрече с Богом ожидает. Тут нужно выбрать и решить, кому служить остаток жизни, чтоб в двери вечности вступить на радость, а не укоризнить.

0: Невеста. Отец не раз давал мне совет, как выбрать хорошую невесту. Такой совет тогда казался шуткой. Но позже я вспоминал мудрость практических советов отца. Хорошую спутницу жизни можно узнать заранее, по многим мелочам. Одна моя знакомая никак не может выйти замуж. Почему? Ведь однажды она уже была сосватана, и на ее руке многие видели золотое кольцо. Она с намерением выставляла его на вид. Дескать, не век мне оставаться старой девой. Сами видите, скоро будет свадьба. К несчастью для нее, жених как-то заболел. Дело было летом в Калифорнии, в жаркой местности. Только на третий день, узнав о болезни жениха, невеста пошла навестить его. Приходит и видит. На полу мусор, возле кровати валяются грязные носки, окно облепили черные мухи, воздух непроветренный, затхлый. Невеста уселась тумбой возле кровати. «Что же это ты сплоховал? Вместо того, чтобы сочетаться с законным браком, слег в постель. Мне это не нравится». «Да разве я виноват?» – стонал жених. «Сам не рад такой напасти. Ты уж прости меня, что в комнате такой хаос. Силы нету навести порядок». «Это ничего. Я на это не обращаю внимания. Вот поправишься, встанешь с кровати и наведешь чистоту». «Мне бы хоть мух выгнать из комнаты, жужжат, как очумелые, на лицо садятся». «Но ведь не грызут, не расстраивайся из-за такой малости». «Все носки грязные, а сменить нечем». «А зачем тебе у кровати носки? Поправишься и выстираешь все под умывальником». Ни одного намека не поняла толстокожая невеста. Пальцем о пальцем не ударила, чтобы хоть немного порадовать жениха. На прощание пригрозила: «К следующему моему приходу должен быть здоровым, а то я подумаю, да может быть и раздумаю выходить за тебя замуж». «Постараюсь», — простонал жених. Невеста пришла через 3 дня. В комнате было еще грязнее и душнее. От болезни жених походил на желтый скелет. Ему хотелось пить. Стоял сезон арбузов, когда они продаются по 20 центов за штуку. «Маруся, знаешь, чего мне хочется?»
1: «Ну чего?»
0: — с раздражением спросила невеста. «Арбузика, хотя бы четвертиночку».
1: «Поправишься, сходишь в лавку и купишь хоть полдюжины сразу».
0: Невеста побоялась истратить пятак за четвертинку арбуза. Ушла с последним предупреждением, что такое жениховство никуда не годится. Прошло еще 2 дня. Жених все лежал. Войдя в комнату, невеста заплакала. Больной подумал: «Наконец-то мой недух тронул ее сердце». Но он ошибся. Она плакала от злости и досады. В этот раз ему захотелось кислого варенья с чаем, но опять он услышал тот же ответ:
1: «Поправишься и купишь, что тебе нужно».
0: Негодованием закипело сердце жениха, но он скрыл свое возмущение и деланно ласковым голосом сказал: «Маруся, колечко на твоей руке, кажется, потускнело. Да, я потру его шерстяным одеялом». Невеста поверила, сняла кольцо, подала жениху. И тогда он сказал: «Это кольцо ты получила от меня. Я же и забираю его. Ты свободна. Ты мне больше не невеста». Тогда она испуганно спросила:
1: «Чем я тебе не нравлюсь?»
0: И, поспешив к зеркалу, она накрасила губы и подвела темным карандашом брови. «Все твои прихорашивания напрасны. Волчицам не нужно красить губ и подводить брови, как бы они себя ни малевали, их волчья натура будет выпирать через всякую краску. Мне не нужна жена трутень, жена неряха, жена, которой жалко потратить пятак на четвертинку арбуза для своего жениха. Уходи сейчас же, иначе я не ручаюсь за себя».
1: «Ах, вон ты, оказывается, какой! Хорошо, что я не вышла за тебя. Оставайся холостяком и завидуй чужому счастью.
0: Уж не твоему ли?»
1: «А может быть и моему. Меня давно уговаривает отказаться от тебя Савелий Петрович Блинчиков».
0: «Бедняга, заранее сочувствую ему». Выздоровевший жених пошел к Блинчикову и рассказал ему о разрыве с Марусей. «Она хвалилась, что ты сохнешь по ней. Друг, прежде чем жениться, проверь невесту, притворись больным на другой день после своего предложения и попроси ее о какой-нибудь малости. Если сделает, значит, мой урок пошел ей на пользу. Если же будет отвечать, как отвечала мне, поправишься, тогда делай, что хочешь, значит, осталась такой же холодной колодой и тупицей». Блинчиков сделал предложение Марусе. Свадьба была назначена через 2 недели. Но на следующий день после предложения жених неожиданно как бы слег в постель. Когда пришла Маруся, он сказал: «Кто бы мог подумать, что я свалюсь? Даже грязную посуду не успел помыть».
1: «Это не беда», — успокоила жениха невеста. «Посуда от грязи не усохнет, не развалится. Вот поправишься и все приведешь в порядок».
0: В это время к мнимо больному пришли 2 соседки. Одна из них была вдовой. Увидев гору грязной посуды, она принялась ее мыть, посыпать мыльным порошком, вытирать чистым полотенцем, которое раздобыла в шкафу. Больной, в кавычках, видя старательность и догадливость вдовы, сказал про себя: «Вот моя невеста». Через неделю они поженились. Соседи после этого не давали проходу Марусе.
1: «Как же ты проворонила 2 женихов!»
0: Но Маруся при встрече с бывшей вдовой кричала:
1: «Убийца! Ты убила мое счастье! Ты отбила моего жениха! Я тебе этого не прощу!»
0: «Не я убила твое счастье, а ты сама своей дуболобостью». До сих пор Маруся жадно ищет женихов. Находит. Но прежде чем пожениться, женихи, испытав ее, убегают.

Три минуты затишья на милях морских. Это значит радистами прерваны все передачи, чтобы чутко прислушаться, нет ли в тиши позывных кораблей, заблудившихся где-то в тумане незрячем. Научиться бы нам среди будней земных, преисполненных шума, заботы и перцы, чаще слушать, а нет ли вблизи позывных, где-то рядом с тобой потерпевшего бедствия сердца.

В день радости, в день сочетания друзья говорят пожелания. А я, хотя вас уважаю, хочу вам сказать, не желаю. Я вам не желаю лениться и в жизнь с головой погружаться. Печалью от браков тех веет, где юность супругов стареет. Желать я вам также не стану, чтоб жить вы боялись вне стана, когда за Христа, как обычно, вам выскажут ненависть лично. Желать я вам также не смею, чтоб жизнью совместной своею затмили вы Богу служение. Мы вас не для этого женим. В день радости, в день сочетания друзья говорят пожелания. Итак, как я вас уважаю, плохого совсем не желаю. Желаешь серьезно и верно дружить, любовью взаимной цвести, дорожить, заботу и ласку друг другу дарить, чтоб жизнью своею других ободрить. Господь только знает, где будете жить, трудиться, работать и ближним служить. Желаю пред Богом всем сердцем ходить, до свадьбы серебряной в мире дожить.

называется ситцевый, вторая – кожаный, третья – пшеничный, четвертая – восковой, а пятая – деревянный. Шестая – кипарисовый, седьмая – шерстяной, восьмая – маковый, девятая – фаянсовый, десятая – оловянный, одиннадцатая – коралловый, двенадцатая – шелковый, тринадцатая – ландышевый, четырнадцатая – свинцовый, пятнадцатая – стеклянный. Счастье вообще в жизни хрупко, и когда приходят испытания, когда ослабевают какие-то связи, то очень легко разбить это свое счастье. Берегитесь этого. 16-я годовщина дня свадьбы называется сапфировой, 17-я розовой, 18-я бирюзовой, 19-я криптоновой и 20-я фарфоровой. Опять очень легко разбить. 21-я опаловая, 22-я бронзовая, 23-я бериловая, 24-я атласная и 25-я годовщина свадьбы серебряная. Это то, что наиболее известно.

Но дальше 26-я называется нефритовой, 27-я красного дерева, 28-я никелевой, 29-я бархатной, 30-я жемчужной, 35-я рубиновой, 40-я изумрудной, 45-я алая. 50 лет семейной жизни празднуется золотая свадьба. В 60 бриллиантовая, в 70 платиновая, в 75 алебастровая и 80 лет семейной жизни дубовая свадьба. Вряд ли кто из нас доживет до такой дубовой 80-летней свадьбы. Но сколько бы мы ни прожили, пусть эти дни и годы будут счастливыми, будут исполнены любви и нежности. Чтобы мы дорожили друг другом, дорожили тем, что нам дал Господь, и дорожили тем, что Он нам предлагает в будущем. Пусть Господь благословит вас и поможет каждый день жить как последний и жить в любви.

народе говорят: век живи, век учись. Я буду рад, если что-то из услышанного вами останется в вашей памяти и в сердце и принесет пользу в вашей жизни. Еще хочется предложить некоторые мысли из книги.

0: книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. Вы помните, наверное, слова Соломона, который говорит, что «начало мудрости – страх Господень». Положите же это хорошее основание и начало в своей жизни и стремитесь к совершенству.
1: Глава 7. «Не делай зла, и тебя не постигнет зло. Удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя. Сын мой, не сей на бороздах неправды, и не будешь в 7 раз более пожинать с них. Не проси у Господа власти и у царя почетного места. Не оправдывай себя перед Господом и не мудрствуй перед царем. Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Не греши против городского общества и не роняй себя перед народом. Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным. Не говори: он презрит на множество даров моих, и когда я принесу их Богу Всевышнему, он примет. Не малодушествуй в молитве твоей, и не пренебрегай подавать милостыню. Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий. Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга. Не желай говорить какую бы то ни было ложь, ибо повторение ее не послужит ко благу. Перед собранием старших не многословь и не повторяй слова в прошении твоем. Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего. Не прилагайся ко множеству грешников, глубоко смири душу твою. Помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивому – огонь и червь. Не меняй друга на сокровище и брата однокровного на золото эфирское. Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота. Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, преданного тебе душою. Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе. Есть у тебя скот, наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их, и не показывай им веселого лица твоего. Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному. Есть у тебя жена по душе, не отгоняй ее. Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе. Всей душою твоею благоговей перед Господом и уважай священников Его. Всею силою люби Творца твоего и не оставляй служителей Его. Бойся Господа и почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе, начатки и за грех, и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых, и к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно. Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Не устраняйся от плачущих и сетующими сетуй, не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь.
0: А теперь одна из молитв, которыми молятся родители о милых и дорогих сердцу детях своих. Молитва об обретении уверенности в вечном будущем. Господи, помоги нашим детям познать Тебя, открой их сердца и приведи их к полному пониманию истины о Тебе, Господи. Ты сказал: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. И мы молимся о том, чтобы наши дети имели такую веру, которая позволила бы им назвать Тебя своим Спасителем, исполниться Святого Духа и признать Твою власть во всех сферах своей жизни, чтобы в них всегда жило желание выбирать Твои пути и точно следовать им. Помоги нашим детям поверить в то, что Иисус пожертвовал своей жизнью ради них, чтобы они имели жизнь вечную и изобильную уже сейчас. Помоги им поверить в то, что Ты простил им все их прегрешения, чтобы чувство вины навсегда оставило их. Помоги им приносить добрый плод и постоянно возрастать в познании Тебя, чтобы они знали Твою волю и ходили в чистоте перед лицом Твоим, угождая Тебе во всем. Ты сказал в Твоем слове, что изольешь Дух Свой на потомство верных Твоих, и мы просим Тебя, излей Твоего Духа Святого на наших детей прямо сегодня. Благодарим Тебя, Господи, что Ты заботишься о вечном будущем наших детей больше, чем мы. Во имя Иисуса просим Тебя о том, чтобы наши дети никогда не сомневались в Тебе и не сошли с пути, предначертанного Тобою. Вы слушали передачу «Голос странника молодым». Со всеми вопросами вы можете обращаться по адресу радиостанции, которая передает
2: в Сиэтле час ночи.
3: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Драгоценная жемчужина. Эта тема взята из радостной вести от Матфея 13 глава 45 по 46 стих, и мы прочитаем сейчас это место. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Такая небольшая притча о жемчужине. Этот образ не просто так использовал Иисус. Это образ очень наглядный, понятный, ясный. Почему? Потому что здесь одно главное действующее лицо. Кто? Купец. Что делал купец? Он искал хороших жемчужин. Какие бывают жемчужины? Они бывают самого разного качества. А как их добывают? Об этом мы скажем чуть позже. Итак, купец искал хороших жемчужин. И в итоге среди всех нашел одну драгоценную. Искал, нашел

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Без святости никто не увидит Господа. Так читаем послание евреям в 12 главе, стих 14. В нашей церкви много проповедуют о святости. Но все проповеди сводятся к внешнему соблюдению всевозможных установлений в отношении одежды, формы приветствия, других церковных традиций. У меня к вам вопрос. Что такое святость? Как нужно понимать это слово? Слово «святость» означает отделение от мира, соединение со Христом. Отсюда слова «святой», «святые», то есть «посвященные», «избранные». Так объясняет это слово библейский словарь. Святость достигается через приближение ко Христу. Его кровь очищает нас от всякого греха, когда мы приходим к Нему с покаянием, то есть с твердым решением не грешить. Святость – это такое состояние души, когда человек свободен от себялюбия, от злоречия, лицемерия, зависти, лукавства, свободен от споров, распрей, от алчности и от других злых желаний сердца, имя которым легион. Хотя исполнение церковных установлений имеет свое значение, если они основаны на Священном Писании, конечно, но это нисколько не приближает нас к Богу, если мы не свободны от того, что я перечислил выше. Святость, как абсолютное совершенство, присуща только Богу. Но стремление христианина к достижению святости – это цель его жизни. Это дает ему духовные силы стоять в истине. Достижение святости возможно только, подчеркиваю, только с Божьей помощью. Бог силен обогатить вас всякою благодатью, включая святость, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, так читаем мы во втором послании к Коринфянам в 9 главе. Еще один вопрос, друзья мои, поступил. Послушайте этот вопрос. На своем веку я встречал немало евангелистов, но это были какие-то постнолицые, кислые типы. Они ограничивали себя всякими запретами. Откуда же у них будет радость, если на всем лежит печать? Нельзя, нельзя, нельзя. Неужели Бог не желает, чтобы человек радовался жизнью? Я знаю даже такого верующего, который попал в психиатрическую больницу. Друг мой, вы сделали о всех верующих евангельского исповедания неправильный вывод. Евангелие – книга радости. Христос и апостолы не раз напоминали верующим о том, что и в скорбях, и в переживаниях есть место для радости. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах», – так сказал Христос. А кому Он говорил? «Гонимым и преследуемым верующим». Так читаем в 5 главе Евангелия Матфея. Вы знаете Нагорную проповедь. Две страницы библейского словаря заполнены о радости верующего. Текст о радости верующего. Бог сотворил человека для радости, но грех вторг человека в беду. Грех таит в себе наказание, а наказание никому не приносит радости. Но когда человек по благодати Божией через жертву Христа находит мир с Богом и вручает Ему свою жизнь, он не может не радоваться. Если у него нет радости в душе, значит, что-то не в порядке с его верой в Бога. Да, Библия содержит много запретов, но эти запреты как раз даны Богом для того, чтобы сохранить радость верующего. Если Библия говорит «не делай то» или «не делай другое», то это только потому, что оно для нас вредно.
знаю, что кое-кто из верующих улыбки и смехи видит грех. Улыбается, засмеялся, это грех. Но вопрос в том, чему улыбаться? Над чем смеяться? Бог дал человеку чувство юмора, и пользоваться им разумно, поучительно бывает и полезно. Не сомневаюсь в том, что апостолам Христа были присущи все человеческие чувства, и что апостолы Христа тоже и улыбались, а где бывало смешно, полагаю, что смеялись. Конечно, Христос приходил на землю не для того, чтобы смешить людей. Христос приходил для того на землю, чтобы открыть для человеку путь спасения души. Он дарил радость тем, кого он исцелял физически и духовно. И исцеленный слепой уходил от него не только улыбаясь, но и смеясь от радости. И Господь, смотря на него, должно быть, тоже улыбался. Ведь он был во всем как человек наш Господь, во всем как человек, кроме греха. Если вам приходилось видеть верующих с постными, кислыми лицами, как будто у них уксус во рту, то это те, у кого искажено представление о Боге. Они думают этим угодить Богу. Возможно, это были просто религиозные люди, но не пережившие духовное рождение от Бога. А это рождение дает своим детям радость даже тогда, когда им приходится иногда плакать. Вам это трудно понять, но если вы доверите свою жизнь Богу и примете во свое сердце его любовь и мир, вы будете также радостным, веселым, счастливым человеком. И поверьте, психиатрическая лечебница вам не будет угрожать. Еще один вопрос. Может ли христианин, рожденный свыше, иметь нервное потрясение? У меня бывают проблемы с женой, и при каждой схватке она ссылается на свою болезнь, называя ее нервным потрясением. Да, такое состояние возможно и у христианина, рожденного свыше, когда его внимание не сконцентрировано на Иисусе Христе. Рожденный свыше христианин остается жить в греховном теле до встречи с Господом. Плоть остается той же плотью, какой была она и до обращения к Богу, но она должна подчиняться закону Духа. И если такой христианин живет нормальной христианской жизнью и все свои нужды, все свои желания приносит Господу в молитвах, как учит апостол Павел в 4 главе послания Филиппийцам, тогда мир Божий будет всегда наполнять его сердце, и нервного потрясения не будет. Нервное потрясение приходит от великого напряжения, от чрезмерных нагрузок повседневной жизни. А это бывает потому, что человек берет на себя больше, чем он может нести, и притом старается нести это все на своих плечах, без помощи Божией. Ну и бывает такое положение, что человек приходит ко Христу с разбитыми, расшатанными нервами, от греховной жизни, конечно, или от каких-либо переживаний. И в таких случаях Господь приходит к нам не только как Спаситель, но и как врач. Бывает, что исцеление приходит мгновенно, а бывает, когда обращенный к Богу человек вступает в нормальную колею христианской жизни не сразу. В таких случаях человек должен знать самого себя и прилагать все старания, чтобы быть ближе к Господу до полного исцеления, избегать духовной и физической перегрузки, чтобы не упадать в нервное потрясение. К нервному потрясению приводит также и неисповеданный грех, как это было с царем Давидом. Вы прочтите 31-й псалом, прочтите, где царь жаловался. Вот он говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Похоже на нервное потрясение? Точно похоже. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя».
Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Давид нашел исцеление. Где? В покаянии перед Господом. К сожалению, люди часто называют нервным потрясением такое состояние, которое можно назвать проще – невоздержанностью. Невоздержанностью. Здесь мы имеем дело с грехом, который нужно исповедать перед Господом и назвать его правильным именем, и Господь даст победу. Ибо в крови Иисуса Христа есть сила, побеждающая всякий грех. Всякий грех. Еще один вопрос прочитаем. В рождественской евангельской песне есть слова такие: «В человеках благоволение». Что означают эти слова? «В человеках благоволение». Это песня ангелов. В этой песне ангелов заключена божественная формула благословения всего человечества. «Слава Вышний Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Христос принес эту возможность славить Бога за дар спасения, наслаждаться миром на земле и благоволить ближнему. Благоволение можно выразить другими словами – благорасположение, доброжелательство. К сожалению, человечество пошло по другому курсу, оставаясь в плену богопротивника. Но те люди, кто принял Христа в свое сердце верою, имеют мир и благоволение. Имеют благоволение как дар Святого Духа. Они воздают славу Богу за неизреченный дар спасения. Еще один вопрос. Бог призывает всех верующих к единомыслию. «Будьте единомысленны между собою», так читаем в послании Римлянам в 12 главе. Но в то же самое время мы читаем в первом послании Коринфянам в 11 главе, стих 19, «надлежит быть и разномыслием между вами». Как же совместить этих вот два текста? Повеление Божие «будьте единомысленны между собою». А здесь текст говорит, надлежит быть и разномыслием между вами. Друг мой, в посланиях апостолов мы находим 4 призыва к единомыслию. Первое. Наконец, будьте все единомысленны. Это в первом послании Петра мы читаем в 3 главе. Второе. Будьте единомысленны между собою. Послание Римлянам, 12 глава, читаем об этом. Третье. Будьте единомысленны, мирны. Второе послание Коринфянам, 13 глава, стих 11. И четвертое. Будьте единодушны и единомысленны. Филиппийцам, 2 глава, стих 2. Как видите, апостолы не утверждали единомыслия, а призывали верующих к единомыслию. Будьте. Что касается слов «надлежит быть и разномыслием», то здесь надо обратить внимание на окончание этого стиха, которое вы не привели. «Дабы открылись между вами искусные». «Надлежит быть единомыслием и разномыслием», «дабы», то есть «чтобы». «Открылись между вами искусные». Разномыслие – это досадное исключение, то, чего не должно быть. Но они были, они есть и будут, чтобы, слышите, чтобы открылись искусные, то есть просвещенные. Так сказано в украинском и в древних переводах, в других переводах. Русский перевод «искусный», а вот в украинском «просвещенный», по-английски тоже так звучит, чтобы открылись те, кто живет, кто мыслит во свете Священного Писания. Такие верующие всегда найдут и находят общий язык, одинаковое понимание библейских истин о нашем спасении, о нашем хождении перед Богом. Такие верующие будут единодушны. Дух Святой, Утешитель, Наставник,
не может одного христианина учить одному, а другого иначе. Дух Святой наставляет нас на всякую истину, и эта истина непоколебима. Единомыслие имеет своим фундаментом Христа. Началом всех церковных разделений, всех церковных болезней является разномыслие, но оно бывает там, где люди теряют живой контакт с Богом, теряют способность прощать, уступать друг другу, доверять Богу. В этом проблема. Да поможет Господь преодолевать эти проблемы с Его помощью. Аминь.

Дорогие друзья, радиослушатели, Господь положил мне на сердце сегодня побеседовать о страхе, которым захвачены многие люди сегодня в наш век. Кто заглядывает на первые полосы ежедневных газет, кто слушает последние новости по радио, по телевидению, того не могут не волновать страхи. «Что будет завтра?» – спрашивает каждый. Очень мало утешительного находим мы в словах своих правителей и законодателей. Нет числа экономическим, политическим, экологическим проблемам. Братоубийство продолжается то в одном, то в другом месте. Вся земля в нарывах и гноящихся ранах. Годы перестройки и гласности на родине не уменьшили проблемы, а усугубили. Отсюда рождаются страхи за наше будущее. Страхи – это естественное психологическое свойство, когда мы стоим перед лицом опасности. Если бы мы знали, какое влияние имеет страх на наше физическое и душевное состояние, может быть, мы бы меньше страшились. Страх – это смертельный враг человека. Он неумолимо сокращает жизнь человека. Психиатры и добросовестные доктора стараются рассеять страх пациента. Страх мешает выздоровлению больного, страх парализует его волю и нисколько не меняет положение, вызывающее страх. От человека, подверженного всевозможным страхам, нельзя ожидать каких-либо побед в его личной жизни. Он не выдерживает серьезных испытаний и терпит поражение. Есть ли возможность побеждать страхи? Друг мой, брат мой, сестра моя, да, есть возможность побеждать страхи. Библия отводит особое место проблеме страха. И в более чем 500 текстах рассматривает его со всех сторон. Что рождает страх? Наша беззащитность перед лицом опасности. Но человек, который примирился с Богом через покаяние жертвы Его единородного Сына, может сказать словами пророка Исаии, вот эти слова: «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, на Него уповаю и не боюсь». Исаия, 12 глава, 1 и 2 стиха я читал. Библия говорит верующему, принявшему Христа в свое сердце как личного Спасителя: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы слышите? Сказано как о совершившемся факте. Что еще нужно христианину? «Господь, сила моя, и пение мое, Господь». Так читаем у пророка Исаии в 12 главе. Только неутвержденных в этой истине христиан могут посещать сомнения. «Дойду ли я до конца?» – они думают. «Останусь ли верен Господу? Сохраню ли спасение?» Эта мысль не покидает их всю жизнь. Они живут под постоянным страхом. А что будет завтра? А что будет завтра? Недоверие Богу и Его Слову парализует их радость спасения, толкает их в топь уныния, рождает страхи. «Что вы так боязливы?» Эти слова сказаны Иисусом Христом. Он обратился с этими словами к ученикам, когда их охватил страх перед морскими волнами. И далее Христос добавил: «Как у вас нет веры?» Эти слова вы найдете в 4 главе Евангелия от Марка. Прочтите, посмотрите. Слова «боязнь» и «вера» были поставлены в контрасте одно другому. «Что вы так боязливы?» А потом: «Как у вас нет веры?» Христос сказал. «Где боязнь,
там нет места вере. И наоборот, где есть истинная, живая вера, там нет места боязни. Христос сказал: «Я пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 10 глава Иоанна. Найдете это место и прочитайте его. Заучите наизусть. Он действительно положил свою жизнь ради нашего спасения. И неужели он оставит свое искупленное чадо на полпути? Это невозможно. Это невозможно. Он есть начальник, в смысле начала, и совершитель нашей веры. Так сказано в 12 главе послания евреям. Он ожидает от человека только одного – полного, абсолютного доверия. И тогда страхом не будет места в нашей жизни. Многие страхи рождаются невежеством, неосведомленностью. Как, например, дитя боится темноты. Иные страхи порождаются нашим воображением. Появится боль в пояснице, и мы уже воображаем, что у нас воспаление почек. Немножко забилось учащенное сердце, мы уже в страхе. Уже представляем сердечный приступ. Что у меня с сердцем? Но более губительный страх рождает грех, неповиновение Богу. Вот здесь-то и есть чему страшиться. О да, здесь нужен страх. Избавление от этого страха только у ног Христа. Предупреждая Израиль об опасности нарушения его закона, Бог сказал, вот, книга Второзакония, 28 главе, я читаю стихи 66 и 67. Повторю, Второзаконие, 28 глава, стих 66 и 67. Бог говорит: «И будет жизнь твоя висеть пред тобою, и будешь бояться ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Это кому сказано? Тем, сказано Израилю, который нарушал, на каждом шагу нарушал законы Божьи. Но благодарение Богу за его многоразличную благодать, которая не только содействует нашему покаянию, содействует принятию спасения, но, прощая, хоронит наше прошлое в пучине морской, помогает нам жить жизнью веры, веры в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Это не значит, что христианин гарантирован от согрешения. Да, верою он сокрыт во Христе. А если Христос у нас, тело мертво для греха. Но беда в том, что ветхий Адам живуч в нашем теле, и он может небодствующего христианина внезапно атаковать и нанести его душе греховную травму. Как быть в таком случае? Как быть? Слово Божие дает ответ. Если говорим, что не имеем греха, написано верующим, для верующих, это послание Иоанна. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава. Читайте всю главу об этом. Друг мой, грех отделяет человека от Бога. Да, отделяет человека от Бога. Но не Бога от человека, который принял от него новую духовную природу. Бог знает, как ставить на колени своих непослушных детей, когда они уклоняются от пути спасения. Бог нашел путь к сердцу упавшего в глубокую яму греха псалмопевца Давида. Но так как каждый грех таит в себе зло, а зло неминуемо приносит страдания, душа Давида измучилась от вседневного стенания. День и ночь тяготела над ним рука Божия до тех пор, пока Бог через пророка Нафана возбудил в душе Давида дух глубокого покаяния. И как следствие покаяния Бог вернул царю радость спасения. Молитва покаяния. Читайте 50-й псалом,
об этом, читайте 50-й псалом. И вот эта молитва покаяния восстановила Давида в правах мужа по сердцу Бога. По нашим человеческим понятиям, нет и не может быть прощения человеку, упавшему в грех Давида. Дорого обошлось царю его моральное падение, но своей милости Бог от него не отнял. Встречается немало таких христиан, которые с недоверием относятся к обращению Иисуса Христа, такому, Христос говорит эти слова. «Я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». 10 глава Иоанна. Подчеркните эти слова, не жалейте страницы Библии, подчеркните, чтобы было ясно, видно вам. Как печально, когда проповедники Евангелия обходят стороной вот это чудное Божье обетование. Поэтому неудивительно, что у верующих, боясь за свое спасение, делается привычной. Веря в Господа Иисуса Христа, в Его искупление наших грехов, они остаются в земной жизни несчастными, несчастными. И совет апостола Павла: «Радуйтесь, Господи! Радуйтесь, Господи! Еще говорю, радуйтесь!» У них не укладывается в сознании. Какая может быть радость у христианина, если он не уверен в том, что Бог доведет его спасение до конца? В послании к филиппийцам апостол Павел 15 раз упоминает о радости христианина. Посчитайте, посчитайте. Все послание читайте. 15 раз о радости христианина. Хотя послание было написано, знаете где? В римской преторианской тюрьме. Павел сидел в это время в тюрьме. Читатель может сказать, радоваться в Господе – хорошее дело. Но Библия много говорит о страхе Господнем. Верно? Верно. Истинный христианин, радуясь Господе, должен также иметь в сердце страх. Но не страх за свою судьбу, не страх за свое будущее, а страх Божий, боязнь огорчить своего Искупителя непослушанием Его слову. Каждое наше согрешение приносит Господу печаль, огорчение. Этого не должен забывать христианин. Вот почему по вдохновению Духа Святого Соломон написал такие слова. Послушайте. «Страх Господень научает мудрости». Притчи, 15 глава. «Страх Господень отводит от зла», 16 глава. «Страх Господень прибавляет дни», притчи, 10 глава. «Страх Господень ведет к жизни», притчи, 19 глава. «Страх Божий помогает человеку противостоять искушениям сатаны». Каким образом? «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Кто убежит? Дьявол. Иакова 4 глава. Дух Святой через него так говорит, через апостола Иакова. Боязнь – это враг веры, ее противник. «Вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Дух Святой через апостола Павла в 8 главе так говорит. «Авва, Авва». Ласкательное слово. Знаете, что такое «Авва»? Ласкательное от слова «отец», «папа», «папочка», «папочка». Будете вы к Господу так обращаться, такая близость. Это значит, что через рождение свыше Бог по своей великой милости усыновил и удочерил нас, сделал нас своими детьми со всеми правами наследия Царства Божия. Вот почему без уверенности в вечном искуплении – читайте об этом Евреям 9 глава, стих 12. Человек не может радоваться спасению, не может иметь полного мира в своей душе. Когда видит, что делается сегодня в мире, зло торжествует, но окончательная победа будет не на его стороне. Последнее слово принадлежит Богу. Друзья мои, тревога за свое будущее не должна касаться души истинного христианина, ибо его вечная жизнь куплена дорогой ценой – кровью Сына Божия Иисуса Христа.
его жизнь в руках Спасителя, всемогущего Бога в руках. В его присутствии полнота радости. Да благословит Господь это слово и ваши сердца, и мое сердце. Будем держаться Господа до встречи с Ним лицом к лицу. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Никто не совершенен. Ученые, как и все люди, совершают ошибки. У науки есть свой зал позора. Утверждения ученых зачастую слишком быстро попадают на страницы учебников и преподаются как факт, и потому их заблуждения особенно пагубно влияют на людские умы. В науке случаются и курьезные ошибки. Так почти 100 лет назад матери вдруг решили, что шпинат чрезвычайно полезен их детям, поскольку содержит невероятно большое количество железа, и это заблуждение передавалось из поколения в поколение. А дело было всего-навсего в том, что в одной научной статье начала века, где шла речь о содержании железа в шпинате, запятая в десятичной дроби по недосмотру передвинулась на одну позицию вправо. Никому даже не пришло в голову усомниться в получившейся цифре. В конце концов, раз дети не любят шпинат, значит, он и вправду очень полезен. Ведь дети вечно отказываются есть то, что им на пользу. На самом деле шпинат не только содержит совсем мало железа, но и может нанести вред ребенку, поскольку имеет тенденцию выводить из организма кальций – элемент, бесценный для формирования костей. Но не спешите радоваться, ребята. Выяснилось, что железом особенно богаты сырые устрицы. Другие научные ошибки гораздо менее забавны. Идея о том, что эмбрион проходит все стадии предполагаемой эволюции, способствовала популяризации не только эволюционной теории, но и абортов. Несколько поколений назад наука наконец-то опровергла эту гипотезу. Еще одна ошибка ученых, из-за которой многие люди уверовали в эволюцию и усомнились в истинности библейских историй, состояла в том, что археоптерикс – это переходная форма от рептилий к птице. Человеку свойственно ошибаться, это верно. Но эволюционисты в своих нападках на Библию многократно превысили предел допустимых ошибок. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Капля росы». Сегодня мы продолжим изучение послания апостола Иакова. Откройте первую главу послания апостола Иакова, прочтем последний, 27 стих этой главы. Он звучит так. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Одной из отличительных черт истинного христианства является его неоскверненная жизнь. Неоскверненная жизнь христианина, верующего. И в этом нет никаких заслуг верующего, потому что чистая непорочная жизнь возможна только тогда, когда верующий дал первое место в сердце Христу. И Христос, его любовь, живущая в сердце человека, совершает то, что неверующему ему не под силу. Псалмопевец Давид записал в 18-м псалме такие слова. Послушайте. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Только силою Божию может человек победить все искушения этого мира и хранить свое сердце в чистоте. Христос сказал так: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея, 5 глава, стих 8. Дорогой друг, если милостью Божией вы живете чистой христианской жизнью, благодарите за это Бога и не гордитесь. Не забывайте, что образец нашей жизни – Иисус Христос. И когда мы посмотрим на Него, сразу увидим, как много нам еще надо духовно расти, чтобы быть на Него похожим. Иисус Христос не только Спаситель грешников, но и путеводитель. Он наставник, он советник, учитель. Вспомним, как жил Иисус Христос на земле. Разве это не должно и нас побуждать, учась у Него, не проходить мимо нужд этого мира? Христос учил любить ближнего, оказывать ему внимание, помощь, поддержку. А это значит не только быть вежливыми и благородными к тем, кто нам хорошо делает, но и к тем, кто идет мимо нас, не замечая нас. Каждое доброе дело христианин совершает во имя Христа, и только во имя Его, не для личной славы, не для личного почета. В каждом добром деле должно прославляться имя Христа и только имя Христа. В таком случае за каждое доброе дело, большое или маленькое, верующего ожидает вечности награда. Делание добрых дел не является платой за спасение. Делание добрых дел – это плоды Духа Святого, пребывающего верующим. Вера без участия сердца, не проявленная в делах, мертвая вера, не спасающая вера, суетная вера. Апостол Иаков советует также хранить себя неоскверненным от мира. Что это значит? Хранить себя неоскверненным от греховных дел этого мира. Это возможно тогда, когда верующий руководствуется учением Евангелия. Очень легко, живя в этом мире, где грех господствует на каждом шагу, оказаться в положении соучастника того или иного греха. Только свет Евангелия и Дух Святой может в каждом случае указать верующему правильную дорогу и как нужно поступить в том или ином случае. Дорогие друзья, радиослушатели, да поможет Господь нам по достоинству оценить благодать Божию не только в спасении грешников, ту благодать, которую мы спасены верою в Иисусе Христа, но да поможет Господь нам по достоинству оценить благодать, действующую в нашей повседневной жизни. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, друзья.

0: Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
2: У нас в Саране. «Забытый алтарь» в церкви Преображения города Сарань получаем я и Мадина Искакова. Мы несем служение в доме престарелых на мыс, что в поселке Актас. Это частное заведение, где содержатся 57 одиноких и оставленных родными старых людей и инвалидов. Большинство из них беспомощны, прикованы болезнью к постели. Там очень разные люди, разных сословий, языков, образования, интеллекта. Посещаем мы этот дом для престарелых уже 5-й год. Обычно идем туда разновозрастной группой, в которой есть и верующая молодежь. В Намызе читают «Забытый алтарь». Одному человеку я приношу газету регулярно. 2 года с небольшим он здесь находится. По национальности Александр Михайлов – цыган. Он попросил отдать ему номер, где рассказывается о церкви цыган в Карпатах. Александр знаком со Священным Писанием с 1996 года, но не живет по заповедям Божьим. Почему? Только Господь знает. Он прочел все, что находится в библиотеке Дома престарелых, а там полное смещение. Возможно, найдутся среди читателей те, кто сможет выслать для этой библиотеки духовную литературу, прочитанные газеты. Сам я помочь не в силах, так как инвалид 2-й группы уже 25 лет и живу в доме престарелых Вифезда при нашей церкви. В прошлом году были у нас миссионеры, братья Вальдемар Бош и Вадим из города Красноярска. Мы вместе ходили в Намыс, заходили в палаты, и Вадим играл на гитаре, пел и рассказывал, что Бог сотворил с ним и с нами. Я попробовал описать это служение в стихах. Под трепетом пальцев звенела гитара, и голос Вадима напомнил о старом. Сколько заблудших овец погибает, Христос Иисус их к себе призывает. Преграды нет слову нигде и ни в чем, и двери в сердцах открывает ключом. Колючки, заборы ему нипочем, летит Божье Слово и светит кругом. Аккорд с перебором поет не спеша, завыла, заныла, страдая душа. Мотивы из прошлого напоминают, и что-то тоскливое в сердце вползает. Но слава Христу, все то позади. Голос поет, что нас ждет впереди, а ждет нас обитель благого Отца, и милость Его не имеет конца. Встреча из прошлого, аккорд с перебором, мотивы любви заглушают о скорбном. Былое и прошлое кануло веки, Христовы свидетели сии человеки. Помолившись в Намыс, мы идем на служение. Зашли к Александру, а он в помутнение. Спешим мы напротив в другую палату. Дрожит Бронислав, комою смятый. Трясется рука, словно сбитая птица. Брат предложил нам о нем помолиться. В молитве склоняем к Творцу мы сердца и милости просим Бога Отца. Господь не замедлил ответ нам послать. Рука Бронислава перестала дрожать. Просим о милости к лежачим в палате, о жизни и смерти открой им понятие. Дальше идем, чтоб утешить так многих, в жизни прошедшем по разным дорогам. Сидят убеленные, судьбы избитые, души измученные, всеми забытые. Мотивы из прошлой загубленной жизни теперь возвещают о вечной отчизне. И плачет душа, навернулась слеза. Ах, нет больше времени, жизнь прожита. Владимир, старик на 9-й десяток, просит у Бога открыть хоть остаток. А Бог ведь не примет только задаток. Сердце отдай, не потерпит он взяток. В другую приходим, земляк нас встречает. С Валерой Вадим о судьбе размышляют. Обида засела глубоко внутри, как кошка скребется в томящей груди. С болью в сердцах мы Творца умоляем. Смягчи их сердца, мы Тебе их вверяем. Направь их к Голгофе, где Сын Твой распят. Страдал Он за них, чтоб не шли они в ад. Николай Худобин, Казахстан.
3: Новые имена. Встречая раннюю зарю, хочу выразить Богу и вам благодарность за знакомство с забытым алтарем. Была обрадована несколько необычной, можно сказать, уникальной газетой, ведь ее авторы – сами читатели, и создается как бы общение за круглым столом людей, таких далеких друг от друга территориально и таких близких по духу через Иисуса Христа. Вера Колос, США. Шаткое счастье. Люди в мире блуждают без света, ориентир потеряв в темноте, и не ведают, где есть ответы, полагаясь на ум свой везде, и надеются выстроить сами на земле этой сладкую жизнь, Бога в сердце свое не впуская, мол, мы знаем, как надо нам жить. Ах, как призрачно, шатко их счастье, и как жалко бывает порой, что так мало встречают участия, сожаления к судьбе их земной. Хоть предчувствуют, есть жизнь за гробом, есть Создатель и грозный Судья. Неужели царит в мире хаос? Все идут неизвестно куда. Это им, говорит Бога голос, тихо шепчет, вокруг оглянись, ведь душе даны разум и совесть, кто-то свыше дает тебе жизнь. Это Бог, твой Творец и Создатель, Он желает тебе лишь добра, Он твой друг, благ всей жизни даятель, Он так долго уже ждет тебя. Вера Колос. Я не поэт, но пишу о том, о чем сердце говорит. Совсем простыми словами пишу. Передаю благодарность за газету из далекой Тафаларии. Почту туда доставляют вертолетами и нерегулярно, но все-таки забытый алтарь они получают и радуются. Может быть, кто-то и обратится к Богу. Поселки там небольшие, много сильно пьющих людей. Газету им передают друзья из Новосибирской и Иркутской областей. Анна Репинскас. Идет жестокая война. Вопрос о вечности. А впереди у многих тьма. Цена беспечности. Зачем послушал я врага и не пободрствовал? Как дорога теперь цена, себе потворствовал. Сдавила скорбь, душа болит, и нет уж радости, а Слово Божье говорит: в Иисусе радуйся. Лишь Он утешит, ободрит, Он путь и истина, и светом путь мой озарит, к Нему стремлюся я. Идет жестокая война, в сражении падаю. Вдруг вижу Божия рука, на небе радуга. Анна Репинскас. Живу в Бишкеке, Кыргызстан. Мы с мужем читаем «Забытый алтарь». В нем много хороших стихов. Мой муж также пишет стихи и читает у нас в церкви. Шлю вам стихотворение мужа. Татьяна. Если споткнулся, нарушив завет, сразу покайся и вынеси в свет. Бог не осудит, смиренных любя. Кровь Иисуса очистит тебя. Если пред Богом смирения нет, сразу покайся и вынеси в свет. Мягче елея и жарче огня кровь Иисуса смирит и тебя. Если увлек нечестивых совет, сразу покайся и вынеси в свет. Ставят капканы железные зря, кровь Иисуса избавит тебя. Если ты ропщешь, не слышишь ответ, сразу покайся и вынеси в свет. Будет испытана вера твоя, кровь Иисуса направит тебя. Если же вера угасла от бед, сразу покайся и вынеси в свет. Ты не один, и терпел ты не зря, кровь Иисуса согреет тебя. Если заметил ты гордости след, сразу покайся и вынеси в свет. Богу противиться, друг мой, нельзя. Кровь Иисуса лилась за тебя. Если увидел, что святости нет, сразу покайся и вынеси в свет. Там на Голгофе живая струя, кровь Иисуса омоет тебя. Если ты грешник, послушай совет, просто покайся и вынеси в свет. Все исповедуй, вины не тая, кровь Иисуса спасет и тебя. Евгений Лупул, Кыргызстан. Огромное благословение для нашей семьи. Мы живем вдвоем с мамой, обе христианки. Я инвалид с детства. Мама у меня учитель русского языка и литературы. Очень любит стихи. Так повелось, что мы с ней и читали, и заучивали много стихов вместе. А когда пришли ко Христу, стали зачитываться христианской поэзией. Посылаю вам свои строчки. Ольга Пидорич, Казахстан. Слова любви. Человек — это плоть. Человек — это прах. Ты — великий Господь. Ты — живущий в веках. Кто сравнится с тобой во вселенной большой? Нет подобной души, не найдешь ни одной. Ты — создатель миров, всемогущий Творец, но важнее всего — ты мой нежный отец. Зная все, что я персь, что не твердо стою, ты с любовью с небес даришь милость свою. Простираешь ко мне нежно руки любви. Помогу, поддержу, лишь меня позови. Буду вечно с тобой, подниму, укреплю. Только верь, я тебя очень сильно люблю. И в ответ сердце стук раздается в ночи. О, любимый мой друг, говори, не молчи. Ты меня проведи сквозь пучину всех бед. Где-то там впереди уже брежет рассвет. Лишь с тобой я пройду сквозь долину невзгод, и тогда надо мной солнце правды взойдет. Будет радость вокруг, и в чудесных лучах слезы высохнут вдруг, растворится печаль. Исцеление свет засияет внутри. Говори мне, мой Бог, о любви. говори. Я новое творение. Вновь прошлое безбожное в мои стучится двери. Зачем оно непрошено крадется хищным зверем? Зачем оно ползучее коварно лезет в душу, ища упорно случая в ней Божий мир нарушить? Но я гоню смятение и не открою дверь. Я новое творение, я во Христе теперь. Христос дает мне силы сомнения побороть. Душа, не будь унылой, ведь Иисус — Господь. Ольга Пидорич, Караганда. Судьбою был обижен я не раз, изведал натиск стужи и огня, но вера, помогая в трудный час, хранила от опасности меня. Жестокий рок разрушил мой оплот, и цепь свою вокруг сомкнуло зло, но в бедствиях, спасая от невзгод, брала меня надежда под крыло. Умея все понять и все простить, снимая груз сомнений и тревог, подругою на жизненном пути идет со мной любовь, мой верный Бог. С утра, встречая раннюю зарю, молитву повторяю вновь и вновь, и Господа я в ней благодарю за веру, за надежду и любовь. Борис Жерницкий, США. Чем старше мы, тем больше радость. Мы спасены. Бог жизнь дает, надежды свет, души отрада, дни наполняет, ввысь зовет. Чем старше мы, тем больше радость. Взор в будущее устремлен, небесный дом, любовь и благость, мир вечный, жизнь в раю с Отцом. Чем старше мы, тем больше радость, покой души. Здесь все пройдет, болезнь, печали, сердце тяжесть, жизнь без конца Господь дает. Чем старше мы, тем больше радость, увидим веры мы плоды. Бог неизменный, еще лишь малость, и будем жить в лучах любви. День только начинается, чуть темень отступила, и узкою полоскою край неба засветился. Как хорошо, проснувшись, с Иисусом пошептаться, прислушаться, что скажет, тревоги все отдать. Я думаю с волнением о наступившем дне. Господь, что ожидает? Что приготовил мне? Дай трудности и милость из рук твоих принять. Дай каждую минуту в тебе, Бог, пребывать. Дари мне сердце мудрое, молитвы дай слова, детей, друзей и близких убереги от зла. Благослови обильно, веди весь день, любя. Быть светом дай мне силы, чтоб день прошел не зря. Хелена Редекоп.
4: Тихие беседы. Сколько весит душа? В материальном мире все имеет свою цену. Драгоценные металлы оцениваются по их весу и чистоте. Денежные купюры – по их достоинству. Изготовленные вещи – по их качеству. А по каким критериям оценивается человеческая личность, наша душа? Может быть, природными дарами, талантами, образованием, житейской мудростью, опытом жизни? Для людей все это имеет немалое значение. А как Бог определяет достоинство нашей души? Все перечисленное для Него ничего не значит, так как
5: «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов.
4: Иакова 1:17. Бога невозможно удивить нашими человеческими достоинствами. Все они принадлежат Ему, и Он сам распределяет их по Своему усмотрению. Он не считает в нас наши добродетели. Господь взвешивает души. Притча 16:2. Бог оценивает нас по мере Своей благодати, которую Он опять-таки сам дарует нам. Слово «благодать» имеет два значения. Во-первых, это доброта, милость и любовь Божия к людям, не заслужившим ее, но получающим ее даром посредством заслуг Иисуса Христа. Особенно ярко эта благодать выражена в спасении наших душ через Голгофскую жертву Сына Божьего. Поэтому о ней сказано:
5: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков».
4: К Титу 2:11. Второе значение слова «благодать» – это помощь и сила, посланные свыше для исполнения воли Божьей. Об апостоле Павле написано: «Савл, апостол Павел, прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». Деяния 9:26. Но после особых переживаний, возможно, в Аравийской пустыне, спустя 14 лет он опять пришел в Иерусалим. И теперь он сам говорит:
5: «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения».
4: Галата 2:6. Как видим, достоинство бывшего гонителя христиан верховные апостолы оценили по благодати Божьей, обильно дарованной ему. Эта благодать действовала и в них. Как же Бог может оценить нас по благодати, которую Сам дарует нам? Дело в том, что Он не может наполнить Своим миром непотребные, нечистые, не готовые для этого сосуды. Они должны быть сперва очищены драгоценной кровью Спасителя. Во-вторых, носители Божьей благодати должны смиренно принимать дар Божий, сознавая, что не имеют никакого права блистать за счет ее славы.
5: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
4: Иакова 4:6. Человеческая гордость препятствует благодати Божьей трудиться в нас и через нас. Это цепь гордости, выкованная в преисподней, украшает нас уже с самого рождения. В Псалме 72 сказано: «Гордость, как ожерелье, обложила их». Все люди имеют вес и достоинство в своих собственных глазах. Но Бог, который взвешивает души, говорит о людях:
5: «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты».
4: Псалом 61:10. Итак, сами по себе мы не имеем никакой цены в духовном мире. На весах правды все мы легче вакуума. Так о царе Валтасаре, ничему не научившемуся из жизни своего отца, Навуходоносора, Бог сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Даниила 5:27. Люди, которые не исполнены благодати Божьей и при этом пытаются служить Ему, восходя по ступеням духовной карьеры к Его жертвеннику, рано или поздно обнаружат свою духовную наготу. Они не устоят перед лицом Божьим, когда Он сядет переправлять и испытывать их, оценивать их жизнь и служение. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми. 2 Тимофея 3:9. Наше служение Богу не исходит из наших даров, природных и духовных, из нашего многолетнего опыта и познаний, даже библейских, но целиком и полностью из самого Бога, из изобилия Его благодати. Цена нашего служения не в количестве совершенных дел для Христа, не во множестве словословий и приношений к Его алтарю, а в принесении драгоценного плода в жизнь вечную. Но плод не появляется в нас сам собой. Для этого нетленное семя Слова Божье и Дух Святой должны учить и вести нас. Апостол Павел пишет:
5: «Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною».
4: 1 Коринфянам 15:10. Без смирения Бог не наделяет нас своей благодатью. По своей грешной природе мы не склонны смиряться ни перед людьми, ни перед Богом. Для того, чтобы сделать нас действительно смиренными, Бог трудится над нами с момента нашего духовного рождения. Он использует для этого всевозможные инструменты. Одно из них – наши страдания, наша земная скорбь. Навуходоносор был в свое время царем царей и золотой головой. Но чтобы наполнить его уста хвалой, достойной Бога, Всевышний предал его на 7 лет в школу страданий и превратил в ничто. Моисею понадобилось 40 лет, чтобы признать ничтожество своих слов и дел в исполнении повеления Божьего. Деяния 7:22. Иосиф был наилучшим из братьев своих. Второзаконие 33:16. Но что послужило к его достоинству? Он сам говорит об этом. «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Бытие 41:52. «Бог сделал меня плодовитым. Божья благодать потрудилась во мне». А кто же тогда мы? Мы – глиняные сосуды, которые носят в себе эти Божьи сокровища. Исходя из этого драгоценного содержимого, Бог и оценивает нас. Константин Озерков.
2: 2 чемодана. Когда Бог сотворил человека по образу и подобию своему, тогда Он благословил человека и сказал:
6: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле».
2: Бытие, 1 глава, 28 стих. Человеку было поручено наполнять землю, обладать ею и господствовать над всем творением. Исполнение первого повеления «наполняйте землю» дает человеку семью и общество в целом. Исполнение второго «обладайте ею» дает человеку все необходимые материальные ресурсы для жизни. И третье поручение аналогично второму. Одним словом, человеку Бог поручил созидать землю. Но это только видимая, материальная сторона жизни, которая существует до тех пор, пока человек не возвратится в прах. Но человек создан не только из праха земного. В нем еще есть дыхание жизни от самого Бога.
5: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
2: Бытие, 2 глава, 7 стих. Поэтому и сказано екклесиастам: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». К этой второй, невидимой стороне человека, к его душе и духу относятся мышление, сердечные намерения, все сказанные им когда-то слова –
5: Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
2: Матфея, 12 глава, 36 и 37 стихи. Добрые дела.
5: Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
2: Откровение, 14 глава, 13 стих. Любовь тоже не ограничена земным пребыванием только, ибо любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:8. Итак, со всем своим багажом человек рано или поздно должен будет предстать перед Богом. Теперь разложим то, что собрал человек, странствуя в этой жизни, в два чемодана. В первый чемодан отсортируем все материальные, видимые богатства, имущество, семью, денежные сбережения, все, что необходимо для жизни на земле. Во второй будем складывать образ мыслей, сердечные намерения, веру, любовь к Богу и людям, слова, сказанные при жизни, дела, сделанные для ближних, служение Богу. С такими двумя чемоданами в руках проходит свое земное поприще каждый житель земли. Что в них сложено, знает только он сам. Как написано, «Ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Каждый знает, что несет, ведь несет свое. А пройдя жизненный путь, дойдя до берегов Иордана, каждый должен будет оставить первый чемодан, каким бы ценным он ни был для него. Ибо все, что в нем сложено, дано было Богом для жизни только здесь, на земле. И пусть это заработано и нажито честным трудом, все равно содержимое этого чемодана не переносится в потустороннюю жизнь. Второй же чемодан пойдет с нами. Нужно еще одно подчеркнуть. Пока человек находится в пути, он владелец этих двух чемоданов. Он имеет право и возможность что-то отложить, другое переложить в другой чемодан. К примеру, в первом чемодане сложены все средства, деньги. Если ты их не расходуешь до конца пути на добрые дела, они снимутся с твоего небесного счета. Если же ты их расходуешь на Божье дело, на пользу ближним, то они перейдут в тот чемодан, с которым ты предстанешь пред Богом. Все это требует от нас благоразумия и полного посвящения себя Богу. Не зря сказано:
5: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
2: Галатам 6 глава 9 стих. Хочу еще подчеркнуть, что второй чемодан, который пойдет с нами в вечность, должен будет пройти небесную цензуру. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне испытается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3 глава 13 стих. Питер Вормс. Благодарная ворона. Приехав однажды утром на работу, я получил задание работать на бульдозере. Предстояла планировка берега озера. Грузовики привозили землю. Погода была хорошей, и утренняя свежесть радовала душу и тело. Вдруг в кронах больших деревьев мелькнуло что-то, и я увидел трех ворон. Они с криком и с шумом опустились на только что спланированную поверхность откоса. Я никак не мог понять, в чем дело, почему они так шумят. Оказалось, что две вороны очень жестоко клевали третью, а та отбивалась. Видно, что-то не поделили. Я посигналил, решив, что разгоню их. Не тут-то было. Но две против одной – это нечестно. Надо бы помочь. Вспомнил историю из Библии об Илии, которому ворон приносил хлеб. Хоть ворона и считается по Библии птицей нечистой, все же она попала на страницы Священного Писания. Оставив работу, я побежал к месту скандала. Увидев меня, две вороны взлетели и скрылись в гуще деревьев. Но та ворона, которая осталась, была сильно изранена. Она лежала на спине, крылья и лапки только подрагивали. Она издавала едва слышные звуки, которые были такими жалобными, что даже не видя случившегося, любой понял бы, что с этой птицей не все в порядке. Я решил, ее надо унести отсюда. Может быть, тогда выживет. Взял старое ведро и палку, засунул ворону в ведро. Унес я птицу к мастерским. За зданием в тени положил ведро на бок, положил кусочек хлеба от моего обеда и поставил ей воды в маленькой баночке и вернулся на место работы. Вечером, после тяжелого рабочего дня, даже и не вспомнил о ней. На следующее утро пошел посмотреть, как там моя ворона, и не нашел ее ни в ведре, ни поблизости. Хлеба и воды тоже не было. Может, оклемалась и улетела, или лиса утащила. Их тут много. В этот день я работал на погрузке машин песком. Ближе к обеду я был в нашей весовой. Это домик 2 на 2 метра. Он стоит немного выше, и с обеих сторон к нему есть ступеньки. И вдруг я увидел ворону, шагающуюся в сторону весовой. Было видно, что одно крыло еще нездорово. Я наблюдал, пройдет мимо весовой, а там и лесопосадки. Но ворона подошла к весовой, прыжками, не взмахивая крыльями, запрыгала по ступеням. Двери весовой были с обеих сторон открыты. Я смотрел на птицу и не шевелился. Между мной и вороной был всего 1 метр. Я тихонько проговорил: «Ну что, хочешь поблагодарить за то, что я тебя вчера спас?» В ответ прозвучало «Кар-кар». Ворона прошла через весовую к другой двери, еще раз прокаркав свое «Кар-кар». Вороны очень осторожные птицы и не подпускают к себе ближе 20-30 метров. И только если их подкармливать долгое время, подходят ближе. Поэтому мне этот случай так запал в душу, что я рассказал о нем вам. Даже ворона поняла, что она была спасена и пришла поблагодарить за жизнь. Иисус Христос спас нас, даровал нам жизнь вечную, отдав себя на крестную смерть. Разве можно нам, христианам, не благодарить и славить Иисуса Христа за это спасение? Герт Мартенс.
4: Строчки из ваших писем. Газету вашу я получаю уже 5 лет. В нашем горе 4 года назад умер сын, ему было только 27 лет. Забытый алтарь был утешением. Недавно моего брата, живущего в России, постигла большая беда. Хотелось бы как-то ободрить его, поддержать. Надеюсь, что ваша газета ему поможет все пережить, а главное – обрести веру в Бога. Ольга В. Прошу продлить подписку на газету для моей мамы. Она считает себя лютеранкой. Газета ей нравится, и она попросила продления подписки. После прочтения передает алтарь дальше. И так незаметно делает еще и миссионерскую работу. Мы молимся о том, чтобы при чтении сеяло семя, и верим, будут и плоды. Андреас М. Хотим выписать забытый алтарь нашим родственникам. До сих пор они не хотели этой газеты, но теперь появилось желание почитать. Пусть Бог сам говорит к ним через алтарь. Может, они задумаются над смыслом жизни и примут Иисуса Христа как Спасителя. Ирене Р. Выписываю газету моей сестренке и моей подруге в России. Подруга просила, чтобы я ей прислала что-нибудь почитать о Боге. А я сама еще в самом начале пути. Но каждый день благодарю Бога за помощь мне и всей нашей большой семье. ЕК. Мы в Австрии, городе Линце, большой группой читаем алтарь, а потом отправляем в Казахстан, чтобы и там знали о Христе Спасителе. Татьяна Целова, Австрия. Дорогие наши неписатели, и так бывает. Уже несколько месяцев Оля работала в аптеке, что в центре города. Людям было очень удобно после посещения магазинов зайти и туда. Они брали лекарства по рецептам, а некоторые приходили за советом, как использовать медикаменты, какое лучше взять на тирание. Работа Оле нравилась и доставляла радость. Кого добрым словом согреет, кому просто ласково улыбнется. Работа спорилась, время пролетало очень быстро. А ее напарница Светлана Ивановна часто была недовольна. Иногда она с шумом захлопывала маленькое окошечко, недовольно ворча. «Ну что, аптек в городе нет, все только к нам и идут, присесть некогда». Сегодня у Оли был трудный день. Светлана Ивановна заболела, и ей пришлось управляться одной. Даже бутерброд остался нетронутым. Но и этот рабочий день закончился. Оля присела на стул и только теперь заметила, как сильно она устала. Она прикрыла глаза, вспоминая, что прочла утром в Библии. Иисус Христос тоже уставал. И однажды уснул на корме лодки. Вдруг дверь в аптеку открылась, но Оле не хотелось открывать глаза и прерывать блаженный отдых, ведь рабочий день уже закончился. «Есть кто-нибудь?» – спросила вошедшая. И вдруг Оля вскочила и тоном Светланы Ивановны проговорила: «Аптека закрыта!» – и захлопнула окошечко. Женщина растерялась. Оле вдруг стало очень стыдно. Ее как будто ушатом холодной воды обдало. «Господи, что со мной?» Только и смогла произнести она. Приоткрыв окошечко, она сказала: «Простите меня великодушно, я очень плохо поступила. Вам какое лекарство нужно?» Женщина, растерянно глядя на Олю, никак не могла вспомнить название лекарства. Совсем недавно она похоронила мужа и осталась одна. Правда, есть взрослые дети. Дочь с семьей живет в другом городе. Сын рядом, но у него свои заботы. Очень угнетало ее одиночество. Стены маленькой квартиры просто давили. Слезам казалось, не будет конца. Она решила обратиться к врачу, от которого сейчас возвращалась. Он и сказал ей, что она успеет получить медикаменты еще сегодня. Оля опять обратилась к женщине: «Простите меня ради Христа за боль, которую я причинила вам. Ради Христа прощаю». Оля улыбнулась: «Как хорошо, что у нас есть Христос. «Это я так, к слову сказала», – перебила ее женщина. «А я знаю его», – ответила Оля. «Что ж, только что я это увидела». Оля густо покраснела и проговорила. «Да, плохая я ученица Иисуса Христа. Сделала больно не только вам, но и ему». Голос ее задрожал. Теперь женщина утешала Олю. Из аптеки они вышли вдвоем. Был теплый летний вечер. Купив мороженое, присели за столиком в уютном кафе. Оля говорила о Господе Иисусе Христе, о его безупречной жизни, о его великой любви. А женщина рассказывала о своей жизни, о пережитом. Вскоре они стали добрыми подругами. Вместе посещали церковь, радуясь общению и тому, что кровь Христа сроднила их. Анна Балиет.
2: Заботы о празднике. Приближались последние дни 2011 года. Мы с мужем ожидали приезда детей на зимние каникулы. Очень переживали. Надо было запастись продуктами, позаботиться о средствах и продуктах для детей, когда они опять вернутся к учебе. Надо было возвращать долги. Я была на пределе напряжения. Стала суетиться, нервничать. В результате к концу декабря мы остались без продуктов, без денег, без дополнительных подработок. Но в рождественские дни я смогла больше читать в Библии и размышлять о прочитанном. Бог помог довериться Ему. Мы расплатились долгами, но вот продуктов и средств на них не было. У нас в семье 3 студента. Конечно, мужу моему трудно бывает, а я, как Петр, смотрю на волны, и тогда приходит беспокойство. И как Бог явил мне себя. 30 декабря вечером муж встретил детей в городе. Приехал сын из Ростова. Через часа 2 после него дочь из Астрахани. Сын получил премию в университете. Они купили продукты и к 12 часам ночи приехали в поселок. Господь чуден. Он хотел моего смирения и молитв и уже позаботился о семейном празднике. Это был очередной урок –

Наша маленькая церковь. Очень хочется рассказать о нашей маленькой, но такой любвеобильной церкви. Она располагается в здании бывшей сберкассы, почти в центре микрорайона, где много русскоязычных. В эту церковь я попала в 2010 году, когда переехала в Нюрнберг. Адрес дал мне пастор церкви, в которой я была раньше. Встретили меня очень радушно, и чем чаще я бывала в церкви, тем роднее становились мне эти люди. Вначале я стеснялась поговорить с пастором о моем крещении. Какое счастье было услышать ответ пастора: «Если Бог тебя призывает, мы подготовим к крещению». Готовящиеся к крещению могли выбрать себе душепопечителя. Анна Р. теперь для меня не только сестра во Христе, но и мой душепопечитель. Благодарю Иисуса, что привел меня в эту церковь, где я повстречала людей, любящих ближних. Здесь каждый имеет свое дело. Из-за работы я в церковь попадаю нечасто, но Анна и Николай подарили мне много дисков с проповедями и песнями. А еще у нас радость. В Бразилию едет трудиться наш первый миссионер Олеся Б. В церкви этому было посвящено служение. Олесе давали напутствия. Были гости из Бразилии, рассказывали о будущей работе Олеси. Это был праздник в нашей маленькой, но очень большой церкви. Фрида Эрлих. Теперь я читательница. У меня прошлый год был очень тяжелым. Прошла через химиотерапии, операции, облучения и реабилитационный курорт. Газету прочитывала за один день или два, как здоровье позволяло. Ну а теперь, слава нашему Господу за Его милость ко мне, все позади. Надеюсь, что болезнь не вернется, но как Господь усмотрит. «Забытый алтарь» читаю я сама. Муж не может много читать из-за болезни глаз. Читаю ему вслух. Познакомилась с вашей газетой в 2010 году, когда уже болела. Прочитать ее мне дала моя тетя, и теперь я ваша читательница. Будем с мужем нести на руках молитвы наши, ваши тяготы, заботы и все просьбы, которые печатаются в алтаре. Немного о себе. Мы с мужем 40 лет в браке. Все было, и хорошее, и плохое. Муж пришел к Богу в 1991 году. Приехав в Германию, мы стали вместе ходить в церковь. У нас 9 детей. Один из 9 детей, сын, родился с синдромом Дауна. Ему сейчас уже 22 года. 2 дочери – члены церкви, а вот 4 сына и 2 дочери еще в мире. Наша просьба – молитесь и вы о наших детях. У нас уже 18 внуков. Они растут в этом развращенном мире. Очень трудное время для воспитания детей. Валентина Шмидт. Прошу помолиться. Очень прошу молиться о нас с женой, чтобы Бог помог нам в улучшении состояния здоровья. Мы очень болеем, но на все пусть будет Божья воля. Геннадий и Раиса Майнгард, Украина. Просьба моя к вам. Молитесь за моих сыновей. Борис находится в реабилитационном центре. Он покаялся, принял крещение, но упал. Прошу, чтобы Господь укрепил

0: его духовно. Молитесь и за второго сына Андрея и его семью. Они еще не верующие. Элена Цет. Я просила молиться за моего старшего сына, который сильно погряз в грехах. Бог услышал эти молитвы и ответил. Он избавил сына от курения, дал возможность опять сделать права, которые он потерял по пьянке. Он получил профессию и рабочее место недалеко от дома. Невестка, мы ее так называем, тоже имеет работу. И теперь новая проблема. Опять обращаюсь к вам. Молитесь с нами, чтобы сын зарегистрировал брак. Невестка желает этого, а сын наш противится. Молитесь, чтобы Бог дал невестке терпение, надежду и веру, а им обоим открыл глаза, что без него мы ничто. Эл Вей. Когда-то мы жили с тетей Олей Шиндяпиной по соседству. Если болели мои дети, то тетя Оля приходила на помощь. Она сама воспитала 8 детей. Сейчас мы живем на разных континентах. Они в Америке, а мы в Европе. Но сроднённые кровью Иисуса Христа, мы стали роднее всех родных. Очень тяжелым был прошедший год для тети Оли. Ее сын Валера попал в автомобильную аварию. В машине с ним были дочь и племянница. Все, кто знает эту семью, молятся. Прошу и читателей помолиться о семье тети Оли Шиндяпиной. Лора Шульц. День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 1 мая, каждый первый вторник месяца.
1: Воскресший Петро. Во время войны в украинском селении жил Петр со своей семьей. Вначале не взяли его в ополчение, и он возвратился домой. Когда ж из села того немцев прогнали, мужчинам, что были в селе, явиться немедленно всем приказали, чтоб встать на защиту стране. А Петр заявил, убивать он не будет, он верит в Иисуса Христа. Вспылил офицер, и услышали люди, как он закричал на Петра. «Изменник негодный! Сейчас ты получишь!» Ударил Петра пистолетом в лицо и выстрелил в голову. Долго не мучил. Зарыли поспешно его. Все люди в испуге быстрее расходились. Солдаты спеша покидали село. Жена же Петра пошла в дом и молилась. Родные сошлись, утешая ее. Потом разошлись, все о том сожалели, что дети-сироты остались Петра. У Бога же были высокие цели за верность воздать мужу Божью сполна. Та яма Петрова была неглубокой, и Петр там очнулся, хоть было темно. Он вылез из ямы, а дом недалеко, дополз, постучался тихонько в окно. Жена отворила и чуть не упала, не верила даже, что это не сон. Стоит перед нею в крови весь и грязный, Петро ее бледный, но все же живой. Отправили в госпиталь части военной. Лечился там долго, но выжил Петро. Однажды увидел, как по коридору ведут человека. Узнал его он. То был командир, что Петра, убивая, не думал, что так поведет дело Бог. Узнал он Петра и сознание теряет. Не видел Петро потом больше его. А Петр продолжает и ныне трудиться служителем Божьим на Неве его. В село ж его знают и все называют по прозвищу просто «Воскресший Петро». Нина Ищенко. Больше 10 лет мы получаем газету, любим и с нетерпением ждем, радуемся, плачем, молимся, даем читать соседям, друзьям, близким, потом отдаем в церковь. Давно хотела написать вам сердечное спасибо и пожелать Господних благословений в вашем труде. Нина Д., США. Пишет вам Людмила из города Сакраменто. Посылаю стихи на Пасху. 2 года, как пишу стихи. Христос воскрес, Христос воскрес! По всей земле звучат слова. И верим мы в воскресшего Христа. На небе ангелы поют и славят всех Христа. Христос воскрес, Ему хвала. А с Ним воскресла я, и за меня, и за тебя святая кровь с креста текла. Омыта в ней душа моя, открыты двери в небеса, куда войдем и ты, и я. Людмила Скоморохова, штат Калифорния, США.
2: В Сиэтле 3 часа утра.
3: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы опять можем быть вместе, что наша программа продолжается, и мы можем выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал историю открытия кофе. Оказывается, человечество употребляет кофе уже 1000 лет. И вот 1000 лет тому назад в Африке, в Эфиопии, в провинции Кафа, отсюда название кофе, один пастух пас своих коз. И совершенно случайно он обнаружил, что после того, когда козы поели красненькие плоды с кустарников, они становились гиперактивными, а потом ночью не хотели спать. Пастух решил попробовать на себе, и когда он попробовал эти плоды, на вкус они ему не понравились, но эффект был точно такой же, как и у коз. Когда пастух поделился своим открытием с другими жителями своей деревни, то люди добавляли эти плоды в пищу. То есть вначале люди ели кофе, а уже потом, попозже, его начали заваривать и начали пить. Вы можете поставить это видео на паузу, приготовьте себе чашечку кофе, вам не обязательно жевать кофейные зерна, или чашечку чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать и Слово Божье из Евангелия от Луки, из 14 главы, 26 стих. Здесь записаны такие слова: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом отрывке говорится о Духе Святом. И многие из вас знают, что западный мир отпраздновал в прошлое воскресенье, а восточный мир будет праздновать в это воскресенье этот великий христианский праздник Троицу. Сошествие Духа Святого на землю, тогда, когда третья личность Божества посетила нашу планету. И если мы читаем Слово Божие, Библию, то мы видим, что всю историю человечества можно условно разделить на три периода. Первый период – это эра Бога Отца, которая длилась около 4000 лет, и ее можно охарактеризовать словом «Создатель». Второй период – это эра Бога Сына. Она длилась 33,5 года, и ее можно охарактеризовать словом «Спаситель». И третий период – это эра Бога Духа Святого, которая уже проходит 2000 лет, и она еще не закончилась. И вот ее можно охарактеризовать словом «Созидатель». Создатель, Спаситель и Созидатель. И вот интересно, что когда мы читаем события, каким образом Дух Святой сошел на землю, то это удивительно, что оно очень сильно похоже на то событие, когда Бог Сын сходил на землю. То есть тогда, когда Христос родился на этой земле. И мне хотелось бы вместе с вами на основании Слова Божьего рассмотреть эти сходства. Во-первых, интересно то, что это событие, Рождество Иисуса Христа, в основном описал евангелист Лука в своем Евангелии от Луки во 2 главе. А также событие сошествия Духа Святого на землю тоже описал евангелист Лука в книге «Деяния апостолов» и тоже во 2 главе. Тогда, когда Иисус Христос пришел в этот мир, то это событие было предсказано древними пророками. Так, например, пророк Исаия за 800 лет до Рождества Христова написал в своей книге, в 7 главе, в 14 стихе: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» И сошествие Духа Святого на землю тоже было предсказано древними пророками. Так, например, пророк Иаиль за 500 лет до совершения вот этого события предсказал в своей книге. Это записано во 2 главе книги пророка Иаиля в 28 стихе. «И будет после того, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Тогда, когда Иисус Христос пришел в этот мир, то мы читаем в Библии, весь Иерусалим, включая царя Ирода, пришли в движение. И тогда, когда Дух Святой сходил на эту землю, то тоже, мы читаем, весь Иерусалим пришел в движение. Тогда, когда Иисус Христос родился на земле, то Господь использовал звуки с неба для того, чтобы привлечь внимание людей на земле. Это был сонм ангелов, которые восклицали «Слава Вышних Богу!» и «На земле мир, в человеках благоволение!» И тогда, когда Дух Святой сходил на эту землю, то Бог тоже использовал звуки с неба для того, чтобы привлечь внимание людей на земле. Это был сильный шум, как бы от быстро несущегося ветра. Тогда, когда Иисус Христос пришел в этот мир, то для того, чтобы указать на тот дом, в котором находился младенец Христос, Господь использовал свет от Вифлеемской звезды. И тогда, когда Дух Святой сходил на эту землю, для того, чтобы указать на тот дом, в котором собрались апостолы, Господь использовал свет от как бы огненных языков пламени. Тогда, когда Иисус Христос пришел в этот мир, то Господь дал людям знамения. Это были ясли и пелены. И тогда, когда Дух Святой сходил на эту землю, то Бог тоже дал людям знамения. Это были иные или иностранные языки, на которых заговорили апостолы, хотя раньше они никогда их не знали. Они говорили о великих делах Божьих для огромной толпы иностранцев, которые окружили их дом. Тогда, когда Иисус Христос пришел в этот мир, то Он родился не в храме и не во дворце, а в простом хлеве. И тогда, когда Дух Святой сходил на эту землю, то Он сходил не на храм и не на дворец, а на простую горницу. Мы видим, как много общего, как много схожего между этими двумя событиями. Но, вы знаете, есть у этих событий и различия. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы пострадать за грехи мира. А Дух Святой пришел в этот мир для того, чтобы провозгласить Христа миру. Иисус Христос пришел в этот мир как Спаситель, а Дух Святой пришел в этот мир как Созидатель. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы прославить Отца, а Дух Святой пришел в этот мир для того, чтобы прославить Христа. Поэтому, дорогие, будем славить нашего Господа, что Иисус Христос, тогда, когда Он вознесся с этой земли, то Он сказал: «Я не оставлю вас сиротами. Я пошлю вам Утешителя Духа Святого». И вот Он исполнил свое слово и послал на землю Утешителя Духа Святого, который, с одной стороны, нас утешает, как мы прочитали в начале, с другой стороны, Он нас учит, а с третьей стороны, Он нам напоминает те слова, которые говорил Христос и которые записаны в Слове Божьем в Библии. Дорогие, я поздравляю вас с этим прошедшим или наступающим праздником Троицы, в зависимости от того, в какой части мира вы проживаете. Я желаю вам обильных Божьих благословений, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь.

жить – это любить. Бытие, глава 39, стих 23. В нашей жизни две стороны. Мы в определенном отношении к Богу и к людям. Наше отношение к Богу в порядке, если наша жизнь – хвала, согласие с Богом и Его волей. Наше отношение к людям в порядке, если наша жизнь – любовь. Так было у Иосифа. Его жизнь была хвалой и любовью. Если у кого были причины жаловаться на испорченность людей, то они были у Иосифа. Чего только он не пережил и не выстрадал. Как позорно поступили с ним братья, как оклеветала его жена Потифара, как поступил с ним сам Потифар, не исследовав дело, а вынес приговор бросить его в темницу. Не правда ли, если бы сейчас сердце Иосифа исполнилось горечи, если бы он жаловался всем на то, что пережил и как с ним обращались, это можно было бы понять. Но он не делал этого. Он не говорил о пережитой несправедливости. Кто поступает так, тот только ожесточает себе жизнь. Чем более говорят о таком опыте, тем более внушают себе огорчение. Чем менее говорят об этом, тем лучше. А вообще не говорить об этом лучше всего. Так поступил Иосиф. Он не говорил о прошлом. Он жил настоящим и его задачами. Он говорил самому себе: если я здесь, в темнице, то постараюсь облегчить, насколько смогу, положение бедных заключенных, потому что им гораздо хуже, нежели мне. У меня живой Бог, мое утешение и моя помощь. У этих бедных людей их идолы, Озирис и Изида. На них они не могут опереться, поэтому им гораздо хуже, нежели мне. Итак, он начал оказывать им всевозможные услуги любви, чтобы облегчить несчастное положение. Такими людьми можно повсюду пользоваться. Их любят все. Люди, которые всегда говорят только о себе, которые требуют к себе и своим обстоятельствам внимания, всем в тягость. Но людей, готовых к услугам и дружбе, везде приветствуют и любят. Так было и здесь, в темнице. Как только Иосиф вошел в камеру, казалось, что в камере нет уже больше тьмы и печали. Когда же он дружелюбно и с участием спросил, как спалось, то показалось, будто луч солнца проник через зарешеченные окна. Иосиф повсюду был желанным гостем. Иосиф не думал, когда ему поручали какие-то работы: «Это ниже моего достоинства, я не буду делать этого». Но он делал все, делал с радостью. Я читал однажды, что имя самому несчастному в мире человеку — кто-то другой. Это верно. Если кто-либо не хочет выполнять какой-то работы, потому что она недостаточно хороша для него, он обычно говорит: «Пусть это сделает кто-то другой». И если он ленится сделать то или иное, он опять говорит: «Пусть это сделает кто-то другой». Всякую работу, которую не хочется выполнять, взваливают на кого-то другого. Вот так Иосиф и оказался кем-то другим. Он принимался за то, что не подходило другим. Не хочешь ли и ты оказаться этим кем-то другим, дорогая душа? Это было бы прекрасно. О, если бы и твоя жизнь превратилась в любовь! Насколько прекраснее и благословеннее была бы она! Является ли твоя жизнь по отношению к окружающим любовью? Знаешь ли ты, что значит любить? Любовь — это значит оказаться на месте другого. Поступал ли ты так всегда? Или ты рассматривал все со своей точки зрения? Если так поступаешь, тогда ты не умеешь любить. Возьмем, например, такой случай. Муж приходит домой. В
конторе у него было много всяких неприятностей, он молчит, он раздражен, он все еще погружен в эти неприятности, которые пережил. Конечно, так не должно быть, но так случается. Вследствие его скверного настроения, приветствие его не так дружелюбно, как обычно. Такое же и его лицо. Жена смотрит. Ни взгляда, обращенного на нее, ни слова для нее. Если она любит, это значит, что она постарается занять его положение. Она скажет себе: у моего мужа какие-то неприятности сегодня. Буду особенно внимательна к нему, чтобы просветлело его лицо. Она именно так подумает, если жизнь ее любовь. Может быть, она скажет ему: иди сюда, сядь, я сниму с тебя мокрую обувь. Она обычно не делает этого, но сегодня так надо. Она хочет сделать для него что-то особое. Если жена скажет так, что же ответит ей муж? Как хорошо, что я уже дома. В конторе часто так неприятно. Дома гораздо уютнее. И тут огорчения его рассеиваются, и наступает такой сердечный вечер. Как же сложится обстановка тогда, когда жена еще не поняла, что жить — это любить? О, тогда будет иначе. Жена услышит недружелюбное приветствие, увидит мрачное лицо и не подумает, что надо оказать любовь, а пожелает ее получить. Она подумает: что же с ним случилось? Я стою здесь весь день и мучаюсь. Весь день забочусь о детях, а он так поступает. Нет, я не позволю этого. И лицо ее огорчается, как и его. Она отвечает так же недружелюбно на приветствие. Мгновение он смотрит на нее, затем думает: в конторе было неприятно, думал, что дома будет лучше, а дома еще хуже. Он опять берет шляпу в руки и отправляется в ресторан. Так целыми днями между ними размолвки. Разве это не образ твоей жизни? К сожалению, да. Почему происходят эти истории? Потому что еще не постигли того, что жить — это любить. А любить — это занять положение другого. Если до сих пор мы не делали этого, не хочешь ли уже сейчас начать? Займи положение другого. Посмотри на жизнь его глазами, и ты начнешь любить. О, если бы все мы пожелали доказать в своей жизни, и дома, и на работе, что жить — это любить. Последний класс. Бытие, глава 40, стихи с 6 по 14 и 23. Уже давно Иосиф в темнице. Туда бросили однажды двух человек царедворцев, Хлебодара и Виночерпия, заподозрив их в желании отравить царя. Когда однажды утром Иосиф пришел к ним, он увидел, что они молчат и весьма печальны. Он спросил их о причине молчания и узнал, что оба они видели в эту ночь сон. Сейчас они ломали себе голову над тем, что бы могли значить эти сны. По просьбе Иосифа они рассказали ему о том, что видели в сновидении. Виночерпий видел виноградную лозу, на которой было три ветви. Он взял ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал эту чашу в руку фараона. «О!» — воскликнул Иосиф. «Этот сон нетрудно истолковать. Три ветви — это три дня. Через три дня тебя опять возведут в тот сан, в котором ты служил царю». Тогда и Хлебодар рассказал ему свой сон. Он сказал, что нес на своей голове три корзины, наполненные всякой пищей фараона, изделием пекаря. Но вот налетели птицы и клевали эту пищу в корзинах. «О!» — воскликнул Иосиф. «Птицы мне не нравятся. Птицы мне не нравятся. Я опасаюсь,
что птицы, которых ты видел, это те птицы, которые пожрут тело твое, потому что через 3 дня тебя повесят. Когда он так истолковывал сны, ему пришла мысль: если виночерпий будет отпущен из темницы через 3 дня, то он мог бы замолвить за него доброе слово. Поэтому он просит его: «Вспомни меня, когда тебе будет хорошо, и сотвори мне милость, напомни фараону, чтобы он вывел меня из этого дома». Виночерпий, конечно, похлопал Иосифа по плечу и сказал ему: «Иосиф, положи столько на меня». И Иосиф положился только на него. Спустя 3 дня все совершилось так, как сказал Иосиф. Виночерпий был возвращен в свой сан, а Хлебодара повесили. Теперь уже недолго, и Иосиф будет свободен. Сразу же в темнице стало для него светлее. Радостный луч надежды ворвался в мрачную горницу. Иосиф думал: теперь уж я буду скоро свободен. Виночерпий обещал мне это. Всякий раз, когда ключ поворачивался в замке, Иосиф думал: вот уже идут, чтобы отпустить меня. Сейчас я буду на свободе. Но нет, свобода так и не наступила. Миновало 2 дня, 3 дня. Иосиф удивлялся. Но вскоре он нашел объяснение этому. Конечно, у него набралось много работы, которая накопилась в его отсутствии, но он вспомнит обо мне. Он ведь обещал мне это. Миновало 8 дней, 14, но ничего не менялось. А Иосиф тем временем нашел другое объяснение. Он, вероятно, заболел. Это неудивительно. От плохого воздуха в темнице можно заболеть. Но как только он выздоровеет, он непременно воспользуется возможностью, чтобы поговорить с царем обо мне. Он ведь обещал мне это. Но миновали 3 недели, 4 недели, 6 недель, 1/4 года. Иосиф не мог скрыть от себя ужасной правды. Он забыл меня. Как мрачно стало вдруг в темнице, каким уставшим и измученным почувствовал себя Иосиф. Свою работу он выполнял механически, он перестал надеяться. Но как страшно отказаться от надежды. Это был болезненный урок, который ему следовало изучить. Кто положится на людей, тот остается одиноким. Но ему предстояло взойти на престол Египта. Ему предстояло заботиться о великом народе, поэтому он должен был изучить этот урок. Он не победил бы, не изучив этот урок. Сколько времени прошло, пока душа его обрела потерянное равновесие? 2 долгих года. Это был последний класс школы Божией, который ему следовало пройти. Он должен был изучить так самое тяжелое. И он изучил это. Он достиг того, что мог сказать Богу: «Господи, если хочешь, чтобы я всю свою жизнь провел в темнице, я согласен». Когда он мог уже сказать это, значит, изучил он этот урок. Я убежден, что в ту же самую ночь, когда Иосиф сказал эти слова, фараон увидел свои дивные сны, толкование которых вывело Иосифа из темницы и возвело на престол. 2 тяжелых года. Но он изучил свой урок. А мы? Сколько времени мы изучаем свой урок? Да будет воля твоя. Сколько времени? И изучил ли ты его? Бьется ли наше сердце вместе с сердцем Бога?
Поэтому скажем сейчас не только устами, но и сердцем: «Господи, как хочешь, так и распоряжайся мною». Я опасаюсь того, что среди тех, кто читает эти строки, имеются те, кто еще не изучил этот урок. Должен ли Иосиф устыдить нас? Не поймем ли мы, наконец, что Бог не делает ошибок, что воля Его всегда благая и истинная? Что же случилось с Иосифом, когда он изучил этот урок? Бог выдал ему аттестат зрелости и отпустил его из школы уничижения, находившейся в темнице. Тогда он стал господином Египта. Думал ли ты когда-нибудь о том, что случилось бы с Иосифом, если бы виночерпий не забыл его? Я представляю себе, что он пошел бы к своему коллеге, к верховному повару, и сказал бы ему: «Нет ли у тебя местечка для приятного молодого человека? Я познакомился с ним в темнице, а теперь подыскиваю ему место». «Да», — ответил бы шеф-повар, — «нам нужен кто-то для мытья посуды, кухонной утвари». Так Иосиф стал бы рабочим на кухне. Может быть, виночерпий поговорил бы с кем-нибудь другим, например, начальником царской канцелярии. Тот ответил бы: «Если он надежен, он мог бы быть у нас посыльным». Так Иосиф мог бы оказаться посыльным по мелким нуждам. Так сложилась бы его жизнь, если бы люди взяли в свои руки его будущее. Но так как Бог взял его будущее в руки, то он стал господином Египта. Как верно слово Писания: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Но Писание говорит также: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь». Библия права. И сегодня верно: благословен человек, который надеется на Господа. Являешься ли ты таким человеком? О Господи, помоги нам, чтобы и мы изучили в школе Божией и в своей жизни тот же урок, который изучил Иосиф, чтобы и мы могли с полным упованием на Бога сказать: «Да будет воля Твоя».

ничего для себя. Бытие, глава 41, стихи с 14 по 16. Именно тогда, когда Иосиф достиг в темнице того, что мог сказать: «Господи, да будет воля Твоя», когда он согласился остаться всю жизнь в темнице, в ту ночь фараон увидел два дивных сна. Ему снилось, будто из Нила выходят 7 тучных коров и идут на пастбище. За ними вышли 7 тощих коров и пожрали 7 тучных коров. И фараон проснулся. Когда же он опять уснул, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 тучных колосьев. Затем появилось 7 тощих колосьев, и они поглотили 7 тучных колосьев. Утром фараон повелел, чтобы к нему пришли все его предсказатели и гадатели, чтобы истолковать все его сны. Но никто из них не мог сказать, что бы они означали. Тогда виночерпий внезапно вспомнил об Иосифе, истолковавшем ему его сон в темнице. Он сказал об этом царю, и тот повелел немедленно привести Иосифа. Какая весть! Иосиф должен предстать пред царем. Да, но нельзя предстать пред царем в таком виде. Его должны были сперва подстричь, да и одежда его была грязна и порвана. Его следовало одеть в другие одежды. В поспешных приготовлениях не было времени размышлять о том, для чего он должен быть у царя, почему царь позвал его. Наконец он в приемной. Царь говорит с ним дружелюбно, в почтительных словах. «Я видел сон, но никто не может истолковать его мне. А я слышал о тебе, что ты умеешь толковать сны». Иосиф ответил на это обращение кротко и определенно. «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Это слово, которое передано здесь тремя словами «это не мое», дважды встречается в Библии. Впервые его произносит Авраам, возвратившись от преследования Кедорлаомера. Царь Содомский выходит навстречу ему и говорит ему: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Авраам ответил ему на это словом «билядай», что значит «ничего для себя». Таким образом, Авраам хочет сказать: «Я не пошел в этот поход, чтобы обогатиться, чтобы взять добычу. Я пошел только ради того, чтобы освободить Лота из плена. Я ничего не возьму из добычи, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама». Так следует понимать это слово и в истории Иосифа. Фараон сказал почтительное слово Иосифу: «О тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Иосиф отклоняет эту честь. «Ничего для себя. Я не могу принять эту славу в расчет. Толковать сны — это дело Бога. Если ты думаешь, что я могу это делать, то оказываешь мне слишком много чести. Ничего для себя». Если время, проведенное в темнице, начиная от общения с виночерпием, явилось последним классом школы Божией для Иосифа, то эта аудиенция у царя явилась выпускным экзаменом, испытанием зрелости. Иосиф должен засвидетельствовать о том, чему он научился в школе. Он отвечает единственным словом: «Билядай, ничего для себя». Какое это важное и значительное слово! Подсчитывал ли ты когда-нибудь, сколько времени являлся Иосиф правителем Египта?
Ему было около 30 лет, когда он явился перед фараоном. Когда же он умер, ему было 110 лет. Итак, около 80 лет он был правителем Египта. Длительное время. В течение всего этого времени Грифель, пишущего священную историю, не сделал записи ни об одной ошибке или какой-то неверности Иосифа. Как же это оказалось возможным? Тайна такого длительного и благословенного правления заключена в этом слове «Белядай». Ничего для себя. Представь себе, знать и великие Египта, представители древних и благородных родов, получают вдруг нового правителя, иностранца, молодого человека, раба, отпущенного из темницы. Как они неохотно подчинились и склонились. Конечно, против Иосифа составляли заговоры. Его низвергли бы, если бы принципом его не было ничего для себя. Если бы он, по примеру выскочек, дал бы почувствовать великим «я больше вас», тогда столкновения и мятежи оказались бы неизбежными. Но Иосиф не хотел быть никем иным, кроме слуги государства. Когда позднее наступил голод, он руководил продажей зерна. Он не считал это ниже своего достоинства, хотя и был первым служащим царя. Он не хотел господствовать, он хотел служить. А против слуги не восстают. Восстают только против повелителя-деспота, против гордого господина. Если Иосиф жил в мире в течение длительного времени своего правления с придворной знатью, то он обязан был этим слову «белядай», которое было его принципом. Когда он построил огромные складские помещения и обеспечил зерном весь Египет, тогда огромные суммы проходили через его руки. Как легко кое-что из этих денег могло оказаться в кармане Иосифа? Никто не мог бы проконтролировать его, потому что над ним не было контролера. Но Иосиф был верен и бескорыстен. Это и делает ценным его девиз для нас «ничего для себя». Итак, это слово действительно является ключом к дивному благословению его жизни. Он не стал бы и не остался бы тем для нас, чем он был, если бы не это слово «белядай», которое оказалось выражением его настроений. Это настроение Иосифа было также настроением Иисуса. И в этом смысле Иосиф является прообразом Господа. Когда в послании к филиппийцам во второй главе читаем, что Иисус не почел хищением быть равным Богу, он отверг себя, принял образ раба, уничижил себя и был послушен до смерти и смерти крестной, нам легко видеть, что девизом Иисуса тоже было «ничего для себя». Он мог пребывать в радости, и все же он претерпел крест, не почитав это для себя позором. Он мог бы пребывать среди словословий херувимов, утренние звезды ликовали пред ним, но все же он это оставил, чтобы превратиться в жертвенного агнца. Не обнаруживается ли в этом его настроение «ничего для себя»? А над Вифлеемскими яслями, как и над Голгофой, начертана надпись «ничего для себя». Когда Искуситель приступил к нему в пустыне, он сказал ему: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». В состоянии ли был Иисус сделать это? Конечно. Как он превратил воду в вино в Кане Галилейской,
Так он мог бы превратить камни в хлебы. Почему же он не сделал этого? Потому что он никогда не пользовался своей чудодейственной силой для себя. Никогда. Жизнь его была великой проповедью на тему «Белядай, ничего для себя». А теперь подумай, какими были помышления Иисуса, главы церкви. Такими должны быть и наши помышления, членов его тела. Каждый должен мыслить так, как Иисус Христос. Бог хочет, чтобы эти помышления наполняли нас и управляли нами. Спроси себя, настроена ли твоя жизнь на этот тон? Ничего для себя. О, себелюбие! Жадность нашего «я» преследует нас и в состоянии благодати. Они проникают в святилище горницы молитвы. Внутренний настрой многих детей Божиих — это «я». Этот смысл можно было бы выразить еще словами «все для меня». Они хотят всюду быть уважаемыми, признанными. Почему столько разногласий при выборе пресвитеров в христианской общине? Потому что имеется очень много братьев, которые думают «все для меня». На это место, на эту честь у меня первое право. Я самый подходящий для этого. Они приходят в собрание, как неверующие идут на концерт или в театр. Они хотят получить назидание. Они ищут возбуждений, религиозно-эстетических наслаждений. Однако тот, кто всегда хочет иметь, кто на все притязает, тот никогда не хочет плакать. Тот никогда не бывает довольным, тому всегда мало. Всегда ему мало чести, уважения, любви, признания. Конечно, всегда раздражается и злобствует, если недостаточно уважения. Бедные люди, жаждущие иметь все для себя, никогда не бывают счастливыми, никогда не бывают довольными, потому что никто не сделает и не даст им того, чего они хотят и на что притязают. О таких говорят: он много воображает о себе, он гордый. Того же, кто ничего не хочет для себя, любят все. Того можно использовать повсюду, в каждом положении, на каждом посту, на любом месте. В ваших возможностях облегчить или обременить себе жизнь. Мы обременим ее, если будем придерживаться правила «все для меня». Тогда мы никогда не освободимся от недовольства и раздражения. Мы

всякого. О, если бы дух бескорыстной самоотверженности и служащей любви был и нашим делом, чтобы мы могли сказать так же спокойно и собранно, как сказал Павел: «Мы имеем ум Христов».

Человек Божий. Бытие, глава 41, стихи с 25 по 36. Когда Иосиф решительно ответил на речь фараона: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону», он приобрел доверие царя, и тот рассказал ему свои сны. Иосиф слушал внимательно. И не только внимательно, но и в молитве, чтобы Бог просветлил его и помог ему истолковать сны царя. Когда царь высказался, тогда Иосиф ответил: «Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь тучных коров, вышедшие из воды, — говорил Иосиф, — это образ плодородия». Как часто можно было видеть этот образ? Плодородие Египта зависело преимущественно от Нила. Когда он выступал из своих берегов и заливал землю, тогда собирали хороший урожай. В такие годы можно было часто видеть коров, стоящих по шею в воде, а затем выходящих из воды на пастбище. Точно так же истолковал Иосиф сон о семи колосьях, выходящих из одного стебля, как признак урожая. У египетской пшеницы много колосьев на одном стебле. Если почва удобрена, тогда на одном стебле появляется много колосьев. Если семь тучных коров и семь колосьев на одном стебле были образом урожайных лет, то семь тощих коров и семь тощих колосьев, иссушенных восточным ветром, это образ периода голода. Толкование снов было столь ясным, что у царя немедленно сложилось впечатление: да, это так, иначе и быть не может. Это не был обман, это не было жульничество. Это было так просто, так ясно, что немедленно оказалось убедительным. Это была истина. Откуда это было у Иосифа? Откуда знал это Иосиф? Сам царь сказал впоследствии, что Иосиф — человек, в котором Дух Божий. В противном случае Иосиф так не мог бы истолковать сны, как этого не смогли сделать гадатели, волхвы и мудрецы. Но Бог просветил его своим духом, и он стал разуметь значение снов. Что Бог сделает, то он сказал фараону. А что сон фараону повторился дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Иосиф мог бы уже таким образом закончить свою речь, но он продолжает дальше. В общих чертах, в ясных контурах, он развивает ход событий и говорит о том, что следует сделать пред лицом грядущего бедствия. Царь должен повсюду сооружать хранилище для зерна, а народ, по повелению его, должен сдавать в эти хранилища пятую долю своего урожая. Только так можно приготовиться навстречу будущему голоду. Как все это просто и ясно! Какими определенными являются предлагаемые Иосифом распоряжения и мероприятия! И опять у царя впечатление: да, действительно, только так надо сделать. Это истинный путь, которым нам должно идти.

как Дух Святой дарует мудрость и разумение во всех положениях и обстоятельствах жизни. Откуда у Иосифа взгляд государственного мужа? Он ведь не изучал искусство управления государством. Он только что вышел из темницы, он пленный раб. Конечно, он не посещал высшей школы, но он посещал школу Божию. Он муж, в котором пребывает Дух Божий, а Дух Божий наставляет его на всякую истину, не только на истину Слова Божьего, но также и на истину для правильного использования земных возможностей. Насколько благословенной будет твоя жизнь, насколько лучше будет совершаться твой труд, если ты научишься у Иосифа во всем взирать на Господа и учиться у Него. Вот тогда и в тебе оправдается то, что Павел написал Тимофею: «Совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен». Иосиф был таким человеком не только по распоряжению или дарованию, но по степени подчинения Святому Духу. Если бы все зависело от дарований, тогда в итоге ты мог бы сказать: «Я не способен для этого, я не могу сделать этого, я не искусен в этом». Но это зависит от подчинения Святому Духу. Я знаком с портнихой, у которой не было к этому делу ни вкуса, ни способностей. Но в ней пребывал Дух Святой. И вот она стала молиться о своей работе. И она испытала успех. Она оказалась в состоянии обслуживать своих клиентов с успехом. Дорогое сердце, уповай на благодать и в делах своего труда. И Бог даст тебе мудрость и разумение, и познание, и мастерство. Бог сделает это. Он хочет это сделать. Он говорит о тебе: совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 33. Ты спрашиваешь о причине этого, верующий. Обрати взор свой ввысь к Отцу твоему и узри Его чистоту и святость. Ты знаешь, что однажды должен будешь уподобиться Ему. Легко ли ты притворишься в Его образ? Разве тебе не потребуется длительная обработка в горниле страданий, чтобы очиститься? Будет ли это легким – избавиться от твоих пороков и сделаться совершенным, как совершенен Отец твой, сущий на небесах? После этого, христианин, опусти глаза вниз. Ты знаешь, каких врагов имеешь у себя под ногами? Ты был когда-то слугой сатаны, и ни один царь не отдаст добровольно своих подданных. Ты думаешь, сатана оставит тебя в покое? Нет, он всегда будет около тебя, ибо он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому жди беды, христианин, когда ты смотришь под ноги. А теперь оглянись вокруг себя. Где ты? Ты во вражеской стране, пришелец и поселенец. Мир — это не твой друг. Если он твой друг, то значит, ты не друг Богу, ибо тот, кто друг миру, тот враг Богу. Будь уверен, ты везде будешь находить врагов. Когда спишь, считай, что отдыхаешь на поле брани. Когда идешь, остерегайся за каждой изгородью засады, подобно тому, как комары, что говорят, кусают больше приезжих, чем коренных жителей. Так и земные печали больнее всего будут жалить тебя. И, наконец, загляни в себя, в свое собственное сердце, и посмотри, что там. Там все еще грех и твое «я». Ах, если бы не было дьявола, чтобы искушать тебя, не было бы врагов, чтобы сражаться с тобой, мира, чтобы расставлять тебе сети, ты бы все равно нашел в себе достаточно зла, чтобы оно стало для тебя мучительной скорбью, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Итак, будь готов к скорби, но не падай из-за этого духом, ибо Бог с тобой, чтобы помогать тебе и укреплять тебя. Он сказал: «С тобой я в скорби, избавлю тебя и прославлю тебя».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Обильный мир. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». «Не удивляюсь, что вы ведете занятия», — сказала одна из посетительниц моего класса. «У вас хорошая аура». Я смутилась, но и обрадовалась такому комментарию, поскольку поняла, что под аурой она подразумевает умиротворение, которое исходило от меня. Следуя за Спасителем, мы получаем от Него мир Божий, который превыше всякого ума. Этот мир проявляется в нас, хотя мы можем того и не осознавать. Иисус обещал ученикам мир, когда после последней вечери готовил их к предстоящим страшным часам. Он говорил, что хотя в мире они будут иметь скорбь, Отец пошлет им Духа истины, который будет жить с ними и в них. Дух научит их, напомнив все, чему учил Спаситель. Он будет утешать их, посылая в сердца свой мир. Хотя вскоре их ждут испытания, казнь их учителя и жесткое противостояние религиозных вождей, бояться не следует. Святой Дух никогда не оставит и не покинет их. Хотя в нашей жизни тоже случаются трудности и скорби, мы, подобно апостолам, также имеем Святого Духа. Божий мир может стать его свидетельством для всех, кого мы встречаем, будь то на местном рынке, в школе, на работе или в спортзале. Пусть он владычествует и в вашем сердце. Помолимся. Отец, Сын и Святой Дух, благодарю Тебя за принятие меня в круг Твоей любви. Помоги мне поделиться Твоим миром с кем-то из окружающих. Аминь. Если мы сохраняем себя в Боге, Его Дух сохраняет нас в мире.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».

0: Между тем, маленький Авл, подружившийся с Веницием, когда тот жил у них в доме, стал просить юношу поиграть в мяч. Вслед за мальчиком вошла в треклини и Лигия. Под сенью плюща, с трепетными бликами света на лице, она теперь показалась Петрунию красивее, чем при первом взгляде, и действительно напоминающей нимфу. Он встал, склонил пред нею голову, и вместо обычных приветствий, а он ведь еще не сказал ей ни слова, обратился к ней со стихами, которыми Одиссей приветствовал Навсикаю. «Руки, богиня или смертная дева, к тебе простираю. Если одна из богинь ты, владычец пространного неба, то с Артемидой только, великую дочерью Зевса, можешь сходна быть лица красотою и станом высоким. Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих, то несказанно блаженный отец твой и мать, и блаженны братья твои». Даже Помпонии нравилась изысканная учтивость этого светского человека. Что ж до Лигии, та слушала его в смущении и краснея не смела поднять глаза. Но вот в уголках ее рта дрогнула шаловливая улыбка. На лице отразилась борьба между девической стыдливостью и желанием ответить. И, видимо, это желание победило. Глянув в упор на Петрония, она ответила ему словами Навсикаи, произнося их единым духом, будто заученный урок. «Странник, конечно, твой род знаменит. Ты, я вижу, разумен». После чего, быстро повернувшись, упорхнула, точно спугнутая птица. Теперь пришел черед Петронию удивляться. Он не ожидал услышать Гомеровы стихи из уст девушки, которая, как он узнал от Вениция, была родом из варварского племени. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та, не заметив его взгляда, ничего не сказала. В эту минуту она, улыбаясь, смотрела на сиявшее гордостью лицо Авла. Гордость эту Авл и не пытался скрыть. Он был привязан к Лигии, как к родной дочери, и вдобавок греческий язык был в его глазах признаком высшей светской утонченности. Сам Авл так и не овладел им, о чем втайне сокрушался, и теперь ему было приятно, что знатному гостю, да, кстати, и писателю, видимо, считавшему его дом чуть ли не варварским, ответили на языке Гомера и его стихами. «У нас в доме есть учитель грек», — сказал он, обращаясь к Петронию. «Он учит нашего мальчика, а девушка слушает. Она еще воробушек, но милый воробушек, и мы оба к ней привыкли». Петроний смотрел сквозь переплетение плюща на игравшую в саду юную тройку. Вениций сбросил тогу и в одной тунике подбрасывал мяч, а стоявшая напротив него с поднятыми руками Лигия старалась мяч поймать. При первом взгляде девушка не произвела на Петрония большого впечатления. Она показалась ему слишком худощавой. Но приглядевшись поближе, он подумал, что, пожалуй, именно такой можно себе представить юную Аврору, и как знаток женщин отметил в ней нечто необычное. Он все увидел и все оценил. И розовое, будто светящееся личико, и свежие, точно для поцелуя сложенные губки, и голубые, как морская лазурь, глаза, и алебастровую белизну лба, и пышные темные волосы, отливающие на извивах янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественную линию плеч, и всю ее гибкую, тонкую фигуру, юную и свежую, как майский день, как только что распустившийся цветок. В нем пробудился художник и почитатель красоты, который почувствовал, что к статуе этой девушки можно было бы сделать надпись «Весна». Тут ему вдруг вспомнилась Хрисотемида, и он едва не рассмеялся вслух. Золотистой пудрой на волосах, с подведенными черной краской бровями, она показалась ему такой безнадежно увядшей, какой-то пожелтевшей, осыпавшейся розой. А ведь из-за Хрисотемиды ему заведовал весь Рим. Затем он вспомнил Попею. «Да, всеми восхваляемая Попея, — подумал он, — похожа на бездушную восковую маску. А в этой девушке с фигурой танагарской статуэтки дышит не только весна. В ней живет лучезарная Психея, светясь в ее розовом теле, как огонь светится в лампе». «Вениций прав, — подумал Петроний. — А моя Хрисетмида стара, стара, как Троя. И, обратясь к Помпонии и Грицине, он указал рукой в сад. «Теперь я понимаю, Дамина, — сказал он, — что, имея такую пару, вы предпочитаете быть дома, чем на перу в Палатинском дворце или в цирке». «Да, верно», — ответила Помпония, устремив взгляд на играющих Авла и Лигию. А старый полководец начал рассказывать историю девушки и то, что когда-то слышал от Отеллия Гистра, о живущем на сумрачном севере народе лигийцев. В саду тем временем закончили играть в мяч, и все трое стали прохаживаться по песчаным дорожкам. Немного погуляв, они уселись на скамью у бассейна в центре сада. Маленький Аул тут же вскочил с места и стал пугать рыбок по прозрачной воде. Вениций же продолжал разговор, начатый во время прогулки. «Было так», — говорил он тихо, с дрожью в голосе. «Едва я снял претексту, меня отправили в Азиатский легион. В городе я почти не жил, не изведал ни жизни, ни любви. Я знаю наизусть кое-что из Горация, но не сумел бы, как Петроний, читать стихи, когда ум от удивления немеет и не способен найти собственных слов. Мальчиком я ходил в школу Музония, который говорил нам: «Счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, и потому зависит от нашей воли. Я же думаю, что есть другое, большее и более ценное счастье, которое не зависит от воли, ибо его может дать только любовь. Этого счастья сами боги ищут, и вот я, о Лигия, до сих пор не знавший любви, подражаю им и также ищу ту, которая пожелала бы дать мне счастье». Он умолк, и некоторое время слышен был только легкий плеск воды, в которую маленький Ал кидал камешки, пугая рыбок. Наконец, Вениций снова заговорил голосом мягким и приглушенным. «Ты, конечно, знаешь Тита, сына Веспасиана. Говорят, он, едва выйдя из детского возраста, так полюбил Беренику, что любовная тоска чуть не высосала из него жизнь. И я бы сумел так полюбить, о Лигия! Богатство, слава, власть — все это дым, суета. Богатый встретит еще более богатого. Славного затмит чужая, еще более великая слава. Могучего одолеет более могучий. Но разве сам император или даже кто-либо из богов может испытывать большее наслаждение, быть счастливее, чем простой смертный в тот миг, когда у его груди дышит дорогая ему грудь, или когда он целует любимые уста? Ведь любовь делает нас богоравными, о Лигия!» А она слушала с тревогой, с изумлением, но также и с упоением, как слушала бы звуки греческой флейты или кефары. Порой ей чудилось, будто Вениций поет какую-то дивную песнь, которая льется ей в уши, приводит в волнение кровь и наполняет сердце томлением, страхом и непонятной радостью. И еще ей чудилось, будто он говорит то, что было и раньше в ней самой, только она не могла это выразить. Казалось, он будет в ней что-то до сих пор спавшее. И в эту минуту туманные сновидения обретают контуры, все больше отчетливые, манящие и притягивающие. Между тем, солнце уже давно передвинулось за Тибр и стояло низко. Багряный свет падал на неподвижные кипарисы. Лигия подняла свои голубые, словно пробудившиеся от сна глаза на Вениция, и вдруг в этих вечерних лучах, склонившийся над нею с мольбой во взоре, он показался ей прекраснее всех людей, всех греческих и римских богов, чьи статуи она видела на фронтанах храмов. А он, нежно взяв ее руку повыше запястья, спрашивал: «Неужто ты не догадываешься, почему я говорю тебе это?» «Нет», — шепнула она так тихо, что Вениций едва расслышал. Но он ей не поверил и все сильнее притягивал к себе ее руку. Еще немного, и он привлек бы девушку к своей груди, в которой сердце стучало, как молот от желания, разбуженного этим прилетным существом, и обратился бы к ней с жгучими словами страсти, если бы на окаймленном миртами дорожке не показался старик Авл. «Солнце заходит», — молвил он, приближаясь к ним. «Берегитесь вечерней прохлады и не шутите с лебединой». «О, нет», — возразила Вениций, — «я даже тоги не надел и холода не чувствую». «Глядите, уже только половина солнечного диска видна из-за холмов», —
1: — отвечал старый воин. «Вот если бы у нас был мягкий климат Сицилии, там по вечерам народ собирается на рынках, чтобы хоровыми напевами прощаться с заходящим Фебом». И, позабыв, что сам только что пугал лебединой, Авл начал рассказывать о Сицилии, где у него были поместья и большое, дорогое его сердце земледельческое хозяйство. Не переминул он также заметить, что у него не раз появлялась мысль переехать на Сицилию и там спокойно доживать век. Зимний иней уже не радует того, кому зима убелила голову. Пока листья еще с деревьев не осыпались, и над городом милостиво улыбается ясное небо, но, когда виноград пожелтеет, когда в Альбанских горах выпадет снег, тогда, кто знает, не переселится ли он всем домом в свое уютное сельское имение. «Ты бы хотел покинуть Рим, Плавтий?» — с внезапной тревогой спросил Вениций.
2: «Желание такое у меня есть давно», — ответил Авл. «Жизнь там спокойнее и безопасней».
1: И он снова принялся расхваливать свои сады, стада, окруженный зеленью дом и поросшие тмином и чабрецом холмы, над которыми жужжат рои пчел. Но Вениция эти картины не трогали, он думал лишь о том, что может потерять Лигию, и глядел туда, где сидел Петроний, точно от него одного ждал спасения. А Петроний, сидя рядом с Помпонией, любовался видом заходящего солнца, сада и стоявших у бассейна людей. Их белые одежды на темном фоне миртов золотились в закатных лучах. Западная часть неба окрасилась пурпурные и фиолетовые тона, переливчатые, как опал. Остальная часть небосвода была сиреневого цвета. Черные силуэты кипарисов вырисовывались еще отчетливее, чем днем. В людях, в деревьях, во всем саду воцарился вечерний покой. Покой этот поразил Петрония, особенно покой в людях. От лиц Помпония, старика Авла, мальчика и Лигии исходило нечто такое, чего он никогда не видел на тех лицах, которые его окружали каждый день, а вернее каждую ночь. В них были свет, умиротворенность и ясность, видимо, от той жизни, которую все они здесь вели. И с легким удивлением он подумал, что, оказывается, могут существовать красота и наслаждение, которых он, вечно ищущий красоты и наслаждения, не знает. Не в силах скрыть эту мысль, он сказал Помпонии: «Я думаю о том, насколько отличается ваш мир от того мира, которым правит наш Нерон». Она подняла свое небольшое лицо к закатному небу и ответила с удивительной простотой: «Миром правит не Нерон, а Бог». Наступила минута молчания. Вблизи триклиния послышались шаги старого военачальника, Вениция, Лигии и маленького Авла. Но прежде чем они вошли, Петроний успел спросить: «Значит, ты веришь в богов, Помпония?»
3: «Верую в Бога Единого, Справедливого и Всемогущего», — отвечала жена Авла Плавтия.
4: «Она верит в Бога Единого, Всемогущего и Справедливого», — повторил Петроний, уже снова сидя в носилках рядом с Веницием. «Если ее Бог всемогущ, стало быть, он властен над жизнью и смертью. А если он справедлив, стало быть, не спосылает смерть правильно. Так почему же Помпония носит траур по Юлии? Скорбя о Юлии, она ропщет на своего бога». «Да, сие рассуждение мне надо бы повторить перед нашей меднобородой обезьяной. Полагаю, что в диалекте я не слабее Сократа. А что касается женщин, я согласен, что каждая из них обладает тремя или четырьмя душами. Но ни у одной нет души разумной. Пусть себе Помпония рассуждает вместе с Сенекой или Кротоном о том, что такое их великий логос. Пусть себе призывают тени Ксенофана, Парменида, Зенона и Платона, которые в кимерийских пределах скучают, как чижи в клетке. Совсем о другом я хотел поговорить с нею и Плавтием. Клянусь священным лоном египетской Исиды. Ну скажи я им так попросту, зачем мы явились? Их добродетель, вероятно, зазвенела бы, как медный щит, от удара палкой. И я не решился. Поверишь ли, Вениций, не решился. Павлины красивые птицы, да кричат слишком пронзительно. И я убоялся крика. Но твой выбор я одобряю. Поистине розовоперстая аврора. И знаешь, что она мне напомнила? Весну. Причем не нашу, здесь, в Италии, где лишь изредка увидишь яблоню в цвету, и где оливковые рощи все такие же серые, как были зимою. Но весну, которую я когда-то видел в Гельвеции. Юную, свежую, ярко-зеленую. Клянусь этой бледной селеной, я тебя не удивляюсь, Марк, но ты должен знать, что влюбился в Диану. И что Авл и Помпония готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актеона. Не поднимая головы, Вениций с минуту помолчал. Потом заговорил прерывающимся от волнения голосом. «Она должна быть моей. Будь я Зевсом, я бы окутал ее облаком, как он окутал Ио, или дождем на нее пролился, как он на Данаю. Я хочу убить Авла и Помпонию, а ее похитить и отнести на руках в мой дом. Сегодня я не буду спать. Прикажу наказывать какого-нибудь раба и буду слушать его вопли». «Успокойся», — молвил Петроний. «У тебя прихоти достойные плотника из Субуры». «Ах, мне все равно. Она должна быть моей. Я обратился к тебе за помощью, но если ты не найдешь выхода, я сам его найду. Ал считает ее дочерью. Почему же мне смотреть на нее, как на рабыню? Уж если нет иного пути, пусть она обовьет пряжей дверь моего дома, смажет ее волчьим жиром и сядет у моего очага, как жена». «Успокойся, безумный потомок консулов. Не для того тащили мы варваров на веревках за нашими колесницами, чтобы жениться на их дочерях. Бойся всего окончательного. Прибегни сперва к простым, пристойным способам и оставь себе и мне время на размышления. Мне тоже Хрисотемида казалась дочерью Юпитера, а все же я на ней не женился. Как и Нерон не женился на Акте, хоть ее сделали дочерью царя Аттала. Успокойся. Подумай о том, что коль она захочет ради тебя покинуть дом Авла, они не вправе ее удерживать. И знай, что не только ты пылаешь, но и в ней Эрос зажег огонь. Я это видел, а мне ты можешь верить? Имей терпение. Все возможно преодолеть. Но сегодня я и так уж слишком много думал. Это меня утомило. Зато обещаю тебе завтра еще поразмыслить о твоей любви. И верь, Петроний не будет Петронием, если не найдет какого-нибудь выхода».
0: Оба помолчали. Но Вениций заговорила уже более спокойнее. «Благодарю тебя, и пусть фортуна будет к тебе благосклонна».
4: «А ты будь терпелив».
0: «Куда ты приказал себя отнести?»
4: «К Хрисотемиде».
0: «Счастливец, ты владеешь той, которую любишь».
4: «Я? Знаешь, что меня еще забавляет в Хрисотемиде? То, что она изменяет мне с моим же вольноотпущенником, лютнистым Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил, а теперь меня забавляет ее ложь и глупость. Пойдем к ней вдвоем. И если она начнет тебя завлекать и чертить тебе на столе буквы, омоченным в вине пальцем, помни, что я не ревнив».
0: И он приказал нести их обоих к Хрисотемиде. В прихожей Петроний, положив руку на плечо Веницию, вдруг сказал:
4: «Постой, мне кажется, я нашел способ».
0: «Да вознаградят тебя все боги».
4: «Да-да, конечно. Думаю, способ будет верный. Слышишь, Марк?»
0: «Внимаю тебе, моя Афина».
4: «Так вот, через несколько дней Божественная Лигия будет в твоем доме вкушать зерна Деметры».
0: «Ты могущественнее императора!» — с восторгом воскликнул Вениций. И Петроний обещание выполнил. После посещения Хрисотемиды он, правда, целый день проспал. Однако вечером приказал нести себя на палатин,
4: где у него состоялась доверительная беседа с Нероном, вследствие которой на другой день перед домом Плавтия появился Центурион во главе отряда из 1,5 преторианцев. Время было смутное, страшное. Подобные гости бывали обычно вестниками смерти. Поэтому с минуты, когда Центурион ударил молотком в дверь Авла и смотритель дома доложил, что воины уже в прихожей, смятение воцарилось в доме. Вся семья окружила старого полководца. Никто не сомневался, что опасность прежде всего грозит ему. Обвив руками шею мужа, Помпония судорожно прильнула к нему. Ее посиневшие губы, быстро шевелясь, шептали что-то невнятное. Ликия с бледным, как полотно, лицом целовала его руку. Маленький Авл цеплялся за тогу, а из коридоров, из комнат, расположенных в верхнем этаже и предназначенных для прислуги, из людской, из бань, из сводчатых нижних помещений, словом, со всех концов дома сбегались рабы и рабыни. Слышались возгласы. «Увы, увы, мне несчастному!» Женщины плакали в голос. Некоторые, покрыв голову платками, уже царапали себе щеки. Один только старый воин, издавна привыкший смотреть смерти в глаза, оставался невозмутим. Лишь его небольшое с орлиным профилем лицо словно окаменело. Довольно скоро он, успокоив рыдавших и приказав челяди удалиться, промолвил. «Пусти меня, Помпония. Если пришел мой конец, у нас еще будет время проститься». И он слегка отстранил ее. «Дай Бог, чтобы твоя судьба, — сказала она, — была также и моею, о Авл!» После чего, упав на колени, принялась молиться с таким жаром, какой придает лишь страх за дорогое существо. Авл вышел в атрий, где его ждал Центурион. Это был немолодой воин Гай Хаста, бывший его подчиненный и товарищ по британским войнам. «Здравствуй, Авл», — произнес Центурион. «Я принес тебе приказ и привет от императора. Вот таблица и знак, что я явился от его имени». «Благодарю императора за привет, а приказ исполню», — ответил Авл. «Здравствуй, Хаста. Говори же, с каким поручением ты пришел». «Авл Плавтий, императору стало известно, что в твоем доме живет дочь царя лигийцев, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал во власть римлян в залог того, что лигийцы никогда не нарушат границ империи. Божественный Нерон благодарит тебя, Авл, за то, что ты столько лет давал ей приют у себя. Но не желая долей обременять твой дом, а также памятуя, что девушка, будучи заложницей, должна пребывать под опекой самого императора и сената, приказывает выдать тебе ее мне». Как бывалый воин и закаленный невзгодами муж, Авл не мог себе позволить, чтобы ответом на приказ были тщетные слова обиды или жалобы. Лишь складка гнева и скорби вдруг появилась на его челе. При виде этой складки дрожали некогда британские легионы, и даже в эту минуту на лице Хасты выразился испуг. Однако теперь Авл Плавтий, выслушав приказ, почувствовал свое бессилие. Поглядев на таблицу, на знак, он поднял взор на Центуриона и уже спокойно сказал: «Подожди, Хаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана». После чего он пошел на другой конец дома, в залу, где Помпония Грициная, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге и страхе. «Никому не грозит ни смерть, ни ссылка на далекие острова», — сказал Авл. «И все же посланец императора — вестник горя. Дело идет о тебе, Лигия».
5: «О Лигии?»
4: — с изумлением воскликнула Помпония. «Да, о ней», — ответил Авл и, обращаясь к девушке, продолжал. «Ты, Лигия, воспитывалась у нас в доме, как родное наше дитя. И мы с Помпонией оба любим тебя, как дочь. Но ты знаешь, что ты не наша дочь. Ты заложница, которую твой народ дал Риму, и опека над тобой возложена на императора. Посему император забирает тебя из нашего дома». Полководец говорил спокойно, но каким-то странным, необычным голосом. Лигия слушала его слова, недоуменно моргая, точно не понимая, о чем речь. Помпония побледнела. В дверях, выходивших из зала в коридор, снова начали появляться взволнованные лица рабынь. «Воля императора должна быть исполнена», — молвил Авл. «О, Авл!» — воскликнула Помпония, обеими руками прижимая к себе девушку, как бы порывая защитить ее. «Лучше бы ей умереть!» А Лигия, припав к ее груди, повторяла: «Матушка, матушка!» Не в силах среди рыданий вымолвить что-либо иное. На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби. «Будь я один на свете», — угрюмо произнес он, — «я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертву Юпитеру-освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, может быть, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага».

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Не думаю, что мы действительно можем видеть такую любовь в нашей жизни. Возможно, в той или иной мере отдельные ее проявления можно было бы заметить как в прошлом, так и в настоящем. Но в большинстве случаев мы действительно далеки от того, чтобы проявлять такую же любовь, какая была у него, потому что его любовь к нам была намного более превосходной. Он отдал себя за нас, потому что возлюбил нас. Именно так и мы должны любить друг друга, той же любовью, какой он возлюбил нас. Апостол Иоанн в первом своем послании сказал: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Итак, наша любовь друг к другу является прежде всего знаком того, что мы его ученики. Кроме того, эта любовь является знаком и для нас самих. Я знаю, что перешел от смерти в жизнь, потому что вижу в себе эту любовь, которую Бог вложил в мое сердце, любовь, которую я испытываю к семье детей Божьих. Пусть Господь работает в нас. Пусть сердца наши будут открыты для этой работы, так, чтобы мы могли проявлять Его любовь друг к другу не только на словах, но и делами, поистине. О, Господь, работай сейчас в наших сердцах. Давайте мы откроем наши сердца прямо сейчас и попросим Бога, чтобы Дух Святой действовал в наших сердцах, ибо плод Духа есть любовь. Нам необходима такая любовь, которая свидетельствовала бы окружающему миру о том, что мы действительно являемся его учениками. Я вижу, что мне многого недостает в этой области. Так часто я забочусь о себе, когда я должен был бы заботиться о других. Так часто я забочусь о своих нуждах, в то время как я должен был бы заботиться о нуждах других людей. И я нуждаюсь в том, чтобы Бог действовал, вкладывая свою любовь в мое сердце и сегодня, и каждый день. Давайте сейчас просто откроем наши сердца и попросим Бога, чтобы Он Духом Своим Святым вложил в наши сердца эту любовь. Так, чтобы как Он возлюбил нас, и мы могли любить друг друга. Давайте помолимся. Отец, мы просим Тебя об особой работе Твоего Святого Духа, чтобы Он насаждал Твою любовь в наши сердца. Мы сознаем, Господь, что сами мы не способны к Твоей любви. Твоя любовь — это нечто большее, чем просто человеческое чувство. Это особая способность, которую Ты даешь нам. Господь, мы хотим иметь Твою любовь. Мы хотим, чтобы наши жизни были наполнены Твоей любовью. Иисус, действуй сейчас в нас Духом Твоим Святым. Наполни нас Твоей любовью, чтобы как Ты возлюбил нас, и мы могли любить друг друга. Спасибо Тебе, Господь, за Твою работу в нас сегодня. Действуй в нас. Доводи Твою любовь в нас до совершенства. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот совсем немного времени оставалось до того момента, когда Иисус скажет Петру: «Петр, молись со мной. Мне необходима твоя помощь, поддержка. Бодрствуй и молись со мною». И, возвратившись, найдет его спящим. Тогда он скажет Петру: «Петр, дух бодр, плоть же немощна». Но сейчас мы читаем: «Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Я уверен, что Петр совершенно искренне сказал: «Господь, я душу мою положу за тебя». Я верю, что Петр действительно собирался сделать именно это. Я не сомневаюсь в любви Петра, в его преданности и искренности по отношению к Господу. Дух его действительно был бодр, но плоть его была немощна. Я часто нахожу себя в таком положении, когда мой дух бодр и желает поступать по правде, делать то, что правильно и богоугодно. Хотя, конечно, бывают и такие времена, когда и дух мой не желает творить дела праведности. Так вот, я часто нахожу себя в таком положении, когда мой дух бодр и желает поступать по правде, но плоть моя немощна. Когда я поспешно и неосмотрительно скажу что-то о ком-нибудь и потом понимаю, что я должен извиниться перед ним, это как раз такой случай, когда дух мой не желает этого. Он начинает искать себе оправдание. Он говорит, например: «Мне кажется, что этот человек действительно заслуживает того, чтобы о нем так говорили». И тогда Господь начинает говорить, обращаясь к моему сердцу. Он говорит: «Послушай, то, что ты сказал, неправильно. Ты должен пойти к этому человеку и попросить у него прощения». «О, но я не хочу делать этого, Господь! Это же просто невозможно сделать!» И мой дух не желает делать этого. Временами это действительно является моей проблемой. И когда Господь обращается к моему сердцу, я говорю ему: «Господь, я не хочу делать этого. Вложи, пожалуйста, в мое сердце желание сделать это, потому что я не нахожу его, этого желания, в себе». Но помимо всего этого, бывают и времена, когда дух мой действительно желает сделать это. Дух мой бодр, но моя ветхая и немощная плоть противится этому. Петр был искренним в том, что он сказал. Его любовь к Господу была истинной, неподдельной. Его преданность и посвящение были истинными. И Петр на самом деле чувствовал это и искренне думал, что он мог бы отдать свою жизнь за Иисуса. Я бы не удивился, если бы он действительно сделал это. Но зачастую более трудным бывает жить для Иисуса, чем умереть за Него. Нет никаких сомнений в том, что если бы кто-нибудь наставил на вас пистолет и сказал вам: «А ну-ка, отрекись от Господа, или я из этого пистолета тебе голову разнесу», вы сказали бы этому человеку: «Ну что ж, стреляй, я готов умереть за Иисуса и войти в Его славу». Зачастую самое трудное заключается в том, чтобы жить для Иисуса. Порой это намного труднее, чем умереть за Него. Это то, что Петр обнаружил впоследствии на собственном опыте, когда он стоял в толпе людей, и одна служанка указала на него и сказала людям: «Смотрите, это же один из них. Я видела его с Иисусом». Петр сказал: «О чем ты говоришь? Не знаю я никакого Иисуса. Я просто греюсь здесь у костра». «Да я точно говорю вам, он был с ним. Эй, слушай, ты один из них». «Да нет, нет же, я не знаю этого человека». Видите, жить для Иисуса оказалось для Петра более трудным. Умереть за Иисуса — это совсем другое. В саду он собирался вытащить свой меч, сражаться и умереть, сражаясь. Но часто Бог призывает нас не к тому, чтобы мы умерли за Него, а к тому, чтобы мы жили для Него. «Господь, я душу мою положу за Тебя!» Нет, Петр, сейчас ты не сможешь этого сделать. Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше». Они были смущены теми словами, которые услышали от Него: «Куда я иду, вы не можете прийти». Он говорил им о своей смерти. Он говорил о том, что Он будет предан. Он говорил много того, что приводило учеников в смущение. И сейчас Он говорит им: «Да не смущается сердце ваше». Как же уберечь свое сердце от смущения? «Веруйте в Бога, — говорит Иисус, — и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Слово «обители» в буквальном переводе означают «то, в чем вы можете пребывать». «В доме Отца Моего, — сказал Иисус, — много того, в чем вы сможете пребывать». В течение многих лет я слышал проповеди на этот отрывок Писания, в которых рассказывалось о прекрасных обителях, которые у Господа приготовлены для нас на небесах. В этих проповедях говорилось о том, что когда мы будем на небесах, Петр встретит нас во вратах града Божьего и введет нас в него. И там, в прекрасном парке, среди цветущих деревьев, будет стоять прекрасный загородный домик с верандой и колоннами, с ручейком, журчащим поблизости. И вот Господь введет нас в этот домик и скажет: «Ну, вот ты и дома. Распишись о прибытии». Но со временем я пришел к пониманию того, что Иисус не говорит здесь о каком-то доме, о каком-то архитектурном сооружении, которое Он собирается построить на небесах для меня. Я думаю, что Он говорит здесь о том новом теле, которое я получу, когда покину эту свою ветхую хижину. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. У Бога есть новое тело для нас, намного более превосходное, чем то, в котором мы живем сейчас. Тело, в котором мы находимся сейчас, сравнивается в Писании с палаткой, с хижиной, временным местом пребывания, совершенно иным, чем творение Божье, дом нерукотворенный, вечный. Тело, в котором мы живем сейчас, имеет много прекрасных свойств, но также оно имеет и другие свойства, которые не настолько хороши. Это тело подвержено старости, и по мере старения возможности нашего тела становятся меньше и меньше. Мы уже не всегда находим силы сделать то, что хотим. Порой мы пытаемся сделать что-то из того, что легко делали раньше, и обнаруживаем, что годы берут свое. Это тело подвержено болезням, недугам и слабостям. Но у Бога есть новое тело для меня, и оно намного превосходнее того, в котором я живу сейчас. Итак, когда Господь говорит, что Он приготовит для нас место на небесах, я думаю, что Он говорит о том новом теле, что Он пошел приготовить его для нас. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И там, в Царстве Божьем, в этом совершенном состоянии, мы будем пребывать с Ним вечно. И обетование Его заключается в том, что когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Господь сдержал свое обещание, данное ученикам. Он пришел и принял каждого из них к себе, и они обитают сейчас с Ним в Его Царстве. Он сдержал свое слово, и Он сдержит свое слово по отношению к нам. Однажды Он придет для того, чтобы принять нас к себе, для того, чтобы мы могли быть с Ним там же, где находится и Он сам. Наступит момент, когда покинуть это тело, чтобы быть с Иисусом, будет намного лучше, чем оставаться в этом теле. Это будет в тот день, когда Господь придет для того, чтобы принять нас к себе. «А куда я иду, — сказал Иисус, — вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь мы снова встречаемся с одним из удивительных и потрясающих утверждений Иисуса Христа. Мы с вами читали, как Он сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Потрясающе. Сейчас Он делает еще одно, не менее категоричное утверждение: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит, что Он — единственный путь, по которому человек может прийти к Отцу. Некоторые люди говорят: «Все пути ведут к Богу. Все религии ведут человека к Богу». Но это не так. Существует лишь один путь, который ведет к Отцу. И этот путь — Иисус Христос. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Люди могут пытаться найти других богов и служить им, но они не служат при этом истинному и живому Богу, если только они не приходят к Нему через Иисуса Христа. Это поразительное, очень категоричное утверждение Иисуса. Многим людям очень не хотелось бы, чтобы Иисус произносил эти слова. Христиан часто обвиняют в отсутствии широты мышления. Нам говорят, что следует смотреть на жизнь шире. Ну, конечно же, Бог не стал бы ограничивать путь человека к себе каким-то одним определенным путем. Да, но тогда вам придется отвергнуть это утверждение Иисуса Христа. И если вы скажете, что Он был неправ, когда говорил это, то тем самым вы скажете, что Ему и Его Слову нельзя доверять. Когда Иисус делает такие категоричные утверждения, Он вынуждает вас выбирать. Либо Он действительно является единственным путем, ведущим к Отцу, либо существуют и другие пути. И если существуют другие пути к Отцу, тогда то, что сказал Иисус, не было истиной. Если же Он говорил то, что не было истиной, то вы не можете доверять Ему и во всем остальном. Вы можете называть Меня узколобым, как вам угодно, но Иисус сделал это совершенно определенное, категоричное утверждение, и вы должны либо верить в Него, либо нет. Иисус сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Что за удивительные слова! Иисус подходит к концу своего земного пути, делая одно потрясающее утверждение за другим. «Видевший меня». Вы хотите видеть Отца? Вы находились со мной все это время, и если вы видели меня, вы видели и Отца, ибо дела, которые я творю не сам по себе, но Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Слова, которые я говорю, не мои слова, но это слова Отца, который послал меня. Если вы видели меня, вы видели Отца. Бог хотел бы, чтобы каждый из нас мог сказать эти слова о себе. Но я не думаю, чтобы кто-то из нас действительно мог это сделать. Я должен быть представителем Бога в этом мире. Я нахожусь здесь, в этом мире, для того, чтобы творить дела Божьи. Я здесь для того, чтобы проповедовать и учить Слову Божьему. Но, к сожалению, я часто занимаюсь своими собственными делами и говорю слова, которые исходят от меня самого. Я не могу сказать о себе: «Видевший меня, видел Отца». Иногда это происходит, но далеко не всегда. Иисус же давал совершенное представление об Отце. Он представлял Отца совершенным образом во всех своих делах, во всех своих словах, всей своей жизнью. Он представлял собой Отца. Хотите ли вы узнать, каков Бог? Вы можете посмотреть на Иисуса Христа, ибо целью Его пришествия было показать Отца людям. В послании к евреям говорится: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Бог раньше открывал Себя через пророков, но сейчас Он открыл Себя совершенно, открывшись нам в Своем Сыне. Если вы видели Иисуса, вы видели Отца. Так какого же Бога явил Он нам? Любящего, сочувствующего Бога, Бога, который заботится о человеке, Бога, который покрывает грехи человека, который желает искупить погибающего и потерянного человека. Ибо Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Как прекрасен Бог, которого Иисус открыл нам! Бог, которого Он показал нам Своей жизнью и служением. Это тот Бог, которого мы знаем, которому мы поклоняемся и служим. Бог, явленный нам во Христе Иисусе. «Видевший меня, — сказал Он, — видел Отца». В некотором смысле мы также являемся Божьими представителями. Мы также представляем Бога здесь, на земле, особенно те из нас, которые учат Слову Божьему. Мы стоим перед вами, представляя Бога, донося до вас Божью истину. Какая великая ответственность заключена в этом, потому что, когда я стою здесь, представляя Бога, в Его глазах является очень важным, чтобы я представлял Его в истинном свете. Моисей нажил себе большую неприятность из-за того, что не представил Бога правильным образом. Когда они пришли в пустыню во второй раз и вновь не могли найти воды, люди стали роптать на Моисея. И Моисей пошел к Богу и сказал Ему: «Боже, я устал от этого. Я больше не могу. Я уже устал носить бремена этого народа. И вот ты видишь, Они снова ропщут. Боже, я устал от этого. Мне так тяжело. Но Бог сказал ему: «Погоди, Моисей. Просто пойди и скажи скале, и из нее потечет вода». Но Моисей пришел к народу, будучи разозленным, и он сказал людям: «Что же, мне снова ударять по скале, чтобы дать вам воду?» И он взял свой посох и ударил по скале в гневе. Бог по своей любви и милости дал тогда воду людям. Но он сказал: «Моисей, подойди сюда, сын мой». И он сказал ему: «Моисей, ты неправильно представил меня перед всем народом. Ты вышел к ним во гневе, и ты ударил посохом по скале. Я же сказал тебе просто обратиться к скале, сказать ей слово. И вот сейчас они думают, что я разозлен на них, что я вознегодовал на них, но в действительности я не злюсь на них, я не раздражаюсь на них. Моисей, но они думают, что я такой, потому что ты неправильно представил меня перед ними. Мне не нравится, когда меня представляют неправильно». Интересно, а что думает Бог обо всех тех людях, которые представляют его нищим, банкротом, почти полностью разорившимся? «Ах, ах, бедный Бог! Скорей поможем ему, друзья! Давайте, скорей, скорей, высылайте свои пожертвования, а то Бог на следующей неделе совсем разорится, и дело его не устоит». Насколько неправильно эти люди представляют Бога. Итак, Бог сказал Моисею: «Моисей, поскольку ты неправильно представил меня там, у вод Меривы, ты не сможешь войти в землю обетованную». Это очень серьезно. Мечта всей его жизни была развеяна в прах. Почему? Потому что он неправильно представил Бога в глазах людей. Божьи представители. О, Боже, помоги нам всегда осознавать ту великую ответственность, которая заключается в том, чтобы быть Твоими представителями.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Афганистане местные талибы пока представляют власть. Там запретили женщинам публичные выступления, в том числе прилюдное пение, чтение вслух. Также запретили прямо смотреть на мужчин, не являющихся родственниками женщин. Это уже далеко не первый запрет в отношении женского пола в этой стране после вывода оттуда американских войск. Что мы видим? Что талибы хотят всех заставить жить по закону шариата. Эти нормы диктуются шариатом. В Библии кто-нибудь видел подобные ограничения хоть раз? Чтобы женщин вот так ущемляли просто, как человека. В Библии нет. Потому что в Библии Бог создал Еву не для того, чтобы ее ущемляли. Она была ущемляема Адамом. Нет. Она создана как помощница. Помощница помогает. А еще Бог сказал, и будут двое одной плотью. Что еще важно, что женщина – это мама. Что еще мы видим в Библии? Что женщина может быть пророчицей и диаконисой. Может быть женщина? Может. Это написано в Библии. Такие места. Бытие 2.28, 3.20, Исход 15.20, Луки 2.36, Римлянам 16.1. Давайте прочитаем Римлянам 16.1. Представляю вам этим письмом сестру нашу Фиву, диаконису церкви Кинхрейской. А Бытие, 15 глава, стих 20. Взяла после того сестра Аарона, пророчица Мариам, бубен, все женщины вместе с ней, тоже с бубнами, радовались и танцевали. Большая роль женщины в Божьем Слове. Роль женщины в плане Бога настолько велика, что даже Христос по плоти был рожден от женщины. Мария, Илки 2.7. Христос не просто пришел из ниоткуда. И мы не знаем его происхождение. Мы знаем его происхождение. Он рожден от благословенной женщины, которую звали Мария. В общем, женщины, благодарите Бога, что ваша роль в христианстве не принижена, а очень большая. Мужчины, не будьте подражателем талибов. Они не знают Бога. Но благодарите Создателя за прекрасных женщин рядом с вами. Во время недавнего визита в музей Гехта в городе Хайфа, Израиль, ребенок 5 лет случайно разбил древний кувшин возрастом 3500 лет. Кувшин датируется средним бронзовым веком или периодом между 2000 и 1500 годами до нашей эры, что означает, что он предшествовал правлению царя Давида и Соломона. Он был типичен для региона и использовался для хранения жидкости, таких как, например, оливковое масло. Инцидент случился, когда ребенок потянул кувшин, чтобы заглянуть внутрь, в результате чего он опрокинулся и разбился на куски. Мать схватила мальчика и быстро скрылась с места происшествия. Это объяснил директор музея Ривлин. Мать и малыш были сильно напуганы произошедшим. Также он добавил, у музея нет претензий к ребенку и его семье. Потому что такие случаи, хоть и редки, но все-таки случаются. Кувшин восстановит с помощью реставрации, он вернется на свое место. О чем эта история? Эта история для нас не про кувшин. И даже не про ребенка, который по оплошности уронил. Это история про то, что любую вещь, даже такой кувшин старинный, можно отремонтировать и поставить на место в музей обратно. А что вот нельзя отремонтировать? Или что очень трудно отремонтировать? Человеческие отношения. Если их разобьешь, потом не соберешь. Берегите добрые отношения с своими близкими и вообще с людьми. Ведь это угодно Богу. Евреям 4 глава, 12 стих. «Бо Слово Божие живо и действенно, острее обоюдоострого меча, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судят помышления и намерения сердечные». Кристин Зената. Защитница природы, известная не своим бла-бла-бла про защиту климата, не своей пропагандой, которая обрушает экономики целых стран, а тем, что она своими делами действительно помогает природе. У нее какая-то необычайная связь с акулами, это удивительная женщина. Она начинала свой путь как драйвер-любитель, но в итоге поняла, что ее роль немного другая. За годы своей помощи акулам она освободила более 300 от рыболовных крючков. Конечно, акулы, которым она помогает, не такие большие, как, например, белые акулы. Однако и даже такие акулы – это далеко не обычные рыбки. Мировой океан сильно загрязнен. И это отражается на всем подводном мире. Подводные жители часто глотают железные предметы, оказавшиеся на дне. Часто это крючки или проволока. Все творение мучается и нуждается в помощи. Римлянам 8:22-23. Иногда эта помощь приходит оттуда, откуда не ожидаешь. Кто бы мог подумать, что человек сможет акулам помогать? Никто. Но Бог благословил эту женщину. Зачем? Чтобы помогать. И Бог благословляет всех других людей, готовых помогать и помогающих. Помогайте другим. Помогайте. И будете благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Он был на нашем месте. Послание к евреям, 2 глава, 18 стих. «Как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Чтобы помочь молодым архитекторам понять нужды тех, для кого они строят дома, Дэвид Диллард отправляет их на своеобразную практику. Они надевают пижамы и проводят 24 часа в доме престарелых в тех же условиях, что и пожилые люди. В уши им вставляют беруши, чтобы создавать искусственную глухоту, обматывают пальцы скотчем, ограничивая их движение и чувствительность, а еще надевают неподходящие очки, чем воспроизводит потерю зрения в старости. Диллард говорит, главная польза в том, что молодые люди возвращаются с другим сердцем. Они знакомятся с людьми и начинают понимать их проблемы. Иисус жил на земле 33 года в человеческом теле. Он во всем уподобился нам, поэтому знает, что значит быть человеком в здешнем мире. Он понимает наши трудности и идет рядом, поддерживая и ободряя. По этой причине, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Господь мог бы избежать креста, но вместо этого он повиновался Отцу. Своей смертью он разрушил власть сатаны и освободил нас от страха смерти. Во всех искушениях Иисус идет с нами, даруя смелость, силу и надежду. Помолимся. Господь Иисус, благодарю Тебя за сочувствие, помощь и неизменное присутствие. Помоги всегда помнить об этом. Аминь. Иисус Христос все понимает.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

Дорогие друзья, склоним наши головы в молитве Богу. Наш любящий Спаситель, просим, прими от нас сердечную благодарность, что Ты так чудно и дивно возлюбил нас, грешников, и продолжаешь любить. Пошли жажду к слышанию слова Твоего нашему народу. Открой широко сердца наших дорогих радиослушателей, помоги им отозваться на Твой нежный призыв и в этом служении по радио. Благослови всех радиослушателей и участников этой радиопрограммы. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

сердце разумное, доброе, вечное, сердце греховное, сердце беспечное, сердце пустое, надменное, злое. Сейте вы, братья, слово святое. Сейте разумное, доброе, вечное. Время нас всех унесет быстротечное. Не пропустите же дня трудового. Сейте вы, сестры, слово Христово. Сейте разумное, доброе, вечное. Поле пред всеми стоит бесконечное. Если любовь в вашем сердце горит, ваш труд не напрасный, Господь говорит.

Уважаемые друзья, радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 3 главы, 5 стих. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христово. Наша тема – молитва о терпении. Приведенный текст призывает нас поразмыслить над одной из самых трогательных молитв апостола Павла. Не знаю, была ли когда-либо молитва более своевременной для всех нас и для каждого лично, чем именно эта молитва о терпении. Призыв верующих к терпению весьма насущный, и выступает он на страницах Библии. Снова и снова авторы книг Священного Писания поощряют нас к терпеливому следованию за Христом. Апостол Яков обращается к верующим с такими словами. «В пример злострадания возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милостив и сострадателен». Послание Иакова, 5 глава. В нашем следовании за Христом каждый новый шаг должен быть утвержден терпением. В этой добродетели нуждается каждый верующий всегда, на всяком месте. Дитя в школе постоянно нуждается в терпении, и если потеряет его, ничего не научится. Мать в семье нуждается в терпении ежеминутно в ее никогда не прекращающихся заботах и обязанностях, возрастающих вместе с ростом детей. Отец ощущает постоянную нужду в терпении, выполняя свой дневной труд. Рабочие во всех сферах труда нуждаются в терпении. Терпение является настолько важным в жизни верующего, что Христос сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши». Вспомните Моисея, кратчайшего из людей, который, утратив терпение, разбил скрижали завета, или апостола Петра, отсекшего правое ухо первосвященнического раба. Христос укротил бурю нетерпения в сердце Петра и сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнуть». Евангелие Матфея, 26 глава. Будем же молиться и мы о том, чтобы Бог управил сердца наши в терпение Христово. Наш текст обращает внимание на образец терпения и говорит, что таким образцом является сам Христос. Нам надлежит поэтому взирать на Христа и брать пример с Него. Христос – наш Спаситель и Господь. Мы призваны подражать Христу, идти по Его следам. Взглянем на терпение Христово в отношении Своих учеников. Когда Христос призвал их, они медленно усваивали Его учение. Они были эгоистами, и тем не менее Он проявлял к ним терпение до конца. Один из них сказал: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Однажды двое из учеников настаивали на том, чтобы Он позволил им сесть одному по правую, а другому по левую сторону в Его грядущем царстве. Как медленно и неохотно усваивали ученики характер и духовную сущность Его царства. И как много терпения проявлял Христос к ним изо дня в день. Вспомните о Его терпении,
проявленном к толпам народа, теснившим его со всех сторон в ожидании его помощи и исцеления. Куда бы он ни уединялся для молитвы, искавший народ находил его, так что нельзя было укрыться. Самая поразительная характеристика Христа выражена в Новом Завете тремя словами. Он ходил благотворя. Его постоянное отношение к людям проявлялось в оказании им помощи. Все его действия подтверждали истинность его же слов. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие Марка, 10 глава, 45 стих. Доброта, любезность, жертвенная помощь ближнему являлись отпечатком каждого шага его земной жизни. Терпение Христово, проявленное к его врагам, было еще более поразительным. Они постоянно искали случая, как бы расстроить его планы и обесплодить его работу. Но терпение Христа к ним ничем не затмевалось и нисколько не уменьшалось. Не забудем, что терпение Христа не было признаком его слабости. Он напомнил своим врагам, что мог бы воспользоваться защитой Отца и 12 легионами ангелов, если бы он того пожелал. Но такая мера не гармонировала бы с его духом. Никогда в мире не было до Христа и после него, кто бы мог терпеть так кротко и с такой любовью. Он молился за распинавших его и отвечал любовью на самые страшные слова и пытки. Он умер на позорном кресте за всех нас с любовью. Заметьте, какое терпение проявил Христос в своем служении. Он был больше сеятелем, чем жнецом. Сперва толпы следовали за ним, но когда он объяснил им сущность вещей, то люди разбежались и уже не следовали за ним. Он задал неожиданный вопрос однажды 12 ученикам, оставшимся с ним: «Не хотите ли и вы уйти?» Обратите также внимание на терпение Христа в принятии воли его Небесного Отца. Прислушайтесь к этим его словам: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Во мраке Гефсимании Христос молился: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Не должна ли быть эта молитва Христа и нашей молитвой? Проникли ли мы уже в секрет блаженного мира, обитающего в наших сердцах? Или мы еще не знаем, что мир души обретается каждым, кто безоговорочно принял для себя волю Божию? Воля Божья всегда самая правильная, самая лучшая, самая безопасная. Поэтому ради своей безопасности в этом мире и вечности будем подчиняться только воле Божьей. Пойти наперекор его воле – это значит обречь себя на вечную гибель. Христос нам пример терпения. Будем всегда молиться Богу, говоря: «Облеки меня в терпение Христово». Необходимость терпения во всех наших человеческих взаимоотношениях. Земная жизнь, непрерывная борьба, жестокие искушения непременно встретят нас, каким бы путем мы ни пошли. Эти искушения встретили Христа даже в пустыне. Мы должны отвергнуть их так же, как это сделал Христос. Участие в злых делах никогда ничем не может быть оправдано. Следуя путем правды, мы должны проявлять много терпения,
особенно в тех случаях, когда соприкасаемся с людьми. В первую очередь в нашей семье. Наши дети нуждаются в нашем терпении. Мы, родители, часто нуждаемся в терпении наших детей. Но больше всего терпение необходимо между мужем и женой. Муж уехал из дому, хлопнул дверью и предварительно наговорил жене массу грубостей. Днем произошел несчастный случай, и безжизненное тело грубияна мужа привезли домой. Другой муж оставил дом в любви и тоже погиб. Как различны будут чувства, вызванные их смертью в сердцах оставшихся. О, как нуждается в терпении каждая семья с раннего утра и до позднего вечера. Не все люди в мире резонные и сговорчивые. Многие раздражительны и бестолково злы. Даже апостол Павел молился и просил Бога избавить его от беспорядочных и лукавых людей. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих. Если у нас недостаточно терпения, мы никогда не сможем иметь правильное отношение к окружающим людям. Мы не сможем понять их. А где непонимание, там непременно осуждение. Если же мы познакомимся с их жизнью и переживаниями, наше отношение к ним в корне изменится. Как легко можно ошибиться в наших суждениях о людях, когда отсутствует понимание положения, когда нет мудрого и должного терпения. Мы нуждаемся в терпении в наших отношениях с Богом. Мы говорим об этом с должным благоговением и кротостью. Пути, которыми ведет нас Бог, часто непонятны нам. Иногда наши самые лучшие планы расстраиваются, или мы лишаемся самого драгоценного для нас в мире. Апостол Павел однажды направился в Вифинию, но Дух Святой не допустил его туда, и вместо Вифинии апостол Павел должен был поехать в Европу, в результате чего неизмеримые благословения были принесены им не только Европе, но и всему миру. Планы Божьи оказались для апостола Павла лучше его собственных. Многострадальный Иов знал превосходство планов Божьих над планами человеческими и поэтому мог сказать: «Но я буду надеяться на Господа». Книга пророка Иова, 13 глава, 15 стих. Любовь – это первый друг терпения. Любовь долготерпит. Что делает терпеливой мать семейства со всеми ее заботами и обязанностями? Конечно, любовь. Что заставило Иакова пасти стадо в течение 7 лет, а потом еще 7 лет? Любовь к Рахиле. Что является сердцем Евангелия? На этот вопрос отвечает апостол Павел: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Второй друг терпения – это Евангелие Христово, потому что оно содержит в себе надежду вечной жизни. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава, 3 стих. «А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». 1 Тимофею 3:8. Мы граждане двух миров. Будем же мудро и гармонично проводить нашу жизнь в обоих мирах. Не забудем, что наша жизнь связана со Христом, и если мы будем следовать за Ним, куда бы Он ни повел нас, все послужит к нашему благу здесь, на земле, и там в вечности. Дорогие друзья, Господь и вас призывает к молитве терпения. Поэтому придите Господу молитве покаяния теперь,
примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом решении. Для славы Его просим. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Дорогие друзья, мир вам! Продолжая вместе размышлять над посланием к римлянам, мы еще раз повторно перечитаем сердцевину Благой Вести в 3 главе послания к римлянам с 21 стиха по 26. И далее до конца главы прочитаем те вопросы, которые возникали у читателей, у слушателей апостола Павла в связи со всем сказанным

обоснованная. Она для всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили ведь, и славы Божией лишены, а оправдываются даром, только Его благодатью, через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение, поверив в пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда Он в долготерпении оставлял грехи без наказания. Так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса. Допустимо ли тогда хвастовство? Исключается полностью. Но каким же законом? Тем, что требует дел? Нет, законом веры. Ибо знаем мы, что оправдание человек получает по вере, а не за то, что закон соблюдает. Разве Бог лишь Бог одних иудеев? Не язычников тоже? Конечно, и их. Бог для всех ведь один, и обрезанных Он по вере их оправдает, через веру же и необрезанных. Упраздняем ли мы закон, ставя так высоко веру? Нет, конечно, мы закон укрепляем. Вернемся и поразмышляем над словами о праведности по вере во Христа. Все согрешили, все лишены славы Божией, но есть оправдание. Оправдание не на основании дел, не на основании того, что мы сделали, а на основании того, что сделал для нас Иисус Христос. Что означает само это слово «оправдание»? Это юридический термин. Оправдание – это решение, которое принимает Бог относительно покаявшегося грешника, признавая его праведным. Оправдание прямо противоположно осуждению. Оправдание означает, что нет оснований обвинять и осуждать этого человека. Казалось бы, как это может быть? Ведь у этого человека много грехов. Значит, есть основания его осудить. Но Бог говорит: «Нет, я не осуждаю тебя за твои грехи, потому что за твои грехи наказание уже совершилось, за твои грехи уже пострадал безгрешный Иисус Христос». Оправдание совершенно необходимо каждому человеку, потому что, как мы только что читали, согрешили все. И когда грешник принимает заместительную смерть Иисуса Христа, заместительную, то есть то, что Христос умер за мои грехи и был наказан вместо меня, и когда принимает это как справедливое наказание за свои грехи, да, я вынужден признать, что Христос умер вместо меня, и только в этом моя надежда. Я ничем и никогда не смогу с Ним расплатиться за Его любовь. И вот как только я это принимаю, Бог тут же, в свою очередь, принимает меня, грешника, и вменяет мне, делает моей праведность Иисуса Христа. Надо сказать, что и воскресение Христа также необходимо для оправдания. Воскресение говорит о том, что наказание за мои грехи было и прошло и кончилось, и осталось в прошлом. И справедливость Божья не допускает того, чтобы грех, который ведет к смерти, не получил должного наказания. Поэтому-то и пришел Иисус Христос, поэтому Сын Божий стал Сыном Человеческим и принял на Себя наказание и умер на кресте. Его смерть – свидетельство божественной справедливости. И эту смерть также называют умилостивлением. Само слово «умилостивление» может нас насторожить. Оно звучит как-то очень по-язычески. Кажется, что умилостивление – оно из какого-то языческого представления о богах, капризных и злых, которых нужно умилостивить принесением каких-то даров. Но, конечно же, христианское понятие умилостивления абсолютно отличается от такого языческого понятия. Давайте рассмотрим это детально. Необходимость. Почему умилостивление необходимо? Язычники во времена апостола Павла, да и в наши времена, объясняют это так. Боги капризны, раздражительны, неуравновешенны, их нужно умаслить. Христианский ответ совсем другой. Святой гнев Бога пребывает на господствующем в мире зле. В Божьем гневе нет ничего беспринципного, непредсказуемого, бесконтрольного. Божий гнев свят и направлен против греха. Дальше можно задать вопрос, а кто умилостивляет? Язычники скажут, мы умилостивляем наших богов, мы их обижаем и поэтому обязаны их умиротворить. Христиане ответят совсем иначе. Мы не в состоянии остановить праведный гнев Бога, потому что не обладаем для этого никакими средствами. Но сам Бог по своей любви стал

0: человеком ради нас и принес себя в жертву, и этот человек по имени Иисус был распят за грехи наши. Сама идея, сама инициатива умилостивления – все от Бога. Ну и третий вопрос. Каким образом происходит умилостивление? Язычники говорят, что нам приходится подкупать своих богов подарками. Сладости, овощи, животные, да хоть бы даже это были и человеческие жертвоприношения. Уже в Ветхом Завете система жертвоприношений была совершенно иной, поскольку там Бог сам назначил жертву своему народу для искупления грехов. Но все жертвы Ветхого Завета говорили о том и указывали на ту жертву, которая в итоге и стала единственно действенной, что Бог отдал своего собственного Сына, чтобы он умер вместо нас, и, отдав Сына, Отец практически отдал сам себя, потому что Отец и Сын одно. Таким образом, есть полное различие между языческими и христианскими представлениями об умилостивлении. И нам не нужно стесняться этого слова «умилостивление». Да, через Иисуса Христа совершилось умилостивление и примирение по вере в пролитую им кровь. Интересно, что апостол дальше говорит о том, что и прежние времена, когда Бог в долготерпении своем оставлял грехи без должного наказания, откладывал свой суд, тоже теперь говорят о его праведности. На самом деле никакой грех, ни прошлый, ни настоящий, ни будущий, не остался без наказания. Наказание за все грехи всего мира во все времена принял на себя Иисус Христос. И после этого апостол задает несколько вопросов. Допустимо ли тогда хвастовство? Да, евреи были склонны хвастаться своим особым положением пред Богом. Ну и язычники тоже склонны хвастаться. И мы в наши дни склонны хвастаться, вообще люди неисправимые хвастуны. Но для того, кто поверил всему сказанному, хвастаться нечем, потому что я в неоплатном долгу перед Богом. Он сам совершил мое спасение. Он сделал для этого все необходимое. Я же теперь только из благодарности Ему следую за Ним и хочу быть с Ним. Чем хвастаться? Нечем хвастаться. Исключается полностью хвастовство. Почему? Да именно потому, что оправдываемся мы не законом, что требует дел, а оправдываемся по вере. Если бы человек мог надеяться оправдаться по своим делам, тогда можно было бы потом и похвастаться. Смотрите, какой я молодец. Все правильно сделал. Нет, не получится так. Поэтому благая весть полностью исключает всякое хвастовство и разрушает в корне гордыню человека, в чем и начинается спасение. Спасение человека начинается тогда, когда признает он свою беспомощность и принимает от Бога подарок. Потому что незаслуженное благо, незаслуженный подарок разрушает гордыню человека гораздо лучше, чем разрушает ее, скажем, незаслуженная обида. Это только кажется, что незаслуженная обида болезненней для гордого человека. Нет, для гордого человека болезненна незаслуженная милость, от которой невозможно отказаться. Можно, конечно, отказаться, но тогда погибель, тогда суд по делам, и приговор на таком суде известен, осуждение. Итак, первое следствие из Благой Вести – то, что хвалиться нечем. И это уже начало спасения. Спасение как переход тому характеру, который действительно подобен характеру Иисуса Христа. Дальше оказывается, что благая весть соединяет всех людей. Апостол пишет об этом в 29 стихе. «Разве Бог, лишь Бог одних иудеев, не язычников тоже, конечно, и их?» Итак, благая весть, ставя всех в одно положение перед Богом, изначально как грешников, в одном положении нас приводит и в одну Божью семью, как оправданных по Его благодати. И это заставляет вспомнить очень старый рассказ об одном сне, который видел, ну, первым, может быть, не он увидел, но первый он об этом рассказал, Джон Уэсли, когда во сне он оказался перед воротами ада и стал задавать вопросы «А кто здесь?». И он перечислял разные христианские конфессии. «Есть ли здесь в аду католики?» Ему был ответ «Есть». «Есть ли здесь в аду англикане?» Ему был ответ «Есть». Не знаю, упоминал ли он Восточную Православную Церковь, может быть, упоминал, может быть, нет, опять-таки, все это сон, но какую бы церковь он ни упоминал, есть ли здесь такие-то, ответ всегда был «есть». И он упомянул свою методистскую церковь, есть ли здесь методисты. «Есть», – прозвучал ответ, И огорченный он пошел к воротам рая и стал снова перечислять все христианские конфессии, есть ли здесь католики, есть ли здесь англикане, есть ли здесь методисты, есть ли здесь баптисты, и всякий раз получал ответ «нет». И в ужасе он тогда спросил, а кто же здесь? И ответ был, а здесь только бедные грешники, спасенные милостью и пролитую кровью Иисуса Христа. Итак, благая весть объединяет всех, объединяет иудеев и язычников, объединяет разных христиан из разных церквей тем, что мы в одном положении пред Богом как грешники и в одном положении уверовав перед Ним как грешники, спасенные благодатью. И следующий вопрос, который задает апостол Павел, вопрос, который мог исходить скорее от иудеев в те времена. Упраздняем ли мы закон, ставя так высоко веру? Действительно, если все по вере, то что же тогда с законом? Может быть, он вовсе не нужен? Слово «закон» имеет два значения. Во-первых, это набор определенных обязательных для исполнения правил, заповедей. А во-вторых, это книги, это текст. Это первые пять книг Моисея – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». И когда апостол говорит, что нет, конечно, мы закон укрепляем, он имеет в виду второе значение слова «закон», а именно закон как собрание книг, где содержатся определенные пророчества и определенные прообразы, определенные примеры того, как действует Бог. Потому что дальше он говорит о законе, беря из закона историю Авраама. Авраама, который является отцом всех верующих, потому что он первым стал верующим в библейском смысле этого слова. Конечно, и до него были верующие. Верующим был Ной, который поверил Богу и построил ковчег, например. Но от Авраама идет уже непрерывная цепь. Вот так, пожалуй, лучше всего сказать. Авраам, его сын, его внук, его потомство, не все из них были верующими, но уже в народе всегда кто-то верующий был. И так эта цепь дошла до нас. Поэтому Авраама и называют отцом всех верующих. Но об Аврааме подробно мы поговорим, когда будем читать вместе четвертую главу. В этой четвертой главе апостол Павел показывает, что уже во времена Авраама действовал все тот же принцип – праведность достигается верой. Прочитаем первый стих из четвертой главы. «А что скажем мы о праотце нашем по плоти, об Аврааме? Чего он достиг? Если праведным был бы признан он за дела свои, мог бы хвалиться, однако же не перед Богом. Что Писание говорит? Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность». Подробнее об этом поговорим в следующий раз, а пока я хочу только пожелать всем нам спасительной веры и благодати, и оправдания, и освящения именем и пролитой кровью Господа Иисуса Христа. Да благословит всех нас Господь. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Вечные ценности. Продолжение. Начало в номере 7 от 2019 года. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, 4 глава, 23 стих. Все мы хотим вести тихую жизнь, и насколько это возможно быть в мире со всеми людьми. Однако это непросто. Создается впечатление, что некоторые люди родились с единственной целью – постоянно спорить и всегда быть недовольными. Они говорят, что все такие, что они счастливы только тогда, когда есть на кого поворчать. Они утверждают, что худшего для них наказания быть не может, чем лишить их объекта для ворчания. Что тогда они смертельно обижаются, потому что лишаются возможности проявить себя. Вы не можете пройти рядом с ними и полмили по улице. Они обязательно найдут во всех, кого видят, изъяны. Для них нет ни одного хорошего человека. Все плохие. Почему так происходит? Откуда появляется это постоянное недовольство? Всему причина сердце. Их внутренний человек угрюм и мрачен. И своей речью такие люди выдают себя. Они не хотят чувствовать, что Бог объединил своей кровью все народы, живущие на земле. А если и чувствуют, то никогда не пускают это чувство проникнуть глубоко в сердце. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — говорил Иисус Христос. У этих людей в сердце никогда не была записана 11-я заповедь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Хотя вполне возможно, что в нем были записаны остальные 10. Об этой заповеди они забывают. Христиане, старайтесь, чтобы ваши сердца были полны любви, и если у вас настолько маленькое сердце, что вы можете любить братьев и сестер только из своего окружения, попытайтесь сделать свое сердце больше, чтобы трубы из него простирались ко всем людям Божьим, населяющим землю, чтобы, встретив любого человека, вы сразу же открывали кран из вашего любящего сердца, вырывалась бы струя истинной, горячей, добровольной, живой любви. Храните свое сердце в мире, и ваша жизнь будет проходить в мире, ибо из вашего сердца проистекают источники жизни. Как же этого достичь? Опять повторю, мы должны просить Святого Духа поселить мир в нашем сердце. Только тот голос, который когда-то приказал водам Галилейского моря успокоиться, Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих, может успокоить будущие волны в вашем сердце. Только всемогущий своей силой может успокоить бурю вашей природы. Воззовите к Нему, обратитесь к Нему, чтобы ваше благочестие не погибло в раздорах. Воззовите к Нему. Попросите Его дать вашему сердцу мир и счастье. И тогда в вашей жизни появится мир. Мир, который пребудет всегда и в радости, и в печали. Не позволяйте сердцу разделяться. Снабжающие города водой компании, несмотря на то, что их резервуары полны, все равно всегда находятся в опасности не рассчитать свои силы и пообещать снабдить водой слишком большое количество потребителей. Представьте себе, что одна из таких компаний проложила две огромные трубы, пытаясь обеспечить сразу две части города. Поток воды разделился на два. И какой же мы видим результат? В итоге компания не смогла как следует обеспечить водой жителей ни одной из частей города. Все они остались недовольны. Сердце человеческое слишком мало, из него не может вытекать живая вода стремительным потоком сразу в двух направлениях. Поэтому еще один важный совет таков: не позволяйте сердцу разделяться. Представьте себе озеро, из которого вытекает 20 или 30 ручейков. Может быть, лучше было бы, если бы из него текла одна большая река, которая бы имела значение для всей страны? Эти ручейки пересыхают летом, хотя весной могут превращаться в достаточно стремительные потоки. Но каждый из них по отдельности не приносит никакой пользы, потому что озеро может служить источником только для одной большой реки. Так же и в человеческом сердце достаточно силы только для одной большой цели. Нельзя одну половину своего сердца отдавать Христу, а другую половину миру. Никто не может одновременно служить Богу и маммоне, богатству, потому что сердцу человеческому недостает силы служить сразу двум господам. Но, к сожалению, многие поступают именно так, как нельзя. Я как-то знавал человека, который одну часть своего сердца оставлял в мире, а с другой шел в церковь. И в результате получалось, что в церкви его все считали лицемером. «Если бы он принадлежал к нам, — говорили они, — разве бы он сделал вчера то, что сделал? А сегодня он пришел к нам и так много обещает». Церковь смотрела на него с подозрением: если он обманщик, то какой от него может быть толк? Ведь его сердце целиком не принадлежит вере. А как дела обстояли в мире? Вера связывала его там. Таким образом, он не принадлежал ни к миру, ни к церкви. Он хотел быть и здесь, и там, но получалось, что ни тот, ни другая не признали его. Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался идти сразу по двум сторонам улицы. Разве что пьяницы так делают. Это на самом деле очень неудобно. Однако я видел множество людей, которые в переносном смысле пытались идти сразу по обеим сторонам улицы. Мне кажется, они тоже в каком-то смысле пьяны. Иначе бы они даже не начинали это глупое занятие. Поэтому, если вы считаете, что этот мир с его удовольствиями достоин того, чтобы завладеть вашим вниманием, идите в мир и делайте вид, что вы верующий человек. Но если Христос на самом деле для вас Христос, если Бог – Бог, тогда отдайте Ему все свое сердце целиком и не шатайтесь из стороны в сторону. Многие верующие таким образом пытаются идти сразу по обеим сторонам улицы. Их солнце уже на закате. Оно не дает много света и тепла, оно уже почти зашло. Но тем не менее оно создает длинные тени. И эти люди как бы стоят на одной стороне улицы, а их тень падает на противоположную сторону. На стену дома и на тротуар. Этот образ можно применить ко многим из вас. Вы приходите в церковь, делаете вид, что исполняете заповеди, и все это только ваша тень. А вы настоящий находитесь на другой стороне улицы. Что пользы от пустой человеческой оболочки? Но многие члены церкви именно таковы. Они как будто змеи, которые оставляют свою шкуру. Они отдают нам ее, отдают оболочку, в которой когда-то была жизнь, а потом шатаются из стороны в сторону, водимые своими распутными желаниями. Они отдают нам свою внешнюю часть, а внутреннюю оставляют в мире. Верующие, подумайте, как это неразумно. Ваш Господь отдал всего себя за вас. Он заплатил всю стоимость. Поэтому направляйте к Нему каждое движение своего сердца. Пусть у вас в жизни будет только одна цель. И чтобы добиться ее, молите Бога, чтобы Он хранил ваше сердце. Молите, чтобы Святой Дух вдохновлял вас больше и больше, чтобы Он охранял и защищал вашу душу, чтобы ваши жизненные силы текли только в одном направлении, чтобы ваша жизнь становилась глубже и чище, чтобы в ней было все больше божественного мира. Пусть самым главным для вас будет воля Божья, самым ценным – любовь Христа и желание угодить Ему. Продолжение следует. из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о сердце».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Новые научные свидетельства в пользу всемирного потопа. Если всемирный потоп, описанный в книге «Бытия», действительно был бы, то такая катастрофа не могла не оставить следов. И ученые-креационисты утверждают, что таких следов великое множество. Многие из них также считают, что некоторые особенности Земли, которые обычно связывают с ледниками, гораздо лучше объясняются в контексте всемирного потопа. Эволюционисты, высмеивающие библейскую хронику времен Ноя, тем не менее постоянно сталкиваются с новыми и новыми доказательствами глобального потопа, которые они считают последствиями крупномасштабных локальных наводнений. И вот очередное свидетельство в пользу всемирного потопа. В сентябре 1989 года в научном журнале Geology вышла статья о вытянутых холмах северного Саскачевана, так называемых «друмлинах». Эти холмы традиционно ассоциировались с ледниковой активностью, с воздуха похожие на яйца, лежащие на боку и развернутые в одном и том же направлении. В последние несколько лет ученые высказывали гипотезу о том, что друмлины образовались под воздействием большого количества воды, текущей в одном направлении. Статья в Geology представляет новые свидетельства в поддержку теории о движении огромных водных масс по поверхности Земли. Один из ученых отметил, что в письменных исторических источниках не зафиксировано наводнение такого масштаба. Но если рассматривать книгу «Бытия» как письменный исторический документ, а не как миф, тогда, несомненно, придется признать, что историческое письменное свидетельство о глобальном потопе действительно существует. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Подумайте об этом. Хотите, чтобы о вас сказали теплое слово после смерти? Живите в Боге и с Богом. Жить Богом – это значит любить и притом даже врагов. Маленький камень опаснее большого. Его легче кинуть, и люди кидают. Бесполезная жизнь – это ранняя смерть. Люди, обладающие даром слова, обычно не произносят ни одного слова даром. И беззубый человек может и должен держать язык за зубами.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня Слово Божье из Нового Завета. Поэтому обратимся к знакомому месту в Деяниях апостолов, глава 7, стих 42. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков, Дом Израилев, приносили ли вы мне заколания и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне?» Возьмем это место Писания за наш главный текст. Здесь мы читаем об очень печальном сообщении. «Бог же отвратился и оставил их». Что еще может быть печальней? Слова этого текста взяты из великой и мощной речи первого мученика Церкви Иисуса Стефана. Эту речь он говорил в Синедрионе перед старейшинами и книжниками. Когда же в своей разоблачительной речи он дошел до кульминационного момента, то его схватили и повели за город, чтобы побить его камнями. Привожу этот отрезок речи Стефана из главы 7. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили, слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Как горько, должно быть, звучали эти слова в сердцах тех слушателей в Синедрионе. «Бог же отвратился и оставил их». Но причина этого оставления Богом своего народа Израиля описана в стихе 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Все же как быстро пал Израиль, этот народ живого Бога, снова в идолопоклонство после удивительного вывода его из Египта, из рабства египтян. Египетских богов они оставили, но это было только внешним признаком. Однако в своих сердцах израильтяне не оставили этих египетских богов в Египте. Дорогие братья и сестры, это такая тема, которая достойна глубокого рассмотрения. Все богопротивное и идолопоклонство, от которого мы не отказались в наших сердцах, остается опасными пунктами и для нас, детей Божьих. Поэтому Иисус Христос не желает видеть в нас внешнюю форму благочестия, но Он желает иметь мое и ваши сердца. Поэтому Слово Божье говорит, что Он смотрит не на внешнее, Он смотрит на сердце. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Первая книга Царств, глава 16, стих 7. Не зря предупреждает нас Святой Дух в Новом Завете через ученика Иисуса Иоанна в первом его послании в главе 5, стих 21. «Дети, храните себя от идолов. Да не подумает никто из вас, что это сказано только для поучения Израиля. Нет, по причине идолослужения Бог отвратился однажды, как читаем в нашем главном тексте, от своего народа Израиля и оставил его. Мы должны с вами этим заняться основательно, чтобы вообще познать, что это означает. Что, собственно, означает «отвратиться и оставить»? На немецком языке эта мысль хорошо выражена одним словом в настоящем времени «dahingeben». И в прошедшем времени, как мы это видим в нашем тексте, «dahingegeben». «Gegeben» означает «отдал», а первая часть этого слова «dahin» имеет много значений в смысле направления, но русскими словами мы эту мысль можем так объяснить: оставлять, отказываться, отрекаться, отказаться, отказать в поддержке, передать суду и проклятию, помечать. Поэтому я должен сказать, что совсем точно это невозможно выразить, так как Израиль становился под защиту другого Бога, то защита Бога Израилева была отменена. Бог же отвратился и оставил их. В Ветхом Завете, во многих сообщениях, в книгах истории мы видим Израиля в суде, в плену, в голоде, в угнетении, в преследовании. Мы видим их оставленными Богом. Господь Иисус больше не заинтересован в них. Это оставление Богом Израиля является также сопутствующей причиной суда. Израиль, этот однажды славный народ, народ паствы его и овцы руки его, Псалм 94, стих 7, 2000 лет тому назад не принял Иисуса своим Мессией, и тогда Бог же отвратился и оставил их. Через 70 лет после Голгофы Господь Иисус не спас свой народ от истребления. Как мы знаем из исторических сообщений, тогда погибло 1 100 000 евреев. Иерусалим был тогда полностью разрушен, а храм Ездры Неемии сожжен. Стефан знал, что Господь Иисус отвратился и оставил свой народ, но книжники ничего об этом не знали. Поэтому мы приходим к очень-очень важному предложению. Кто оставлен, тот не узнает признаки времени. Это касается всех людей мира сего и, к сожалению, большой части спасенных. Не ужасно ли это, когда читаем в нашем тексте сообщение «Бог же отвратился и оставил их»? С великой любовью Он создавал этот народ, лелеял его, хранил от врагов, а теперь Он вынужден отвратиться и оставить их. На кого? Это значит, что от усталости по причине их идолослужения Господь Иисус потерял интерес к своему собственному народу. На основании этого мы и сегодня должны познать, что в наших сердцах вообще не бывает нейтрального положения. Демократия является изобретением древних греков. Искать и делать компромиссы. Таким компромиссом является золотая серединка, о которой сегодня много говорят во всем мире. Но чтобы утешить ваши сердца, я скажу еще точнее, как Бог отвратился от своего народа Израиля и оставил его. Скажу точнее, что Бог оставил Израиль на определенное время, чтобы они служили воинству небесному, как сказано в нашем главном тексте. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. А то кое-кто из вас может подумать, что Бог не верен своим обещаниям и навсегда отвратился от Израиля. И на этом история Израиля закончилась. Но оставить свой народ на 2000 лет времени благодати, поставить его в сторону, это само по себе уже является ужасным судом. В воинстве небесном мы в данном месте Писания видим демонов. Дорогие братья и сестры, в этом мы видим и новозаветное учение по этому вопросу. Однозначно мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в главе 12, стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». Эти слова Господь Иисус сказал не только своему народу Израилю, чтобы им показать, что в самом деле скрывается за их идолопоклонством, но это касается и всех нас, потому что наша плоть не лучше плоти израильтян. Но то, что Господь Иисус здесь сказал, касается сегодняшнего времени, времени, в котором мы первично познаем Израиль. Однако, слава нашему Господу Иисусу, что Он вернет свой народ к своему сердцу. За неверие, которое выразилось в том, что при пришествии Господа Иисуса в плоти Израиль не принял его своим Мессией, Господь Иисус отставил свой народ в сторону на 2000 лет времени благодати, отвратился и оставил их служить воинству небесному. Но по прошествии 2000 лет времени благодати, когда Господь Иисус завершит строительство Своей Церкви, Он примет снова Свой народ Израиль и будет с ним работать, ведь Он отвратился от Израиля по причине его блудодеяния с чужими богами. Поэтому Он говорит в книге пророка Иезекииля в главе 16, стихи 41 и 42: «Сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен. И положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое. И успокоюсь, и уже не буду гневаться». И дальше, через пророка Исаию, Господь говорит по поводу кончины гневления над своим народом. Читаю из книги пророка Исаии в главе 54, стихи 9 и 10. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И далее в Исаии в главе 57, стих 16: «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное». Господь Иисус вернет свой народ к своему сердцу и приготовит ему обещанные благословения, о которых ошибочно мечтают так называемые свидетели Иеговы. Они только мечтают об этом, но ни один из них не войдет в тысячелетнее мирное царство, ибо тогда высказывания Библии не соответствовали бы истине. но они соответствуют истине, как читаем в Псалме 118, в стихе 160. «Сумма слова твоего истинна, и все верно», или «вечен всякий суд правды твоей». Но тот факт, что Господь Иисус отвратился и оставил свой народ на время, это ужасное дело, потому что после этого израильтяне автоматически служили воинству небесному, то есть демонам, и сейчас служат им. А теперь представьте себе, что мы все язычники до Христа в течение 4000 лет были Богом оставлены. Но уже в начале Библии Господь Иисус сообщает нам такую утешительную весть через Авраама, а затем через Агарь, что Он и нас, язычников, примет и будет спасать. Но это оставление никогда не изменилось бы, если бы Бог не принес в лице Своего Сына эту великую жертву. Бог говорит Аврааму в книге Бытия, глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные и все язычники». Читаем дальше в главе 16, стихи с 7 по 14. «И нашел ее, то есть Агарь, ангел Господень, у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: Ты Бог, видящий меня. Это значит, Бог видел и язычников, и включил их в свой план спасения. Ибо сказала она: Точно я видела здесь вслед видящего меня. Это значит, что должно было прийти время, когда и язычники в духе будут прославлять Господа Иисуса и верить в Него. Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рои. Для нас, язычников, не было бы больше возможностей спасения, если бы Бог не включил нас в свой план спасения по благодати, ибо мы не находились в таком положении или состоянии, чтобы выбраться из железной хватки греха. По этому поводу Слово Божие сообщает нам в Новом Завете в послании Ефесянам, глава 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Новый Завет и сегодня говорит еще по этому поводу в первом послании к Коринфянам в главе 10, стих 20, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. В этом вопросе и сегодня дело обстоит еще точно так, если мы познаем духовное состояние язычников, но не их происхождение. А когда Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 23, стих 38, «Се оставляется дом вам ваш пуст», то согласно Матфея 24, стих 1, Он вышел из храма, и, как там читаем, выйдя, Иисус шел от храма. Этот храм, дом Отца, Господь Иисус больше не посещал. Храм остался пустым, а вернее пустынным. Несколько месяцев спустя евреи убили Господа Иисуса, своего Мессию. 37 лет спустя римский фельдмаршал истребил эти 1 100 000 израильтян. При этом Иерусалим и весь Израиль оказались пустынными. В послании римлянам апостол Павел в общем показывает нам путь людей. Еще раз обратимся к нашему главному тексту в Деяниях апостолов, глава 7, стих 42. В одном стихе «до» и в одном стихе «после» нашего текста мы читаем о золотом тельце, о скинии Молоха и изображениях бога Ремфана. Читаю стих 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». А дальше в стихе 43 читаем. «Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я

Туз отвратился от них именно на основании того, о чем мы прочитали в стихах 41 и 43. Идолослужение прерывает связь с живым Богом. Проявление или результат идолослужения мы видим в страсти и похоти сердца. Идолослужение всегда является определенной причиной проявления для последующей страсти или похоти. Разговор со змеем, с этим идолом в райском саду, был тоже причиной проявления последующей страсти для глаз Евы, как читаем в книге Бытия в главе 3, стих 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». Важно то, чтобы взаимосвязи мы познали точно, как проявление. Следствием страсти глаз Евы мы видим в грехе протягивания Евой своей руки за запрещенным плодом. Эту историю мы с вами знаем. А последствия похоти сердец в Римлянах 1:24 мы видим в нечистоте их собственных тел, чтобы они оскверняли друг другу тела. Все это сообщает нам Святой Дух с точки зрения Бога, без всякого умаления греха. Библия не говорит о незначительных проступках и мелких нарушениях, но говорит об отвращении и оставлении. Все это является результатом похоти, о которой говорит Слово Божье. Павел, апостол язычников, совершенно ясно признается, что он не знал, что похоть или страсть является грехом. Он говорит: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Послание Римлянам, глава 7, стихи 7 и 8. Короче говоря, это значит «не пожелай». Отсюда мы видим, как сильно Святой Дух поучает нас через закон и сегодня еще. «Да не скажи никто, что это нас не касается». Конечно, в законе есть такие вещи, которые нас больше не касаются. Но Ветхий Завет и сегодня еще нас учит многому. Скажу вам еще точнее. Все то, что мы в образах видим в Ветхом Завете, мы в Новом Завете читаем в словах. И это прекрасно. Это значит, если вы хорошо научитесь понимать символику Ветхого Завета, то вы также хорошо будете понимать Новый Завет и вообще всю Библию. Мне жаль каждого верующего, который побит слепотой и не понимает сообщения Ветхого Завета. Но еще хуже, когда дети Божьи не хотят заниматься Ветхим Заветом, считая, что он дан только для Израиля. Многие объяснения мы имеем через закон, который является для нас детоводителем ко Христу, как мы читаем в послании Галатам, глава 3, стих 24. Этот текст я приведу в следующей части. А сегодня мы с вами на этом закончим.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья, прочитаем из книги «Екклезиаста» из 3 главы 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Этот стих в особой мере интересен, потому что записан в книге, устанавливающей пределы человеческих достижений и возможностей на основании личного опыта одного из мудрейших, когда-либо существовавших людей. Автором ее был царь Соломон, о котором сказано, что Бог дал ему сердце мудрое и разумное. И вот, исследуя окружающую его обстановку, а главное самого себя, он приходит к неожиданному выводу. Оценивая все свои достижения во всех областях человеческой деятельности и творчества, включая сюда также всевозможные развлечения и удовольствия, он делает заключение, что все в этом мире суета, не имеющая сама в себе никакой ценности. И если даже человек сильно увлекается чем-либо, то и такое увлечение ему в конечном итоге надоедает. В других случаях, когда очень выдающийся человек всю жизнь трудится в интересующей его области, то все-таки настает такое время, когда силы его начинают падать, ум слабеть, деятельность от этого сокращается и перестает удовлетворять его и вынуждает прийти опять-таки к выводу, что все суета сует, все суета и томление духа. Царь Соломон пережил такое состояние и в конечном итоге делится с нами результатами своих исканий. Сначала Соломон думал иначе. Сначала пред ним, как и перед каждым из нас, была вся жизнь с ее несбыточными надеждами и желанием достигнуть поставленной себе цели, не считаясь с волей Божией. Но вот Соломон со всеми своими великими возможностями оказался в тупике. Все, чего он достиг, оказалось тщетою, и он, видя свою ошибку, признается в своей неудаче, говоря: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Иными словами, все человеческое пройдет, и только Божье останется. В книге «Бытия» мы читаем о творении: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Мир, который вышел из рук Божьих, был настолько прекрасен, что от этого творения ничего нельзя было отнять и ничего к нему нельзя прибавить. Мало того, Бог все сотворил с определенной целью, о которой написано, что Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Кто-нибудь на это возразит, что Соломон жил очень давно, почти 1000 лет до Рождества Христова, а теперь другие времена и современные достижения человека превзошли все его ожидания. Такие доводы могут на первый взгляд показаться весьма убедительными. Но при более тщательном исследовании человеческих возможностей мы сразу же натыкаемся на их пределы. Возьмем для примера хотя бы полеты в космос, в частности, высадку людей на Луну. Расстояние от нее до Земли равняется приблизительно 300 тысячам километров, и космонавты пролетают эту дистанцию со скоростью 7 тысяч километров в час в 50 часов. Но это только начало. Теперь перед людьми стоит задача высадиться на планеты Солнечной системы. Если с той же скоростью лететь хотя бы на Марс, отстоящий от Земли на наименьшем расстоянии в 77 миллионов километров, то для достижения его потребовалось бы 450 дней, а принимая во внимание обратные путешествия, всего 900 дней, то есть почти 3 года жизни в особых условиях космического полета. Спрашивается, возможно ли это даже для самого выдающегося спортсмена? А это еще не все. После Марса человек захочет лететь, скажем, на планету Нептун, которая отстоит от Земли на минимальном расстоянии, превышающем 4 миллиарда километров. Значит, при той же скорости в 7 тысяч километров в час нужно будет непрерывно лететь 80 с лишним лет туда и столько же лет обратно. Итого 160 лет. Если даже удастся увеличить скорость в 10 раз, то все-таки на такой эксперимент потребуется 16 лет. На практике срок неосуществимый для человеческого организма. Заметим при этом, что даже прилетев на Нептун, мы в космосе не сделали еще ни одного шага, так как ближайшая к нам звезда находится от нас на расстоянии 4,5 световых лет, а каждый световой год представляет из себя единицу длины, равную 9460 миллиардам километров. Отсюда мы видим, что человек неразрывно связан с Землею, и никакие попытки оторваться от нее ни к чему не приведут, так как преодоление приведенных нами огромных расстояний по своей длительности невозможно для человеческого организма. И вот эта Земля, так разумно и целесообразно созданная, постепенно, но верно приходит в полную негодность из-за того же человека. Благодаря промышленному прогрессу Земля и реки, моря и воздух отравлены всяческими химическими отбросами и все менее пригодны для жизни. Духовная же сущность человечества постепенно разлагается, и никогда за всю историю не было такого разврата, преступности, вражды, эгоизма, такого притеснения одного человека другим, такого отсутствия всякого духовного интереса, как в наше время. Об этом апостол Павел во втором послании к Тимофею говорит так: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Почему же так случилось, несмотря на то, что мир был сотворен таким прекрасным? На этот вопрос никакой психоанализ ответить не может, а только Слово Божие, которое указывает на греховность человека как на единственную причину всех бедствий. Человек создан был праведным для управления всеми живущими существами на земле. Но он согрешил и умер, сперва духовно, а потом и телесно. И в связи с этим оказалась исковерканная жизнь всей твари. Поэтому необходимо, чтобы опять все пришло в первоначальный порядок и восстановились бы прежние отношения между Богом и людьми, чтобы у людей появилось снова благоговение пред Создателем. Для достижения этого существует только единый путь, данный самим Богом, путь искупительной жертвы. Человек на основании откровения Господнего, да и личного опыта, должен поверить, что он неисправимый грешник. Пророк Иеремия выражает это состояние в таких словах: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое?» И вот за все совершенные людьми грехи однажды в определенное время понес на себе наказание на кресте Голгофском безгрешный Сын Божий. Апостол Петр говорит: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Теперь вы слышали, что говорит Слово Божие. Но верите ли вы ему? Если да, то придите к Господу, покайтесь пред Ним во всех грехах ваших, и Он, милостивый и любящий, простит вас во имя Иисуса Христа и даст вам в Духе Святом новую жизнь. Тогда вы в радости возблагодарите Бога, прославите святое имя Его, и в вашем сердце появится благоговение пред Ним. Иначе вы погибнете навеки, изберите путь жизни, и Господь благословит вас.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Аршанской церкви Марат Нурсултанов. Тема проповеди нашего гостя называется «Недетские игры». Присоединяйтесь к беседе сразу после песни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу спросить у вас, помните ли вы свое детство? В какие игры вы играли? А во что играют ваши дети? Я хочу прочитать отрывок из Евангелия от Матфея 11 главы, 16 по 19 стих в новом переводе. «Но с кем мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу. Мы играли вам на флейте, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не печалились. Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят, в нем демон. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и они говорят, обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников. Но мудрость видна в своих делах». В предыдущих стихах Иисус развеивает все сомнения относительно служения Иоанна Крестителя. Он действительно больше всех пророков, в духовном смысле он Илия. Он тот, кто готовил сердца людей к приходу Мессии, царя. Кто имеет уши слышать, пусть слышит. То есть здравый человек должен принять решение, верить или не верить в Иисуса, Божьего Сына. Этот текст представляет характеристику слушателей Христа. Но с кем мне сравнить это поколение? Это известный оборот речи, которым часто начинались раввинские притчи или рассуждения. Бог оценивает отношение людей к себе. Ему это важно. О каком поколении говорит Иисус? И почему этих людей нужно с кем-то сравнивать? Речь о современниках Христа, свидетелей служения Иоанна и Мессии. Божий народ, ожидающий дня искупления, в самый ответственный момент, когда он наступил, занял агрессивную позицию. Послал к ним величайшего пророка посчитал бесноватым, а самого Искупителя причислил к мытарям и грешникам, то есть к отбросам общества, общение с которыми не было позволено. Хотя Иисус представил множество доказательств, что Он Мессия, Божий Сын, большинство евреев отказались поверить в это. Свое неверие они прикрывали критикой. И сегодня мало что изменилось. Неверующие люди выискивают промахи и ошибки в действиях христиан. Например, они часто спрашивают, почему Библия одна, а разные конфессии понимают ее по-разному. Или чем оправдать ужасы средневековой инквизиции. Могу сказать, что они сместили акцент с Христа на людей. Да, в церкви находятся несовершенные люди, но это еще не законченная работа Спасителя. Совершенные образцы вы увидите в вечности, когда Господь заберет своих домой, в небесные обители. Но вернемся к слушателям Христа. В те времена городская площадь была местом торговли и сделок. Пока родители торговали и покупали, дети играли на площади. Дети остаются детьми, меняются только игры. Самыми распространенными играми были свадьба и похороны кузнечика. Когда на свадьбе играла флейта, все должны были танцевать. Когда на похоронах пели печальные песни, все должны были рыдать. Выражение, переведенное как «не рыдали», в действительности означает «не били себя в грудь». Так проявляли траур. По обычаю, все прохожие должны были присоединиться к свадебной или похоронной процессии. Но у этих детей игра не сложилась. Те дети, которые должны были плясать под флейту и изображать траур, отказались играть. Современники Христа вели себя, как капризные малые дети, которых ничем не удается занять, и все игры не по ним. Попробуем понять, что не устраивало их в служении Иоанна и Иисуса. Притча иллюстрирует отношение людей к Иоанну Крестителю. Христос сказал, что Иоанн – величайший из пророков, когда-либо живших на земле. Однако у людей было на этот счет свое мнение. Выражение «не ест, не пьет» – это образное описание аскетизма. Скудный рацион, акриды и дикий мед, воздержание от спиртных напитков, отсутствие роскоши, одежда из верблюжьей шерсти. Считается, что если человек отверг все удовольствия жизни, то он уже почти ангел. Более того, Иоанн от рождения был исполнен Святым Духом. То есть людям не в чем было упрекнуть Иоанна по его образу жизни. Так почему же они не плясали под его флейту? Проповедь Иоанна была сконцентрирована на покаянии и приближающемся Божьем суде. Людям это действовало на нервы, поскольку они жили безнравственно и нечестиво. Их религиозность была лицемерной. Представьте, что ваш родственник каждый день приходил к вам, обличал в грехе и призывал к покаянию, а вы упорно отказывались. Думаю, что вскоре бы вы не открыли ему дверь. Не надо так поступать, потому что мы ученики не Иоанна, а Христа. Иоанн обличал и политических, и религиозных лидеров, называя их змеиным отродьем. Царю Ироду тоже досталось.
Слушателям Иоанна было ясно, какой выбор они должны сделать перед приходом Мессии. Но вместо покаяния в грехах и оставления греховного образа жизни они начали обвинять великого пророка. Воистину, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Ввиду отсутствия обвинительных аргументов, они использовали оружие сатаны, ложь и клевету. Да и сам Господь сказал, что они были детьми дьявола. Обвинение в нем бес означает, что Иоанна считали либо лжепророком, одержимым злым духом, либо волшебником, который манипулирует духами. Каждое из этих обвинений служило основанием для смертного приговора по ветхозаветнему закону. Иоанн одержим бесом, он слишком консервативен, ведет слишком аскетическую жизнь. В конце концов, разве не сам Творец придумал множество удовольствий? А что изменилось? Евангельских верующих обвиняют в неадекватности, монашестве, узколобости. Если человек не участвует в грехах, то окружающие убеждены, что его зомбировали, промыли мозги. Его считают ущербным. А если обличают в грехе, то с ним не хотят разговаривать. Указывают, что у них не та вера. Апостол Петр во время проповеди на день Пятидесятницы называет этих людей поколением греха. Они заявляют: «Иоанн, сколько бы ты ни звал к покаянию, перемене образа жизни, к приготовлению прихода Мессии, мы под твою флейту плясать не будем». Притча о капризных детях показывает отношение людей к Иисусу. Надо признать, что не все евреи отвергали Христа. Те, кто уверовал в Него, спрашивали скептиков: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Господь называет себя Сыном Человеческим. Это титул Мессии. Иисус вел обычный образ жизни. Он ел и пил. Работал, посещал свадьбы, похороны, общался со всякого рода людьми, сочувствовал их печалям и был с ними в часы их радости. Его жизнь не была аскетической, то есть он полностью не соответствовал убеждениям большинства о Мессии. Поэтому в его адрес было выдвинуто два обвинения. Он обжора и пьяница, и друг мытарям и грешникам. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят: «Обжора и пьяница – друг сборщиков налогов и грешников». Как бы я хотел, чтобы этих слов не было в Библии, но Бог решил по-другому. Говорят, что для успеха в развитии нужно периодически слушать своих критиков. Их трудно заподозрить в симпатии. Они скажут то, о чем промолчат другие. Чревоугодие и пьянство считалось тяжкими грехами. Это были очень серьезные обвинения. Итак, враги представляют Иисуса любителем поесть и выпить. Бог это не отрицает. Надо быть честным, в Библии нет запрета на употребление алкоголя. Многие комментаторы пытаются защитить Христа от этого обвинения. Они объясняют, что вино было разбавлено в 10 раз, что это был почти сок. Мне бы хотелось, чтобы Иисус употреблял козье молоко. А Господь не делает этого. Проблема не в вине и не в еде. Господь обещал ученикам, что в небесном царстве Он будет пить с нами новое вино. Бог создал еду, а люди стали объедаться. Он создал секс для брака, а люди извратили Его инструкции. Бог основал семью, а люди придумали развод и сожительство. Бог дает детей, а люди делают аборт. Один христианин утверждал, что можно немного вина, но он никогда не жил с пьющими родителями, где деньги на еду, одежду, обувь, квартплату пропивались. Он не видел всех страшных последствий злоупотребления спиртным. Я не осуждаю тех христиан, которые за обедом употребляют вино. Мы живем в разных культурах. Я использую другие принципы Писания. Не быть соблазном для немощных в вере. Ничто не должно обладать мною. Я полностью контролирую мысли, слова и поступки. Это и есть жизнь во Святом Духе. Ложь была не в видимом описании образа жизни Иисуса, а в намеренном искажении фактов. Убежден, что Иисус не был пьяницей, у него не было алкогольной зависимости. Когда он употреблял вино, то никогда не терял контроль над собой. Когда он кушал, он никогда не объедался. Надо было найти какую-то причину для неверия, а если ее нет, то можно использовать ложь. Друг мытарям и грешникам – это оценка поведения Христа его современниками. Это правда. Иисус не играл роль друга для изгоев общества. Он был и есть друг грешников. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Его имя Эммануил. Он тот, кто спасает людей своих от грехов их. Второе обвинение было усилено первым. Разве благочестивый человек, а тем более Мессия, станет есть и пить с недостойными людьми? Так с кем же дружил Иисус? Ну, про мытарей мы знаем.
Предатели Родины, аферисты, воры. О таких людях сегодня мы бы сказали: ничего святого за душой. Кто из нас хотел бы дружить с такими людьми? Кого мы подразумеваем под грешниками? Таких пушистеньких, почти святых грешников с небольшими грешками? Ясно, что в те времена критики Иисуса делили людей на обычных и на мытарей и грешников. Слово «грешник» в той культуре – это проститутка, гомосексуалист, лесбиянка, развратник, алкоголик, педофил. Господи, неужели ты дружил с такими людьми? В народе говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Я сомневаюсь в универсальности этого высказывания. Кем являются вам друзья вашего друга? Если Иисус – друг отбросам и изгоем общества, то кто эти люди вам – враги или друзья? Что бы вы подумали обо мне, если бы я выходил из дома вашей соседки, женщины легкого поведения, или вашего соседа-гомосексуалиста? А если я сидел с ними за одним столом? Давайте воздержимся от эмоций и посмотрим на действия Спасителя духовным зрением. Какой грех был совершен первым на земле? Непослушание, сомнение в Божьих словах. Насколько этот грех, по-вашему, страшнее блуда, гомосексуализма, лесбиянства, смены пола, педофилии? Но Бог наказал первых людей и нас всех в Адаме только за один грех – непослушание. В Божьих глазах всякий грех – это мерзость. Он ненавидит любой грех. В его глазах нет греха маленького или большого. И вот перед Богом дилемма. С одной стороны, он должен наказать за грех, с другой стороны, его фундаментальным качеством является любовь, и он хочет простить человека за грех. Бог решает эту дилемму в Иисусе Христе. Божье прощение, милость и благодать обусловлены не мерой наших грехов, а его любовью. Каждый может обрести прощение и мир с Богом. Невозможно нагрешить столько, что Бог не простит. Господь говорит: «Придите ко мне все». Так в какого Иисуса мы верим? Как бы я хотел пригласить таких людей на богослужение, рассказать им о моем Спасителе, помолиться за них, приготовить им чай и бутерброды, поговорить, рассказать о Спасителе, о своей вере, а вы? Филипп Янси в книге «Что удивительно в благодати» рассказывает о девушке, убежавшей из дома. Через несколько месяцев, очнувшись в притоне наркоманов, она написала письмо родителям о возвращении домой. В письме она выразила просьбу: если родители прощают ее, то пусть к ближайшему дереву, около автостанции, привяжут воздушный шарик. Из окна автобуса она увидит шарик и поймет, что прощена. Если шарика не будет, она проедет мимо. Когда она подъезжала к дому, то весь автобус уже знал ее историю, и все пассажиры замерли в ожидании. Автобус сделал последний поворот. Вся автостанция была в шариках, пришли друзья, одноклассники, родители. Когда она вышла из автобуса, отец сказал: «Добро пожаловать домой», и обнял ее. Я вспоминаю, что такие люди встречались мне. Мой преподаватель в институте был голубым. Однажды в автобусе я увидел девушку странного вида и поведения. Кондуктор пояснила, что она конченная наркоманка. Я вспоминаю свое отношение к таким людям. Неприязнь, осуждение. А как у вас? Иисус не сделал никакого греха, но шел к грешникам. Мы склонны убегать от грешников. Он не считал унижением и оскорблением для себя дружить с ними и заботиться о них. Мы стараемся всеми силами отгородиться от них. А общение с грешниками воспринимаем как каторгу. Мы выдвигаем свою концепцию благовестия. Пусть они придут к нам на наших условиях, и мы их научим. А Господь говорит, чтобы мы шли к ним и научили. Критики обвиняли Иисуса в грехах и пороках тех отверженных людей, с которыми он общался. Для них он был слишком либеральным. Таким образом, они думали, что его можно сбросить со счетов и игнорировать как недостаточно святого. Иоанн и Иисус воспринимались как враги традиционной религии. Хочу заметить, что при всей разнице в пище и друзьях и у Иоанна, и у Иисуса была одна важная общая черта. Они призывали оставить грех и жить святой богоугодной жизнью, чтобы прославлять Небесного Отца. Потому что грех не славит Бога. Когда Иисус общался с грешниками, Он не только не участвовал в их грехах, но и предлагал им освобождение от греха. И именно для этого Он и пришел на землю. Иоанн не нравился им, потому что не ел и не пил, а Иисус, потому что ел и пил не с теми, как считали враги, с кем следовало. Поэтому не имело значения, каким образом Бог обращался к ним – через вестника осуждения, призывающего к рыданию и раскаянию, или через Мессию, объявляющего благословение царства. На все у них были отговорки,
чтобы оставаться упрямо безразличными. Заканчивая толкование притчи о капризных детях, Иисус говорит: «Но мудрость видна в своих делах». Мудрость – это умение применить знания на практике. Раньше люди знали мало, но понимали много. Сегодня люди знают много, но понимают мало. Например, в создании семьи. Люди много знают, как провести пышную свадьбу, но мало кто готовится к практической семейной жизни. Один мой знакомый женится уже в третий раз, потому что предыдущие жены, с его слов, были плохими. То, что провозглашалось и исполнялось Иоанном и Иисусом, было Божьей мудростью. Доказательством тому были результаты. Многие люди вошли и продолжают входить в Небесное Царство через Евангелие Христа. Мы можем занять две позиции – критиковать Христа или поступать как Он. На первое у нас вряд ли хватит мужества сделать это открыто. Понятно, что надо подражать Господу. Долгое время после покаяния у меня была позиция избегания. Пусть эти грешники получают должное возмездие за свои грехи. Я сделал ошибку и порвал все отношения с неверующими друзьями, а зря. Рассказывают, что Вильям Карей на заседании церковного совета выступил с предложением открыть миссию в Индии. Пожилой брат ответил: «Сядьте, молодой человек, Бог не любит выскочек. Если ему угодно, то он спасет Индию и без вас». Слава Богу, что Карей не сдался. Слава Богу, что Иисус не сдался. Он по-прежнему ищет грешников и ведет их к покаянию и новой жизни. Поэтому и мы спасены. Нам нужно менять отношение к падшим людям. Вспомните Иисуса у Самарейского колодца. Когда за водой пришла блудница, Иисус не сделал вид, что занят молитвой и чтением Библии. Он заговорил первым, изложил Евангелие и привел ее к покаянию. Когда вы едете по трассе Брест-Москва, то видите молодых особ, торгующих своим телом. Возьмите на Брестской студии Трансмирового радио наборы для дальнобойщиков, остановитесь и подарите. Я был голоден, а вы организовывали гуманитарные кружки, чтобы обсудить мой голод. Я находился в тюрьме, а вы тихонько шли в свои часовни, чтобы помолиться о моем освобождении. Я был наг, а вы мысленно оспаривали благопристойность моего внешнего вида. Я был болен, а вы опускались на колени и благодарили Бога за свое здоровье. Я был без крова, а вы проповедовали мне о духовном убежище Божьей любви. Я был одинок, а вы оставляли меня одного, чтобы пойти и помолиться обо мне. Вы выглядите такими святыми, такими близкими к Богу, а я все еще очень голоден и одинок, и мне очень холодно». Перемены начинаются с Евангелия Иисуса Христа. Апостол Павел верил в это. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом и эллину. Евангелие Христа есть сила, изменяющая жизнь человека. Оно изменило меня. Почему я думаю, что другим это не поможет? Чтобы поделиться Евангелием, надо подружиться с человеком. Дружба не означает, что мы участвуем в делах грешника, что мы одобряем его грехи. Дружба означает, что мы не отвергаем грешника, не осуждаем за грехи, не превозносимся над ним. Мы сочувствуем его бедственному положению. Сами были такими. Мы принимаем его как человека и очень хотим рассказать хорошую, самую главную новость для него – Евангелие Христа о спасении. Возможно, в 19 стихе Иисус отождествляет себя с ветхозаветней Божьей премудростью, но, возможно, он просто говорит о том, что каждый может признать его дела поистине мудрыми, если внимательно к ним присмотрится. Окончательный приговор выносят не сварливые и упорствующие в своем заблуждении критики, а дела – иудеи могли критиковать Иоанна за его отшельничество, но Иоанн обратил сердца людей к Богу, как этого уже никто не делал веками до него. Иудеи могли критиковать Иисуса за его дружбу с мытарями и грешниками, но люди находили в нем новую жизнь, новую добродетель и новую силу жить так, как они должны были жить, а также новый доступ к Богу. Хорошо было бы, если бы мы перестали судить людей и церковь по нашим представлениям и нашему своенравию, и начали бы благодарить за любого человека и любую церковь, которые могут привести людей к Богу, хотя их методы и отличаются от наших. Да благословит нас Господь!

Капризные дети. Эти слова подходят и к сегодняшнему поколению людей. О чем речь? Что бы ни предлагал Бог, все не устраивает. Неблагодарное, недовольное, недальновидное, непослушное. Народ израильский этому яркое доказательство. Еда не нравится, руководители не устраивают, пророки не подходят. Иоанн Креститель не в нашем вкусе, слишком аскетичный. Иисус Христос не вписывается в наши стандарты, слишком свободный. Никого не напоминает? Конечно же, нас. К большому сожалению, и мы часто торопимся судить других людей, и, что самое страшное, пытаемся представить это безобидным делом. «О, если бы мы судили сами себя, — восклицает апостол, — то не были бы судимы. Если бы мы искали Божьих целей, больше думали о людях, которые погибают, и строили с ними отношения, пределы Царства Небесного заметно расширили бы свои границы. Поэтому давайте посмотрим на мир другими глазами, евангельскими. Что это значит? Любить истину, Бога и людей».

На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Марат Нурсултанов. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Нашим следующим гостем будет пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин с темой «Крушение надежд». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас! Ох, какое солнышко уже сегодня светило! Ребята, мне так и хочется петь и смеяться, бегая по лугу под ярким солнышком. Интересно, а чем там наш Андрюша целый день занимался? Сейчас спрошу у него. По-моему, он уже идет.
4: Здравствуйте, Аня!
3: Привет, Андрюша! Что-то ты какой-то расстроенный. Или это мне кажется?
4: Да мне и правда теперь грустно.
3: Почему, Андрюша? Сегодня же такой классный день был.
4: Но, видимо, он таким был не для всех.
3: Что ты имеешь в виду?
4: Представляете, Аня, я сегодня видел девушку, которая выпрыгнула из окна. Теперь это происшествие не выходит у меня из головы.
3: Ого, ничего себе. Она осталась жива или ты не знаешь?
4: Когда я это увидел, ее забирала скорая. Она была еще в сознании. Аня, почему люди такое делают? Почему они не хотят жить?
3: О, это очень сложный вопрос, Андрюша. Но печально то, что мысли о смерти приходят ко всем, независимо от возраста. И даже уже твои ровесники могут тоже поступить так же, как эта девушка.
4: Да, мне кажется, что и некоторые ребята, мои одногодки, тоже прыгали из окон или крыши. Я слышал, об этом говорили и в школе, и по телевизору. Но я тогда думал, что они этим занимаются ради развлечения. Неужели они и правда это делают, потому что не хотят жить?
3: Да, я думаю, что кто-то, возможно, и правда делает это ради интереса. Посмотреть, что произойдет с телом, если прыгнуть с высоты. К этому может подтолкнуть большое количество супергеройских фильмов. Но многие действительно хотят распрощаться с жизнью, как бы это странно ни звучало.
4: Может, это потому, что у этих ребят плохие родители? Они их обижают и не любят.
3: Думаю, что некоторые из них действительно могут придумать такое объяснение своему поступку. Но я не уверена, что это правда. Скорее всего, эта причина – просто повод найти оправдание своему поступку.
4: Но почему, Аня? Это же так хорошо, что у меня есть папа и мама, которые меня любят. А если бы они были злыми, не давали мне кушать или били меня, то, наверное, я бы тоже не захотел дальше жить.
3: Ты уверен в этом?
4: Да. Хотя, скорее всего, я бы просто сбежал из дома.
3: Вот, и я об этом подумала. Я только что вспомнила рассказ бабушки Вари, нашей постоянной радиослушательницы. У нее тоже была такая мама, которая ее не любила. И она даже бросила маленькую Варю. А потом Варя должна была идти работать в другую семью няней, хотя сама была еще ребенком. Жизнь была просто невыносима. Но при этом Варя ни слова не сказала о том, что она хотела умереть. Она говорила, что хотела жить. И ее тело тоже хотело жить, и каждая клеточка боролась за жизнь даже тогда, когда она тяжело заболела. А еще Варя не переставала все равно любить свою маму, несмотря на то, что та от нее отказалась.
4: Вот это да! Значит, и правда можно хотеть жить, даже когда тебя никто не любит, и родители плохо к тебе относятся?
3: Как видишь.
4: Но все-таки этот вопрос так и сидит внутри меня. Аня! Что тогда может заставить такого мальчика, как я, или ту красивую девушку, захотеть умереть? По-моему, это же так страшно, взять и убить себя.
3: Да, ты прав, Андрюша. Это страшно, потому что самоубийцы не будут на небе. Они попадают в ад, к дьяволу.
4: Ого, как это ужасно, я понял. У них же нет времени попросить у Бога прощения. Но зная это... Значит, есть что-то, что заглушает их страх. Что это может быть?
3: Это, Андрюша, чувство опустошенности, одиночества.
4: Как это?
3: Это когда внутри тебя не остается никаких чувств. Это сложно объяснить. Иногда такое состояние взрослые называют депрессией. Вот сегодня, например, до того происшествия ты был веселым, внутри тебя была радость. Потом, когда ты увидел страшную картину, тебе стало жалко девушку. Внутри у тебя поселилась грусть и сожаление. Это все чувства. Их тоже создал Бог. Мы их не видим, но они очень сильно влияют на нас. Они находятся как будто внутри нашего тела. Иногда мы их даже ощущаем. То, как что-то скребет по сердцу, то, как летают бабочки внутри нас. Но бывают такие моменты, самые опасные, когда все чувства из нас улетают. И ты чувствуешь пустоту, как будто бы внутри тебя пустой стакан. Ты хочешь его наполнить, но не можешь. И тут ты начинаешь вспоминать какие-то ужасные вещи, которые ты делал или как кто-то причинил тебе боль. Пустота начинает заполняться обидами или еще какими-то вредными, тягучими, некрасивыми воспоминаниями. И тогда человеку хочется навсегда перестать помнить об этом. Но наша память устроена так, что ты не можешь забыть как раз именно то, что хочешь. Поэтому наш злейший враг, дьявол, начинает нашептывать верный выход из ситуации. Вот только он не предупреждает, что после смерти человека ждет вечное мучение.
4: Ой, Аня, это так страшно, что вы рассказали. Откуда вы об этом узнали?
3: Об этом тоже написано в нашей любимой книге. А еще там есть и история о самоубийце. Может быть, ты помнишь его имя?
4: А, точно. Мы же недавно читали о нем на воскреске. Это Иуда, предатель. Он повесился, когда понял, что учителя убили, и он в этом помог.
3: Да, все верно, Андрюша. Для тех ребят, кто не помнит эту историю, я расскажу. Иуда

0: Иисус умер, и его похоронили. Иуда знал, кто в первую очередь виновен во всем случившемся. Если бы не он, то, возможно, фарисеи так и не смогли бы словить Иисуса, ведь он не один раз уходил от них и скрывался в толпе. 3,5 года. Целых 3,5 года он был рядом с этим удивительным человеком и в конце так с ним поступил. Почему? Как он теперь сможет смотреть в глаза другим людям? Ведь новости распространяются быстро, и скоро все об этом узнают, что он предатель. Другие ученики уже знают, да и фарисеи молчать не будут. О, неужели они не могли его не подставлять так? Неужели они не могли как-то по-другому договориться? А теперь все будут ходить и тыкать пальцами на него, отворачиваться, и никто не захочет даже и стоять с ним рядом. Наверное, его даже в синагогу не пустят. Ну и на что такая жизнь? Чем так жить, то лучше сразу умереть. Иуда пошел к фарисеям, отдал им деньги и закончил свою жизнь самостоятельным.
1: Откуда вы знаете, что он думал? В Библии я такого не читал.
0: Молодец, Андрюша. В Библии действительно эта история расписана не так красочно. Но я думаю, что он чувствовал приблизительно то, что я описала. И приблизительно такие же чувства возникают на месте образовавшейся пустоты у каждого, кто решает закончить свою жизнь пораньше.
1: Стоп! Вы сказали «на месте образовавшейся пустоты»? А откуда она взялась? Как сделать так, чтобы ее не было?
0: А вот это правильный вопрос, Андрюша. Вспомни Иуду. У него пустота возникла после того, как не стало Иисуса. Не до того, не тогда, когда он только его предал. Пока Иисус был жив, он об этом даже и не думал. Но Иисуса не стало. Не стало рядом того, кто постоянно наполнял жизнь Иуды смыслом. И он вдруг понял, что не знает, как и для чего жить дальше. А теперь мы можем снова вспомнить бабушку Варю, когда она еще была маленькой девочкой. У нее была цель, для чего жить. Она хотела найти свою маму и помириться с ней. А еще ей рассказали, что есть Бог, и Он ей помогает. Значит, она не сама. Поэтому Варя не переставала хотеть жить.
1: Кажется, я начинаю понимать. Мне всегда будет хотеться жить, если у меня будет какая-то цель, и кто-то будет рядом. Тогда внутри меня будет полный стакан с разными чувствами. И все будет хорошо.
0: Да, все верно, Андрюша. Но хочу предупредить тебя еще вот о чем. Никогда не делай людей своей целью и смыслом жизни. Потому что люди могут тебя подвести и не оправдать твоих ожиданий. Как Варина мама не захотела жить со своей дочерью и снова выгнала ее на улицу. И в тот момент Варю спасло от разочарования только то, что рядом с ней был еще и небесный папочка. Он помогал ей и защищал ее. Ребята, я хочу вам напомнить слова апостола Павла, которые он сказал филиппийцам в 1 главе 21 стихом. «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Он хотел умереть для того, чтобы вечно быть с любимым Иисусом, но знал, что и на земле он должен сделать что-то полезное и побольше рассказать о своем Создателе другим людям, чтобы и они узнали настоящее счастье жизни. Поэтому ждал того времени, когда Бог сам заберет его к себе и не торопил приближения смерти. Ребята, не отчаивайтесь, гоните от себя скуку и обиды, заполняйте свою пустоту счастливыми моментами и любовью к Иисусу и другим людям. До свидания и до скорой встречи в эфире. Пусть Бог хранит вас и наполняет вас радостью. А, ребята, и еще чуть не забыла. Полную версию истории о бабушке Варе вы можете послушать на нашем сайте в передаче «Жизнь, как она есть» под номером 1153 и 1154. «Девочка, которую никто не любил, и девочка, которую полюбил Бог».

0: вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам.
0: Наш электронный адрес harkov.twr@gmail.com.
1: Также звоните нам 050-999-99-54. А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Лилия Погорелая. В начале нашей программы, уже по сложившейся традиции, звучит песня по заявке. С днем рождения своего мужа и отца, Подуряну Ивана из села Лидовка Одесской области, поздравляют жена Марина и дети.

В огромном аэропорту в специальном павильоне царило напряженное молчание. Часы на стене отсчитывали последние минуты. Все было готово к встрече почетного гостя. Ожидали прибытия короля. Самолет приземлился. Короля Саудовской Аравии встречали высшие должностные лица Соединенных Штатов Америки. Ему были оказаны самые высокие почести. Многие из присутствовавших впервые в жизни видели живого короля. Развивающиеся экзотические одежды, большая свита, поклоны и формальности – все это было довольно непривычно для людей, выросших в демократической стране. Король привез своего маленького сына, который нуждался в срочной медицинской помощи. Болезнь была очень тяжелая, и действенную помощь могли оказать только в Америке. Несмотря на огромную власть, король был таким же человеком, как и мы, отцом, любящим своего сына и всей душой желающим помочь ему. В Библии мы читаем о прибытии другого царя. Около 2000 лет тому назад Царь Небесный послал в наш мир своего сына, чтобы исцелять людей от болезней и страданий, причиненных грехом. Прошло уже более 20 столетий с тех пор, как Сын Божий покинул землю. Но, уходя, Он сказал Своим ученикам: «Я приду опять». Христос не открыл день и час Своего второго пришествия, но Он назвал признаки этого времени, сказав, что мы узнаем, когда оно будет близко, по событиям, происходящим в мире. Вот как описывает Иисус состояние мира перед Своим вторым пришествием. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Но как же было во дни Ноя? Об этом повествует первая книга Библии «Бытие». «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время». 6 глава, 5 стих. Жители допотопного мира отвернулись от Господа. Развращенность была причиной их гибели. И сегодня мир идет тем же путем. Нарушители Божьего закона наполняют землю преступлениями. Они играют в опасные игры, ведут разгульную жизнь, потворствуют своим прихотям и необузданным страстям, и все это переполняет мир неистовством. В последней книге Библии в Откровении, в 9 главе 21 стихом, приводятся 4 греха последнего времени, вследствие которых землю постигнет Божий суд. Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве. Грехи убийства, колдовство, разврат и воровство особенно сильно характеризуют состояние мира в последние дни. Кто наблюдает за моральной ситуацией в мире, тот приходит к выводу, что эти 4 греха сегодня актуальнее, чем когда-либо, и являются знаком того, что день Господень приближается. Рассмотрим каждый из них в отдельности. Итак, первое – убийство. Сегодня средства массовой информации не перестают говорить о постоянных жестоких убийствах. Люди убивают друг друга из-за своих корыстных целей. Совершается масса терактов во многих странах. Ведутся постоянные войны. Ученые посчитали, что прошлый 20 век является самым кровавым. Больше всего войн, революций и вооруженных конфликтов было именно в наше время. Исследователи утверждают, что расходы на оборону и оружие во всем мире в 2004 году впервые в истории превысили 1 триллион долларов. Почти половина всех расходов на вооружение приходится на США. Специалисты исследований в своем отчете обращают внимание не только на оборонные расходы, но и на военные действия. По данным исследователей, в мире ведутся 19 вооруженных конфликтов, которые унесли более 1000 жизней в 2004 году. Вот некоторые из них. Вьетнам, Афганистан, Куба, Корея, Ливан, сектор Газа, Персидский залив,
Иран, Израиль, Косово, Чечня, Ирак. При этом, как отмечается в докладе, только три из них – борьба с Аль-Каидой, и только два – конфликт в Дарфуре и война в Ираке – длятся менее 10 лет. Еще ужаснее цифры, которые раскрывают сегодняшние теракты. За последние 5 лет их было больше, чем на протяжении всей истории. Отличаются они также своей жестокостью. Достаточно только вспомнить Всемирный торговый центр, московское метро, Беслан, лондонские теракты, а не прекращающиеся израильские теракты. Сколько жизней унесли они? Согласно исследованию университета Хайфы, более 1/5 всех израильских евреев потеряли в результате террористических актов родственника или друга. С сентября 2000 года 12% евреев, примерно 1 из 8, стали свидетелями хотя бы одного террористического акта или же видели раненых и убитых в результате террора. Но ни одна война, никакие теракты не сравнятся с количеством жертв абортов. Статистика говорит, что общее число легальных и нелегальных абортов во всем мире в 1968 году предположительно составляло 30 и 35 миллионов соответственно. Сегодня ежегодно в мире делается предположительно 55 миллионов абортов, что означает каждую секунду более одного аборта. Эти цифры настолько ошеломляющие, что не вмещаются в воображение. И я думаю, что Фрэнсис Шейфер и Эверетт Кур не преувеличивали, когда говорили о бойне невинных, или как озаглавил свою потрясающую книгу Джон Пауэлл «Аборт. Молчаливое истребление». Чтобы усилить свои доводы, автор этой книги предложил вниманию читателей схему военных потерь, на которой каждый крестик означает 50 тысяч убитых американских солдат. Корейская и Вьетнамская войны имели по одному такому крестику. Первая мировая война имела 2,5 крестика, Вторая мировая война – 11 крестиков. Но война с нерожденными была отмечена 240 крестиками – обозначающими 12 миллионов легальных абортов, зарегистрированных на начало 1981 года в Америке. Сколько сегодня надо поставить таких крестиков? Наверное, тысячи. Одним из главных признаков упадка Римской империи было то, что нежелательных детей бросали на произвол судьбы, то есть оставляли их, чтобы они умерли. Можем ли мы заявлять, что мы находимся в меньшем упадке лишь по той причине, что вместо мусорных свалок наши нежелательные дети оказываются в клинической печи для кремации? Современные аборты даже хуже, чем древние традиции бросать детей на произвол, потому что они стали коммерческой деятельностью, а для некоторых врачей и клиник очень прибыльной практикой. Эвтаназия также беспрепятственно пробивает себе дорогу и все более становится легальным актом.

Второй нераскаянный грех последнего времени – колдовство. Сегодня астрология – это развитой бизнес. В США около 10 тысяч человек профессионально занимаются астрологией и свыше 175 тысяч уделяют ей часть своего рабочего времени. Более 2000 газет ежедневно публикуют гороскопы. Количество американцев, доверяющих астрологам, выросло с 32 миллионов до половины населения страны. Популярность астрологии проявляется повсеместно. Астрологическую символику можно увидеть на теннисках, украшениях, скатертях в ресторане, гороскопы продаются в автоматах. Оккультизм сегодня проникает в медицину, образование, спорт, музыку, искусство, политику, бизнес, религию и так далее. Его жуткое влияние мы наблюдаем и в детях, и юношах, молодых и старых, мужчинах и женщинах, великих и малых. Его рабство страшно и безжалостно. Это и есть кандалы дьявола, в которые он хочет заковать всех людей. В одной христианской книге по этому вопросу я прочитала потрясающую статистику. Я не могу ее всю здесь показать, но некоторые фрагменты приведу. В 1972 году в США было зарегистрировано 100 тысяч ведьм. По странам СНГ разъезжает огромная армия экстрасенсов, целителей, колдунов, предсказателей, астрологов, гипнотизеров и многих других. Многие политические деятели мира имеют своих личных астрологов. Средства массовой информации предоставляют колдовство как нечто нормальное и забавное, и большое ударение делают на подрастающее поколение. Совсем недавно в детской среде кипели страсти по покемонам. Не успели они утихнуть, как весь цивилизованный мир захлестнула потеромания. Сегодня многие называют серию книг о Гарри Поттере новой звездой в детской литературе. Почти каждый школьник читал книгу о Гарри Поттере. Многие дети с интересом смотрят о нем фильмы. Покупают книги-раскраски и наклейки с изображением любимого героя. Сатанинский мальчик с невероятной силой внедряется в мозги наших детей, и последствия не заставляют ждать. Совсем недавно 20 российских школьников отравились медным купоросом, который предприимчивый старшеклассник продал им под видом голубого волшебного порошка из книги о приключениях Гарри Поттера. Слава Богу, не насмерть, но тупая вера, если это можно назвать верой, в небожьи чудеса настораживает и пугает. За рубежом положение с колдуном Гарри Поттером еще хуже. Проведенные в США исследования показали, что многие подростки после прочтения книг и просмотра фильмов о Гарри Поттере начинают всерьез интересоваться колдовством и эзотерикой. Исследование выявило, что 41% подростков либо читали, либо смотрели истории о происхождении Гарри Поттера. В результате этого 12% респондентов всерьез увлеклись оккультизмом и черной магией. Колдовство для детей и подростков. Кто ранее слышал о таком? Вот поэтому я с полным основанием называю оккультное глобальное наступление признаком последнего времени. А Библия конкретно и категорически определяет: «Мерзок перед Господом всякий, делающий это».

Третий грех, характеризующий последнее время – разврат. Совсем недавно мы со своими друзьями разговаривали о поездке на море следующим летом. Мы рассказывали о тех побережьях, которые знаем мы. Они делились своими открытиями. Один берег особенно привлекал их интерес – это Лисья бухта. К нему трудно добираться, но это очень красивое место. Многие туристы желали там отдыхать, но с прошлого года это стало невозможным. Этот берег теперь принадлежит нудистам и наркоманам. Они были там и раньше, но их было совсем мало, и можно было неподалеку отдыхать остальным людям. Но сейчас они расширились так, что заняли все побережье. И это не единственный факт того, что разврат прогрессирует. Британские военно-морские силы помещают объявления в прессе для голубых, чтобы вербовать на службу также и подрастающее поколение гомосексуалистов. До 2000 года солдаты-гомосексуалисты военно-морских сил увольнялись из армии. Теперь военно-морской флот заявляет, что им будут рады. Поэтому ВМФ сотрудничает с одним из союзов гомосексуалистов. О том, что гомосексуализм сегодня процветает во всех странах, говорит и тот факт, что повсеместно для таких людей проводятся фестивали, парады и массовые демонстрации. Приведу один пример. В Иерусалиме в этом году был гей-фестиваль под девизом «Любовь без границ», где собирались израильтяне, палестинцы и гости со всего мира. Цель этого фестиваля – защитить на Ближнем Востоке и за его пределами права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. В результате таких многочисленных парадов теперь в некоторых странах однополые браки законно регистрируются. А о чем сегодня кричит мода? Мне кажется, что девиз сегодняшней молодежи гласит: «Чем больше ты разденешься, тем ты круче». И это процветает как на экранах и в печатной продукции, так и на деле. Каждый раз, проходя мимо киосков и лотков с печатной продукцией, невольно морщишься. И даже если хотелось что-то купить, то желание пропало от вида огромного количества неприличных и наглых изображений, одни голые тела и развратные фотографии. Однако порнография заполнила не только журналы, она везде – и на рекламных щитах, и на экранах телевизоров, и в интернете, и даже предлагается пользователям мобильных телефонов. Она доступна и взрослым, и детям. И хуже всего то, что это уже норма в нашем обществе. Никто не хочет задуматься над тем, что все это особенно опасно для подростков и детей, поскольку пропагандируют сексуальную распущенность, нанося большой вред и доводя детей до зависимости от порнографии и беспорядочного секса. А что тут задумываться, скажете вы? Мы знаем, что наши дети уже в 10-11 лет имеют половые связи. Что поделаешь, мир сегодня таков. Сегодня развращенность и похоть почти в каждом доме, в семье, на работе, в культуре, на улице. Недавно услышала, как одна женщина рассказывала подруге о своей жизни. Ее муж заимел себе любовницу, и чтобы не обидеть свою супругу и не разводиться с ней, разрешил и ей иметь любовника. Теперь каждый из них в открытую встречается с другим, и все на своих местах. На своих местах? Я была сначала просто шокирована этим, но потом вспомнила слова Библии, характеризующие последнее время. И не раскаялись они в блудодеянии своем.

и последнее – воровство или мошенничество. Не буду здесь приводить никакие цифры. Вы и так довольно слышите об этом в каждодневных новостях, на работе, от соседей и друзей. Часто можно услышать: «У меня вытянули кошелек, а меня обманули на 2 рубля». Один из министров обворовал страну и скрылся за границей. Мы незаконно разворовываем заводы, берем кирпичи из соседней стройки и так далее. И не считаем это великим грехом, ведь все так живут в нашей стране. Верно сказал Лютер о том, что никакое ремесло в мире не распространено столь широко, как воровство, что оно настолько распространенный и всеобщий порок, который, однако, так мало замечают, что если бы повесить всех воров, которые не хотят называться таковыми, мир бы опустел, и не хватило бы ни виселиц, ни палачей. И так же, как и все остальные вышеперечисленные грехи, этот грех последнего времени сегодня считается более или менее нормальным и терпимым явлением. Едва ли кого это шокирует. В мире это уже норма, и люди не хотят склониться перед Богом и раскаяться в этих грехах. Но именно такое отношение к этим 4 грехам и является признаком последнего времени. Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве. Однако сегодня еще есть время раскаяться. Бог продлевает время благодати и ждет. Господь не откладывает исполнение обещания своего, как считают некоторые. Он лишь проявляет к вам терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения. Наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Бог все еще зовет и ждет вас, предлагает прощение, имеющее силу для каждого человека, кто с верой придет к Иисусу. Но время благодати пройдет, и день Господень, день суда приближается. Как встретишь ты его, дорогой друг? Медлить нельзя. Сегодня время принять дар Божьего прощения, склониться перед Ним и раскаяться во всех своих грехах. Поспеши, дорогой слушатель, не опоздай. После того, как Христос описал признаки своего пришествия, Он сказал: «Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь». Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения и действовал, избегал судов, постигавших непокорных и неверных. Так и сегодня нам дано предупреждение о втором пришествии Христа и о грядущей гибели всего мира. Кто внемлет предостережению и пойдет за Богом, тот будет спасен.

Христос грядет, еще совсем немного, и узрит око всякое Его. И те, кто нынче отвергают Бога, и те, кто в злобе распяли Его. Христос грядет. Нет, не в венце терновом, чтоб на Голгофе вновь за нас страдать. Грядет Он вечной славой коронован, чтоб на земле искупленных собрать. Где будем мы с тобой в тот час прекрасный? День торжества победы над грехом, день встречи победителей, день счастья всех тех, кто шел лишь за Христом. Кто ближнего любя в самозабвении, закон Творца всем сердцем свято чтил, кто зависть и вражду в святом смирении, как пламя чуждое любовью гасил. Не побежим ли мы к горам и камням, чтоб скрыли нас от Божьего лица, предавшись страху, позабыв о главном в сознании печального конца? Мой друг, спеши, пока еще ты вправе расстаться в жизни со своим грехом, и встретишь Иисуса в дивной славе, сияющим от радости лицом.

Наше время в эфире подошло к концу. Вы слушали программу «Жизнь, как она есть», подготовленную в Харьковской студии Трансмирового радио. Для вас работали звукооператор Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всех, кто желает изучать Библию, приглашаем пройти обучение в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. С пометкой «Заочная библейская школа». До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы знаете, что тот человек, который допускает грех в своей жизни, этим он разрушает свою жизнь. Но тот, кто принимает Спасителя в свое сердце, Христос восстанавливает его. Библия говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Послушайте, ребята, рассказ об одной семье, в которой все, казалось, уже было разрушенным. В комнате снова пахло перегаром. Мать с растрепанными волосами в помятом грязном халате спала на заправленной кровати. Вадик робко вошел в комнату. Шуметь ему сейчас нельзя. Если мать проснется, будет худо. На полу лежали дымящиеся окурки. Он собрал их веником и выбросил в мусорное ведро. А вчера только помыли пол. Мама была тогда добрая и веселая, обещала больше никогда не пить и заботиться о своем 10-летнем сынишке. Вадик заплакал. Что ему делать? Как жить? Маму было очень жаль, но больше всего было стыдно за нее перед соседями. Мальчик вымыл руки, переоделся, сел за неубранный стол. Очень хотелось есть. Пустая бутылка и стакан с неприятным запахом, ломаные куски хлеба, консервы и отварная картошка вызвали у мальчика чувство отвращения. Как ему хотелось сейчас горячего борща или супа, который мама варила, когда с ними жил отец. Мальчик с тоской вспоминал то счастливое время. Летними вечерами они втроем ездили в городской парк, ходили в кино, ели мороженое. Родители делали на праздники сыну подарки и баловали конфетами. Но вдруг Вадик заметил, что папа стал поздно возвращаться с работы домой, а мама, прячась от Вадика, потихонечку плакала. Иногда мальчик просыпался по ночам от их возбужденных голосов и никак не мог разобрать, отчего они ссорятся. А однажды папа не пришел совсем. Мама сказала сыну, что папа нашел себе новую семью и теперь будет жить там. У него сейчас есть другие мальчик и девочка. Они ему чужие, но все равно зовут папой. Тогда Вадик, забившись в углу своей спальни, долго плакал от боли и обиды. Почему папа ушел от него к другим детям? Чем он, Вадик, хуже их? Ведь он такой послушный. Первый класс окончил почти на одни пятерки. Эх, папа, и почему ты оставил маму? Она такая добрая и красивая. Больнее же всего Вадику было то, что отец ушел, не попрощавшись. С тех пор мама приходила с работы одинокая и печальная. За ужином она ставила на стол бутылку и пила из граненого стакана. Вадик стал бояться за нее. Она трепала его волосы и приговаривала: «Ничего, сынок, не бойся, это я так, только чтобы забыть. Скучаю я по отцу твоему, понимаешь?» Да, он понимал. Он и сам очень скучал по нему. А когда папа снился ему в коротких детских снах, жалел, что так быстро просыпался. Вскоре мама уже не могла уснуть, не напившись. Бывало, что она очень злилась по пустякам, и тогда больно била Вадика, если он попадал под руку. В такие дни мальчик ее ненавидел и мечтал убежать к отцу. Но где его найти? При мысли о том, что на всем белом свете Вадик никому не нужен, он приходил в отчаяние. Утром, протрезвев, мать умоляла его о прощении и обещала исправиться, но все повторялось вновь. Так и сегодня. Вадик нехотя доел холодные консервы и принялся за уроки. Ему надо поднажать на математику. Три последние ночи он плохо спал и плохо отвечал у доски. Как бы ни вышло в конце четверти тройка. Этого мальчик не хотел. Он мечтал хорошо окончить школу и стать летчиком. Вадик поднимется на блестящем огромном самолете высоко в небо и улетит из этого города. Вокруг него будут плыть пушистые облака, и, может быть, ему удастся разглядеть поближе золотистые звезды. Если мама захочет, Вадик заберет ее с собой, увезет далеко-далеко, где она забудет отца и перестанет пить. Потом он совершит какой-нибудь подвиг, об этом напишут в газетах, напечатают его фотографию в красивой летной форме. И об этом обязательно узнает его отец. Он будет просить у Вадика и у мамы прощения, преподнесет им подарки, маме цветы, а ему мороженое, и бросит чужих девочку и мальчика. Вадик ему обязательно все простит и тоже заберет его с собой в голубом самолете в красивую страну детской мечты. Там они будут снова жить дружно и счастливо. Вот так мечтал Вадик, убирая со стола. Уроки мальчик выучил быстро. Теперь можно сбегать на улицу погулять, а мама пусть спит. Только мальчик надел курточку, как раздался резкий звонок в дверь. Открыв дверь, Вадик увидел перед собой группу людей. Свою классную руководительницу Аллу Сергеевну, какую-то красивую строгую женщину и двух хорошо одетых мужчин. Вадик растерялся. Алла Сергеевна пояснила. «Вадик, мы пришли к вам по делу. Твоя мама дома?»
1: «Дома»,
0: — ответил мальчик. Но тут он вспомнил, в каком она виде, и ему стало не по себе. Тогда Вадик забормотал.
1: «А она немного больна, спит, к ней нельзя сейчас. Приходите в другой раз».
0: Гости нерешительно переглянулись. Но тут из глубины квартиры донесся пьяный грубый голос мамы.
2: «Что случилось, сын? Вадька! Ты где, негодник?»
0: И тут перед всеми появилась его мать. Растрепанные волосы косматыми прядями свисали на голые плечи. Распахнутый мятый халат едва ее прикрывал. Опухшие затуманенные глаза смотрели сурово.
2: «Кто такие? Что надо?»
0: — кричала мать. Мальчик от стыда и страха уткнулся в плечо Алле Сергеевне и заплакал. Та попробовала его утешить. Потом что-то сказала остальным и вышла с ним на улицу. Вдогонку неслись пьяные ругательства матери. Тут и там в подъезде открывали двери любопытные соседи. Еще никогда Вадику не было так горько за мать. «Поехали ко мне, Вадик. Побудешь сегодня у меня. Разговор к тебе есть, очень важный. Поехали? Математикой с тобой позанимаемся».
1: «Нет, не могу. Мама, как? Не оставлять же ее одну. Кто эти люди?»
0: «Пойдем ко мне. Я все там тебе расскажу. Соглашайся». Вадик внимательно посмотрел в добрые глаза своей любимой учительницы. Она всегда напоминала ему его прежнюю добрую и красивую маму.
1: «Хорошо, пойду к вам».
0: Она обрадовалась, поцеловала его соленую от слез щеку. «Вот и умница. Подожди-ка меня здесь. Я вернусь за твоим портфелем. Завтра вместе пойдем в школу.
1: Я одна должна сходить, вдруг мама тебя не пустит. А я ей все объясню, хорошо? Когда ехали в трамвае домой к Алле Сергеевне, Вадик все время думал о маме. Что все это значит? Что за люди у них в квартире? Но глаза его учительницы смотрели на него спокойно и тепло. У Аллы Сергеевны оказался симпатичный, приветливый муж и две маленькие смешные дочурки. Они с любопытством наблюдали за мальчиком и, вскоре освоившись, начали дарить ему свои неумелые рисунки. Алла Сергеевна у себя дома была очень домашней и простой, совсем не похожей на ту, что в школе. Она быстро накрыла стол и усадила Вадика. Перед мальчиком стояла полная тарелка горячего борща со сметаной. От одного запаха у Вадика закружилась голова. Борщ был таким вкусным, что мальчик не смог отказаться от добавки. А чай с пирогом напомнил ему когда-то отмечавшиеся дни рождения. Потом мальчик и Алла Сергеевна занимались математикой. Разговор учительница отложила на потом. И вот Вадик уже в ванной. Помывшись, он отправился в чистую, уютную постель. Ох, как здорово! Словно попал в волшебную сказку. Алла Сергеевна заботливо поправила его одеяло и присела на стул рядом с кроватью. «Вадик, я знаю, что тебе очень трудно живется. Твоя мама тяжело больна. Ее нужно срочно лечить от алкоголизма. Ей надо помочь. Вадик, ты взрослый, все должен понять. Я знаю, она у тебя добрая и хорошая. Ты ее любишь, ведь так?»
3: «Да, очень. Она не всегда была такой, как сейчас. Не всегда».
1: «Я знаю, мой мальчик, я знаю. Люди, которые пришли к вам домой, отправят ее в больницу. Там ей помогут опытные врачи, и все будет хорошо. Я верю, что еще не поздно. И она вернется к тебе прежней, заботливой и трезвой. Ты подождешь ее, правда?»
3: «Ну, откуда эти люди все узнали? Я их никогда прежде не видел».
1: «Они с маминой работы. Не беспокойся об этом. Так ты подождешь ее, Вадик?»
3: «Конечно. Я сам дома смогу побыть. Я уже все умею. И убирать, и даже готовить».
1: «Хорошо. А бабушка, дедушка, родственники какие-нибудь у вас есть?»
3: «Есть, но они далеко, на севере. Оттуда моя мама. Папа привез ее сюда после службы в армии. Он был солдатом, когда они встретились».
1: «Все понятно». Алла Сергеевна задумалась. Наконец она нарушила молчание. «Вадик, тебя нельзя отправить домой одного. Мы не имеем на это права, понимаешь? Я поговорю с мужем. Думаю, что он согласится оставить тебя у нас. Ты не будешь против?» Так Вадик остался у Аллы Сергеевны. Здесь ему было хорошо. Ее муж относился к мальчику приветливо и доброжелательно. Девчушки с нетерпением ждали его из школы, а он тоже привязался к ним всей душой. Алла Сергеевна привезла из их квартиры вещи Вадика и вообще заботилась о нем, как о родном. Мальчик был сыт и ухожен. Учеба в школе наладилась, все было хорошо. Но Вадик очень скучал по маме. Он иногда украдкой от всех плакал, уткнувшись в подушку, и мечтал о новой встрече. Алла Сергеевна понимала его. Она утешала Вадика рассказами о новой жизни с мамой, когда та вернется домой. Вскоре из больницы пришло письмо. Мама снова просила у сынишки прощения и писала о том, как нежно любит его и тоскует. Как хотелось мальчику верить в эти добрые слова. Время шло. Месяц, как мамы нет дома. Врачи сообщили Алле Сергеевне, что лечение придется немного продлить.
0: Наступил выходной день. Вадик с девочками пошел погулять во дворе. Дети были счастливы. Алла Сергеевна возилась на кухне, а ее муж чем-то занимался в своей мастерской. На улице была такая чудесная весенняя погода. Скоро каникулы, детям не сидится дома. Во дворе таял под яркими лучами солнца последний снежок. Вадик решил слепить девочкам из него снегурочку. Вот уже почти все готово. Осталось нарисовать глаза и рот, и снегурочка будет как живая. Неожиданно мальчик почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Перед ним стоял высокий худощавый мужчина. Кучерявые русые волосы трепал задорный ветерок. На широких сильных плечах легкая темная куртка. Вадик съежился. Как все это ему до боли знакомо. Но самое главное, на него смотрели глаза. Отцовские синие глаза. Те же спокойные, немного печальные. Мальчик услышал, как громко забилось его сердце. Он так и застыл с таявшим снегом в руках. Отец резко подхватил его на руки, прижал к себе крепко-крепко. Потом Вадик почувствовал, как что-то горячее потекло по его волосам. Он понял, его отец плачет. Мальчик изо всех сил ухватился за его шею и тоже зарыдал.
1: «Папа, ты вернулся! Ты больше не уйдешь, папа! У нас без тебя беда, маме плохо, я один! Не уезжай, папа, я послушный, я буду летчиком! У нас все будет хорошо!»
0: Вадик тараторил, не умолкая. Слезы лились по его щекам, и он, не обращая на них внимания, уговаривал отца остаться с ним навсегда. Люди во дворе останавливались при виде их, а дочки Аллы Сергеевны до слез испугались чужого дяди, забравшего у них Вадика.

Алла Сергеевна, поговорив с отцом Вадика, протянула ему ключ от их квартиры и с улыбкой проводила до порога. Вадик и отец вместе возвращались домой. Всю дорогу они молчали. Слова им были пока не нужны. Они только крепко держались за руки, словно боясь потерять друг друга вновь. В квартире был беспорядок. Отец и сын дружно принялись за работу. На ужин был быстро сварен походный суп. Еще никогда в жизни Вадик не ел ничего вкуснее. Отец не сводил с него задумчивый глаз, а мальчик чувствовал себя очень счастливым. Спать они легли вместе в спальне. Над кроватью матери висел портрет отца. Все эти годы он оставался здесь, словно дожидаясь своего хозяина. Папа растроганно смотрел на портрет и, наконец, по-взрослому заговорил с Вадиком. «Сынок, ты уже совсем большой. Ты много горя перенес, и во всем этом виноват я. Виноват перед тобой и мамой. Не уйди я тогда, все было бы сейчас так хорошо. Не знаю, простишь ли ты меня, но хочу, чтобы выслушал». Вадик волной смотрел на папу. Он больше всего на свете боялся, что тот снова уйдет. А отец продолжал. «От вас я ушел в другую семью и с ними уехал в далекий город. Но с ними жил недолго, ушел. По вас очень скучал, но вернуться не мог. Слишком стыдно было. Я много работал и посылал вам деньги. Мама звала к себе, но я боялся, что мы не сможем снова жить хорошо и весело. Время шло, а жизнь бросала меня из стороны в сторону. Поверь, мне тоже было очень плохо. Однажды на работе я познакомился с парнем. Он был не такой, как все. Честный очень и отзывчивый. Сначала все подшучивали над ним, потом полюбили. Он всем говорил о Боге, о грехе. Это плохие поступки наши. О том, как Бог хочет, чтобы мы жили. Я стал внимательно слушать его рассказы. Читал книги об Иисусе Христе. Ты слышал когда-нибудь о нем, сын? Немного, по телевизору. Так вот, дорогой, я теперь...

Он поможет маме, спасет ее от беды. Только и ты прости меня, сынок, за все прости». Вадик очень плохо понимал отца, когда тот говорил о Боге, но он ему верил. Мальчик уткнулся в жесткое отцовское плечо и шептал, всхлипывая: «Я простил тебя, папочка. Хорошо, что ты вернулся. Мы тебя так ждали». Отец гладил его голову широкой мозолистой ладонью и о чем-то тихонько молился. А Вадик думал: какой же должно быть добрый Бог, раз вернул ему его любимого папочку. «Знаешь, сынок, у мамы я уже был. Мы помирились с ней. Сначала я ее отыскал. Она просила меня много-много раз поцеловать тебя за нее. Скоро мы поедем и заберем маму домой. А сейчас, сын, я хочу помолиться обо всем Богу. Побудь и ты со мной». Вадик смотрел, как отец склонился на колени и, обращаясь к неведомому Богу, благодарил его за прощение, за семью, за любовь. Как ребенок, он шептал своему небесному отцу, что ему сейчас хорошо, и вытирал набегавшие крупные слезы. Потом он молился за Вадика и маму, за Аллу Сергеевну и ее родных. Вадику тоже захотелось поблагодарить Бога за то, что все так получилось. И тогда он тоже громко сказал: «Спасибо тебе, Бог! Ты очень добрый!» А в больнице мама давно ждала их. Отец взял ее скромную сумочку, и они все втроем, как было прежде, поехали домой. Все это было не так давно. Но кто бы мог подумать, что все это правда, глядя на высокого худощавого человека, стоящего за кафедрой дома молитвы. Папа Вадика горячо проповедует о Божьей любви и прощении. После этих пылких молитв часто в зале льются слезы кающихся грешников. И все христиане очень любят маму Вадика, которая теперь преподает в воскресной школе. А он, Вадик, часто ходит в гости к Алле Сергеевне со своими двумя сестричками. Мальчик подрос, и хотя уже не мечтает стать летчиком, все равно любит голубое, высокое небо. Да и как иначе? Ведь где-то там, за облаками, его настоящий дом.

0: Ребята, Библия говорит: «Сие творю все новое». Древнее прошло, теперь все новое. Друзья, туда, куда приходит Христос, все становится новым.
1: Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Дорогие друзья, я искренне радуюсь тому, когда два любящих сердца искренне посвящают себя друг другу и Богу и соединяют свои пути, чтобы идти дальше вместе. Для поддержки обоюдной, для совместного труда, для того, чтобы научиться любви и терпению, заботливости и прощению, жертвенности и настоящей ежедневной любви. К сожалению, праздничный день бракосочетания бывает в жизни только один раз, а потом начинается жизнь с ее буднями, тревогами, трудностями, болезнями и переживаниями. И как важно во всем этом всем сердцем и душою искать Бога, искать Его Царство и прежде всего в своих сердцах, в своей жизни, в своих взаимоотношениях, чтобы дети, которых даст вам Бог, имели теплое, сердечное место, семью, дом и крышу для своей жизни, для своего развития, чтобы они смогли тоже познать Бога и полюбить Его, и могли этому научиться у вас, своих родителей. Но к этому тоже ведет непростой путь молодости, развития. К сожалению, есть такие темы, о которых почти не говорят с подрастающими, но которые так важны в жизни.

0: Даже немало пережив в жизни, я близко к сердцу принял статью о спросе на девственниц в Америке. Ее я хочу вам предложить для размышления. И, может быть, для того, чтобы вы смогли предупредить других, своих подрастающих, молодых друзей, чтобы они хранили себя, хранили свою чистоту, хранили свою честь, хранили свои сердца и души для будущей жизни, которая так важна, потому что ошибки прошлого обязательно сказываются сегодня. И то, что мы сеем сегодня, мы же сами будем пожинать завтра. Будьте разумными. И если прошлого нельзя возвратить назад, то будьте очень осторожны и внимательны, и решительны в том, чтобы следовать путями Господними по жизни для того, чтобы достичь хорошего завтра.
1: Радио «Свобода» как-то прозвучала информация о том, что среди американцев растет спрос на девственниц. И это совсем не шутка. Это большая проблема, которая стоит перед всем миром, перед всем человечеством, которое безудержно сползает в болото безнравственности, которое приведет к необратимым экономическим последствиям и бедам. Спрос американских женихов на девственниц далек от смеха. Очень уж драматическими оказались для Америки последствия нравственной распущенности. Одних только наркоманов здесь около 55 миллионов. Картину упадка дополняет другая цифра. По разным причинам здесь не работает почти половина трудоспособного по возрасту населения. Но особенно впечатляет интеллектуальный упадок. Половина взрослого населения США не в состоянии написать письма. 44 миллиона взрослых американцев не способны подсчитать, сколько денег израсходовано на покупки в магазине, сравнить разницу в стоимости продуктов, получить информацию из текста, помещенного на обратной стороне простейшего бланка. На фоне такого масштабного упадка нации спрос на девственниц воспринимается как защитная реакция общества на вырождение, которое надвигается на американцев с быстрой скоростью. Он был предопределен ослаблением нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, извращенцев, инвалидов и психически больных. Сегодня в Америке, по данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются около 37 миллионов американцев. Больше половины всех больничных коек в США занято душевнобольными, остальные бегают по улице, пишет Климов в книге «Князь мира сего», страница 262. Трудно прогнозировать, на фоне каких событий и как быстро будет расти спрос на девственниц. Как же влияет девственная чистота на здоровье поколения? Нации не знали научного ответа на этот вопрос, но у них была масса примеров рождения от гулящей девушки плохого, испорченного потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в прошлом веке явление телегонии, решающее влияние на потомство женщины первого в ее жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд, то есть биологическую основу потомства каждой женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она будет рождать детей. Он, нарушивший ее девственность, становится как бы генным отцом всех будущих детей женщины. Должны ли девушки это знать, начиная интимную жизнь? Бесспорно, и не только знать, но самым серьезным образом обращать на это внимание и остерегаться этого. К сожалению, большинство дам всех возрастов не осведомлены об этом наследственном таинстве. В итоге их первый мужчина оказывается далеко не лучшим по набору физических и нравственных качеств. Он, первый, порочен уже тем, что использовал доверчивость юной девушки и отсутствие у нее жизненного опыта. По существу, он поступил как животное, удовлетворив данной природой инстинкт и не женившись на предмете своей животной страсти. Поэтому девушка, использованная таким образом и брошенная, справедливо считалась испорченной. Именно этот индивид, далеко не самых лучших качеств человек, заложил ее будущим детям негодную биологическую основу – генофонд. Поэтому наши предки презирали оступившихся девиц, не позволяя на них жениться своим сыновьям. Но открытие телегонии вскоре было спрятано от людей, так как приоткрывало таинственные завесы судеб множества простых и великих людей. Более 150 лет назад проводились опыты скрещивания породистых кобыл с самцами зебр. Не произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены, и никто бы о них сейчас и не вспоминал, если бы по прошествии нескольких лет не случилось нечто необыкновенное. У побывавших под самцами зебр кобыл вдруг стали рождаться полосатые жеребята. С чего бы это? Настоящий отец – породистый жеребец, мать – тоже чистокровная кобыла, а жеребята – полосатые. И это по истечении многих лет после первой вязки самцами зебр, не приведшей к зачатию и беременности. Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо телегонией. Впоследствии учеными было доказано, что эффект телегонии распространяется на людей, причем даже в гораздо более ясно выраженной форме, чем в мире животных. Америка, презревшая, как и другие страны, нравственные нормы и телегонию, получила эти ясно выраженные формы в пугающих масштабах. Поэтому и родился здесь спрос на девственниц, что пришло время спасать нацию. Эти ясно выраженные формы уже дают о себе знать и в других нравственно падших государствах, включая и Россию. Пугающе быстро разрастается клан наркоманов, воров, насильников, извращенцев, неблагоприятная наследственность которых наложилась на тяжкий экономический кризис и только усиливает его. Можно уверенно сказать, что одна из определяющих причин кризиса – игнорирование женщинами в течение многих лет законов наследственности. В итоге на первые в жизни места выходят те, кто негативно запрограммирован этой природой и стал отрицательно переустраивать жизнь всех слоев общества. Явление телегонии существует и наказывает всех, кто пренебрегает законами наследственности в угоду своему животному началу. Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную связь с мужчиной, должны знать, этот первый мужчина закладывает генофонд на их будущих детей, когда бы и от кого бы они впоследствии не рождали их. Но если этот первый мужчина был далеко не лучших характеристик, значит, не лучшие данные будут и у детей легкомысленных женщин. Ламброзо приводит немало примеров полного исчезновения знатных родов всего лишь за 2 века. При этом исчезновению были подвержены преимущественно те фамилии, члены которых женились на знатных наследницах. Иначе говоря, наследницы имели более чем достаточно времени на развлечения. А как сейчас? Примеров, подтверждающих связь разных форм распущенности с рождением неполноценного потомства, более чем достаточно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации, будь то американцы, французы, русские или любые другие, лежит исключительно через восстановление нравственных норм. Не решив эту задачу, ни одно государство не даст достойного потомства для выхода из глобального кризиса. В разгар Отечественной войны один немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с Россией. Его удивило, что 90% девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Прошли годы, и дико об этом говорить, но этот вопрос все больше и больше касается так называемых христианских кругов и христианской молодежи. И это беда не только в будущей жизни, а уже в этой, настоящей. И потому каждый должен очень серьезно относиться к чистоте душевной, телесной, нравственной, к чистоте своих отношений друг с другом. И особенно с Богом, с которым предстоит встреча каждому из нас. Собираясь в дорогу, важно определиться с целью, к какой вы будете стремиться, и пути, методы, как вы это будете делать. Лучший путь – ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам в своей совместной жизни, в своих сердцах, чтобы только Бог был для каждого из вас окончательным авторитетом, чтобы Его Слово было для вас законом, и Его воля и желание были желанием каждого из вас, потому что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Он праведность, Он жизнь, Он радость, Он истина, Он путь, и Он пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели ее с избытком. И пусть в ваших сердцах будет избыток любви, мира, доброты, чтобы и для ваших детей это было добрым началом. Сент-Экзюпери как-то сказал: «Любить – это не значит смотреть друг на друга, но смотреть вместе в одном направлении». Смотрите вперед, помня о том, что земная жизнь не заканчивается смертью, и каждый из нас готовит себя к вечности. Помогайте друг другу на пути.

Я думаю, что вы, выросшие в христианских семьях, хорошо знаете слова мудрого царя Соломона, который говорил о том, что начало мудрости – страх Господен. Ну а в чем же венец мудрости? В чем же ее вершина? Я думаю, что настоящая вершина мудрости в том, чтобы близко к сердцу принять первую заповедь, которая говорит о том, что Господь Бог наш единый есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя. В этом вершина мудрости – жить в любви, потому что Бог есть любовь, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы будете по-настоящему любить Бога и любить друг друга, то такая нитка, втрое скрученная, вместе с Богом, с Его любовью, не скоро порвется. Она сможет вынести многие трудности в жизни, сможет быть крепкой опорой для кого-то и крепко связывать любящие сердца. Пусть ваши сердца всегда будут исполнены Богом, Его любовью, Его светом, Его миром и радостью. И пусть светильник вашей жизни всегда горит ярко и радостно.

Если есть в жизни нечто прекрасное и доброе, то, что делает ее достойной жизни, то это любовь. Потому что Творец Вселенной, Бог, есть любовь. Это то, что совершенно чужих людей объединяет в одно целое на всю жизнь. На любви нужно учиться. И это то, что не дается так просто, но оно приходит и вырастает в наших сердцах и в нашей жизни.

Наше завтра начинается сегодня, и потому поступайте благоразумно сегодня и сейте разумное, доброе и вечное, чтобы завтра пожинать доброе в жизни своей. Мы каждый сеем для себя и пожинаем то, что сеем, надеясь, что минет беда и все уладить вдруг сумеем. Но нужно ясно, твердо знать, кто нашей жизнью управляет, и строгий суд или благодать при встрече с Богом ожидает. Тут нужно выбрать и решить, кому служить остаток жизни, чтоб в двери вечности вступить на радость, а не укоризны.

0: Невеста. Отец не раз давал мне совет, как выбрать хорошую невесту. Такой совет тогда казался шуткой. Но позже я вспоминал мудрость практических советов отца. Хорошую спутницу жизни можно узнать заранее, по многим мелочам. Одна моя знакомая никак не может выйти замуж. Почему? Ведь однажды она уже была сосватана, и на ее руке многие видели золотое кольцо. Она с намерением выставляла его на вид. Дескать, не век мне оставаться старой девой. Сами видите, скоро будет свадьба. К несчастью для нее, жених как-то заболел. Дело было летом в Калифорнии, в жаркой местности. Только на третий день, узнав о болезни жениха, невеста пошла навестить его. Приходит и видит. На полу мусор, возле кровати валяются грязные носки, окно облепили черные мухи, воздух непроветренный, затхлый. Невеста уселась тумбой возле кровати.
1: «Что же это ты сплоховал? Вместо того, чтобы сочетаться с законным браком, слег в постель. Мне это не нравится».
0: «Да разве я виноват?» – стонал жених. «Сам не рад такой напасти. Ты уж прости меня, что в комнате такой хаос. Силы нету навести порядок».
1: «Это ничего. Я на это не обращаю внимания. Вот поправишься, встанешь с кровати и наведешь чистоту».
0: «Мне бы хоть мух выгнать из комнаты. Жужжат, как очумелые. На лицо садятся».
1: «Но ведь не грызут. Не расстраивайся из-за такой малости».
0: «Все носки грязные, а сменить нечем».
1: «А зачем тебе в кровати носки? Поправишься и выстираешь все под умывальником».
0: Ни одного намека не поняла толстокожая невеста. Пальцем о пальцем не ударила, чтобы хоть немного порадовать жениха. На прощание пригрозила:
1: «К следующему моему приходу должен быть здоровым, а то я подумаю, да, может быть, и раздумаю выходить за тебя замуж».
0: «Постараюсь», — простонал жених. Невеста пришла через 3 дня. В комнате было еще грязнее и душнее. От болезни жених походил на желтый скелет. Ему хотелось пить. Стоял сезон арбузов, когда они продаются по 20 центов за штуку. «Маруся, знаешь, чего мне хочется?»
1: «Ну чего?»
0: — с раздражением спросила невеста. «Арбузика, хотя бы четвертиночку».
1: «Поправишься, сходишь в лавку и купишь хоть полдюжины сразу».
0: Невеста побоялась истратить пятак за четвертинку арбуза. Ушла с последним предупреждением, что такое жениховство никуда не годится. Прошло еще 2 дня. Жених все лежал. Войдя в комнату, невеста заплакала. Больной подумал: наконец-то мой недуг тронул ее сердце. Но он ошибся. Она плакала от злости и досады. В этот раз ему захотелось кислого варенья с чаем, но опять он услышал тот же ответ:
1: «Поправишься и купишь, что тебе нужно».
0: Негодованием закипело сердце жениха, но он скрыл свое возмущение и деланно ласковым голосом сказал: «Маруся, колечко на твоей руке, кажется, потускнело. Да, я потру его шерстяным одеялом». Невеста поверила, сняла кольцо, подала жениху. И тогда он сказал: «Это кольцо ты получила от меня. Я же и забираю его. Ты свободна. Ты мне больше не невеста». Тогда она испуганно спросила:
1: «Чем я тебе не нравлюсь?»
0: И, поспешив к зеркалу, она накрасила губы и подвела темным карандашом брови. «Все твои прихорашивания напрасны. Волчицам не нужно красить губ и подводить брови, как бы они себя ни малевали, их волчья натура будет выпирать через всякую краску. Мне не нужна жена-трутень, жена-неряха, жена, которой жалко потратить пятак на четвертинку арбуза для своего жениха. Уходи сейчас же, иначе я не ручаюсь за себя».
1: «Ах, вон ты, оказывается, какой! Хорошо, что я не вышла за тебя. Оставайся холостяком и завидуй чужому счастью.
0: Уж не твоему ли?»
1: «А может быть и моему. Меня давно уговаривает отказаться от тебя, Савелий Петрович Блинчиков».
0: «Бедняга, заранее сочувствую ему». Выздоровевший жених пошел к Блинчикову и рассказал ему о разрыве с Марусей. «Она хвалилась, что ты сохнешь по ней. Друг, прежде чем жениться, проверь невесту, притворись больным на другой день после своего предложения и попроси ее о какой-нибудь малости. Если сделает, значит, мой урок пошел ей на пользу. Если же будет отвечать, как отвечала мне, поправишься, тогда делай, что хочешь, значит, осталась такой же холодной колодой и тупицей».
2: Блинчиков сделал предложение Марусе. Свадьба была назначена через 2 недели. Но на следующий день после предложения жених неожиданно как бы слег в постель. Когда пришла Маруся, он сказал: «Кто бы мог подумать, что я свалюсь? Даже грязную посуду не успел помыть».
1: «Это не беда», — успокоила жениха невеста. «Посуда от грязи не усохнет, не развалится. Вот поправишься и все приведешь в порядок».
0: В это время к мнимо больному пришли 2 соседки. Одна из них была вдовой. Увидев гору грязной посуды, она принялась ее мыть, посыпать мыльным порошком, вытирать чистым полотенцем, которое раздобыла в шкафу. Больной, в кавычках, видя старательность и догадливость вдовы, сказал про себя: «Вот моя невеста». Через неделю они поженились. Соседи после этого не давали проходу Марусе. «Как же ты проворонила 2 женихов?» Но Маруся при встрече с бывшей вдовой кричала: «Убийца! Ты убила мое счастье! Ты отбила моего жениха! Я тебе этого не прощу!» «Не я убила твое счастье, а ты сама своей дуболобостью». До сих пор Маруся жадно ищет женихов. Находит. Но прежде чем пожениться, женихи, испытав ее, убегают.

Три минуты затишья на милях морских. Это значит радистами прерваны все передачи, чтобы чутко прислушаться, нет ли в тиши позывных кораблей, заблудившихся где-то в тумане незрячем. Научиться бы нам среди будней земных, преисполненных шума, заботы и перцы, чаще слушать, а нет ли вблизи позывных, где-то рядом с тобой потерпевшего бедствия сердца.

В день радости, в день сочетания, друзья говорят пожелания. А я, хотя вас уважаю, хочу вам сказать, не желаю. Я вам не желаю лениться и в жизнь с головой погружаться. Печалью от браков тех веет, где юность супругов стареет. Желать я вам также не стану, чтоб жить вы боялись вне стана, когда за Христа, как обычно, вам выскажут ненависть лично. Желать я вам также не смею, чтоб жизнью совместной своею затмили вы Богу служение. Мы вас не для этого женим. В день радости, в день сочетания, друзья говорят пожелания. Итак, как я вас уважаю, плохого совсем не желаю. Желаешь серьезно и верно дружить, любовью взаимной цвести, дорожить, заботу и ласку друг другу дарить, чтоб жизнью своею других ободрить. Господь только знает, где будете жить, трудиться, работать и ближним служить. Желаю пред Богом всем сердцем ходить, до свадьбы серебряной в мире дожить.

Первая годовщина свадьбы называется ситцевой, вторая – кожаной, третья – пшеничной, четвертая – восковой, а пятая – деревянной. Шестая – кипарисовой, седьмая – шерстяной, восьмая – маковой, девятая – фаянсовой, десятая – оловянной, одиннадцатая – коралловой, двенадцатая – шелковой, тринадцатая – ландышевой, четырнадцатая – свинцовой, пятнадцатая – стеклянная. Счастье вообще в жизни хрупко, и когда приходят испытания, когда ослабевают какие-то связи, то очень легко разбить это свое счастье. Берегитесь этого. 16-я годовщина дня свадьбы называется сапфировой, 17-я розовой, 18-я бирюзовой, 19-я криптоновой и 20-я фарфоровой. Опять очень легко разбить. 21-я опаловая, 22-я бронзовая, 23-я бериловая, 24-я атласная и 25-я годовщина свадьбы серебряная. Это то, что наиболее известно.

Но дальше 26-я называется нефритовой, 27-я красного дерева, 28-я никелевой, 29-я бархатной, 30-я жемчужной, 35-я рубиновой, 40-я изумрудной, 45-я алая. 50 лет семейной жизни празднуется золотая свадьба. В 60 – бриллиантовая. В 70 – платиновая. В 75 – алебастровая. И 80 лет семейной жизни – дубовая свадьба. Вряд ли кто из нас доживет до такой дубовой 80-летней свадьбы. Но сколько бы мы ни прожили, пусть эти дни и годы будут счастливыми, будут исполнены любви и нежности. Чтобы мы дорожили друг другом, дорожили тем, что нам дал Господь, и дорожили тем, что Он нам предлагает в будущем. Пусть Господь благословит вас и поможет каждый день жить как последний и жить в любви.

0: народе говорят: век живи, век учись. Я буду рад, если что-то из услышанного вами останется в вашей памяти и в сердце и принесет пользу в вашей жизни. Еще хочется предложить некоторые мысли из книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. Вы помните, наверное, слова Соломона, который говорит, что «начало мудрости – страх Господень». Положите же это хорошее основание и начало в своей жизни и стремитесь к совершенству.
1: Глава 7. «Не делай зла, и тебя не постигнет зло. Удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя. Сын мой, не сей на бороздах неправды, и не будешь в 7 раз более пожинать с них. Не проси у Господа власти и у царя почетного места. Не оправдывай себя перед Господом и не мудрствуй перед царем. Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Не греши против городского общества и не роняй себя перед народом. Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным. Не говори: он презрит на множество даров моих, и когда я принесу их Богу Всевышнему, он примет. Не малодушествуй в молитве твоей, и не пренебрегай подавать милостыню. Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий. Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга. Не желай говорить какую бы то ни было ложь, ибо повторение ее не послужит ко благу. Перед собранием старших не многословь и не повторяй слова в прошении твоем. Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего. Не прилагайся ко множеству грешников, глубоко смири душу твою. Помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивому – огонь и червь. Не меняй друга на сокровище и брата однокровного на золото эфирское. Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее – драгоценнее золота. Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, преданного тебе душою. Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе. Есть у тебя скот, наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их, и не показывай им веселого лица твоего. Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному. Есть у тебя жена по душе, не отгоняй ее. Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе. Всей душою твоею благоговей перед Господом и уважай священников Его. Всею силой люби Творца твоего и не оставляй служителей Его. Бойся Господа и почитай священника и давай ему часть, как заповедано тебе, начатки и за грех, и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых, и к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно. Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Не устраняйся от плачущих и сетующими сетуй, не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь».

0: А теперь одна из молитв, которыми молятся родители о милых и дорогих сердцу детях своих. Молитва об обретении уверенности в вечном будущем. Господи, помоги нашим детям познать Тебя. Открой их сердца и приведи их к полному пониманию истины о Тебе, Господи. Ты сказал: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. И мы молимся о том, чтобы наши дети имели такую веру, которая позволила бы им назвать Тебя своим Спасителем, исполниться Святого Духа и признать Твою власть во всех сферах своей жизни, чтобы в них всегда жило желание выбирать Твои пути и точно следовать им. Помоги нашим детям поверить в то, что Иисус пожертвовал Своей жизнью ради них, чтобы они имели жизнь вечную и изобильную уже сейчас. Помоги им поверить в то, что Ты простил им все их прегрешения, чтобы чувство вины навсегда оставило их. Помоги им приносить добрый плод и постоянно возрастать в познании Тебя, чтобы они знали Твою волю и ходили в чистоте перед лицом Твоим, угождая Тебе во всем. Ты сказал в Твоем Слове, что изольешь Дух Свой на потомство верных Твоих. И мы просим Тебя, излей Твоего Духа Святого на наших детей прямо сегодня. Благодарим Тебя, Господи, что Ты заботишься о вечном будущем наших детей больше, чем мы. Во имя Иисуса просим Тебя о том, чтобы наши дети никогда не сомневались в Тебе и не сошли с пути, предначертанного Тобою. Вы слушали передачу «Голос странника молодым». Со всеми вопросами вы можете обращаться по адресу радиостанции, которая передает...
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, предметом нашего изучения сегодня будет Псалм 144. Я думаю, что каждый из нас, обращаясь к Господу хоть когда-то, восхвалял Его, говорил о том, насколько хорош и замечателен наш Господь, за ту еду, которую Он нам дал, за ту помощь, которую нам оказал. И обращаясь к Псалму 144, мы видим, что начинается с таких слов: «Хвала Давида». Назначение этого псалма – это возвышение и восхваление Господа Бога. И Псалм 144 – один из нескольких псалмов, которые обращены к Богу, которые являются хвалительными псалмами, псалмами, в которых люди, которые писали их, превозносят Господа Бога и благословляют имя Его. С псалма 144 по 149 – это псалмы хвалы и песни Господу. А если мы отодвинемся немного назад, что начиная со 139 до 143, это псалмы молитвы. А молитва и хвала объединяются. Поэтому все эти псалмы объединены в одно единое целое. Хвала Давида – так называется псалм, которому мы посвящаем эту сегодняшнюю программу. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки, всякий день. Буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». На протяжении всего псалма мы видим, как благословляет Давид Господа Бога нашего. «Я провозглашаю благодать Твою и буду воспевать правду Твою», — говорит Давид. «Уповаю на Тебя и иссякаю хвалу о Тебе из себя, ибо Ты, Господь, велик и достохвален, и величие Твое неисследимо». И все, что вы найдете в этом псалме, это хвала. Хвала Господу Богу. Самое удивительное, что Давид не упоминает ни разу о своих грехах, о своих нуждах. Он ничего не требует у Господа, не просит. Весь псалм – это чистая хвала. Это благословение имени Божия во веки веков. «Велик Господь и достохвален во веки веков». Вот так говорил Давид. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Как человек, умудренный опытом, я сделал в своей жизни некоторые наблюдения. Существует два типа верующих людей. Первые – это те, которые несут хвалу Господу Богу, и те, другая часть людей, которые не восхваляют Господа. Я их очень ласково называю «поющие святые» и «не поющие святые». Почему святые? Потому что они веруют. Господь свят, и все, что связано с Ним, то, что дотронуто до Него, становится святым. Та часть верующих, которые, как и Давид, произносят хвалу Господу, они как бы зафиксированы на Господе Боге. Они поющие верующие. Они смотрят на разные обстоятельства своей жизни, как на маленькие окошки, через которые они видят Господа Бога. Да, бывает всякое в жизни, но мы не должны падать, умирать. Мы должны видеть свое Божье предназначение всему. И наши глаза направлены к Нему. И наши сердца поют хвалу Ему. Другие верующие, которые не поют хвалу Богу, как это делал Давид, на разные обстоятельства жизни они смотрят не как окошки, через которые можно видеть Господа Бога и выйти из этой ситуации. Они смотрят на эти обстоятельства как в зеркала и видят в них только свое собственное отражение. Все сконцентрировано на них самих. Получается, нет хвалы, тишина. Все сосредоточено на себе самом. Видя свое собственное отражение, они сосредотачиваются на себе самих. Они замыкаются и начинают думать, как им выйти из той или иной ситуации, надеясь только на себя, думая только о себе, ибо они в центре всего, в центре всей жизни. Давайте снова вернемся к Псалму 144. Давид хвалит Господа Бога. Он относится к тому типу людей, поющих, верующих, которые видят обстоятельства жизни через окошки, которые можно видеть Господа Бога. «Будьте с Господом Богом, и Он придет к вам. Сила Его велика, Он очистит вас от грехов ваших, Он простит вам все ваши проступки, Он с вами, а вы держитесь Господа Бога, ибо велик Он и достохвален». Итак, стиха 3 мы узнали, что велик Господь, но стих 4 несет нам следующее. Хороший Господь, могущественный, род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять в высокой славе величия Твоего и отдельных делах Твоих. Буду говорить о могуществе дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Итак, велик Господь и добр Господь. Великий Господь без дел Своих не будет выглядеть таким Господом, которым мы Его воспринимаем, и наоборот, не будет Господа слабым, не будет Господа тем звеном нашей жизни, тем камнем, которым мы знаем Его. Великий и добрый Господь, все, что обещает Господь, все, что делает Господь, всегда хорошо. Великий, хороший и милостивый Господь, всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки веков, ибо великий Ты, Господь, и достохвальный, и величие Твое не будет и ему конца и края. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, и я превозношу хвалу Тебе, я Давид, великий, хороший Господь. Я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и отдельных делах Твоих, ибо знаю я, все, что обещаешь Ты, исполняешь, и все, что делаешь Ты, хорошо. Дивные дела Твои и слава величия Твоему буду говорить о могуществе страшных дел Твоих и буду возвещать я о величии Твоем. Ибо щедр и милостив Ты, и я воспеваю правду о Тебе, великий, хороший, могущественный Господь. А если вы люди верующие, то вы видите перед собой Господа Бога. Вы не смотрите в зеркало и видите только свое отражение. И вы каетесь, вы мучаетесь, вы сами себя загоняете в большую кабалу. Вы, наоборот, человек верующий и хвалящий Господа, ибо знаете, что хорош Господь, велик Господь, могущественный Господь. Вы смотрите через разные обстоятельства своей жизни, как через окна, туда, вдаль, Господу Богу, и знаете, что Он всегда с нами, и знаете, что Он наша защита и опора. И знайте, что всякий день будете благословлять Его и восхвалять Его имя каждый день. Мы видим Его, и через Него мы видим весь окружающий мир. Мы не концентрируемся только на себе, мы видим только свое отражение, мы восхваляем Бога. И в каждой ситуации стараемся пройти достойно вместе со своей верою, ибо мы идем вместе с Господом и несем Его правду для всех, кто нуждается. И через это окно мы видим величество Божие и величие того, что создал Он для нас. Земля создана им, звезды созданы им, моря, океаны и суши — все создано им. Он Творец, Он дал человеку жизнь, Он подарил человеку животных и все вокруг. Он Создатель, и мы должны на Него уповать. Все, что сделал Господь, хорошо. Хорош Господь и велик Господь. Посмотрите, мы говорим о величии Господа, потому что все то, что создал Он, было хорошо. Мы знаем, что Господь не дает маленькими кусками нам, людям, детям Его. Мы все получаем сполна. Землю, звезды, море, любовь, доброту, счастье. Все, что окружает нас, мы богаты тем, что вокруг нас. И Господь великий и добрый, могущественный Господь, сполна дает нам все. Он щедр, Он милостив, Он великий и могучий. А вы, как вы смотрите на все ситуации, обстоятельства нашей жизни, которые складываются вокруг нас, потому что мы живые люди? Как мы реагируем на все, что происходит вокруг нас? Но знайте, что мы должны быть благодарны Господу за все, что мы имеем, благодарны за то, что не имеем. Мы должны хвалить Господа Бога, так же, как хвалил Его Давид, превозносить Его, и тогда Он войдет в нашу жизнь. Тогда мы будем смотреть на жизнь по-другому, глазами Господа, потому что велик и могуч и достохвален Господь Бог. Так будем возвещать о могуществе Его. И сегодня, по традиции, в конце программы мне бы хотелось пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 3 глава и 20 стих мы читаем. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Грех есть величайший и печальнейший факт в истории человечества. Каждый человек постоянно размышляет о многом, но мало кто думает о том, что грех есть единственная причина всех скорбей и печалей в жизни людей. Например, всякая война, как следствие греха, наполняет города и деревни калеками. И эти калеки – люди в самом расцвете жизни. Они только что начали свою жизнь, а к труду уже непригодны. Разве они не являются бременем для семьи, общества и всей страны? Теперь они – бремя для всех. А кроме этих изуродованных людей, сколько разорено мирных очагов и уничтожено большим трудами накопленных имуществ, сколько выброшено на улицу бедных вдов и сирот. Все это – последствия греха. Грех является также первой ступенью в ад. Подумали ли вы, человек, тянущийся ко греху, что ты становишься на первую ступень, ведущую тебя в ад? Мы читаем из послания Якова, 1 глава. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Наш грех вознес на крест Господь Иисус Христос. Мы читаем из пророка Исаии, 53 глава. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Также с первого послания Петра, 2 глава. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Слова эти подтверждают, что грех есть страшный факт жизни и что он занимает главнейшее место в истории человечества. Грех – явление всеобщее. Апостол Павел говорит из 3 главы послания к римлянам: «Все согрешили и лишены славы Божией, за исключением Сына Божия, Господа Иисуса Христа. На земле еще не было человека, изрожденных женами, который был бы без греха». Мы читаем это из этой самой 3 главы послания к римлянам: «Нет праведного ни одного». Лишь Христос мог сказать о себе: «Идет князь мира сего, и во мне не имеете ничего». Только Он один не был причастен к греху. Люди нередко стараются прикрыть свои грехи как называемыми добрыми делами. Бедные люди. Как у них могут быть добрые дела, когда они сами от темени головы до подошвы ноги покрыты грехами? Беззаконием охвачена вся жизнь человека. Недаром Писание говорит, что делами закона не спасется никакая плоть, а что законом только познается грех. Грех есть факт неопровержимый. Грех начинается с самого рождения человека. Всякий грех ужасен. Грех есть непокорность Богу и вражда против Него. Бог есть свят, и с грехом у Него нет ничего общего. То, что Бог повелевает солнцу всходить одинаково и над злыми, и над добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, не говорит о терпимости Божией ко греху или грешникам. Отнюдь нет. В этом лишь выражается безмерная милость Божия к человечеству. Главный же ужас греха заключается в том, что человек сам по себе не может от него освободиться. Никакой раб не может сам собой стать свободным. Нужна посторонняя помощь. Нужен кто-то, чтобы мог выкупить раба и сделать его свободным. Отец раб рождает и сына своего рабом. Грешник рождает детей грешными, а наказание за грех – смерть. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть. Самый страшный грех – это грех неверия. Говоря о Духе Святом, Христос сказал, и это мы читаем из 16 главы Евангелия от Иоанна, «Он, придя обличить мир о грехе, и о правде, и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Грех неверия подлинно ужасен. Когда Иуда Искариот сознал свой грех, его охватил ужас, и он пошел и удавился. Он сделал это от сильных угрызений совести. От греха тяжко страдает совесть грешника. Она не дает ему покоя. Она любит святость и стремится к Богу. Совесть ничего не забывает, и с каждым днем она беспокоит грешника все сильнее и сильнее. Если грех так ужасен на земле, то как страшно будет там воздаяние, где, по словам Христа, будет плач и скрежет зубов во веки веков. Грех рождает смерть. Мы читаем, душа согрешающая, та умрет, так говорит Писание. Как просто и ясно это сказано, согрешающая умрет. Дорогой друг, подумал о том, что ты сам себе рождаешь смерть. Ты делаешь грех, а он рождает твою смерть, лишая тебя милости Божией и Божьих благословений. Вместо радостного места покоя в обителях Христа ты должен будешь попасть в место вечного проклятия и мучения. Конец греха – ад. Все неверные Богу погибнут. Ад – ужасное место. Ужасно оно потому, что там нет никакой надежды. Видели ли вы людей, потерявших надежду? Как они несчастны! Они неспокойны и часто злы. Злы, потому что не имеют Божьего мира. Но их состояние еще ухудшится, когда они услышат вполне ими заслуженный приговор. Отойдите во тьму вечную. Путь греха и зла – путь человеческий. Люди стараются скрывать свои преступления, свои грехи и стараются смягчать их. Часто называют свои грехи ошибкой, но это все напрасно. Знай, что грех твой найдет тебя. Ты его скрываешь, а он тебя скрывать не будет. В последний день суда он предстанет пред тобой во всей своей мерзости, и ты никогда и никуда от него не уйдешь. Писание говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Путь добра и святости – путь Божий. Это путь любви и милосердия. На этом пути нет ничего нечестивого и греховного. По этому пути ходят дети Божии, искупленные кровью Христа. Слово Божие говорит, что все люди грешны и нуждаются в посторонней помощи для избавления от греха. Как же стать на путь святости и чистоты? Ответ на это прост. Следует припомнить призыв Христа, который говорит, это мы читаем из Евангелия от Матфея, 11 глава, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Наше освобождение от греха и успокоение во Христе. Это Он помогает нашему падшему грешнику встать и направиться по истинной дороге в Царство Божие. Бог со своей стороны предлагает нам средства избавления от греха. Мы такие должны проявить нашу волю и желание не делать зла, не оставаться во тьме, а идти к свету учения Христова. Не бойся, дорогой друг, если свет Евангелия Христова обличит твои греховные дела. Христос для этой цели пришел в мир, чтобы обличить мир во грехе. Он в этот час обличает твое неверие словом проповеди. Он обличает тебя через совесть твою. Он зовет тебя на путь правый, на путь спасения и жизни вечной. Берегись ложных путей. Берегись неверия и откладывания сверить и служить Богу позже. В другое время. Мы читаем из 2 послания к Коринфянам, 6 глава. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Открой твое сердце пред Господом. Раскайся во всех своих грехах. И кровь Сына Божия Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Аминь.

В эфире программа для женщин «Суламита». Рада новой встрече с вами, дорогие слушатели. С вами программа «Суламита» и ее ведущая Елена Делюк. Приветствую вас в этот воскресный вечер. Еще одна неделя пробежала так быстро, как только вообще не умеют бежать, сменяясь дни за днями. Сменяются недели, месяцы, годы. Сменяются и меняются. И мы осознаем, что вместе с переменами, которые происходят вокруг нас, меняемся и мы сами. Меняется быт, уклад жизни, а это накладывает отпечаток на нас. И мы с удивлением замечаем, что то, без чего мы прекрасно обходились десяток лет назад, сейчас стало незаменимым атрибутом нашей жизни. И теперь мы просто не знаем, как без этого можно жить. Когда-то автомобиль был роскошью, а сейчас водители часами вынуждены ждать, пока освободится место и можно будет припарковать машину возле дома. А взять хотя бы интернет, мобильные телефоны. Да и не верится совсем, что не так давно мы жили практически без рекламы. А сегодня разобраться трудно в перечне товаров и услуг, предлагаемых нам на страницах газет, радио, телевидением, рекламными щитами больших городов. Становится только понятно, что мы не будем чувствовать себя полноценным человеком, если у нас не будет помады известного производителя, и как много мы потеряем, если не ощутим нежный вкус пористого шоколада. Подумать только! Как это раньше мы умудрялись отстирывать пятна обычным порошком? Зато теперь у нас есть уникальная формула 3 в одном. Порошок с отбеливателем и кондиционером не только отстирывает въевшиеся пятна, но и сохраняет краски и смягчает ткань. А с чего стоит шампунь с бальзам-ополаскивателем 3 в одном, который нежно очищает, укрепляет и придает блеск волосам? Уникальная формула тройного действия. К этому списку можно добавить и зубную пасту, которая бережно ухаживает за нашими зубами, и дерматологически опробированное средство для мытья посуды, да и каких только самых лучших товаров. И столько этих уникальных формул, что разобраться, какая же из них все же уникальнее, не так-то просто. Но, приобретая эти товары, мы с сожалением замечаем, что далеко они не самые лучшие. И вновь убеждаемся, что реклама к товару не имеет никакого отношения. А товары, действительно нам необходимые, в рекламе не нуждаются и рекламируются меньше всего. Как часто, к примеру, вы слышали рекламу хлеба? А ведь это как раз то, что ежедневно входит в наш рацион. То, что нам нужно, рекламируется неназойливо. Именно так рекламировали, а точнее сказать, проповедовали апостолы «Слово жизни». Слово Божие. Оно на самом деле является уникальным средством 3 в одном. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание евреям 4:12. Итак, оно проникает, разделяет и судит. Уникальное средство тройного действия. Действуй! А также ему еще можно придать четырехкратное действие. Вот послушайте. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Значит, Писание учит, обличает, исправляет и наставляет. 4 в одном. Позвольте Слову Божьему учить вас, и будьте готовы к тому, что, изучая его, вы увидите свое несовершенство. Оно обличит вас, и вы увидите себя в свете Слова Божьего, свои недостатки, неправильные мысли и поступки, исходящие от грешной природы. А обличив, укажет путь к исправлению.
Нет смысла узнавать о своих недостатках, чтобы смиряться с ними, уподобляясь забывчивому слушателю,

шлем спасения возьмите и меч духа, который есть Слово Божие». Вообще-то весь ранее перечисленный в 6 главе арсенал, о котором мы говорили в прошлых программах, являлся средством защиты от нападения. И только меч является как средством защиты, так и нападения. Хотя Павел в этом отрывке не призывает нападать на врага душ человеческих, но стоять на защите территории, отвоеванной Христом и Его Церковью. Словом Божьим мы отбиваем нападки сатаны, как отбивал их Иисус, отвечая на искушение противника цитатами из Библии, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, 4 главе. Для того, чтобы нам отразить нападение врага, нам нужно знать Слово Божие и уметь им пользоваться. Дьявол может так искусно разрекламировать свои товары и услуги, что его нелегко бывает разоблачить. Но, зная Священное Писание, мы сумеем распознать его умыслы и сказать: «Отойди, сгинь, нечистый». Отразите нападки мечом Духа. Слово Божие живо и действенно. Оно судит помышления и намерения сердечные. Если искушение сильно и совесть вас осуждает, загляните в Библию. И вы увидите, что преподносимое дьяволом в красивой рекламе вам абсолютно не нужно. Более того, оно вредно для здоровья и опасно для жизни. Но оно не сможет вам повредить, если вы овладеете мечом Духа. Он защитит вас. К тому же, пользуясь мечом Духа, мы можем не только отбиваться, но и отбивать у противника тех, кого он уже захватил к себе в плен. Сам Иисус Христос сказал: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Правда, сделаю оговорку, что эти слова он адресовал своим ученикам. Это они могут наступать на силу вражью, и им ничего не повредит. Но если вы не являетесь учеником Христа, тогда с вами может случиться то, что случилось с сынами иудейского первосвященника Скевы, употребляющих над именем злых духов имя Господа Иисуса. «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Деяния апостолов, 19 глава, 13-16 стихи. А вы, собственно говоря, кто такие? Ученики Христа, облаченные во всеоружие Божие? Или вы из тех, кто просто скитается, подобно сынам иудейского первосвященника? Хватит скитаться. Переходите в ученики Христа. Как? Возьмите для начала меч Духа и внимательно изучите его.

Вот и закончилась наша встреча. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Пишите нам по адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. На прощание желаю вам Божьих благословений. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Интересно было смотреть в зал, когда все взрослые пели детскую песню. Такое интересное, приятное выражение лиц было. То, о чем я сегодня хочу говорить, друзья, как-то в моем понимании серьезно связано с таким вопросом, как «Чего хочет Бог?» или известная нам формулировка «Воля Его, воля Божья». Но самое главное, что нам делать, если мы знаем, чего Он хочет, или не знаем, чего Он хочет, нужно ли что-то делать? Вообще вопрос воли Божьей, вот так вот такая формулировка, чаще всего кого волнует, когда мы верующие? В каком возрасте, друзья? Молодежь волнует. Когда проповедник на молодежном какой-то конференции или общении говорит о воле Божьей в избрании спутника жизни, все, интерес обеспечен. Все будут внимательно слушать в надежде, что прозвучит вот то самое, что поможет лично мне. Когда у нас есть какие-то такие решающие вопросы в жизни, нас тоже беспокоит, что же думает по этому поводу Бог. А вот в обычных таких делах повседневных, ну, нужно ли как-то об этом думать и в каких случаях об этом задумываться? Вот сегодня я хотел бы, чтобы мы и поговорили. И что делать, если ты вдруг понял, что ожидает от тебя Господь? Что делать? Тот текст, который я хочу предложить нашему вниманию, говорит о том, как царь, известный царь по имени Давид, как он распоряжался вот информацией, вдруг откровением, которое дал ему Бог, или корректировку какую-то внес в его жизнь. Что он делал, если ему становилось ясно? И даже давайте мы сможем в этом тексте увидеть, что он делал, если он не знал, и у него не было ясности. Давайте откроем вторую книгу Царств, 21 главу. Я буду читать с 1 по 7 и потом 14 стих. Вторая книга Царств, 21 глава, читаем с 1 стиха. «Был голод на земле во дни Давида, 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян. Тогда царь призвал гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаваонитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаваонитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И 14 стих. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того». В этом тексте я для себя увидел 3 тезиса. Ну вот я их так как-то сформулировал и попробую их поочередно предложить нам для размышления. И первый тезис я для себя обозначил так. Внешние обстоятельства нашей жизни, то есть то, что происходит не по моей воле, не по моему желанию, без моего участия и от меня, собственно, никак не зависит, вполне может быть поводом задуматься над тем, чего же хочет Господь? Чего ожидает Господь? Вот давайте посмотрим контекст вот этой истории. Царь себе царствует. Человека много государственных вопросов. Он их решает один за одним. Он проводит какие-то кадровые назначения. Он поощряет добрых слуг. Он наказывает неверных. Как бы все идет своим чередом. Если есть какие-то военные походы, они, как правило, успешны, все у него получается. Вот это такой промежуток времени был. Но есть то, что рушит всю эту, казалось бы, идиллию. Вот все хорошо, но вот одно плохо. В земле голод. Голод. И целых 3 года этот человек, царь, не придавал этой особенности, ну, должного значения. Вот этому состоянию народа он не придавал должного значения. Похоже, что он не мог изменить. У него наверняка были какие-то надежды. Но однако в какой-то момент его посещает замечательная мысль. Но обратите внимание, 3 года. Не 1 год, не 2, а вот 3. То есть достаточно долгий срок. Этот человек как-то, ну, думал, что все пройдет само собой. Но вот его посещает замечательная мысль. А не спросить ли Бога, что, собственно, происходит? А не обратиться ли к Творцу и задать ему вопрос, что случилось? И знаете, он это делает. И мудрая мысль пришла в голову этому человеку. И, наверное, вовремя она пришла. Потому что можно было дальше годами ждать перемен. Он царь, в его руках весь административный ресурс. Он мог изменить какие-то, ну, кадровую политику. Он мог послать специалистов в соседние страны, чтобы те переняли опыт и привезли новые методы и подходы к ведению сельского хозяйства. Можно было, в конце концов, еще и дальше, он все-таки царь, царский дом, наверное, меньше всего голодал, чем остальной народ. Можно было и дальше как-то закрывать глаза на эту проблему. Но ему приходит мудрая мысль спросить у Господа, что же происходит, собственно. И Господь отвечает, что вот этому, скажем так, вот этим неблагоприятным обстоятельствам есть вполне себе определенная с духовным основанием, с историческим контекстом причина. Я когда читал этот текст, что-то подумал о современном Израиле. Наверное, ни для кого не секрет, что сегодня вопрос сельского хозяйства, работы с землей в этом государстве поставлен очень хорошо. И у них получается на каменистых почвах, на, скажем так, ну явно не очень, при явно не очень благоприятных условиях выращивать фрукты, овощи такие, которые, ну, не всегда мы можем вырастить, даже при всех благоприятных обстоятельствах. И, наверное, вы в курсе, что причиной этому всего что? Капельное орошение. Я не расслышал, что вы сказали. Капельное орошение. Специалисты научились, просчитали, продумали. Вода в Израиле дефицит, не везде она есть в должном количестве. Осадки тоже не так часто, как хотелось бы. Но люди проложили, просчитали, используя всю вот мудрость человеческую, знания, которые есть, и достигли результатов. На камнях растет клубника и многое другое, то, что ну, нам не представляется возможным. Знаете, вроде бы хорошо все. Но, не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, что мы все идем иногда вот подобным путем. Вместо того, чтобы зависеть от Бога, мы начинаем ограничивать Его в своей жизни, может быть, сами не задаваясь такой целью, но взять все в свои руки – становиться мудрее, опытнее, сильнее, значимее, для того, чтобы в моей жизни все зависело от меня и от того, что я могу делать, от тех ресурсов, которые я могу использовать. Израиль времен Давида в вопросах урожая, в вопросах мира со стороны других государств напрямую зависел от Бога. И вот эти вот то, что происходило извне, заставляло их периодически задавать правильные вопросы. И казалось бы, что Бог уже современному Израилю уже не так и нужен. Если нападают извне, мы построим стену на границе. Если стена не помогает, мы заключим союзы. К сожалению, вот такое мы наблюдаем сегодня. А вот эта история, которую мы прочитали, она обращает внимание наше на то, что в нашей жизни могут быть обстоятельства, которые происходят не по нашему желанию. Но именно эти обстоятельства могут оказаться тем средством, которое использует Господь, чтобы привлечь наше внимание к себе самому, чтобы заставить нас отказаться рассматривать себя как единственный источник решения своих проблем и мотивировать нас задавать правильные вопросы, правильно адресованные вопросы, правильно сформулированные вопросы, потому что правильно заданный вопрос, в правильном направлении адресованный, он нас обязательно приведет к верным ответам. Мы узнаем причину, а не будем бороться со следствием. Второй тезис, который я хочу предложить нашему размышлению, я для себя увидел следующим образом. Оказывается, что грехи, сделанные не мною, но последствия которых я могу исправить, вполне могут быть причиной моих неудобств в жизни. Давид ничем не обижал гаваонитян. Вы помните историю с этими людьми? Когда Иисус Навин захватывал земли, когда Бог был с ним, он совершались великие чудеса, гаваонитяне, услышав, что Бог повелел истребить все народы из тех земель, куда заходят израильтяне, поступили хитро. Они взяли ветхую одежду, залатанные старые ветхие мехи с вином, взяли заплесневелый хлеб сухой раскрошенный и пришли к Иисусу и стали просить заключить с ними союз. Иисус говорит, а как мы можем с вами заключить союз? Может быть, вы рядом с нами живете? Они говорят, да нет, мы издалека пришли, мы много шли, вот смотри, вот видишь, вот в пути все состарилось, все, что у нас есть. И написано, что князья израильские пообещали гаваонитянам мир и поклялись именем Господа, что не истребят их. И вот там интересно, есть такая приписка, но Господа они не вопросили. Вот поклялись, но не вопросили. А когда потом узнали, что они живут рядом, вот это те люди, очень возмутился Иисус Навин, но никто не мог приступить этой клятвы пред Господом. Они их обложили данью, они стали дровосеками и водоносами для жертвенника Господня, но не могли, израильтяне не попирали вот ту клятву, которую дали пред лицом Господним. И только Саул в дни своего царства решил, что имеет право изменить все. И он дал приказ тогда уничтожать гаваонитян. Вот заметьте, сколько времени прошло, много времени прошло. Давид вообще не думал об этих гаваонитянах. Он даже, ну, не то чтобы и сам их не трогал, но у него не было даже намерений таких. Однако, страдал Давид и его народ. И что интересно, будучи преемником Саула на царском троне, только он, Давид, мог восстановить и историческую, и духовную справедливость. Но у него были другие дела. Ему не до этого было. И вот Бог прибегает к таким обстоятельствам, чтобы привлечь внимание Давида к этому вопросу. Давид еще не знал, каким будет ответ Господа. Но когда узнал, он принимает решение звать этих людей и разговаривать с ними. Знаете, к сожалению, часто только обстоятельства, я бы их так сказал, или люди их так называют, обстоятельства непреодолимой силы могут мотивировать нас взять на себя ответственность за решение вопросов, может быть, возникновений которых я не виновен напрямую и нет моей части, но у меня есть необходимые возможности, чтобы расставить все на свои места. Третий тезис, который я хочу предложить, я определил так. Когда Бог что-то делает, Он преследует очень много целей. И некоторые из них мы даже сами не осознаем, а Он все знает. Вот смотрите, обращая внимание наше на то, в чем мы не виновны, но что можем изменить, Он преследует не только цель справедливости, духовной или исторической, вот как было в случае с Давидом. Он еще и избавлял самого Давида от возможных трудностей в будущем. Вы скажете, в чем причина? Какие трудности могли ожидать Давида? Если с гаваонитянами мы уже все решили вопрос. А вы смотрите, какое требование было у этих жителей Гаваона. Они требовали справедливости, чтобы 7 человек, почему-то такая цифра, из наследников дома Саула, вот были отданы им, и они с ними совершили казнь, которую они считали правильной. Давид на это дело идет, Давид соглашается. Хотя он не трогал гаванитян, это был виновен Саул в этом, но терпел голод Давид и его народ. И вот когда он пошел навстречу, когда он сделал то, что ожидали эти люди, написано, что земля умилостивилась. Вот земля успокоилась, и Бог умилостивился. То есть наладилась нормальная жизнь, стало понятно, что будет урожай, наверное, пошли дожди, и все стало не так мрачно. Восстановив вот эту справедливость, Давид, может, сам того не ожидая, навсегда закрыл проблемный вопрос с домом Саула. Вы помните, как строилась жизнь, царствование с Давида? При малейших каких-то обстоятельствах, которые возникали негоразды, вот когда были какой-то ропот на Давида, как на царя, какие-то происшествия происходили, когда он не мог их держать под контролем, дом Саула, родственники, даже рабы этого человека выражали надежду, что сейчас Господь восстановит им царство. И постоянно была некая в Израиле альтернатива, что если Давид вдруг что-то не так с ним, с его домом, с его царствованием, всегда можно посмотреть в сторону предыдущего царя и его родства. А тут вот происходит такое интересное, что, идя навстречу гаванитянам, чтобы умилостивить их, по воле Божией, не по своему желанию, просто задав правильные вопросы, получив ответ от Бога, навсегда закрывается вопрос вообще с царством Саула, с домом Саула, как альтернативе царю Давиду. Навсегда закрывается. Вот мы прочитали в 14 стихе, что были похоронены кости Саула и Иоаннафана в земле, и вот этих вот, которые были преданы. И все сделал, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после этого. В заключение, друзья, я хотел бы, чтобы мы, вот сейчас еще раз я повторю все эти три тезиса, и сделали некоторые выводы. Внешние обстоятельства, которые от нас не зависят в нашей жизни, вполне могут быть поводом для того, чтобы задуматься о том, чего же желает Господь, что Он ждет от меня. Обстоятельства могут быть разные, у каждого свои, а цель может быть одинаковая, мотив может быть похожий. Грехи, сделанные не мною, но последствия которых я могу исправить, это второй тезис, вполне могут быть причиной моих неудобств в жизни. Нужно брать ответственность. И Бог, решая какой-то один вопрос по мудрости своей, решает и другие. Обращая наше внимание на то, в чем мы невиновны, но что в нашей власти пересмотреть, Бог преследует не только цель справедливости, но Он желает добра и мне. Желая меня избавить от возможных трудностей в будущем, с которыми я, может быть, уже смирился. В заключение хочу прочитать послание к римлянам, 12 глава, 2 стих, известный стих. «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот такая вот она может быть интересная и полезная воля Божья, если мы сможем задавать правильные вопросы для того, чтобы получать верные ответы. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
3: Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 33. Ты спрашиваешь о причине этого, верующий. Обрати взор свой ввысь к Отцу твоему и узри Его чистоту и святость. Ты знаешь, что однажды должен будешь уподобиться Ему. Легко ли ты притворишься в Его образ? Разве тебе не потребуется длительная обработка в горниле страданий, чтобы очиститься? Будет ли это легким – избавиться от твоих пороков и сделаться совершенным, как совершенен Отец твой, сущий на небесах? После этого, христианин, опусти глаза вниз. Ты знаешь, каких врагов имеешь у себя под ногами? Ты был когда-то слугой сатаны, и ни один царь не отдаст добровольно своих подданных. Ты думаешь, сатана оставит тебя в покое? Нет, он всегда будет около тебя, ибо он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому жди беды, христианин, когда ты смотришь под ноги. А теперь оглянись вокруг себя. Где ты? Ты во вражеской стране, пришелец и поселенец. Мир — это не твой друг. Если он твой друг, то значит, ты не друг Богу, ибо тот, кто друг миру, тот враг Богу. Будь уверен, ты везде будешь находить врагов. Когда спишь, считай, что отдыхаешь на поле брани. Когда идешь, остерегайся за каждой изгородью засады, подобно тому, как комары, что, говорят, кусают больше приезжих, чем коренных жителей. Так и земные печали больнее всего будут жалить тебя. И, наконец, загляни в себя, в свое собственное сердце, и посмотри, что там. Там все еще грех и твое «я». Ах, если бы не было дьявола, чтобы искушать тебя, не было бы врагов, чтобы сражаться с тобой, мира, чтобы расставлять тебе сети, ты бы все равно нашел в себе достаточно зла, чтобы оно стало для тебя мучительной скорбью, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Итак, будь готов к скорби, но не падай из-за этого духом, ибо Бог с тобой, чтобы помогать тебе и укреплять тебя. Он сказал: «С тобой я в скорби, избавлю тебя и прославлю тебя».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Заботы лесоруба. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Во время учебы в колледже я подрабатывал тем, что колол, складывал, продавал и доставлял дрова. Работа была тяжелая, поэтому я от души сочувствую незадачливому лесорубу в рассказе из 4 книги Царств. Школа пророков под руководством Елисея процветала. Там, где они жили, места стало недостаточно. Кто-то предложил пойти в лесистую местность, нарубить бревен и построить более просторное жилье. Елисей согласился и присоединился к работникам. Дело шло хорошо, пока чей-то топор не упал в воду. Кто-то из толкователей предположил, что Елисей просто нащупал палкой топор на дне и вытащил его. Однако такое заурядное событие едва ли достойно упоминания в Священном Писании. Нет, случилось чудо. Топор был приведен в движение и всплыл на поверхность по действию Божьей руки. Это простое чудо содержит глубокую истину. Бог заботится даже о мелочах. Потерявшихся топорах, ключах, очках, телефонах. Всем том, из-за чего мы беспокоимся. Он не всегда возвращает потерянное, но Он все понимает и утешает нас в переживаниях. После уверенности в спасении на втором месте по важности стоит уверенность в Божьей заботе. Без нее мы бы чувствовали себя в этом мире одинокими и подверженными множеству тревог. Как хорошо знать, что Господу не безразличны наши потери, какими бы ничтожными они ни были. Наши заботы – это Его заботы. Какие беспокоящие вас мелочи вы можете доверить Богу прямо сейчас? Как вас ободряет осознание Его ежедневной заботы? Любящий Бог, вот мои заботы. Возьми их, усмотри для меня самое лучшее и дай мне твой мир.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе мы продолжим рассказ, как квалифицировались книги Ветхого Завета. Содержание Библии. Слово «Завет». Библия у христиан делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет, написанный до Христа, но в своих пророческих книгах предсказывал о нем, и Новый Завет, написанный после смерти Христа, уже рассказывает о нем. Слово «завет» означает Божий договор с израильским народом, и условия этого договора были записаны у Моисея в книге и на каменных скрижалях, которые хранились при скинии собрании. Третье царство 8:9. Как был заключен этот завет? Цитирую. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кров завета, который Господь заключил с вами». Исход 24:8. 900 лет спустя пророк Иеремия пророчествует к народу израильскому, цитирую. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Повторяемая фраза «говорит Господь» два раза в этих стихах говорит о важности этого пророчества. Спустя 500 лет Новый Завет был заключен Иисусом Христом во время Тайной Вечери с учениками. Но уже не кровь Агнца имела быть символом этого Завета, но кровь Единородного Сына Божия, который и был этим подлинным Агнцем Божьим, закланным за грех мира. Об этом символизировали все жертвоприношения Ветхого Завета. Почему была необходимость в замене Ветхого Завета? Такую необходимость в замене объясняет сам Иеремия. Потому что Первый Завет они нарушили. Причину такой замены объясняется также в Новом Завете. Цитирую. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Евреям 8:7. И говоря «новый» показывает ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Евреям 8:13. Отношение между Ветхим и Новым Заветом хорошо охарактеризировал святой Августин. Он говорил: «Ветхий Завет объясняется в Новом Завете, а Новый Завет заувалирован в Ветхом Завете». И как сказал некто другой, Новый Завет содержится в Ветхом Завете, и Ветхий Завет объясняется в Новом Завете. Ориген, так называемый отец церкви, живший в начале третьего столетия нашей эры, так говорит: «Священное Писание, так называемый Ветхий и Новый Завет». В этом заявлении он ставит Ветхий и Новый Завет на одном уровне. Говоря так, он высказывал не только свое личное убеждение или взгляд, но это был общий взгляд церкви по этому вопросу. Для христиан вполне ясно, что Христос был темой и автором обоих заветов. Как была написана Библия? До настоящего времени существуют разные мнения относительно времени, когда разные книги были написаны. Многие компетентные теологи убеждены, что самая ранняя книга была написана за 1500 лет до Рождества Христова, и что Новый Завет был закончен в первом столетии нашей эры. Так, что весь Ветхий и Новый Завет были написаны в периоде около 1500 лет, с промежутком в 400 лет между Ветхим и Новым Заветом. Принято считать, что писали Библию более 40 авторов. Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском языке, за исключением небольших частей у пророка Иеремии, Даниила и Ездры, которые были написаны на арамейском и халдейском языках. Древнееврейский язык родственный другим семитским языкам, как арамейский, арабский и эфиопский. На арамейском языке говорили жители Палестины во время земной жизни Иисуса Христа. Древнееврейский и арамейский алфавиты были весьма схожи между собою, а их примитивная форма употреблялась уже в Финикии еще за 1500 лет до Рождества Христова. Надписи на этом языке можно видеть на Моавитском камне, найденном в Силоаме, и на отчеканенных монетах времен Маковеев. С течением времени алфавит этот модифицировался с потребностью, ростом и развитием языка. Книги Нового Завета были написаны на греческом языке, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на еврейском языке. Примечание. У Евсевия, раннего историка христианской церкви, сказано, цитирую, «Матфей собирал повествования на еврейском языке, а каждый желающий переводил их, как на это был способен». По всей вероятности, Евсевий говорил о двух фактах. Во-первых, что Евангелие от Матфея было переведено на греческий язык. И второе, он хотел объяснить те особенности языка и обороты речи, которые существуют в греческом манускрипте этого Евангелия. Книги Ветхого и Нового Завета писались на пергаментных свитках из телячьей или овечьей кожи или на папирусных листах. Манускрипты эти сохранились не в книгах, как теперь они у нас, а в свитках, папирусных листах, завернутых с любого конца. Их употребляли бережливо, заботливо берегли и тщательно хранили. Начальная форма деления. Двухсложное деление «закон» и «пророки». В еврейской Библии Ветхий Завет делится так. Правдоподобно, что ранняя форма деления была двоякая – «закон» и «пророки». Такая форма деления подтверждается в Новом Завете, тогдашним еврейским употреблением книг Библии и найденными свитками Мертвого моря. Подтверждением такого деления служат также слова Христа, цитирую, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков» Матфея 5:17. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» Матфея 7:12. «Закон и пророки до Иоанна» Лука 16:16. После в пошлом периоде Ветхий Завет делился на три части с таким самым числом книг. В 24 книгах еврейского деления Ветхого Завета содержатся все 39 книг нашей канонической Библии. Разницы нет в книгах, а лишь в квалификации, и как они объединены. Трехсложное деление Библии. Дальше мы рассмотрим трехсложное деление библейских книг. Деление это взято из еврейского издания Библии согласно масоритского текста. Такая Библия делится на три части – закон, пророки и псалмы или писания. Такое деление существовало в дни Христа и подтверждается ним. Цитирую. «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Третий отдел в дни Христа называли псалмами, потому что книга псалмов стояла первой в числе последующих 11 книг, которые составляли Писание. Как видим, в дни Христа были известны оба деления – двухсложное и трехсложное. Фило, еврейский философ, живший в Александрии, Египет, ссылается тоже на такое трехсложное деление. Как видим, двухсложное и трехсложное деление Ветхого Завета уже существовало в дни земной жизни Иисуса Христа и было принято в употребление. Христос, употребляя их, этим самим признавал оба эти деления.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Уважаемые радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Юность твою ты посвяти Иисусу».

0: Старость – это раскрытая молодость. Кажется, сейчас совсем не время говорить о старости. Ты только приближаешься к юности, и у тебя, как говорится, жизнь впереди. Причем тут старость? Верно, перед тобой путь длиной в жизнь, и много придется еще повидать, пока седина посеребрит волосы и морщины разукрасит лицо. Старость – это осень жизни, время собирания плодов. В старости человек пожинает то, что сеял в молодости. Чтобы осень твоей жизни была красивой, полной добрых плодов и приятной для Бога и ближних, давай поговорим, каким путем можно достичь этого. Порой даже морщины выдают, как прошла молодость человека и каков он, добрый или злой, скучный или жизнерадостный, угрюмый или веселый. Старые люди сильно отличаются друг от друга. Одни ласковые и добрые, их все любят, а дети особенно. Другие становятся до неузнаваемости жадными, сварливыми, похотливыми, злыми и иногда даже лишаются рассудка. Некоторые старцы в наших церквях до последнего дыхания бодры и рассудительны, другие же весьма немощны. Одна семья приютила у себя безродную старушку. Звали ее Вера Ивановна. Она была настолько слаба, что на собрание уже не ходила и почти все время проводила в отведенной ей комнатке. И вдруг случилось страшное и непонятное. По ночам Вера Ивановна стала ругаться, сквернословить, днем тоже неистово кричала, обзывала приютивших ее злыми словами. Он давно знал Веру Ивановну. Это была среднего роста, самостоятельная, уверенная в себе сестра. Она пела в хоре, всегда с большим вниманием слушала проповеди, активно участвовала в жизни церкви. А теперь? Что же случилось? Вере Ивановне пошел уже 93-й год. Память стала изменять ей, однако служителя она узнала сразу.
1: «Приветствую, брат! Давненько ты не заходил!»
2: «Да, виноват. Прошу прощения!»
1: «Садись, брат, садись!»
0: Указала она на стул, стоящий у стола.
2: «Как поживаете, Вера Ивановна?»
1: «Слава Богу, хорошо!»
2: «Вы молитесь?»
1: «Конечно! А как же без молитвы?»
2: «Не обижает вас здесь?»
1: «Нет-нет! Чего им обижать меня? Кормят, ухаживают. А что еще надо?»
0: Служитель задумался. Поведение и слова старушки не вызывали тревоги, все вроде нормально. Но ведь домашние в недоумении, не знают, как ее усмирять.
2: «Вера Ивановна, а вы хотите уже перейти к Господу?»
1: «Да», —
0: вздохнула она и опустила голову.
2: «А как вы думаете, почему вас Господь не забирает?»
1: «Откуда же я знаю, брат?»
0: Не поднимая головы, с сожалением произнесла она.
1: «Мне вот уже 92 миновало. Пора и в вечность».
2: «А вы молитесь, чтобы Господь приготовил вас к переходу?»
0: Вера Ивановна кивнула. Служитель предложил ей помолиться, помолился сам. Но уходить, не выяснив причины нехристианского поведения, не хотел. Не прощаясь, он вышел в коридор и стал ждать, что будет дальше. Его томила неясность. А спросить прямо не хотел, чтобы Вера Ивановна не поняла, что на нее жалуются домашние. Через полураскрытую дверь служитель увидел, как Вера Ивановна сначала задумчиво посмотрела на улицу, затем, шаркая ногами, подошла к кровати и села. Подперев голову руками, она стала раскачиваться и говорить что-то несвязное, а потом вдруг подняла голову и громко сказала:
1: «Чего захотел, а? Так я ему все и рассказала. Ишь какой!»
0: Все еще раскачиваясь из стороны в сторону, она долго как-то неестественно разводила руками, потом встала и, сосредоточенно глядя себе под ноги, стала топтаться, что-то невнятное сердито бормоча. Выглядела она очень беспокойно, лицо ее вытянулось. В это время служитель снова вошел в комнату.
2: «Вера Ивановна!» —
0: окликнул он ее. От неожиданности старушка вздрогнула и, вскинув голову, посмотрела на него туманным взглядом.
2: «Вера Ивановна, хотите, я вам скажу, чем вы занимались в молодости?»
1: «Много ты знаешь!»
0: В ее глазах сверкнули злые огоньки, и она резко бросила.
1: «Много ты знаешь».
2: «Может, и немного, но знаю».
0: С твердостью в голосе сказал служитель.
2: «Вы провели легкомысленную, нецеломудренную молодость. Ваша неискренность довела до того, что вы занимались греховными делами без страха. Вас удовлетворяла двойственная жизнь в церкви. Вы выглядели хорошо, а за ее пределами вели себя очень вольно».
1: «Откуда ты все это знаешь? Кто тебе рассказал?»
0: Испуганно спросила она.
2: «Нет ничего тайного, Вера Ивановна. Старость – это раскрытая молодость. Вы помните, что делали несколько дней назад? Почему вы кричали и звали соседей на помощь?»
1: «Мне надоели все, вот и звала людей».
0: Тогда служитель сказал этой несчастной старушке, что Господь ждет ее покаяния и потому не прерывает жизни. В таком состоянии невозможна встреча с Богом, нужно исповедание и освобождение от греха. Вот пример неправильно прожитой молодости. Если человек не исповедал и не оставил какой-либо грех, его мерзкие следы будут особенно видны в старости. В юности люди способны маскировать свои проступки и грехи. В старости же это невозможно сделать, так как оскудевает сила воли, слабеют физические силы, а духовного багажа нет, потому что жизнь прожита не с Богом. Если в течение жизни не умерщвлять плотские дела и не богатеть в Боге, то на закате жизни останется лишь то греховное, что тщательно прикрывалось в юности. Утешительно знать, что есть люди красивые и в старости. Вспомним Авраама. Написано, что он умер в доброй старости, насыщенной жизнью. А про Давида сказано, что он умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. И это после столь тяжкого падения? Да. Бог не вменяет человеку тех преступлений, в которых он кается. Грех Давида Господь изгладил так, будто его и не было. Господь говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Посмотри, какая красивая жизнь у Анны, пророчицы. Многолетняя вдова, она дожила до глубокой старости. Ей было 84 года, но она не нуждалась в уходе, а день и ночь служила в храме постом и молитвой. Это говорит о том, что в молодости Анна была всецело преданной Господу. Итак, о благословенной старости нужно позаботиться в начале жизни. В наших семьях нередко можно встретить добрых, ласковых бабушек и дедушек. Почти все они страдают от каких-либо болезней, и с каждым днем их земная хижина рушится, однако богобоязненности у них становится больше, и когда смотришь, как они всем довольны, просты, добродушны и щедры, так и хочется спросить: «Как же вы жили, что у вас такая красивая старость? Где вы приобрели искорки добра, сверкающие в глазах? Как научились терпеть и благословлять?» И каждый из них скромно скажет: самое лучшее средство сохранить себя красивым до старости – зеркало. Необычное зеркало – Слово Божье. Смотри в него почаще, послушно очищай себя, как оно учит, живи по его заповедям, и старость твоя, как и вообще будущность, будет прекрасной.

осень, лист кружится, падая, вдаль плывут седые облака, журавли унылой серой стаей машут нам прощально свысока. Осень холодом повеяла, лес снимает праздничный наряд, приуныл, как будто перед бурью, голоса в нем птичьи не звенят. Только я ничуть не унываю, видя в этом Божью благодать, если снова осень на пороге, значит, скоро жатву будем жать. В нашей жизни есть весна и лето, осень также постучится в дом, но кому с унынием и дождями, а кому с увесистым снопом? Когда осень в дом твой постучится, не печалься о весне своей, осень тоже радует цветами, осенью немало теплых дней. Не забудь лишь самой ранней юности, в час, когда кругом сады в цвету, посвятить все силы и желания и всю жизнь свою отдать Христу. Тогда осень, как благословение, примешь ты из рук святых Христа. Песнь хваления, песнь благодарения вознесут Спасителю уста.

0: Многие говорят, что они предадутся Богу в летах более зрелых. Но достигнут ли они до этих лет, как надеются? Или если достигнут, то так ли легко им будет перемениться, как думают?
1: Как дерево, чем более растет, тем более в землю корень свой пускает. Так чем более растет греховный обычай, тем глубже в сердце человеческом утверждает свой корень. Тихон Задонский.
2: И хорошую привычку, и худую питает время, как дрова питают огонь. Петр Дамасский.
3: Грех – горный поток, который чем более бежит, тем более увеличивается.
4: Привычки, приобретенные в детстве, подобны буквам, вырезанным на корне молодого дерева. Вместе с ним они растут, увеличиваются и даже составляют часть его самого. Рано исправляйте свои недостатки, те, которым вы допустите увеличиться, омрачат ваши лучшие, добрые свойства.
5: Как приучить себя в молодости, так и останешься на всю жизнь.
0: Что посеешь в юности, то будешь пожинать во всей последующей жизни.
1: Усердно приноси Христу труды юности твоей, и возрадуешься о богатстве в старости, ибо собираемое в юности питает и утешает изнемогших в старости. Иоанн Листвичник.
2: Чем труднее в юности, тем легче в старости.
4: В молодости дни коротки, а годы длинны. Под старость наоборот.
3: Молодость – это великое счастье, если она посвящена Христу.
2: И юность – весеннее время человек, в которое засевают семена на все будущие годы жизни. Княжнин.
1: Больше всего человеку хочется сохранить молодость. Народная мудрость.
0: Две вещи оцениваются после их потери: здоровье и молодость. Арабская народная мудрость.
4: Рассвет не может длиться весь день. Румынская народная мудрость.
3: Молодость – вот время для усвоения мудрости. Старость – время для ее применения.
2: Поступай днем так, чтобы ночью твой сон был спокоен. А в молодости поступай так, чтобы старость твоя была спокойна.

0: Как-то летним вечером по обширной степи в Северной Америке скакал на своей лошади одинокий ковбой. Он спешил достичь лагеря до наступления темноты. Неожиданно ковбой наткнулся на тело только что растерзанного двухгодовалого бычка. Рваные раны на боку животного свидетельствовали о том, что его убила пантера. Бычок был еще теплый, пантера нападала на животных не столько из-за голода, сколько из кровожадности. После короткой остановки всадник снова помчался к лагерю. Солнце зашло, и с наступлением сумерек он вдруг услышал грозное рычание пантеры. Сердце ковбоя учащенно забилось. Усталая лошадь ускорила бег. Немного спустя злобные звуки раздались совсем рядом. В ожидании смертельного удара ковбой пришпорил коня. Минуты казались часами. Наконец показались огни лагеря, и зверь прекратил погоню. Может быть, тебе никогда не преследовал кровожадный зверь? И ты не знаешь, что такое предчувствие смерти. Однако поверь, что за каждым из нас, без исключения, неотступно гонится более страшный зверь, чем свирепая пантера. Это грех и возмездие за него. Библия говорит, что всякий грех подлежит суду, и оплата за него – смерть. Наша жизнь полна неминуемых вещей. В ней существуют определенные законы, и нам очень даже нужно знать их. Если, например, ты прыгаешь с трамплина в воду, не умея плавать, ты утонешь. Это закон. Если ты грешишь и не каешься, тебе не миновать гибели. Это тоже закон. Не всегда суд над грехом совершается немедленно. Иногда наказание очень долго не наступает. Пользуясь этим, сатана внушает человеку, что о его грехе никто никогда не узнает, и таким образом обольщает свою очередную жертву. Кто верит древнему лжецу, совершает ужасную ошибку. Безусловно, не все грехи обнаруживаются при жизни. За некоторые преступления человек не будет осужден на земле. Но это не значит, что грех вообще никогда не будет обнаружен и наказан. Грех может отразиться на твоем лице, проявиться в характере, отозваться на совести и, наконец, выйти на свет. Библия говорит, что всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или худо, там у Белого престола праведный судья воздаст каждому по делам его. Все нечистые будут ввержены в ад вместо неисповеданных и непрощенных грехов. Да, грех твой найдет тебя и в аду, в огне неугасающем. Ад был бы уделом всех без исключения людей, если бы не всеобъемлющая любовь Божья. Господь нашел выход, нашел возможность избавить грешника от справедливого возмездия. Он послал на землю своего единородного Сына, который умер за грех всего мира. Иисус Христос добровольно принял на себя справедливый гнев Божий, перенес связанные с этим страдания и муки, принял смерть и победно воскрес. И теперь всякому верующему в Него Он дает оправдание и свободу. Чтобы освободиться от греха в настоящей жизни и избежать наказания в будущем, необходимо признать себя виновным перед Богом, попросить у Него прощения и поверить, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха.
1: Молодость – время посева. Все наши дела, слова, а также наши мысли являются очень важными. И не только для жизни на земле, но и для вечности. Мне тяжело понять, что мы должны сеять, чтобы что-то пожать. Это есть известный закон природы, который известен людям на протяжении всех времен, и которым люди пользуются. И то, что мы не садим картофель, чтобы затем, например, выкопать осенью морковь, это является таким же известным законом природы. Теперь, в последнее время, люди стали все больше замечать то, что наши действия получат последствия в нашем будущем. Это отражается не в меньшей степени в таких областях, как здравоохранение и охрана окружающей среды. Здесь многие люди работают над тем, чтобы мы могли сохранить наше здоровье в хорошем состоянии. И есть много людей, которые борются за то, чтобы сохранить окружающую среду. Многие люди считают это правильным и поддерживают это. Но то, что вся наша жизнь является временем посева, и что все наши поступки и даже наши скрытные мысли есть то, что мы сеем, и что это имеет значение для нашей будущей жизни и вечности, все это многие люди не видят так ясно. Еще меньше людей правильно реагируют на это и исправляют свою жизнь. В Библии очень ясно пишется об этом. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И далее написано так. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Здесь приходит к нам Библия с очень ясными и простым примерами. Давайте делать добро, и тогда мы получим хороший урожай. Бог есть любовь. Все его помышления в том, чтобы нам, людям, было хорошо. Поэтому он послал своего Сына Иисуса Христа к нам, чтобы мы имели возможность жить так, чтобы пожать добрый урожай, через послушание тем законам и заповедям, которые Бог дал нам. Мы получили свободную волю. Можно сказать, что мы можем сами выбирать, хотим ли мы следовать за этими законами или нет. Но мы не можем выбрать, будем ли мы пожинать или нет. Потому что время урожая – это последствия того, что мы сеяли ранее. Если мы садили картофель, то будем выкапывать при урожае также картофель. Если мы жили эгоистичной жизнью в соответствии с нашими собственными мыслями и волей, да, тогда мы и будем пожинать соответствующие плоды. Давайте же будем рассудительными и будем понимать эти неизменные законы и будем делать выводы, так, чтобы наша жизнь была временем посева, который принесет хороший урожай.

0: Как смотрит на себя человек и как смотрит на нас Господь.
1: После воскресного служения, придя домой, я сидел за столом в своей комнате. Погрузился в размышления о своем труде. В церкви мирное и приятное общение, среди братьев единодушие, ревностно трудятся. Грешники каются, все радостные. Вдруг открывается дверь и входит человек приятной наружности. В руках его всякие аптекарские приборы, колбы, пробирки, спиртовая горелка, весы. Поставил все это на стол и спрашивает.
0: «Вы служите церкви? Есть ли у вас усердие?»
1: Из кармана пиджака я вынул в виде шоколадки усердие и подал ему. Он взвесил на весах и на листе бумаги сделал запись. Анализ усердия служителя церкви для получения награды от Бога. Общий вес 100 фунтов. Я подскочил от радости, но он так посмотрел на меня, что я сел и понял, что исследование еще не закончилось. Потом человек мое усердие разбил и сложил в колбу, поставил над огнем, и все расплавилось в жидкое. Дал остыть, и все застыло слоями. Стал отбивать по одному слою.
0: Общий вес 100 фунтов. Составные части. Притворство 10 частей. Личное тщеславие 23 части. Гордость знанием 11 частей. Властолюбие 12. Искание похвалы 19 частей. Гордость талантом 14. Любовь к Богу 4 части. Любовь к человеку 4 части. Чистого усердия 3 части. Итого 100 частей.
1: Закончил анализ, сделал запись, взял все приборы, взглянул на меня с жалостью и сказал:
0: «Да спасет тебя Христос!»
1: И ушел. Я прочитал эту запись, сжал ее в руке и сказал: «Не может быть, чтобы к моему усердию служить Богу и людям примешалось столько грязи!» Раньше я всегда молился: «Господи, спаси меня от ада преисподнего!» А теперь постоянно молюсь: «Господи, спаси меня от моего я. Аминь».
2: Отдайте свою юность Господу. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3:7-8. Одна религиозная девушка хотела быть спасенной, но не хотела упустить и мирских утех. Она хотела отдать себя и свое сердце Господу в старости. Это делают очень многие люди. Однажды ее посетил знакомый книгоноша. В беседе с ним она предложила ему стакан молока. Книгоноша, поблагодарив, выпил молоко, но немного оставил на дне и, обратившись к девушке, сказал:
3: «Сочтете ли вы за честь, если я предложу вам выпить этот остаток?»
4: «Конечно нет, вы шутите?»
2: ответила девушка, и книгоноша сказал:
3: «Это как раз то, что вы делаете по отношению к Господу. Пока вы молоды, здоровы и сильны, вы предпочитаете жить свое удовольствие, а когда выпьете чашу жизни до дна, тогда жалкие остатки ее вы собираетесь преподнести Богу, только примет ли Он?»
2: Книгоноша отдал девушке стакан, сказал:
3: «Оставайся с Господом».
2: И ушел. Девушка стояла некоторое время в оцепенении, ей было стыдно перед Богом. Наконец она твердо решила отдать свое сердце Господу и посвятить свою юную жизнь служению Ему. Видели ли вы, как ветер сдувает весенние цветы с дерева? Как полный жизни и красоты цветок совершенно увядает, сорванный и измятый руками? Как самое лучшее дерево, испорченное чем-либо в нежном возрасте, навсегда остается уродливым, бесплодным и годно бывает только для сожжения? Это образ юности, отторгнутой от добродетели и преданной в руки коварного греха, его удовольствий и страстей. Как приучишь себя в молодости, так и останешься на всю жизнь. Что посеешь в юности, то будешь пожинать во всей последующей жизни. Молодость – это великое счастье, если она посвящена Иисусу Христу. усердно приносите Христу труды юности вашей и возрадуйтесь о богатстве в старости, ибо собираемое в юности питает и утешает изнемогших в старости.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу ответить брату, который живет в городе Измаил. Зовут его Саша. Я получил от него письмо, но я отвечу в этом видео, потому что те советы, которые хочу дать Саше, я уверен, что они пригодятся и другим. В предыдущих видео я вам говорил, пригласил вас на встречу с Олегом Маскаевым. К сожалению, у брата Маскаева так печаль была в семье, потому что они все заболели ковидом, и его отец отошел в вечность. Так что помолитесь и вы, чтобы Бог утешил и Олега, и его жену, его маму, всю их семью. А та встреча, надеюсь, что мы проведем эту встречу, может, во второй половине февраля мы проведем эту встречу с Олегом. Вот я уже получил письмо от Олега, и Олег говорит, что, наверное, во второй половине февраля мы сможем организовать эту встречу, и я обязательно дам вам знать и выставлю еще раз объявление здесь. А теперь давайте прочитаю вопрос. Приветствую вас. Меня зовут Саша. Я из города Измаил. Я хожу, благовествую в больнице и на улице. Хочу в этом развиваться. У меня вопрос по поводу того, как продолжать общение с людьми, которым я рассказал Евангелие. Потому что в основном я им рассказываю, и все. Нет с ними связи. Мне посоветовал вам написать Юра Карамалак. Сказал, что вы занимаетесь благовестием. И еще я веду блог в Инстаграме о Евангелии. Можете подсказать способы продвижения? Спасибо. Благословения вам. Александр, наверное, мы не встретились с тобой лично, но вот я помню, что когда я приехал к вам там в Измаил, ну, я в Измаиле не был, я был в Болграде, я был в Новые Трояны, кажется, я был в Шевченкове, я был в Струмке, потому что там в Струмке первая баптистская церковь в Бессарабии была основана там, в Струмке. Я пишу историю баптистов и приехал туда, в ваши края, чтобы увидеть все эти места, чтобы встретиться с людьми. Но когда я был там у вас, я помню, что мы ехали по дороге из одного села в другое, не помню, но я увидел билборд, на котором были слова из Библии, и такой прямые слова: «Покайся, веруй в Иисуса Христа». Я не помню, что было, но меня очень впечатлило, что прямо в поле билборд, на котором слова Иисуса Христа и призыв к покаянию. И мне тогда сказали, что вот есть один брат, и я думаю, что-то они мне о тебе сказали. Если я хорошо припоминаю, то, кажется, они так и сказали, что Саша зовут того брата. Наверное, это ты делаешь. И я очень рад, брат дорогой, продолжай это делать, да благословит тебя Господь в этом добром деле. Да, я буду рад ответить на твои вопросы. Я также благовествую всем людям везде, пытаюсь использовать все возможности, учу всех людей это делать. Поэтому хочу дать тебе несколько советов. Вообще-то я тут написал так 6 пунктов, я себе написал, заметки тут сделал, чтобы посоветовать тебе, как продолжать дальше общение с этими людьми, как помогать этим людям, которые услышали от тебя Евангелие, чтобы они стали учениками Иисуса Христа. Первое. Первое – это пригласи людей на изучение Библии. Я думаю, что ты ведешь уже группу по изучению Библии, но если ты не знаешь, как это делать, тогда ты обратись к Сергею Карамалак. Сергей, он служитель, его отец служитель, пастор церкви в Болграде. И Сергей также служит там в Болграде. И, наверное, и Юра тоже знает хорошо. Так что ты обратись к ним, обратись к Сергею. У Сергея есть учебники, разные учебники. Я особенно тебе советую, чтобы ты взял учебник «Бог есть ли ты». Это учебник для людей, учебник по изучению Библии, который предназначен для людей, которые ни разу не изучали Библию, не читали, не знают. Они даже не знают, что такое Ветхий Завет, Новый Завет, глава, стих и так далее. И в начале этого учебника где-то 18 страниц есть, в котором даются основные понятия о Библии. Кто написал, когда написал, что означает стих, что означает глава и так далее. Так, чтобы человеку дать нужную ориентацию. После этого начинается изучение, и идет изучение по индуктивному методу, и человек учится, как изучать Библию, и в процессе он изучает, и проходит все Евангелие от Иоанна. А вот для человека, чтобы он уверовал в Иисуса Христа, очень важно, чтобы он понял Евангелие от Иоанна. Еще в конце этого учебника есть руководство для руководителя, инструкции для руководителя, для преподавателя. И по всем этим инструкциям ты сможешь очень легко преподавать, но еще лучше будет, если ты поступишь в институт по индуктивному изучению. Сейчас, кстати, можешь учиться и онлайн. Ты обратись к Сергею, спроси у Сергея, и Сергей тебе поможет это сделать хорошо. И эту группу по изучению Библии ты начни у себя в церкви, начни у себя дома. Ты можешь также начать в Zoom. Можешь начинать преподавать в Zoom, я веду в Zoom. И, кстати, когда веду группу в Zoom, я подключаю, потому что Zoom дает возможность сразу же подключить и социальные сети, и YouTube, только Instagram. Instagram, наверное, не сможешь это делать, чтобы подключить Zoom к Instagram. Но вот я даже использую такой сервис, называется Restream. И этот сервис Restream, ну, плачу за него там некоторые деньги, и туда могу подключить 30 еще как направлений, 30 еще других сайтов, ну, как YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. И я из Zoom, когда я веду урок, подключаю, и идет онлайн, идет лайв-стриминг, и тогда люди могут следить за изучением. Я даже приглашаю, чтобы они подключались, новые люди. Поэтому ты можешь это делать, если у тебя есть этот блог. Ты говоришь, что у тебя он есть в Инстаграме, но я очень советую тебе, чтобы ты начал и в Ютубе, потому что в Инстаграме малое количество людей, которые имеют доступ. А вот про Ютуб все люди знают, что в Ютубе должны, в Ютубе все видео находятся в Ютубе. Я очень сожалею, что я сам не начал раньше делать Ютуб. Но вот я тебе это советую. Обязательно начни группу по изучению Библии и пригласи людей на изучение Библии. Еще один курс, который советую тебе, и ты найдешь у Сергея, «Истинные взаимоотношения с Богом». И там идет 6 уроков по 40 минут каждый, но там изучение Библии, в котором человек понимает суть Евангелия, сущность Евангелия. Так что попроси у Сергея и этот курс. Значит, это первый пункт. Пригласи людей на изучение Библии. Второй. Пригласи людей в церковь, в твою церковь. Скажи людям, когда есть богослужение у вас в церкви, и я надеюсь, что у вас в церкви хорошо поставлено так, чтобы люди смогли, чтобы обращали внимание к новым людям, чтобы новых людей приглашали на разные мероприятия и так далее. То есть для того, чтобы было это продолжение, говори людям о твоей церкви, где твоя церковь, и приглашай людей туда, в твою церковь. Говорю, на изучение, если проводится изучение в церкви, на богослужение. Если ты проповедуешь людям, которые живут в другой местности, тогда ты посоветуй этим людям, чтобы они пошли в церковь в ту местность. Но только будь внимательным, не приглашай людей в любую церковь. Очень важно приглашать их там, где есть здравое учение. Если ты не уверен, что там здравое учение есть, не надо их туда приглашать, потому что не хочешь этих людей толкнуть в неправильное учение. Третий пункт – это начни канал в Ютубе. начни канал в Ютубе, и вот там ты, что ты можешь выставлять? Ну, в первое, ты можешь отвечать на вопросы людей. Люди там, люди в твоем регионе. И когда начинаешь канал в Ютубе, ты не думай про всю Вселенную, чтобы отправить для, про всю Землю. Не-не-не, ты думай, канал в Ютубе ты начни для тех людей, кому ты проповедуешь. Поэтому ты отвечай. Я знаю, что я всегда проповедую людям, они задают вопросы, они хотят много знать, иногда нету времени говорить, хочу ответить дальше на этот вопрос. И тогда я говорю людям, а вы зайдите на канал, я отвечу на ваш вопрос, или же любой вопрос, который у вас есть. Вот вы читаете Библию, задавайте вопрос, и я вам отвечу на этом канале. Я советую тебе начать канал в Ютубе, и также на этом канале ты можешь рассказывать интересные случаи, которые есть у тебя, когда благовествуешь людям, и начни с твоего свидетельства, сперва сними, хорошо, сделай видео с твоим свидетельством, и выстави туда на этом канале, чтобы люди могли слушать то, как ты обратился к Богу. На этом канале можешь приглашать и пастырей, чтобы они помогали тебе отвечать на эти вопросы, но важно на этом канале, чтобы ты опубликовывал систематически. Для начала раз в неделю будет идеально. Я приглашаю тебя, чтобы ты поступил в миссионерскую школу. У нас есть миссионерская школа, и вот в этом году обучение будет с 22 июня по 22 августа. Мы набираем очень маленькое количество людей, которых обучаем профессионально делать служение. В этой миссионерской школе у нас есть 4 спортивных факультета, где мы готовим миссионеров через спорт, но есть один факультет по журнализму, где мы обучаем людей всему, как работать медиа, как открывать канал, как вести интересно канал и так далее. Так что я приглашаю тебя, чтобы ты поступил в эту школу. Ты посмотри в описании, потому что здесь должен быть линк на школу. Зайди на сайт, посмотри внимательно. Можешь связаться со мной, дам тебе информацию, свяжись с Сергеем. У Сергея есть тоже вся информация об этой школе. И я приглашаю, чтобы ты поступил в эту школу. Кстати, можешь на твоем канале сделать и плейлист, и в этот плейлист можешь добавить и те видео, которые я делаю, и ты посчитаешь, что они будут интересны и для твоей публики. Посмотри на этом моем канале все видео, которые ты считаешь, что они хорошие, возьми их и используй там. Если ты включишь их в плейлист, они будут появляться и на твоем канале, и люди будут видеть. Вот так. Четвертый пункт. Помоги сразу людям, чтобы они подключились к твоей социальной сети. Обычно, когда ты говоришь с людьми, ну, у всех людей сейчас есть телефон в руках, ты можешь им сказать, что вот, есть у вас Инстаграм? Скажут, есть. Все, тогда подключи их к Инстаграму. И, кстати, развивай это для твоего Инстаграма, чтобы на твоем Инстаграме всегда шел разговор с людьми, общение с людьми. Это очень важно. В Инстаграме, кстати, можешь делать и лайв. Лайв очень хорошо. Лайв можешь делать в Ютубе. Это очень хорошо, когда в прямой трансляции ты общаешься с этими людьми. И делать это систематически. Можешь один раз в неделю делать видео, другой раз. Или одну неделю видео, другую неделю делать прямую трансляцию. Но помоги людям, чтобы они сразу записались. Если у них есть телефон в руках, ты помоги им, чтобы они нашли твою страницу, чтобы они нашли твой канал, и сразу свяжись с ними, потому что если они сделают сразу, они не забудут, и они уже будут на связи, по крайней мере, они будут следить за твоими социальными сетями. 5. Свяжи этих людей с серьезными людьми, с другими настоящими верующими в своих местностях. Посмотри, может, там, где люди, если они из других городов, других сел, я не знаю, сел твоего района, или ты едешь в другие места, или же начнут люди с других стран следить за твоим каналом. Постарайся связать, направить их к тем людям, которые могут им помочь, чтобы они пришли в церковь, чтобы они росли духовно. То есть, чтобы ты не один работал над обучением этих людей, над духовным назиданием этих людей, чтобы подключить и других людей, и других служителей. И последнее, это 6-й пункт, это оставь этим людям информацию, всю информацию, которая нужна. Я сделал разные буклеты по разным ситуациям. К примеру, когда лечу в самолете, я для этого специально написал, ну, раньше летел очень много в самолетах. Я написал буклет для тех людей, с которыми я лечу в самолете. И когда я сажусь, всегда даю им этот буклет. И в этом буклете я представляю Евангелие на том языке, который, то есть той информации, которая им нужна, которая им очень интересна, потому что сейчас они летают в самолете, им интересна эта информация. Я представил Евангелие через эту информацию. Но обязательно в конце я даю все возможные варианты, чтобы они могли потом дальше со мной связаться. И ты можешь также делать буклет. Можешь делать буклет с твоим свидетельством, но в конце напиши все варианты, куда ты их приглашаешь. Можешь сделать также QR-код, который направляет на твой YouTube-канал, и люди смогут отсканировать этот QR-код, и чтобы сразу вышли на твой канал и подписались там на этом канале, и ты будешь дальше с ними держать связь и вести этих людей в Евангелие. Ну, примерно это, Александр дорогой, то, что я тебе хотел посоветовать. Давай напиши мне, как тебе помогли все эти мои советы, которые я тебе дал, как ты внедрил эти советы, какой результат дали эти советы. И также обращаюсь и ко всем другим, которые слушают это видео. Напишите и вы в комментариях, как вы это делаете, или, может, у вас есть какой-то интересный опыт, которым вы хотите поделиться. Но очень хочется узнать, как вы применили эти советы и какой результат дали эти советы. Еще раз говорю, очень важно, чтобы мы проповедовали Евангелие, но важно, чтобы мы делали учеников Иисуса Христа. Если мы проповедуем, но не делаем всех усилий для того, чтобы дальше людей направлять, тогда не получается делать учеников Иисуса Христа. А Иисус хочет, чтобы мы сделали, чтобы мы делали учеников Его. Да поможет Господь тебе, Александр, и да поможет всем нам, чтобы мы были живыми свидетелями на каждом месте.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Здравствуйте, ребята! Если вы любите читать Библию, то вы найдете в ней много интересного и поучительного. Библия учит нас жить правильно. Вот послушайте, что в ней написано. «Живите в любви, как и Христос полюбил нас и отдал самого себя за нас в жертву Богу, в благоухание приятное». Благоухание приятное – это значит приятный запах, аромат. Сегодня я и расскажу вам об аромате, аромате любви. Вы слушаете, ребята, детскую христианскую программу «Утро жизни».

Маленький Даник жил около озера. И вот однажды, во время прогулки, он увидел на берегу озера цветы. «Какие красивые цветы!» — сказал Даник. «Я сорву их для мамы». Даник не знал, что эти цветы назывались «вонючая капуста». Они очень плохо пахли, и люди не ставили их у вазы у себя в доме, как другие цветы. Когда Даник принес цветы маме, она обрадовалась. «Спасибо, Даник, ты очень хороший мальчик». Но его старшая сестра сказала: «Они же воняют, неужели ты оставишь их в доме, мама?» Мама ответила: «Для меня они пахнут хорошо, потому что я слышу в них запах любви моего маленького мальчика». Действительно ли она слышала запах любви? Может ли человек пахнуть любовью? Нет, конечно. Но вы, наверное, поняли, что имела в виду мама Даника. Несмотря на плохой запах, ей понравились эти цветы, потому что они говорили ей о том, что Даник любит ее.

Библия говорит нам, что когда Ной устроил жертвенник Богу в знак благодарности за спасение его и его семьи от потопа, то Бог услышал приятное благоухание, приятный запах. Вы думаете, Бог услышал запах огня на жертвеннике, как мы слышим этот запах? Конечно, нет. Но Бог знал о той любви, которая исходила от жертвенника. И Он слышит, чувствует нашу любовь к Нему точно так же, как мама Даника чувствовала любовь своего сына к ней.

В другом месте Библии говорится: «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и отдал Себя за нас в жертву Богу, в благоухание приятное». Те, которые хотят следовать за Иисусом, должны быть такими, как Он, идя по Его следам любви. Когда мы следуем за Иисусом, когда мы любим других людей, то Библия говорит нам, что тогда мы являемся для Бога приятным благоуханием Христовым, приятным ароматом. Бог видит, Бог знает, что мы Его любим. Это и есть аромат, который слышит Бог. Аромат нашей любви. Если мы любим Бога за то, что Он послал к нам Своего Сына Иисуса, чтобы нас спасти, Он прощает нам многое плохое, что мы делаем, как и мама Даника. Она взяла эти цветы, которые очень плохо пахли, и сказала, что у них сладкий запах, потому что в них была любовь ее мальчика.

0: Однажды в ясный солнечный день три девочки, Катя, Рита и Света, шли домой из школы. По этой же улице шла незнакомая старушка.
1: «Посмотрите на эту смешную старуху!» — сказала Рита. «Она идет, как маленький ребенок!»
0: «Уродина какая-то!» — сказала Катя. «Посмотрите, какая морщинистая у нее кожа, как у слона!»
1: «А какое смешное на ней платье!» — засмеялась Рита. «Болтается, как на вешалке!»
0: «Не говорите так!» — сказала Света. «Ведь она может услышать!»
1: «Ну и что, если услышит?» — возразила Катя.
0: «У нее, наверное, с головой не все в порядке. А скорее всего, она вообще не слышит».
1: «Или не видит», — добавила Рита.
0: «А я думаю, она хорошая», — сказала подругам Света.
1: «Хорошая?» — спросила Рита. «Что в ней хорошего?»
0: «Она напоминает мне мою прабабушку».
1: «А кто твоя прабабушка?»
0: «Это бабушка моего отца. Мы ездим к ней каждую неделю».
1: «И она похожа на эту старую женщину?» — спросила Катя.
0: «Да», — ответила Света. «Она очень старенькая. Она не может ходить сама, без чьей-то помощи. Ее кожа морщинистая, и она плохо слышит. Но она такая милая и приятная».
1: «Что же здесь приятного?» — спросила Рита.
0: «Она приятная, когда ты ее узнаешь», — ответила Света. «Она радуется, когда я прихожу к ней, и любит, когда я что-то делаю для нее. Она рассказывает мне истории из своей жизни, когда она была маленькой девочкой, а также любит слушать, что делаю я».
1: «Да, кажется, она хорошая», — задумчиво произнесла Катя.
0: «Она очень хорошая», — сказала Света. «Наверное, и эта старенькая женщина, которая идет по улице, тоже чья-то прабабушка».
1: «Может быть, да», — сказала Катя, «а может быть и нет».
0: «А если нет, то, наверное, ей очень хочется поговорить с детьми».
1: «Давайте спросим ее, можем ли мы чем-то помочь ей, например, купить для нее продукты в магазине», — предложила Света.
0: И три девочки, ласково улыбаясь, подошли к старушке.

знаете, ребята, что по этому поводу написано в Библии? Сейчас я вам прочитаю. Это книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Почитайте старцев, вставайте перед ними, бойтесь Бога своего, я Господь». Дорогие девочки и мальчики, если вы будете уважать и почитать старых людей, помогать им и заботиться о них, то придет время, и вас тоже будут уважать и помогать вам, когда вы будете в этом нуждаться. А если будете насмехаться над старыми людьми, если не поможете старому беспомощному человеку, то же будет и с вами. В Библии написано: «Бога нельзя обмануть. Что посеет человек, то и пожнет». Поэтому будьте добрыми и хорошими. Старайтесь в своей жизни исполнить волю Божью.

кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным.

судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Матфея, 7 глава, 1 и 2 стих.

Я надеюсь, ребята, вы внимательно слушали эту передачу и все поняли. Вы будете добрыми и хорошими, будете любить людей, не будете насмехаться над ними и осуждать, но будете поступать так, как учит нас Бог. Ведь вы же хотите, чтобы Бог благословил вашу жизнь? Думаю, что да. Нам всем нужны Божьи благословения. Ну а самое главное, мы хотим быть в Небесном Царстве, правда же? Тогда давайте любить Бога и людей так, как учит нас Библия.

вот и окончилась наша передача. Сегодня для вас пели Леся Бондаренко, девочки Марару, детский хор города Сакраменто. Вела передачу Людмила Ахтерова. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес. Украина, почтовый индекс 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне «Радио на пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

0: Объединимся в общей молитве Господу. Дорогой наш Спаситель, сердечно благодарим Тебя за Твою любовь ко всему роду человеческому. Просим Твоего благословения на эту передачу, на всех радиослушателей. Во имя Твое мы просим. Аминь.
1: Ты от Бога далек, как земля далека от небесных светил. На термометре жизни застыл ртутный столбик в пределах нуля. Это значит, что жизнь без воды, это значит, что жизнь без тепла. А без влаги растут ли сады, а без света рассеется мгла. Твой Спаситель не понят тобой, жгучей болью на бледном лице умирал он в терновом венце, вознесенный над грешной землей. И хоть кровь Иисуса Христа ярче слов о любви говорит, ледниковый период царит, мерзлота, древних лет мерзлота. Не напоено сердце водой вечной жизни и радости в нем, свет отвергнут Христов, и покой не обнимет блаженным теплом. Антарктида, сплошная зима, необжитость пустынь и глуши, и на всех континентах души беспросветная тьма.
2: Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с Откровения Иоанна Богослова, с 2 главы, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Кто из нас не пережил в юности чувство первой любви? Это первое чувство, многократно воспетое поэтами и писателями всех времен и народов, особенно ярко проявляется в пору нашей молодости. Юными мы любим так горячо, так беззаветно, что по первому желанию любимого человека готовы умереть на его глазах. Испытывая радость и счастье от присутствия любимого, мы плачем от счастья. Но годы проходят, мы начинаем страдать душой и духом. Наши чувства притупляются, и нравы требуют настолько, что порой мы начинаем смеяться над тем, как когда-то любили горячо и нежно. Но иногда, а к старости все чаще и чаще, нас охватывает глубокая грусть о безвозвратно ушедшем от нас счастье любви. Некоторое подобие этому существует и в духовной жизни человека. Кто из нас не вспоминает теперь тот чудный день, когда мы приняли Иисуса Христа как своим личным спасителем, как властелина нашей жизни? Первые годы после принятия Христа в свое сердце нового христианина объемлет такая любовь к Спасителю и к своим ближним, что он готов обнять весь мир, громко взывая ко всем о своей любви к Господу, о том мире, что наполняет его душу, и о радости, заполнившей все его существо. Он готов был плакать счастливыми слезами любви от сознания ежечасной близости к Богу. Но годы проходят, служение Богу переходит в привычку, молитва теряет свою искренность, становясь все более сухой и нудной. Сердце уже не горит первой любовью христианской юности ни к братьям и сестрам, ни к погибающим грешникам, ни даже к самому Господу. Порой становится грустно от мысли, что в сердце уже нет былого огня любви к Создателю, и собственное существование начинает казаться ненужным и бесцельным. Букет без сладких слов, любезной речи, без умирительных поклонов, букет цветов прекрасных, нежных, дал сердцу бодрость среди стонов. Цветок — бальзам на радость сердца, цветок, рука в дни испытания, символ любви без лицемерия, залог для дружбы сострадания. На тоска по ушедшей какается безвозвратной любви к Богу все чаще начинает посещать наши сердца. Это значит, что еще не совсем ушла любовь из человеческого сердца. Тоска по любви.

утраты первой любви. И он в этом абсолютно прав, потому что он искупил грех человеческий ценой своей пролитой крови. Так как он возлюбил тебя прежде создания мира, он и вправе требовать от тебя любви. Поэтому будем любить, дорогие друзья, его, потому что он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. Дорогие друзья, радиослушатели, да загорится в сердцах наших снова первая любовь к источнику любви. Поэтому я вас искренне призываю прийти к Господу вашей молитвы покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Послание к Титу.
2: Сердца готовы слушать Слово Божие. Мы молились, поклонялись Господу, и теперь подошли к этому моменту, когда можем открыть Слово Божие и изучать его. Сегодня будет третья, заключительная проповедь из серии «Пастырь по сердцу Бога». Откроемся вместе первую главу послания к Титу. Послание к Титу, первая глава. Я надеюсь, вы помните, что первая проповедь из этой серии была посвящена семье пастора и основывалась на шестом стихе. И основывалась на шестом стихе первой главы. Первый экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера, это управление семьей. Пресвитером может быть только тот человек, который имеет репутацию хорошего семьянина, муж одной жены. Если кто не порочен, муж одной жены. Имеет верных детей, детей, имеющих верных, неукоряемых в распутстве. Его дети верующие, если они взрослые, если они маленькие, они послушные. Вторая проповедь была посвящена личным качествам пастора. Личным качествам пастора. Второй экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера, затрагивает его личные качества. Стих 7 и 8. И среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должна быть способность к руководству, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Слово «домостроитель», как вы помните, означает «управляющий в доме», «управляющий». И человек, который несет служение пастора, должен быть способен к руководству, он должен обладать даром руководства. И также он должен обладать особыми личными качествами. Определенные черты характера у него должны отсутствовать, а определенные черты характера должны присутствовать. Мы их видим всех, эти черты характера, которые должны отсутствовать, вторая часть 7 стиха, и черты характера, которые должны присутствовать, первая часть 8 стиха. Однако, друзья, для того, чтобы быть истинным пастырем, вот этих двух условий недостаточно. Недостаточно верного управления семьей и недостаточно особых личных качеств. Друзья, это еще не все. Есть что-то еще очень важное. Третье. Необходимо быть верным истине. Не просто самому быть верным истине, что важно, но и также необходимо эту истину верно преподавать. Как сказано в послании к Тимофею, в 3 главе, епископ должен быть учителен. В общем, важно хорошо управлять семьей, важно обладать особыми личными качествами, но если человек не верен истине, если человек не может учить истине, то в таком случае, конечно, он не соответствует требованиям, которые Писание предъявляет пресвитеру. Человек может быть прекрасным семьянином, он может обладать особыми личными качествами, однако, если он не способен преподавать слово верно, если он не способен усваивать истину, систематизировать истину и преподавать истину так, чтобы люди после урока, после проповеди получали более глубокие знания, чем до нее, такой человек не может быть пресвитером. Даже если он прекрасный семьянин, но не способен усваивать истину и преподавать истину, он не может быть пресвитером. Человек может быть прекрасным организатором. Он может быть хорошим таким менеджером. Он может организовывать строительство религиозных зданий. Он может проводить какие-то конгрессы, конференции, различные программы, проекты. Но если он не держится верного учения, не стремится познавать истину, в таком случае он опять-таки не может быть пресвитером. Потому что пресвитер должен быть держащийся истинного слова, 9 стих. Человек может быть очень дружелюбным, мягким и обходительным в общении. но при этом незнакомым с основными доктринами Писания или даже противящийся им. Не понимающие, что пресвитер должен быть учителен, обычно говорят о таких людях: он прекрасный пастырь, но плохой учитель, плохой проповедник. В глазах Бога такие прекрасные качества, как дружелюбие, мягкость, обходительность, не могут компенсировать отсутствие верного преподавания истины. Поэтому такой человек не может быть пресвитером. Третье отличие истинного пастора, которое мы будем с вами сегодня изучать. Верность истине. Девятый стих. Он не только хорошо управляет собственным домом, он не только обладает особыми личными качествами, но он также является человеком верным истины. Девятый стих. Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противившихся обличать. Пресвитер – это человек истины, который посвящен истине Слова Божьего. Он любит ее, он жаждет ее, он живет ей. И вот эта верность истине, она как бы имеет две составляющие. Первая составляющая касается его личной приверженности Слову, а вторая составляющая касается его обучения Слову других. Пресвитер – человек, который лично любит Слово, живет им, и его сосуд настолько наполнен Словом, что он буквально переливается через край и приносит благословение другим людям, неверующим спасение во Христе, верующим духовный рост. Так что верный истинный пастор – это человек, который прежде всего верен Слову лично. И здесь первый подпункт у вас в ваших программках. Верность в личной приверженности Слову, держащийся истинного Слова согласно с учением. Первая часть 9 стиха. Верность в личной приверженности Слову, держащийся истинного Слова согласно с учением. Слово «держащийся» в оригинале, слово, переведенное как «держащийся», в оригинале используется греческое слово «антихуменон». Данное слово происходит от греческого слова «антехо», означающего «крепко держаться», «льнуть к чему-либо». И также лингвисты говорят о том, что предложное сочетание имеет легкий оттенок удержания чего-либо в противодействии враждебным силам. Предполагает упорство. То есть пресвитер – это человек, который держится истинного слова в противовес, в противодействии врагам истины, которые пытаются противодействовать распространению истины на земле. Истинный пастырь крепко держится истинного учения, несмотря ни на что. Он лично привержен слову, лично привержен Писанию. А в чем это проявляется? Но прежде всего это проявляется в личной приверженности слову. В чем проявляется? В том, что человек любит Писание, он читает Писание, он размышляет о Писании, он живет Писанием. Сегодня много служителей, которые называются пресвитерами, но они не держатся верного учения. Они заняты чем угодно, только не тем, чтобы быть посвященным слову. Слово их не интересует. Они не живут доктриной. Они живут различными программами, мероприятиями, какими-то организационными моментами, строительством, чем угодно, только не словом. Я помню, разговаривал однажды с одним пастором, который закончил строительство Дома молитвы под его руководством. И он жаловался мне на то, что буквально он был даже в небольшом отчаянии, потому что такая сфера деятельности закончилась. И он говорит: я даже не знаю, чем мне теперь дальше заниматься. Я уже настолько привык строить и больше практически не делать ничего, что даже не знаю, чем мне дальше заниматься. И я захотел ему подсказать: ну, дальше нужно изучать Писание и преподавать его. Но он как-то проигнорировал это. Мне показалось, что он считает это само собой разумеющимся. Но действительно, друзья, для того, чтобы преподавать Писание, нужно читать Писание, жить Писанием, держаться истинного слова. Обратите внимание, он должен держаться истинного слова согласно с учением. Учение – это греческое слово, переведенное как учение, в греческом «дидаскалия». Слово означает «доктрину». Учение или доктрину. То есть пастор должен держаться здравого учения, должен держаться истинного слова согласно с доктриной, согласно с учением, богословием, если хотите. То есть пастор должен преподавать слово, об этом мы поговорим чуть позже, но он лично должен быть верен слову согласно с основными доктринами христианской веры. Тот, кто противится основным истинам Слова Божьего, не может быть служителем. Иногда бывает, я встречал таких братьев, служителей, которые вроде бы привержены истинному Слову. Они там прочитали Библию по 40 раз в своей жизни или еще больше. Вроде бы они читают Писание, однако они не могут согласовать то, что они читают, с учением всей Библии. Они не могут называться людьми, которые держатся истинного слова согласно с учением. Вроде бы они держатся слова на первый взгляд, потому что они постоянно читают Писание, но они не могут согласовать это с учением, с богословием, с доктринами, и они противоречат некоторым важным доктринам Священного Писания. Конечно, человек, который вроде бы любит Писание, любит читать Писание, может быть, знает наизусть тексты очень хорошо, но он не может согласовать свои знания с вероучением, с доктринами Писания. Конечно же, такой человек не может быть пресвитером. Служитель, который не может согласовать то, во что верит сам, с общим учением Слова Божьего, не соответствует требованиям Писания. Поэтому в нашей церкви на основании вот этой первой части 9 стиха мы предъявляем очень высокое требование ко всем, кто несет служение. Пресвитер должен быть лично верен Слову, он должен любить Писание, проводить много времени в изучении Писания, должен хорошо знать богословие, основные доктрины Слова Божьего. То, во что он верит лично, должно полностью согласовываться с учением Библии. Например, если какой-то человек в нашей церкви служитель перестанет верить правильно, как вы думаете, он сможет нести служение? Нет. Почему? Потому что пресвитер должен быть человек, который держится истинного слова согласно с чем? С учением, с доктриной. Тот, кто не знает верного богословия или знает, но противится ему, не может быть пресвитером. Несколько лет назад в Самарской семинарии преподаватель богословия, человек, который преподавал богословие неплохо, он вдруг выразил свое несогласие с некоторыми доктринами, с некоторыми положениями евангельского богословия, которое он преподавал. И перед служителями стал вопрос: ну что же делать? То ли позволить ему преподавать богословие, просто пусть он о том, с чем не согласен, не говорит, просто молчит. Либо признать его несоответствующим требованиям пастыря, ну и значит преподавателя в семинарии тем более. Одни говорили: ну он хороший брат, он хорошо преподает другие разделы богословия, если он не согласен с этим разделом богословия, то он может продолжать тренировать братьев. Другие говорили: нет, он не может. Кто же был прав? Согласно Писанию, правы, скорее всего, были те, кто его отстранили. Его отстранили от преподавания, сказали, что он не может преподавать, потому что он не держится здравого слова согласно с учением. Он не может преподавать истину, согласуя ее с учением Нового Завета. Он противоречит некоторым положениям Нового Завета. Так что те, кто говорят, что человек может быть прекрасным пастырем, но быть несогласным с какими-то положениями евангельского учения, но просто молчать об этом, заблуждаются. Пастор должен быть человеком, который держится истинного слова согласно с учением. Верное служение проистекает из личной глубокой убежденности в доктринах Слова Божьего. Итак, истинный пастор верен в истине, и его верность начинается в его сердце. Сердце наполнено верностью Слову. Он может согласовать то, во что он верит, с учением Нового Завета, с учением Слова Божьего. Если он не может согласовать, он не может нести служение. Так, да, друзья? Во-вторых, верность истине не только наполняет его сердце, но и переливается через край ручьями благовестия, ручьями назидания. И поэтому он проявляет верность в обучении слову. Вторая часть 9 стиха. Он проявляет верность истине в обучении слову. Второй подпункт – верность в обучении слову, 9b. Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Истинный пастырь – человек, который учит церковь истине. Он сам наполнен истиной, он держится истине, он может согласовать ее с учением Нового Завета, и он преподает эту истину. И он верен в обучении слову, и верность в обучении слова здесь как бы тоже имеет два аспекта – позитивный и негативный. Позитивный аспект – он наставляет в Слове Божьем, и негативный аспект – он обличает противящихся. Так, да? Обучать истине – это значит наставлять и обличать. Наставлять и обличать. Это то, что мы делаем. Мы наставляем и обличаем. Вот это правильно, вот это верно. А вот если вы поступаете так, это грех, это неверно. Вот это правильно, вот это верно. Вот если вы поступаете так, это хорошо. А вот это неверно, нужно покаяться. Вот это что такое наставление? Вот что такое обучение. Наставляем, обличаем. Наставляем, обличаем. Занимаюсь этим уже 10 лет. Наставляем, обличаем. Наставляем, обличаем. Люди где-то слушаются, где-то не слушаются, где-то согрешают, где-то не поступают по слову, потом раскаивается. Вот в этом суть служения. Наставлять и обличать. Давайте посмотрим на это более внимательно. Верность в наставлении. Чтобы был силен и наставлять в здравом учении. Это слово «наставлять» в греческом «паракалео» означает звать, быть рядом, требовать, побуждать, умолять, ободрять. Он зовет следовать здравому учению, побуждает следовать здравому учению. Слово «здравое» в греческом «гугиайна». Именно от этого слова происходит современное слово «гигиена». Основное значение данного греческого слова – быть здоровым, полезным. Пастырь по сердцу Бога зовет, наставляет, призывает следовать учению Слова Божьего, которое является полезным для духовного развития человека. Истинный пастырь учит церковь из недели в неделю, дает наставление. Он рассказывает не человеческие мнения, а смысл Священного Писания. К сожалению, друзья, в современной церкви, это правда, большинство церквей, в которых я был, уклоняются от этого требования. В церквах очень часто нет библейского наставления. Нет наставления в Слове Божьем. Есть какие-то истории, рассказики, в лучшем случае свидетельства, какие-то эмоциональные манипуляции. Люди могут смеяться, могут плакать. Знаете, чего они не могут? Духовно возрасти. Ни один человек не возрастет от историй, манипуляций, свидетельств никогда. Свидетельство хорошо, мы любим свидетельство. Но если только свидетельство, роста не будет. Рост только от чего? От слова. Есть объяснение слова, есть понимание слова, есть согласие со словом, есть смирение перед словом, будет рост. Не будет этого, нет разъяснения слова, не будет роста никогда. Никогда люди не возрастут. Так и останутся плотскими, неразвитыми, духовно обманутыми. Это очень печально. Наставление сегодня дефицит. Очень часто вместо наставления в Слове Божьем можно услышать либо пустословие, либо проповедь каких-то традиций, законничества, либо особо модно обучение какой-то вседозволенности. Сегодня можно услышать пустословие вместо наставления. Под пустословием я имею в виду религиозные речи из-за кафедры, в которых много слов, но нет серьезного, основательного библейского учения. Человек становится за кафедру, он говорит что-то, какие-то религиозные речи произносит, но учения нет. Это пустословие, это обман. Человек, который занимается этим, не является пастырем по сердцу Бога. Но знаете, что самое страшное? Самое страшное, что людям, многим людям это пустословие нравится. Люди любят пустословие. Люди не любят основательное, глубокое библейское учение. Они считают его каким-то холодным, далеким. Они считают его чрезмерно систематизированным. Они считают его слишком трудным для усвоения, требующим напряжения, разума. А когда они слышат пустословие, трудиться не надо. Там даже записывать не надо, потому что нечего записывать. Можно только круги такие рисовать. Пустословие, пустословие, пустословие, люди рады, не нужно работать, не нужно трудиться, льстит их уши, щекоть, это происходит щекотание ушей, как сказано во 2 Тимофею здесь рядышком. Пустословие, люди любят пустословие, оно ни к чему не обязывает, не ставит ни запретов, ни рамок, ни границ, оно не говорит ясно и конкретно, но размыто, абстрактно, неопределенно, оно не требует посвященности и самодисциплины, оно позволяет любить мир и его ценности, оно позволяет соблюдать религиозные традиции, но не менять ни свое мышление, ни свой образ жизни. Одним словом, оно обманывает. Пастыри, которые не учат церковь, обманывают ее. Люди, которые любят пустое проповедование, любят обман. Помимо пустословия, сегодня можно услышать законничество и традиции вместо наставлений. Люди, немалое количество служителей, они учат традициям. Они не разъясняют значение Писания. Человек попадает в такую церковь, и его быстро рассказывают ему религиозные правила игры. Человек воспринимает не учение Нового Завета, а традиции, имеющие очень часто законнический оттенок. Пастырь по сердцу Бога не занимается этим. А если другая крайность? Если одни учат законничеству, то другие учат, впадают в противоположную крайность и учат вседозволенности вместо наставления в Слове Божьем. Я бывал в церквах, это, как правило, какие-то новые церкви. Новые церкви, вновь появившиеся после перестройки обычно, они, как правило, впадают во вседозволенность. Люди в таких церквах чрезмерно, без разумных ограничений, пользуются своей христианской свободой. Порой не только доходя до грани допустимого, но и перешагивая через нее. Они просто любят бросать вызов всем религиозным устоям. Они тянутся ко всему новому, необычному, неформальному. Какие-то необычные прически, необычная одежда, необычная музыка, христианский рок, например, какие-то необычные формы религиозной деятельности, ток-шоу вместо проповеди и так дальше. Служитель, не соответствующий требованиям Писания, увлекается пустословием, законничеством, вседозволенностью. Но истинный пастырь преподает только библейское наставление и ничего другого. Друзья, вот я сейчас вам проповедую. Я как бы сразу, ну, в нескольких, я сразу и оцениваю, как вы меня слушаете. Я понимаю, что, ну, с человеческой точки зрения, ну, не очень интересно. Я понимаю. Я понимаю, вот здесь учиться нужно, вот я без такой истории начал в начале, я так вот иду вот вперед вам вот писание, тут надо поработать, вот. Но я, у меня нет цели вас как-то вот развеселить, что ли, или просто вот, я хочу, конечно, привлечь ваше внимание, я стараюсь, но у меня нет цели просто сделать вам интересно. Если бы у меня была такая цель сделать вам интересно, поверьте, я бы, ну, действовал иначе, чем я действую сейчас. Конечно, мы бы убрали разъяснительную проповедь, стих со стихом. Как мне один сказал пастор, если это делать, вообще никто на собрание ходить не будет. Потому что это людям уже давным-давно не нужно. Конечно, мы бы пошли какими-то другими путями. Но, друзья, цель не сделать интересно. Просто интерес ради интереса. Цель сделать интересно ради познания слова. Мы пытаемся, мы делаем, насколько мы можем. Но рост будет только от понимания слова. Возрастете только от понимания слова, больше ничего. Так что для того, чтобы возрасти, нужно потрудиться, друзья, нужно поработать, нужно внимательно слушать, нужно записывать, нужно размышлять, нужно анализировать, нужно вникать не только в учение, но и в себя. Вот так только будет рост. Нужно работать. Вот сейчас вы сидите, вы максимально напрягите все свое сознание, внимательно, внимательно. Это кульминация недели у нас в церкви. Кульминация недели сейчас, когда мы слушаем Слово, это главный момент. Вот жили, работали, отдыхали и теперь подошли к кульминации. Его нужно провести максимально интенсивно, чтобы воспринять учение Слова Божьего, сложить его в своем сердце и потом на основании этого действовать. Я смотрю на некоторых людей, которые посещают церкви, где нет разъяснения Писания, где служители просто будоражат эмоции людей, и они говорят, это хорошо. И мне их просто жаль. И цель наша не просто сделать интересно, но цель наша сделать понятно и систематично. Понятно, систематично, разумно, объективно, на основании Писания, что это можно проверить, что это можно проанализировать, это можно исследовать. Вот что мы делаем. И я думаю, что верное преподавание слова – это именно это. Это именно это. Все остальное – пустословие, как говорят, хорошая черта дипломата – сказать много, но ничего по существу. Произошло совещание дипломатов, они вышли к прессе, и у них там произошел конфликт или что-то еще. Они не хотят, чтобы пресса знала. Они улыбаются, дают интервью, журналисты довольны. Они идут домой, показывают в новостях. Все как... Ну, содержания нет. Вроде умные слова, вроде логика. Люди в галстуках, солидные люди. Но непонятно. О чем были переговоры, непонятно. Так и пустое проповедование. Вроде говорит человек, вроде Библию в руках держит, вроде религиозные речи произносит. Закончилось служение. Чему я научился? Что я познал? Ничему. Слушал что-то? Слушал. Говорили? Говорили. А что неправильно говорили? Причем искусство состоит еще в том, чтобы говорить религиозные речи, ничему не учить, да так мастерски, что и вроде неправильно ничего не сказано. Вроде все и правильно, а пусто, пустота. Вот так. И лжеверующие, и плотские верующие любят вот такую пустоту. Они в ней выросли, они к ней привыкли, она их не обличает, ни к чему не побуждает, ничего не запрещает, и она им родная. И когда они слышат разъяснение Писания систематичное, методичное, стих за стихом, которое объясняет значение слова, они просто потрясены. Одни считают, что это наглость. Как вы можете вообще что-то ясно говорить? Мы привыкли, что Писание туманное, неясное, запутанное. Другие считают, что это так трудно, здесь нужно думать. Мы уходим из этой церкви, почему? Здесь нужно думать. А разве можно иначе? Разве есть христианство, где не нужно думать? Где нужно отлучить сознание, и христианство ли это вообще? Одним мне нравится ясность, другим мне нравится то, что нужно думать. И так далее, друзья. Но рост только от этого. Нравится, не нравится, а по-другому не возрастешь. Спасение только от этого. Только от слова спасение, только от слова рост. Поэтому нужно полюбить слово. Полюбить слово Божие. Слово Божие. Возлюбить. Петр пишет, возлюбите чистое словесное молоко. Полюбите его. Вот это то, что вы считаете слишком определенным. И там, где нужно думать, вот это надо полюбить. Иначе не возрастешь. И наша греховная плоть, она не любит это. Плоть не любит думать, она ленивая. И плоть не любит записывать, работать не любит. Плоть любит эмоции. Она любит плакать и смеяться. Ей это легко, трудиться не нужно. И к такой религии она стремится, плоть. Но мы христиане, мы же не на поводу плоти живем. Или на поводу? Если на поводу, то предлагаю всем перейти к харизматическую церковь. Там уже действительно эмоции. Но если мы не живем на поводу плоти и ищем учение, то мы заставляем эту плоть, которая просто льнет к чувствам, мы ее заставляем садиться и читать, и познавать. И если мы ее будем систематически нас заставлять, то через несколько лет наша плоть станет послушная, будет вести себя более смиренно и не будет мешать нашему духовному человеку любить систематическое изучение Слова Божьего. Только такой путь. И наставлять в здравом учении. Вот что значит наставлять. Приучить к систематическому изучению Слова Божьего. Но не только наставлять. Нужно еще что делать? Посмотрите. Обличать. Второй аспект преподавания негативный. Второй аспект обучения. И обличать. Обличать. Верность в обличении. Обратите внимание на последнее слово 9 стиха. Противящихся обличать. Слово, переведенное как обличать, в греческом происходит от слова, даже можно понять по-русски, антилего. Буквально означает анти, против, лего, слово, говорить против. Говорить против. Обличать – это говорить против чего-то. Это еще что не нравится людям. Мы люди, которые привыкли к пустословию, они не привыкли слушать апологетические проповеди. Проповеди, которые обличают грех и разоблачают ложное учение. Они говорят, нам не нравится, что ты стоишь здесь и говоришь против чего-то. Ты не должен говорить против чего-то. За что-то можно говорить, но против чего-то нельзя. Но Библия говорит, ты должен говорить против. Против любых отклонений от истины, против заблуждений, против греха, против ереси. Я должен стоять за этой кафедрой и равномерно вам преподавать и наставление, звать к чему-то, и сбалансированно говорить вам против чего-то. Вот это будет обучение. Когда я зову идти за истинами, и когда я говорю против истин, за которыми идти нельзя. Когда я говорю против служителей, за которыми идти нельзя. Когда я говорю против учения, которое не соответствует Писанию. И противящихся обличать. Тит должен был столкнуться с жесткой оппозицией. Мы в следующее воскресенье начнем изучать ту оппозицию, которая стояла против Тита. Посмотрите ниже, 10 стих, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это были наглые, дерзкие, непокорные, бунтовщики. Ибо есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных. Ты должен заграждать ему, ты должен запретить им говорить. Они возвращают целые дома, они учат, чему не должно, из постыдной корысти. Они, 16 стих, только говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Они гнусные, отвратительные, непокорные, неспособные, то есть они бесполезные, неспособные ни к какому доброму делу. 15 стих, но они религиозные, для чистых все чисто. Они оценивают мир, как фарисеи. У них есть какие-то ритуалы, какие-то обряды того, что свято во внешнем, и того, что не свято. А все это из-за чего? Потому что их и ум, и совесть осквернены. Павел объясняет, люди, которые живут в мире внешних обрядов, ритуалов, святых, не святых, каких-то вещей земных. Это люди со скверненным совестью, со скверненным умом. И вот почему нужно обличать. Потому что таких людей мало, начало 10 стиха, их много было тогда, их много сегодня. И противящихся обличать. Есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных, они еще и к законничеству льнут. Вот какая трудная задача стояла перед Титом. Он должен был обличать. Одним из признаков лжепастыря является полное нежелание выступать против атакующих истину. Лжепастырь может выступать только против тех, кто проповедует истину. И больше не против кого. Те, кто проповедует ложь, он относится к ним лояльно. Как правило. Как правило. Он может быть только противится. Как дьявол. Дьявол не противится лжеучителям. Правильно, он их сам создал. Он их организовал. Он там сколько советов провел, чтобы создать ложное учение. Единственный враг дьявола – это тот, кто говорит истину. Так, да? Других врагов у него нет. Все остальные его сторонники. Они могут друг с другом ссориться, но это все его команда. И противящихся обличать. Лжепастыры льстят слуху, они не говорят истину. Они пытаются понравиться, получить более расположение, чем слово от Бога. Небольшая иллюстрация, вот, показывающая отличие между истинным человеком Божьим и лжепророками. 22 глава 3 книги Царств. Вы помните, да? Царь израильский, Асаф, иудейский Асафат, они договорились, они решили идти на войну. Они решили на войну против сирийского царя. И они спросили прежде чем идти на войну, они собрали всех пророков Израиля и спросили, идти ли мне войною на Рамов Галатский или нет. И все, около 400 пророков, 400 пророков, представляете, 400, много, даже больше, чем здесь людей, 400 пророков говорят, иди, каждый подходит и говорит, иди, ты победишь, все будет хорошо, победа будет за тобой. Ну, царь ободрился, конечно. А тогда иудейский царь спрашивает, а нет еще пророков? Да есть там один, Михей, но я его не люблю, он все время не пророчествует обо мне доброе. Но давайте за ним пошлем. Ну, послали за ним. Пока послали, цари сели, значит, на площади перед городом Самарии, на таких тронах своих замечательных, в царской одежде, и все пророки им опять пророчествовали. Иди на войну, иди на войну. Один пророк вообще был такой изобретатель. Он, пророк Сидекия, он сделал себе рога металлические, вот, и сказал, так говорит Господь, сими избодаешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамов Галатский, будет успех. Господь предаст его в руки царя. Пришел Михей. Меня спрашивают, ну что, идти нам на войну? Михей говорит, иди. Иди на войну, победишь. Царь говорит, подожди, скажи мне правду. Он говорит, ну, говорит, иди. Все говорят, я говорю, иди. Он говорит, скажи мне правду. Ну хорошо, хочешь знать правду? Я видел Господа, я видел совету Бога, и Бог сказал, нужно наказать Асафа, он нечестивый царь. Как исполнить это наказание? И тогда один бес, один демон сказал, я пойду, и я стану говорить ложь через этих пророков и погублю Асафа. И Бог сказал, иди. Пророки были в шоке. Так мы что, уже пророки, что ли, все? Один, что ли, ты прав? Сидекия подошел и ударил по лицу Михея и сказал, неужели от меня отошел Дух Господень, то есть Святой Дух, чтобы говорить в тебе? Царь сказал, Михей сказал, ты умрешь, царь, ты погибнешь, твою кровь будут лизать псы и блудницы будут омываться. Михея заковали, потому что он не сказал лезть. Его заковали, посадили на цепи, в цепи, а заковали и посадили на хлеб и воду. Царь пошел на войну. Не верил Михею, но, видимо, боялся. На всякий случай свои царские одежды отдал другому. Оделся в другие одежды, чтобы... Ну, кто его знает. 400-400, а один вот такой вот попался. Незаурядный, не вписывается в общий ряд. Стрела попала там между лад. Он сражался и в конце дня умер от, скорее всего, от потери крови. Колесницу омывали в воде, псы лизали его кровь. Все случилось, что сказал пророк, который не льстил слуху. Не льстил слуху. А те, которые льстили, сказали ложь. Писание говорит, не скоро совершается суд над худыми делами человека, потому и сердце человеческое не страшится делать зло. Люди идут вслед за лжепастырями и лжепророками, которые льстят их слуху, потому что не сразу Господь наказывает. Есть промежуток между их ложью и наказанием. И в этот промежуток можно поверить, что это правда, но это была ложь. Вот в чем разница между истинным служителем и ложным. Истинный служитель говорит Слово Божие, каким бы обличительным ни было. И Михей знал, что его посадят в тюрьму, но он сказал правду один против всех. И лжепастыри сказали ложь. Лжепророки сказали ложь. Печально, но религиозные, необращенные люди любят льстящих слуху пасторов. Они похожи на современников Исаия, о которых сказано следующее. Исаия, 30 глава, стих 9-10. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господень, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное». Предсказывайте приятно. Это прям заказ. Прям заказ для проповедника. Вот нам так нужно проповедовать, пожалуйста. Не могли бы вы такую проповедь подготовить? Об этой же проблеме сказано во 2 Тимофею 4:3. «И от истины отвратят слух, не захотят слушать истину, и обратятся к басням». Это 4 стих, 3 давайте посмотрим. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Вот придет здравое учение, скажут, нам не нужно. Ну что, совсем перестанут проповеди слушать? Нет, будут продолжать. По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, в оригинале щекотали бы уши. Они пришли в церковь, сели, им пощекотали уши, им приятно, они пошли домой. Они опять пришли, опять сели, им опять пощекотали уши, ушли домой, им опять приятно. И от истины отвратят слух. Не захотят слушать истину. И обратятся к басням. Что такое басни? Это истории какие-то, рассказы, в которых есть мораль какая-то, есть сюжет какой-то, есть там хорошие, положительные персонажи, отрицательные. Вот эти басни, истории, они будут служить с радостью, с наслаждением, с удовольствием, потому что не обличают, потому что они щекочут уши, и поэтому люди будут слушать их и радоваться им. И лжепастыри будут популярны, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Толпы будут следовать за ними. Вот о чем говорит Павел. Нежелание обличать грех и разоблачать заблуждение является болезнью современной церкви. Об этой проблеме Джон Стот пишет. В современном мире назрела безотлагательная нужда в бесстрашных проповедниках, которые, подобно апостолам в ранней церкви, были бы исполнены Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, не человекоугодники, не приспособленцы, никогда не были хорошими проповедниками. Стив Лоусон добавляет: «К сожалению, большинство современных проповедей становятся слишком бесхребетными, как будто один добродушный человек стоит перед другими добродушными людьми и уговаривает их быть более добродушными». Вот такие проповеди. Я думаю, что нам всем ясно. Служитель, который льстит слуху, не защищает церковь от заблуждений, разоблачая их, не обличает грех, скорее всего, не является пастырем по сердцу Бога. Друзья, это очень важный момент. 9 стих. Истинный пастырь держится слова и преподает слово. И это ему трудно, не дается ему легко это. Ему трудно, он страдает, он как Михей идет в тюрьму. Он согласен на что угодно, но он по-другому не может. Потому что он лично привержен слову и привержен ему в обучении. Недавно я просматривал книгу христианских мучеников. Удивительная книга. И там практически каждый из этих десятков мучеников, это был человек, который отдал свою жизнь ради верности истине. Вот ему нужно было быть верным истине, ему нужно было сказать истину. В то время, когда другие лжепастыры льстили слуху, говорили ложь, он сказал, и его за это убили. Вот такая вся история христианства. Один из таких людей, Ламберт, он сражался всего за одну доктрину. В 16 веке король Англии вместе с лондонскими епископами, вместе с другой знатью, поставил его перед собой на суде и задал ему такой вопрос: считаешь ли ты причастие телом Христа или отвергаешь это? Такой маленький вопросик. Считаешь ли ты, что Христос действительно в прямом смысле, в буквальном смысле, присутствует в хлебе и вине? Что это действительно его тело, что это действительно его кровь? Маленький такой богословский вопросик, да? Это вот к тем людям, которые говорят, богословие не важно. А не важно, какое богословие. Друзья, за богословие люди умирали, доктрины поливали кровью поливали доктрины. За каждую доктрину, практически за каждую, умерло огромное количество народу. И как мы можем сказать, что оно не важно? Если бы Ламберт сказал, да, признаю, хорошо, признаю. Он сказал, не могу признать, никак не могу признать, это не так. Не можешь признать, в это же время его схватили и сожгли, отвели его на костер, но сжигали его с особой жестокостью. Сначала палачи сделали так, что сгорели его ноги, они убрали тогда угли, он еще не умер, он был живой, и они стали протыкать его копьями. Вот, и удивительное дело, после того, как сгорели его ноги, его кололи этими копьями, он поднял руки и еще успел закричать: никто кроме Христа, что ошеломило людей вокруг, и тогда палачи его бросили в огонь. Вот этот пример, и многие примеры людей, верных истине. Он не стремился быть популярным. Он не стремился льстить слуху. Да он мог. Ну что, ему трудно было. Но он не хотел, потому что он не мог. Этот человек верный истине, верный до смерти. Когда я смотрю на то, как современные служители, да им никто не угрожает, они просто боятся проповедовать Слово Божие. Знаете, почему боятся? Они боятся, что родственники с них будут смеяться, или их там из религиозной системы, из братства выгонят, скажут, что они там не такого какого-то понимания, или они боятся кого-то обидеть, или хотят уходить людям. Друзья, да это же просто смешно. Это же просто смешно по сравнению с тем, чему учит Писание, по сравнению с тем, что мы видим в истории церкви. И все эти люди, которые боятся проповедовать истину, не хотят проповедовать истину, угождают людям, они, конечно же, не являются пастырями по сердцу Господа. Пастырь по сердцу Господа верен истине. Он твердо стоит на позициях истины и преподает эту истину. Давайте это запомним. Аминь. Будем молиться.
3: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать программу «Хвалите Господа».

0: передаче этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Драгоценная жемчужина. Эта тема взята из радостной вести от Матфея 13 глава 45 по 46 стих, и мы прочитаем сейчас это место. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».

Такая небольшая притча о жемчужине. Этот образ не просто так использовал Иисус. Это образ очень наглядный, понятный, ясный. Почему? Потому что здесь одно главное действующее лицо. Кто? Купец. Что делал купец? Он искал хороших жемчужин. Какие бывают жемчужины? Они бывают самого разного качества. А как их добывают? Об этом мы скажем чуть позже. Итак, купец искал хороших жемчужин. И в итоге среди всех нашел одну драгоценную. Искал, нашел

В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».

0: Здравствуйте, малышки,
1: девчонки и мальчишки.
0: Рады мы вам рассказать,
1: как о Господе узнать.
0: И хотим мы с вами
1: быть всегда друзьями.
0: А зовут нас
1: тетя Оля
0: и ее сынишка
1: Эдди.
2: Сегодня, ребятишки, давайте с вами подумаем, что такое хорошо и что же такое плохо.

0: Эдик, давай начнем думать. Что такое хорошо, как ты считаешь?
1: Хорошо – это когда можно помочь убраться, понести сумку, пылесосить, мыть посуду, помыть полы.
0: А скажи, у тебя самого получается делать это хорошее?
1: Не всегда.
0: Но ты желаешь делать хорошее?
1: Да.
0: А что же такое плохо?
1: Плохо – это ты как-то плохо поступаешь, не слушаешься.
0: Если тебе, допустим, сказали одеться самому, ты это должен сделать?
1: Да.
0: А если нет?
1: Ну, это будет плохо.
0: Если тебе сказали убрать за собой игрушки?
1: Это я должен сделать, а если нет, то это будет плохо.
2: Представь, что тебя отпустили погулять на улицу.
0: И вот ты уже долго гуляешь, и тебя мама зовет. Ты должен идти или должен ее не слушаться?
1: Я должен идти, а если нет, то это будет плохо.
0: А почему нужно делать хорошо, а не плохо? Как ты думаешь?
1: Потому что лучше жить со всеми дружно и радовать родителей.
0: А вы знаете, ребятишки, что у писателя Владимира Маяковского есть книга, которая так и называется «Что такое хорошо и что такое плохо?».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что такое хорошо и что такое плохо?
0: У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок
1: плохо.
0: Дождь прокапал и прошел, солнце в целом свете, это
1: очень хорошо и большим, и детям.
0: Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице,
1: ясно, это очень плохо для ребячьей кожицы.
0: Если мальчик любит мыло и зубной порошок,
1: этот мальчик очень милый, поступает хорошо.
0: Если бьет дряной драчун слабого мальчишку,
1: я такого не хочу даже ставить в книжку.
0: Этот вот кричит:
2: не трожь тех, кто меньше ростом.
1: Этот мальчик так хорош, загляденье просто.
0: Если ты порвал подряд книжицу и мячик, все ребята говорят:
1: плоховатый мальчик.
0: Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого говорят:
1: он хороший мальчик.
0: Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха, про такого говорят:
1: он плохой, неряха.
0: Этот чистит валенки, моет сам калоши, он хотя и маленький,
1: но вполне хороший.
0: Помни это, каждый сын, знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха:
1: буду делать хорошо и не буду плохо.

0: Передача «Капелька» маленьким детишкам.
1: С передачей «Капелька» можно подружиться.
0: В передаче «Капелька» можно веселиться.
1: Слушайте внимательно «Капельку малышки».
2: Сегодня мы с вами будем слушать сказку «Разные колеса».

0: Кошка, ежик да петушок золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес. За цветами, за грибами, за дровами и за ягодами. Ходили-ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да не простая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит. Грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ежик да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил, тоже смотрит, смеется.
1: «Это твоя телега?»
0: – спрашивает зайца.
1: «Нет, это медведя телега. Он ее дел-дел, да не додел, да и бросил. Вот она и стоит».
2: «Давайте возьмем телегу домой», – сказал ежик. «В хозяйстве пригодится».
1: «Давайте!»
0: Стали всю телегу толкать, а она не идет. У нее все колеса ведь разные. Толкали-толкали, толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая, то яма, то кочка. А заяц хохочет, от смеху надрывается.
1: «Ха-ха! Кому нужна такая негодная телега? Ха-ха-ха!»
0: Устали все, а бросить жалко. В хозяйстве пригодится. Опять ежик догадался.
2: «Давайте все по колесу возьмем».
1: «Давайте».
0: Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка – маленькое колесико, ежик – побольше, лягушка – среднее. А петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит.
1: «Ку-ка-ре-ку-ку!»
0: Заяц смеется.
1: «Ха-ха! Вот чудаки! Домой разные колеса покатили! Ха-ха-ха!»
0: Тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что же с ними делать.
3: «Я знаю!»
0: – сказала мушка. Взяла самое маленькое колесико, прялочку сделала. Ежик тоже догадался. К своему колесу две палки приладил. Тачка вышла.
2: «Ква! Я тоже придумала!» —
0: сказала лягушка и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать. А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил. Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки придет, лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ёжик из лесу на тачке грибы, ягоды и дрова возит. А петушок на мельнице муку мелит. Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его как дорогого гостя приняли. Мушка ему варежки связала, лягушка морковкой с огорода угостила, ёжик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу.
1: «Простите меня, я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и колеса разные могут пригодиться».

0: А чем тебе, Эдик, понравилась эта сказка?
1: Мне эта сказка понравилась тем, что в ней есть вывод. А вывод такой, что мы не должны ни над кем смеяться, потому что все может пригодиться, даже разные колеса.
0: Правильно, не должны смеяться. А над чем в жизни ребятишки смеются?
1: Они могут смеяться. Да ты какой-то слабенький, какой ты маленький.
0: А ты считаешь, что нельзя смеяться, да?
1: Да.
0: А если смешно?
1: Если смешно, то можно посмеяться, но не надо обижать друг друга.
0: Правильно, не надо обижать друг друга, ребятишки. Мы должны всех любить. Этому нас учит сам Бог.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче речь пойдет о зарождении и распространении протестантизма в России. В XVI веке, во время царствования Ивана IV Грозного, число иностранцев в России возросло. На русскую службу начали приглашать иностранных специалистов различных профессий. Они селились уже не только в Москве, но и в других городах страны, вплоть до Урала. Среди них имелось немало последователей учения Мартина Лютера и Жана Кальвина, и им было предоставлено право свободного отправления богослужения. Многие исследователи отмечают, что протестанты пользовались большим расположением русского царя. Например, русский историк Карамзин в своем известном труде «История государства российского» писал о том, что Иван Грозный славился благоразумной терпимостью вер, разрешил лютеранам и кальвинистам собираться для богослужения в домах у пасторов, любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия. Никто из них не жаловался на притеснение. Истории протестантизма в России известны также случаи негативного отношения Ивана Грозного к евангелическим священникам. Когда однажды лютеранский пастор сравнил Лютера с апостолом Павлом, царь ударил его хлыстом по голове. Другого пастора, Фому, объявившего еретиком монаха Феодосия Косова, он приказал утопить в Двине. Один из русских летописцев указывал, что некоторые проповедники прямо склоняли царя к принятию лютеранского аугсбургского вероисповедания. Иностранные послы неоднократно сообщали в своих письмах на родину, что Иван IV, возможно, примет евангелическую веру и есть к тому всякая надежда. Но обращение Ивана Грозного не увенчалось успехом. Во время беседы с евангелическим богословом в присутствии многочисленной свиты царь гневно нападал на основные положения лютеранства. Устная полемика переросла в обмен письмами. Грозный написал опровержение лютеранского богословия под заглавием «Ответ государев». Называя Лютера человеком свирепым, люто изменившим учение Христа, Грозный достаточно подробно рассмотрел все особенности лютеранского вероучения, употребляя многочисленные цитаты из Писания. 14 глава царского сочинения строжайше запрещала лютеранам распространять свое учение в пределах московского государства. Однако протестантские идеи постепенно распространялись среди населения России. Уже в конце 1575 года пленные иноземцы возвели здесь первую деревянную лютеранскую кирху. Лютеранская церковь появилась в Москве на 100 лет раньше, чем католическая. Уже через 4 года кирху разрушили во время погрома, устроенного в немецкой слободе по указанию Ивана Грозного. Вот что пишет об этом Карамзин. «Иоанн, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через 5 велел сжечь ту и другую». После разгрома немецкой слободы лютеране проводили богослужение в частном деревянном доме, а в 1584 году была возведена новая кирха, которая просуществовала до начала 17 века. У реформатской общины своя первая церковь появилась в 1629 году в той же части Москвы, где находилась новая церковь. Вторая появилась в 1660 году в Архангельске, следующие в 1689 году в Вологде и Ярославле. Положение протестантов в русском государстве никогда не было устойчивым. Оно вызывало противодействие со стороны Русской Православной Церкви. В 1632 году известен случай разрушения протестантской церкви по приказу православного патриарха. 2 марта 1643 года 11 православных священнослужителей во главе с отцом Прокопием и отцом Феодосием из Москвы
в пределах прихода, в которых проживали иноземцы, подали царю челобитную, в которой просили запретить иностранцам селиться в центральной части города. Причиной такого требования стало то, что немцы на своих дворах вблизи церквей поставили молитвенные дома, что они русских людей у себя на дворах держат, и всякое осквернение русским людям от тех немцев бывает, что все это приводит якобы к опустению православных приходов. Вскоре две лютеранские и одна реформатская кирхи были закрыты. В 1649 году Земским собором был принят важнейший законодательный акт. Уложение запрещало иностранцам, не принявшим православие, владеть недвижимостью на территории Москвы. Эта же статья предписывала сломать все лютеранские церкви на территории столицы и запрещала строить их рядом с православными церквами. Таким образом, иностранцы были выселены за пределы города, а их церкви снова разрушены. Уложение предусматривало смертную казнь за совращение из православия. После издания соборного уложения и выселения иноземцев за пределы города, протестантам необходимо было заново отстроить свои церкви. Новую страницу в истории протестантизма в России открыл Петр Великий. В годы его царствования в России не только значительно выросло число иностранцев, исповедовавших лютеранство и кальвинизм, но и изменился статус евангелических церквей в обществе. Царь посещал лютеранские богослужения в немецкой слободе Москвы, где провел много времени в детстве. В 1695 году в немецкой слободе на пожертвование Петра была возведена каменная кирха. Среди ближайших советников Петра были протестанты. В 1702 году Петром I был подписан манифест, приглашавший в Россию жителей западноевропейских государств без различия вероисповедания. В новую столицу потянулись реформаты из Голландии, которые были ремесленниками и моряками, позже французские и немецкие реформаты. В XIX веке они образовали в Санкт-Петербурге три общины – нидерландскую, немецкую и французскую. Здания этих церквей были значительно изуродованы советской властью. Но они по сей день стоят в Петербурге, правда, до сих пор, к сожалению, используются не по назначению. Первой в 1708 году на подворье норвежского голландца, стоявшего у истоков основания русского флота, адмирала Корнилиуса Крюйса, была возведена деревянная реформатская церковь. Эта маленькая церковь, в которой сначала проповеди читали поочередно на голландском и немецком языках, и где лютеране по-братски сосуществовали под одной крышей с реформатами, эта церковь стала родоначальницей не только знаменитой церкви святого Петра, Петрикирхи, но и французской, и немецкой, и голландской реформатских церквей, а также и английской церкви. Под влиянием Петра, благоволившего протестантам, Святейший Синод в первый год своего существования принял указ, разрешавший браки православных с лицами других христианских исповеданий, без перемены исповеданий последними. В 1723 году Святейший Синод, ставший куратором протестантских общин в России, получил задание перевести и напечатать на русском языке катехизисы Лютера и Кальвина. Протестанты распространялись и в других частях России. Так, среди колонистов, которые с 1763 года стали селиться в Поволжье, а с 1804 года на побережье Черного моря, были и реформаты. В Поволжье они сразу же основывали свои общины. Лютеране составляли в них исчезающее меньшинство. Но во множестве других мест, прежде всего в лютеранских колониях, реформаты по своей численности значительно уступали лютеранам. В целом, из 23 тысяч иммигрантов, осевших в Поволжье, было 1500 или 2000 реформатов. Поскольку нередко одни и те же пасторы опекали общины двух вероисповеданий, здесь разными путями возник союз двух реформационных направлений. Но вместе с тем нельзя умалчивать и о напряженности,
которая временами возникала между реформатскими и лютеранскими общинами. В трех церковных приходах Поволжья около 1910 года было почти 50 тысяч членов реформатских общин. В целом в Поволжье насчитывалось около 70 тысяч немцев реформатского происхождения. С 1832 года до революции 1917 года, в соответствии со сводом законов, все вероисповедания делились на три группы: первенствующие и господствующие – православие, терпимые – иностранные христианские исповедания, то есть лютеранство, кальвинизм, англикане и католицизм, а также ислам, буддизм, ламаизм, иудаизм и язычество. И гонимые – это старообрядчество и сектантство, то есть духоборы, молокане и другие, возникшие на почве православия. За деятельностью протестантского духовенства царское правительство установило тайный полицейский надзор. В России только русская православная церковь имела право на распространение своего вероучения. И будучи одним из учреждений государственного управления, объявлялась господствующей. Всяческим ограничениям подвергалась деятельность протестантских миссий среди неправославного населения России. До издания в 1905 году высочайшего указа о веротерпимости дети от браков между православными и протестантами считались православными, их переход в другую конфессию был невозможен. В случаях, если вдовы немецких колонистов-протестантов выходили замуж за православных крепостных или приписных к фабрикам и заводам, зачастую не только дети, но и они сами принимали православие. В начале XIX века православные граждане переходили в протестантизм, что заставило правительство пойти на весьма радикальные меры. За обращение из православного в иное христианское вероисповедание, в том числе в евангелическое лютеранское или реформатское, виновный приговаривался к лишению всех прав и преимуществ, ссылки или к наказанию розгами и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от 1 до 2 лет. В системе преступлений на первом месте находились преступления против веры и государственной церкви. Уже в 20 веке архимандрит Иларион Троицкий утверждал: «У нас многие склонны протестантов называть христианами, о таких людях трудно предположить, что они в здравом уме». Не случайно перу известного русского философа Булгакова принадлежит фраза: «Вековые преступления против свободы совести тяжелым свинцом лежат на исторической совести русской церкви». Слава Богу, что сегодня ситуация в нашей стране иная, и да сохранит нас Господь от нетерпимости, узости и религиозной ненависти прошлых лет. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». И с вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.